0: не верю тому, что Бог во Христе Иисусе совершил, что Бог во Христе Иисусе разрушил смерть. Она разрушена во мне. Она мне дала спасение и освобождение. Если же она во мне не разрушена, я просто не верю этим словам, я в них сомневаюсь, а вот это и есть грех. Аминь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.

И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем назвать Тебя Богом нашим и Спасителем, за то, что мы имеем Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Мы благодарим Тебя за церковь, Дом Евангелия. Благодарим Тебя за каждого из здесь присутствующих. Повернитесь друг к другу, братья и сестры. Приветствуйте друг другу, посмотрите в глаза Христа, который пришел в жизнь вашу. И пусть

Благословенны все стоящие в доме Господнем, ибо Бог дланью своей благословляет, ибо Бог дланью своей окружает и хранит в каждом дне. И пусть сегодня молитвы наши друг за друга, пусть сегодня молитвы наши за церковь, пусть молитвы наши к Богу нашему и Спасителю, ибо каждый день вокруг мы видим Его, слава Ему.

Господи, сегодня желание наше лишь только одно, Отче. Устав от всякой суеты этой жизни, устав, Господи, порой от самих себя, обнищав, может быть, понимая, что ничего не могу, я слышу лишь только одно. И душа моя говорит: ты беги к Богу своему и Спасителю. Ты склонись перед Ним на колени. Ты воззови ко мне, и я отвечу тебе, говорит Бог. Покажу тебе великое и недоступное. И сегодня есть у каждого из нас эта дверь. Дверь, которой сказал сам Господь: я есть дверь. И Он отворил эту дверь сегодня. Он отворил, чтобы заговорить с нами. Он отворил, чтобы утешить и успокоить. Он отворил, чтобы быть с каждым из нас славой.

И там, где ты есть душа, сегодня в этот час ты склоняйся на коленях пред Господом, отдавая все молитвы свои, печали и радость, и услышит Всевышний. Склоняйся на колени свои, ибо Он сегодня хочет с тобой поговорить. Он хочет, чтобы каждый из нас на месте сегодня понуждался в Нем по-настоящему. Как первый раз в жизни, когда Он пришел и умилилось сердце наше. Даруй, Господи, чтобы, услышав голос Твой, мы склонялись на колени, несмотря ни на что, Господи. Тесно, мало, неизвестно, непонятно, Господи, мы склонялись перед Тобою. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа. Благодарим Тебя друг за друга. Благодарим Тебя за Дух Твой. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, Отче, свидетельствуешь нам о Своей любви. Благодарим Тебя, Господи, и жаждем Тебя, как этот старец, который, может быть, обнищал до конца, но ждал Тебя и знал, что обогатится Тобою. И, взяв Тебя на руки, он возблагодарил небо, ибо в Тебе есть всякая жизнь и ее полнота. Благодарим Тебя, Господи, и мы жаждем этой встречи сегодня с Тобой. Мы жаждем, Господи, всею душою друга, который заговорил однажды с каждым из нас и продолжил этот разговор. Мы жаждем нового дня и присутствия Твоего, Господи, посреди народа Твоего. А Ты открой сердца наши, чтобы слышали, уши наши, Господи, открой и даруй вместить и понести.

0: Мы благодарим Тебя за все. За все славим Тебя в этот час. Все предавая в Твои пасторские руки и уповаем на Тебя. Святая Троица, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу!
1: И сегодня я бы хотел поговорить, немножко сказать о том, о месте встречи с Богом. Потому что это очень важно. Мы каждый из вас, из нас, однажды, первый раз в жизни, когда-то встретились с Богом. И мы, конечно, понимаем, что с Богом можно встретиться в любом месте. И Бог нас может встретить в любом месте, правда? Мы с вами знаем все эти такие душещипательные истории, когда человек сидел там, всеми покинутый, никому не нужный, уже на самой обочине жизни, и кто-то прошел, протянул руку. Да, это так бывает. Это первый раз человек услышал, и, может быть, Господь через кого-то встретился с этим человеком. Но дальше что-то начинает происходить. И мы с вами читали сегодня и знаем вот это место из Писания, Лука, 2 глава, когда старец Симеон пришел в храм по вдохновению, да, и что там произошло, самое-то главное во всей этой истории, что произошло? Там произошла встреча с Богом, там произошла встреча с Иисусом. Поэтому очень нам важно помнить о том, что есть место встречи с Иисусом. И вот об этом я бы хотел сегодня немножко поговорить. О месте встречи и о том, для чего нам это нужно. У нас есть, кроме того, что проблема, что все мы с вами учителя, а не свидетели. Вот, хотя Христос сказал, будете мне свидетелями, а не учителями. И Он сказал, все будут научены не нами, все будут научены Богом, а вы будете мне свидетелями. Вы будете людям рассказывать обо мне то, что знаешь лично ты. То есть то, что ты лично пережил в своей жизни в общении, в отношениях с Иисусом. Ты не будешь рассказывать то, что пережила она или он. Или то, чего ты не знаешь. Или то, чего ты не знаешь точно. Так оно или нет? Потому что иначе это не свидетель, а лжесвидетель. Свидетель говорит о том, что он знает, о том, что он видел сам. А то, что он слышал сам, о том, что он пережил сам. Поэтому, говоря о месте встречи, как тогда этим местом встречи был храм. То есть это было место, куда собирались иудеи. Это было место, определенное Богом. Это было место, там, где Бог являл себя в те времена, в ветхозаветные времена. И человек туда, этот Симеон, о котором мы сейчас говорим, он пришел туда, мне очень нравится это слово, по вдохновению. Очень часто, да не очень часто, а мы все время об этом говорим и так думаем, что у нас это как бы, знаете, на автомате, по умолчанию. Ну, правильно, если я христианин, где я в воскресенье должен быть? Ну, в церкви, естественно, где еще-то? Вот. А для кого-то это неестественно. Ну, не обязательно. Вот. А вообще мы должны понимать, что мы-то здесь сегодня по вдохновению. Потому что и действие, и хотение в нас Бог производит по своему благоволению. Не по моему благоволению, а по своему. И почему мы здесь? Просто потому, что Бог соблаговолил, чтобы мы откликнулись на Его действие и захотели прийти сюда. А могли бы и не прийти. Можно было сделать проще, как сейчас делают, ну, не буду говорить миллионы, но очень многие люди. Можно взять в воскресенье, там, заварить чайку, кофе, попить, включить компьютер, включить интернет, выбрать себе любую церковь, какую хочешь. Сейчас очень большой выбор и прямых трансляций, и записей. Нажать кнопочку, а что такого-то, какая разница-то? Здесь я посижу или дома на диване посижу, я услышу то же самое, абсолютно то же самое, что вы слышите здесь сейчас, то же самое слышат сейчас люди в интернете через прямую трансляцию. Вот. Но мы с вами все-таки понимаем, что, по крайней мере, надеемся, что все те, кто нас сейчас слышит в интернете, они слушают, потому что у них нет возможности. Есть желание, но нет возможности находиться здесь и сейчас. Но мы с вами здесь сейчас собраны не потому, что мы захотели, и даже не потому, что так надо, а потому, что Господь любит нас, собирает нас здесь для того, вот для чего. Сейчас мы дальше поговорим об этом. Так вот, сегодня точно так же, как в те времена, когда Симеон пришел по вдохновению в храм, точно так же мы сегодня с вами собираемся в церкви. Не где в церкви, а во что? В церковь. Почему? Потому что это собрание избранных Божиих. Точно так же, как и в Ветхом Завете народ Божий был, это было собрание избранного Божьего народа. Апостол в послании к евреям, в 10 главе, наизусть знаем этот стих, он говорит: не будем оставлять собраний ваших, наших, какая разница, наших, естественно. Вот, разница есть, как написано, так и должно быть. Не будем оставлять собраний своего даже, видите, вот как. Как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Так вот, я бы хотел заострить ваше внимание на первой части предложения. Не будем оставлять собрания своего. Здесь вопрос непосещаемости, естественно, вы понимаете. Почему это так важно? Да что ж такое, мысль одна выскочила, я никак, она меня не отпускает и дальше не дает двигаться. Не сказал. Хорошо, давайте дальше продолжать. Значит, не будем оставлять собрание своего. Если я однажды встретился с Иисусом, если я однажды пережил эту встречу, Иисус стал моим. Мы сегодня пели с вами гимн «Твердо я верю, мой Иисус, мой». Значит, соответственно, когда Бог нас спасает, Он не оставляет нас одних по одиночеству в мире, а собирает нас вместе. Для чего-то Он это делает. Ну, для чего, я думаю, вы сами уже знаете, мы много раз об этом говорили. Для чего? Для чего мы сегодня собрались вместе? Ну, чтобы увидеть друг друга. Как приятно нам встретиться с вами, друзья. Для прославить Господа, так. Поблагодарить. Вот, я вспомнил, о чем хотел сказать. Очень важную мысль. По поводу того, что, во-первых, мы все учителя, а не свидетели. А второй момент. У нас есть еще такое... Я только недавно к этому пришел сам. Представление, скажем так, что мы... Что цель нашей, нашего бытия здесь уже спасенными, цель – это быть в церкви. То есть, если я достиг церкви, вот я вошел в церковь, все, как бы на этом и точка. То есть... Ура, слава Богу, я спасен, я в церкви. И вот отсюда, по большому счету, начинаются все абсолютно наши с вами дальнейшие житейские и не только житейские проблемы в этой жизни. Почему? Потому что если я так думаю, если я так считаю, что я вошел в церковь и на этом точка, на этом все закончено, тогда будут большие проблемы. Почему? Потому что в церкви говорят одно – в церкви говорят, что надо вот так, и я уже в церкви. А я выхожу отсюда, я в церкви бываю, ну, я так говорю, как бы, ну, пускай обобщенно. 2 часа в неделю, в воскресенье. Я сюда пришел, я посидел, цели как бы я своей снова достиг, я туда вышел, а там совершенно другая жизнь, вообще другая, она абсолютно другая. И я выхожу оттуда, причем не свидетельствовать, туда. Я иду туда учить других людей, как надо жить. И в этом вся моя проблема. Я начинаю людям не свидетельствовать о Христе, а я начинаю их учить жить. Я говорю, какие они, какими они должны стать, что они должны для этого сделать и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, и это все происходит от того, что мое сознание, мое мышление остановилось на церкви. Я вошел в церковь, и на этом все. А на этом не все. На этом только все начинается. Если я вошел в церковь, это как отправная точка и сохранительная, ну простите за слово такое, сохраняющая церковь. А дальше начинается жизнь. И если я понимаю, что церковь это не конец, а церковь это только начало и путь дальнейший, тогда я понимаю, что и в жизнь моя она меняется, что она приобретает какой-то другой смысл, что я уже здесь, на этой земле, не просто ради того, чтобы войти в церковь, а я уже раз туда-сюда вошел, значит, моя цель дальнейшая для того, чтобы другие люди вошли в церковь. А эти другие люди живут не в церкви. И они разговаривают не на этом языке. Они не понимают этого языка, на котором мы с вами разговариваем. Они понимают другой язык. И с ними как-то надо научиться разговаривать. И Христос говорит, ну, он сказал апостолам, но он говорит, я дал вам ключи, да, от царства. Он каждому из нас дает ключи, а где царство, скажите, он сказал? Царство Божие внутрь нас. Значит, от царства должны быть ключи. Значит, от души, от каждой душе человеческой, каждой свой персональный ключик. Нельзя ключиком вот от одной души открыть душу другую, для каждой души. И эти ключики есть только у Бога. И эти ключики Он дает тем, которые идут за Ним. Он не будет их давать в руки, эти ключи от душ человеческих, тому, кто Его не слушает, тот, кто за Ним не следует, и так далее. Поэтому мы с вами здесь собираемся не ради собрания как такового. Мы с вами здесь собираемся для того, что... Для чего? Прославить Бога. Так, еще раз по-новому. Правильно, с этого все начинается. Потому что все начинается с поклонения. Даже молитва «Отче наш», которую мы с вами изучали прошлой осенью, она начинается с поклонения. Так, прославили Господа. Дальше. Зачем мы здесь еще собираемся? Научиться. Напитаться, научиться. Замечательно. О, замечательно, да. Хороший момент, кстати говоря. Смотрите, чтобы нам с вами напитаться, давайте перейдем на обычные наши, нам понятия. А вы когда за стол идете? Когда вы сытые по горло? Или когда вы кушаете? Или просто по графику? Режим, как в санатории. Когда голодные, правильно? А чтобы проголодаться, нужно потратить калории, да? Ну, можно и просто не есть целый день, и ты проголодаешься, конечно, тоже. Но все-таки, если человек нормально, обычно функционирует, то он питается, что-то делает, проголодался, то есть... Пища для тела, и все, как сказано в Писании. Просто для поддержания нашей энергии. Точно так же и духовная наша составляющая, она точно так же питается. И если я что-то делаю в духовном смысле, в духовной сфере, то, во-первых, естественно, я начинаю терять энергию. Ну, так изнемогать я не скажу, да, но все-таки идет расход энергии. И я, понимаете, мы с вами об этом говорили. Вы вот только начните что-нибудь делать для Господа, вот только начните чем-нибудь заниматься. Вы сразу же увидите, не почувствуете, вы увидите, что вам не хватает сил физических, вам не хватает сил духовных, вам не хватает знаний, вам не хватает понимания, всего-всего не хватает. А всего этого нигде абсолютно в мире мы не найдем, нигде. Мы это с вами обретаем в собрании. Есть место встречи с Богом. Да, я могу помолиться дома, и я молюсь. Да, я могу почитать Писание дома, и я читаю. Но почему-то Ну хорошо, если я читаю, а кто-то, может быть, за всю неделю ни разу Библию не открывал. Не потому, что он плохой или не понимает, потому что он занят делами, потому что его закрутила так эта суета, эта рутина, что ему просто уже, ну, не хочется. Не хочется, устал. И мы с вами приходим сюда, место встречи с Богом. Однажды, встретившись с Иисусом, ты будешь приходить куда? Христос сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». Молитва – это не религиозный какой-то ритуал или обряд. Молитва – это разговор. А когда я пообщался с Богом, Он меня напитал и духовно, и физически, и умственно, и душевно, и как угодно. Поэтому мы с вами сюда, когда идем, мы с вами должны понимать, для чего мы сюда приходим. Есть еще один момент касательно посещение церкви. Вы, наверное, сами замечаете, что, как классика, не вспомню, ну, не буду стихи там цитировать, коверкать, иных уж нет, и так далее, помните, да? Вот. А те далече, да, вот, что-то там в этом роде. Вы видите, что лица другие меняются, да? Те, которые были раньше, они куда-то пропадают, исчезают. Потом вдруг раз кто-то появился там, через год или через два, один раз, а потом хоп, и опять исчез. И это не вопрос к тем людям, которые то есть, то нет, то вообще их нет и так далее. Это вопрос каждого из нас. Если я сегодня здесь, это не потому, что я такой правильный и благочестивый, а потому, что Бог меня сохраняет. И надо понимать, что лукавый однажды то, что вырвано у него Богом, да, спасенное однажды, спасен навсегда. Но мы с вами должны понимать, что те, которые уже вырваны из его рук, Богом вырваны, мы с вами знаем, что никто не знает плевел и пшеницы отделить. И лукавый не знает, кто плевелы и кто пшеницы. Но те, которые ходят в церковь, там, где они встречаются с Богом, на них особенно направлены горящие стрелы лукавого. Для того, для чего? Для того, чтобы человек просто, послушайте, просто всего-навсего не пришел в церковь. Ну и что такого? Сегодня я не пришел. Я сегодня заболел, или я сегодня работаю, или я сегодня устал за неделю, просто уже ноги не держат, я хочу полежать, я послушаю по интернету или в записи потом. Послушайте, отрывая от церкви человека, что такое церковь? Собрание святых, что такое церковь? Тело Христа. Церковь – это тело Христа. Отрывая человека от церкви, лукавый пытается оторвать человека от Христа. И мы с вами должны понимать, что тех людей, которых сегодня с нами здесь нет, слава Богу, что мы здесь есть, что есть причины, по которым их нет. И эти причины тем людям, почему я сегодня вам об этом говорю, потому что никто из нас от этого не застрахован. В нашей жизни однажды могут произойти такие обстоятельства, когда ты тоже не встанешь в воскресенье и не пойдешь в церковь. И причин для этого предостаточно. Как причин в мире, когда тебя закручивает, заверчивает эта суета, когда ты, понимаете, раз не пришел, ничего. Два не пришел, ну как-то тебя еще так немножечко коробит. Третий раз не пришел, тебе уже легче. Ну и что, ну и не пришел. Четвертый раз не пришел, тебе еще спокойнее, что ты не пришел. Да какая разница, раз в неделю ходить или раз в месяц? А потом два месяца не пришел, три месяца не пришел. Я могу в интернете посмотреть. Это хорошо, если он посмотрит в интернете. Я могу Библию дома почитать. Это хорошо, если он дома ее почитает. Но, как правило, правда жизни в том, что он ни в интернете не посмотрит, ни Библию дома не почитает, ни помолится. И человек потихонечку, потихонечку остывает, остывает, угасает. И проблема в том, что потом проблемы будут у этого человека. Не для того, чтобы ему стало плохо, а для того, чтобы, если он спасен Богом, Бог силою в церковь никого не тянет. Но если он спасен и определен, тогда момент, когда ему надо будет переходить на небеса, у него будет много проблем. Он туда перейдет, но со многими скорбями, со многими и многими проблемами. Поэтому помните историю про самолетик, когда летит самолет над океаном, да? Помните, недавно мы говорили, не помним. Ну, пилот говорит диспетчеру на землю: земля, земля, что делать? У нас высота 500 метров до земли, до аэродрома 300 километров, баки пустые. А диспетчер ему говорит: борт 747, повторяйте за мной: Отче наш, сущий на небесах, и так далее. Зачем доводить до такого состояния? Зачем? Зачем? Мы с вами призваны Богом, чтобы быть благословенными на этой земле, чтобы жизнь наша была наполнена от Бога. Бог благословил нас. Прочитайте послание к Ефесянам. Он нас спасает не для того, чтобы нас потом уничижать или там раздавливать. Он нас спасает, чтобы мы были головой, а не хвостом. Чтобы мы знали, как жить, как ориентироваться в этой жизни, что делать, и что жизнь наша не заканчивается входом в церковь, а на этом только начинается. Есть вопросы, проблемы, кроме мирских? Очень часто и очень достаточно мы начинаем охлаждаться, потому что у нас есть конфликты и проблемы между собой внутри церкви. Я не буду сейчас говорить много примеров и разных. Я скажу просто, пускай как бы на... Может быть, человеку просто служитель что-то грубо сказал или там ответил. А для человека, может быть, это была вот последняя надежда. У него и так все в жизни было плохо, не складывалось и непонятно. И тут он приходит в церковь, и ему кто-то говорит еще грубость какую-то, или хамство, или так далее. И что происходит у человека в голове? Если в церкви такое, то все. Полное разочарование. И человек начинает потихонечку отходить. Я таких примеров, ну не таких, а конкретных, можно сотни рассказать. И поэтому нам нужно быть очень внимательными к себе. Очень внимательными к себе. Как мы разговариваем, с кем мы разговариваем, о чем мы с людьми говорим и как говорим. Христос говорит в Евангелии от Матфея такие слова: по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И нам, конечно же, представляется себе, ну, беззаконие, умножение, это какие-то там развратные там люди, развратные какие-то действия там какие-то ужасные и так далее. Да нет. Беззаконие – это обычное хамство. Хамство обычное. Обычная грубость. Это отсутствие вежливости. Это... Ну, я не буду сейчас тоже все это перечислять. И у человека, понимаете, он когда ожидает чего-то хорошего, чего-то доброго, мы уже верующие люди и в церкви, и в мире, а когда мы постоянно наталкиваемся, везде постоянно вот конфликтная ситуация, то у тебя потихонечку внутри как червь начинает точить. Ну, что же это такое? Ну, где же справедливость? Ну, почему вот это? А почему вот так? А почему вот это? И вот эти вот «а почему», оно постепенно, незаметно для нас превращается в ожесточение. Сначала мягкое, потом сильнее, а потом мы уже становимся неспособными слышать ни Бога, ни людей вокруг. И что самое ужасное, мы говорим сегодня о прощении, сегодня прощенное воскресенье. Я еще раз повторюсь, вера без прощения, мое личное глубокое убеждение, это вообще отсутствие веры, если ты не можешь прощать человеку. Нам в этой жизни, понимаете, чем ближе, вот парадокс, и может быть не очень приятный, но чем ближе ты будешь ко Христу, чем ближе ты будешь со Христом, тем больше у тебя будет, тебе будут причинять боли, тем больше для тебя будут причинять обид. Почему? Для того, не для того, чтобы тебя размазать и раздавить, а для того, чтобы ты уподабливался в образ Христа, чтобы его характер, который мог прощать людей безусловно, чтобы этот характер становился твоим характером. И если ты об этом не слышишь, если ты об этом не знаешь, то как ты будешь жить в этой жизни? Поэтому есть место встречи с Богом, есть место встречи с Иисусом, там, где Иисус нас ждет, всегда ждет, понимаете? С Иисусом можно встретиться в любом месте, в любое время, но это может произойти, а может не произойти. А здесь, в доме моем, в доме молитвы, Иисус ждет тебя всегда, в любом состоянии, с любыми проблемами, с любыми вопросами. Он всегда тебя здесь ждет. И Он не просто тебя ждет, Он всегда тебе поможет. Поэтому так важно понимать, для чего я прихожу в Дом Божий. Для чего я прихожу в церковь? Но я надеюсь, мы уже начинаем потихонечку, да, все-таки для себя вырисовывать смысл нашего здесь пребывания. Пребывание не ради пребывания, не ради того, чтобы вот я пришел, отсидел в воскресенье 2 часа, честно, отдал десятину, попел песни, послушал проповедь и пошел, да. Если мы говорим все-таки с вами о том, что церковь – это начало моей жизни. Если мы говорим, что церковь, если можно так сказать, это средство для достижения Царства Божия. Во-первых, для меня, а во-вторых, Христос призвал, Он сказал: «Я вас избрал, не вы меня избрали, я вас избрал, я вас оправдал, я вас поставил». Для чего Он там, помните, 15 глава Иоанна? Чтобы вы шли. Куда шли? Понимаете, если мы все заканчиваем на церкви, то мы превращаемся с вами в клуб по интересам. А если мы с вами понимаем, что церковь – это цель, это средство для распространения Царства Божия, это тело Христа, чтобы о Христе узнали, тогда я понимаю, что я пришел сюда. Вот как, знаете, к телефону я пришел сюда, включился в розетку, зарядился, и я понимаю, что на этом функции телефона не закончились. Они только начинаются, совершенно верно. И дальше я пошел наученный, наставленный, освященный, наполненный. А чтобы наполниться, нужно немножечко отдать. А чтобы отдать, нужно что-то делать. А чтобы что-то делать, ты начинаешь понимать свои зависимости. Все очень и очень взаимосвязано. И в Ветхом Завете я сейчас перечитываю Пятикнижие. Слушайте, такая интересная. Раньше как-то вот всегда читал до этого момента, как-то сухо казалось всегда вот эти вот там. Ну, не Бытие, там, конечно, серьезные такие вопросы, истории. А вот дальше начинается Левит, да, Числа, Второзаконие. Да, вот так, я тоже так раньше головой покачивал, а сейчас там...

Осветиться, совершенно верно. Для того, чтобы войти в присутствие Божие, человек не может вот просто взять и вскочить. Там написано, кто зайдет за круг, тот сразу будет поражен, потому что Бог святой. И для того, чтобы войти в Его присутствие, нужно быть подготовленным, очищенным, освященным. И сегодня, слава Богу, во времена наши, нам не нужно исполнять все ритуальные, церемониальные эти обрядовые законы. Христос все исполнил. Их кровь Христова нас очищает и омывает от всякого греха, от всякой нечистоты. Я для чего это говорю? Для того, чтобы я пришел в церковь и что-то получил, от Бога получил, я должен понимать, что я сначала должен очиститься кровью Христа, омыться, быть выметенным полностью оттуда, от всего выметенным. Для чего? Для того, чтобы быть наполненным и до следующего воскресения прожить эту жизнь, и чтобы в следующее воскресенье, когда Юлия Николаевна спросит свидетельство, не было тишины, а может быть, кто-то хотя бы поднял руку и сказал: вот у меня есть такой опыт, пускай он пока еще неудачный, пускай он еще не законченный, но он есть. Почему? Потому что тот, кто ходил и ходит с Иисусом, вспомните апостолов, там все время, каждый день что-то происходило. И вот здесь вопрос тогда. Одно дело говорить, что я твой, весь тебе принадлежу и так далее. А на самом деле принадлежу я весь себе. Я пришел, если цель для меня церковь, цель. Я пришел, отсидел, вот такой весь хороший, замечательный, благополучный. И до следующего воскресенья. Если я понимаю, для чего я пришел в церковь, место встречи с Богом, место встречи с Иисусом, а встретившись с Иисусом, ты уйдешь совершенно другой отсюда. И ты уйдешь, поймешь, для чего ты здесь, на этой земле, и ты поймешь, что, вот сегодня кто-то сказал, много говорили, у тебя отношение к людям поменяется. Я в эту пятницу имел общение такое, оно не очень, знаете, как не все, что говорит Бог, оно все нам всегда приятно. И не все было приятно мне в этом общении. И я употребил там слова апостола Павла. Сказал, что, помните, апостол Павел говорит: Александр Медник много сделал мне зла. Помните? И что он там дальше говорит? Берегись и ты его, да, и да воздаст ему Господь по его делам. И я тоже так, что называется, в сердцах, в торопях, тоже использовал эту формулировку. Вот. Но Господь меня, как тогда Иоанна, образумил, когда, помните, он сказал: о, нас здесь не пустили, ну давайте-ка мы сожжем эту деревню огнем с неба, чтобы ее не было здесь. Помните, да? Вот, да? Но все-таки, если ты встретился с Иисусом, то ты сможешь смотреть на людей Его глазами. Если ты встретился, пережил сегодня встречу с Иисусом, то ты сможешь простить того человека, на которого ты обижен. Ты сможешь простить того человека, который причинил тебе боль. Интересно, апостол Павел, он не говорит, как помните, даже в реформацию, сколько реформаторы, не реформаторов, а реформаторы пожгли сколько народу за ереси там, за отступление и так далее. Но апостол Павел говорит, не говорит: Александр Медник много сделал мне зла. Если апостол такое говорит в письме, которое вошло, то можно представить, сколько зла сделал этот человек. Но он там не говорит: сожги его на костре. Он говорит: воздаст ему Господь, я его предаю в руки Господа. А почему это очень важно для нас, если у нас что-то не получается? Да потому что у Бога суд праведный. Он знает, почему так человек поступает. Он знает причины этого. Он знает, что и как, и что может быть потом с этим человеком. И может быть, с этим человеком ты потом будешь лепшими друзьями. Лепшими – это лучшими. Вот. Поэтому не будем торопиться.
в наших суждениях,

в наших приговорах другим людям, в наших обидах, претензиях, лучше попробовать постараться войти в шкуру этого человека и посмотреть. Любая ситуация имеет причину. Итак, мы с вами приходим в церковь для того, чтобы очиститься, для того, чтобы осветиться, для того, чтобы измениться. Потому что если я пришел сюда одним и таким же точно ушел, ну, и для того, чтобы дальше пойти в мир. И пойти в мир, смотрите, мы не сами идем в мир, мы идем с Иисусом. Он говорит, я вас посылаю, я, то есть за Иисусом. Не просто с Иисусом, а за Иисусом. Вот если мы будем об этом всегда помнить, что мы с вами призваны встретиться с Богом, и мы с вами призваны, встретившись с Богом, изменять этот мир. Потому что Царство Божие здесь, на земле, Иисус распространяет через каждого из нас. Я прихожу сюда, на это место встречи с Богом, я освящаюсь, очищаюсь от всего, что на меня налипло, Бог меня наполняет, изменяет, наполняет и дальше отправляет в этот мир. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили всегда об этом. Давайте мы помолимся. Господь, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты каждого из нас однажды нашел в этом мире, за то, что Ты не прошел мимо нас, Господи, за то, что Ты протянул каждому из нас свою руку, за то, что Ты не погнушался нашей грязью, нашими грехами. Мы благодарим Тебя, что Ты поднял нас из этого тинистого болота и не дал погрязнуть там, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты поставил ноги наши на пространном месте. Мы благодарим Тебя, что Ты снарядил нас всем, что только нам нужно и в чем мы нуждаемся, и посылаешь каждый день нас в этот мир, ожидаешь от нас нечто, то, что Ты каждому определил. И я очень молю Тебя, Господи, Ты дай сегодня каждому из нас разумение, что Ты хочешь от каждого из нас, чтобы мы понимали, что там, где мы находимся, там, где мы есть, значит, там, на том месте – Ты что-то определил для каждого из нас и для тех, кто окружает нас вокруг. Благослови нас, Господи, всегда помнить о том, что у нас у каждого есть своя личная, персональная миссия здесь на земле, что она должна быть выполнена нами и что она дана Тобою, она благословлена Тобою и она будет поддерживаема и сохраняемо Тобою. А нам дай, Господи, только быть чуткими голосу Твоему. Дай нам, Господи, быть открытыми для Тебя. И не дай нам, Господи, ожесточить сердец наших в этом мире, когда беззакония умножаются. Сохрани нас, Господи, любовью Твоей. И пусть сердца наши будут наполнены миром Твоим и Твоею благодатью. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Доброго утра, светлого дня! Пусть вас разбудит птиц щебетня, солнечный луч по подушке скользнет, звонко мяукнет проснувшийся кот, пусть будет вкусным завтрак и чай, а на душе вечно юность и май. Радио крутит любимый мотив, новости дарят лишь позитив. Чтобы не вспомнили вы никогда больше значения слова «беда», чтоб не коснулись вас горе и зло, чтоб о болезнях и речи не шло, чтобы друзьями вам стали навек радость, улыбка, веселье и смех, чтоб неразлучны были всегда с вами здоровье, любовь, доброта. Молитва. О мой Господь, в час утренней тиши хочу воспеть я песнь моей души. Как ты меня от вечной смерти спас, я не отвергла твой призывный глас. Хвала, великий Бог, за кровь твою, за всех искупленных, и бедную мою ты душу спас и дал надежды луч достигнуть вечности сквозь стаи черных туч. Я в руки отдаюсь твои святые, лишь только милости твои благие меня хранят, ведут по сей земле, чтоб не погибла я в суетной мгле. Избавил ты меня от мук волненья, от слез обиды, горя и сомненья. Взамен дал радость, слезы умиленья, дал утешенье и душе прощенье. Прошу тебя, помощником мне будь, чтоб не казался мне тяжелым этот путь. Дай кротость духу, силы для души, пусть снова льется песнь в ночной тиши. Молились женщины. Любовь Васенина. Молились женщины, одна, другая, третья, и мимо каждой проходил Христос. На все вопросы первой Он ответил и осушил глаза ее от слез. Он говорил с ней мягко, долго, нежно, и улыбался ей, и утешал. Он ждал, когда засветится надеждой молящаяся женская душа. Вот с женщиной второй Христос встал рядом и положил ей руку на плечо, ободрил душу любящим он взглядом, когда она молилась горячо. И третья женщина склонилась низко, слова слетали тихо с уст, но к ней не подошел Спаситель близко, не вымолвил ни слова Иисус. На три молитвы дал он три ответа. Для каждой женщины ответ был свой. Одной досталось много света, другой чуть меньше, третий — ничего. «Господь мой, как же так? Мне непонятно. Ты на молитву третьей промолчал? Любовь не может быть лицеприятной. Ты — Бог любви, и ты не отвечал?» Иисус открыл мне то, что тайной было.
2: Когда молилась первая душа, я должен был умножить ее силы, чтобы она смогла свой путь свершать. Должны окрепнуть крылья ее веры, чтобы взлететь могла под небеса. Мне нужно рядом быть с душою первой, с ней долго говорить, смотреть в глаза. Душе второй еще нужна опора, но вера этой женщины сильна. Достаточно ей любящего взора, я знаю, что поймет меня она. Но иногда гнетут ее сомнения, когда услышит грозной бури шум, и ей необходимо подкрепление. К душе второй на помощь я спешу. А третья? Много лет мы с ней знакомы. Преграды никакой меж нами нет. И дом ее давно моим стал домом. Она всецело доверяет мне. Душа прошла через испытаний школу. Я труд любой доверить ей могу. Я провожу ее путем тяжелым. Я с ней бываю мягок и суров. Она теперь нисколько не смутится и в час нелегкий духом не падет, но будет верить, верить и молиться. Ни слов, ни взгляда моего не ждет. Та, третья, знает, что я с нею буду, до вечной цели доведу ее, и как бы ни было ей в жизни трудно, она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов. Несет благословение она, и тот, кто стал однажды Божьим чадом, научится мне доверять сполна. И ты доверься мне,
1: — сказал Спаситель,
2: — когда я говорю, когда молчу.
1: О мой Господь, мой пастырь и учитель, я поняла, я третьей быть хочу.
3: Запретный плод. Запретный плод, как прежде сладок, пусть даже полный закрома свои, не радует то яблоко, растет, что рядом. Змей шепчет на ухо: чужое оборви. И тянешься невольно ты рукою, дрожишь от ощущения новых чувств. Узнать ты хочешь вкус того, чужого. А кто-то оборвать готов тобой взращенный куст. У каждого свой вкус, свои пристрастия. И с возрастом меняются они. И все ж к чужому воспылавшей страстью взгляни еще разок на яблони свои. Ведь для кого-то и они чужие, и радуют наверняка соседский чей-то глаз. Вы невнимательны порою, дорогие, не цените того, что возле вас.
1: Что наша жизнь без покаяния? Всего лишь ком земли сухой. Никто не минит воздаяния, ни царь, ни труженик простой. Как над волнами чайка белая, так на закате этих лет мелькнет судьба крылами серыми, ни радости, ни счастья нет. Страна блаженного покоя, где пристань тихая моя, проходит время золотое, все меньше радует земля. Затмило небо хмарь осенняя, деревья скинули листву. Однажды в храме в воскресенье я понял истину одну. Нельзя распятым быть чуть-чуть, любить и верить понемногу. Он узок и тернист тот путь, ведущий к истинному Богу.
3: Не стоит просить у Бога, чтобы он напитал нищих, если ты не готов подать им хлеб.
1: По ухабам разбитой дороги тихо брел одинокий старик, вдруг бездомный. Худой и убогий пес к ногам его тихо приник. Он смотрел на него очень грустно и совсем не виляя хвостом. И какое-то теплое чувство вдруг вернулась с огромным трудом. Раскрошилась краюхою хлеба, разлилось по столу молоком. Вспомнил дом и вздохнул. Лучше б не был, никогда лучше б не был отцом. И тогда бы никто бы не выгнал из квартиры, что в центре Москвы, и гулял бы с собакою Линды, что была без ума от хвалы. Но сквозь слезы нависшего мрака, теплотой языка на щеке, он вдруг понял, что Линда, собака, разыскала его в этой тьме. И, обнявшись, визжа и рыдая, твердо зная, что это навек, побрели, чтобы в дымке растаять верность, преданность и человек. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. 17 псалом, 2 стих.
4: Ты мой Бог. Ты неожиданное счастье, подаренное добрым небом. Ты верный друг в скорбях, в ненастье, и зиму превращаешь в лето. С тобою забываю сразу, о чем вчера еще грустилось. Ты драгоценнее алмазов, ты незаслуженная милость. Я с именем твоим несложным встречаю утро и закаты. С ним все становится надежней, все на местах своих, как надо. И даже если звезды с неба падут на землю, мрак настанет. Твоя любовь ко мне безмерна и никогда не перестанет. Молюсь, чтоб быть с тобой всегда, и в радости, и в час печали, чтоб, вопреки ветрам разлук, друг друга мы не потеряли. Ты в океане суматошном, мне пристань, островок отрады, и разлучить нас невозможно. Навеки вечные, ты рядом.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам сегодня в наш гараж, где у нас Богдан, Наташа, Велина и Сергей. Сегодня наша тема довольно грустная. Звучит она так: как пережить смерть близкого человека?
3: Когда я помню утром, я проснулась от того, что папина мокрая рука от слез, он меня так вот по лицу погладил, сказал, он умер.
4: Этот человек, пускай его сейчас уже нет с тобой, но он был частью твоей жизни, и если он в твоем сердце, он никогда оттуда не уйдет, ну, даже если его рядом уже нет. Поэтому я думаю, это какое-то уважение, это все, что ты можешь сделать по отношению к этому человеку, все, что тебе осталось, это, ну, всегда помнить о нем, хранить в сердце.
5: Но не нужно из года в год, каждые 5, каждые 10 лет реветь по этому поводу или еще что-то. Потому что время, оно проходит, и, ну, и смысл в этом.
2: Я думаю, каждый из нас встречался в жизни с подобной ситуацией. Может быть, не самый близкий человек, может быть, это наш дальний родственник или наш друг, знакомый. Но так или иначе, мы с этим встречаемся, со смертью. Рано или поздно каждый к этому приходит. Скажите, как вы на это реагируете? Если у вас в жизни были подобные ситуации, можете вы поделиться?
4: Ну, у меня, наверное, совсем недавно был такой год, очень сложный. Умерло сразу 3 родственника за один год, а до этого вообще никогда у меня никто из знакомых, близких и родственников не умирал. И это, если честно, страшно вспоминать, конечно. Каждые 3 раза быть на кладбище, хоронить кого-то, если честно, это...
2: А кто у тебя умер, Наташа? Можешь поделиться с нами?
4: Ну, у меня умерли 2 прабабушки за один месяц, так вышло. Но самое, наверное, то, что мне больше всего принесло боль, это, конечно, смерть дедушки, потому что мы с ним близко общались. Вот, и, ну, очень, конечно, было долго не по себе от этого всего.
2: Я так понял, дедушка умер от старости, то есть это не была какая-то болезнь?
4: Ну, болезнь, он болел раком, поэтому... Он мог еще, конечно.
2: Но в любом случае, если человек умирает от болезни какой-то или даже от старости, это в любом случае горько и печально.
4: Конечно.
2: Терять его.
6: Смерть это вообще противоестественное событие.
2: Ну, противоестественное, конечно, для человека. Все мы созданы для Богом для жизни. Да, но на этой греховной земле смерть так или иначе она происходит. Все мы к этому приходим. А еще, вот я знаю, у Богдана был случай
5: у меня
2: с другом.
5: Значит, ему тогда было, не помню, может, лет 19-18 было. Вот, и просто заболел. Я еще как-то помню, он пришел на молодежку к нам и что-то посмотрел, зашел. Ну, видимо, себя уже плохо чувствовал, просто я его увидел там в этом... около дверей, и он ушел. И все, потом я уже узнал, что он заболел. Вот, буквально, не знаю, неделя, наверное, прошла. Я потом просыпаюсь, слышу там разговор по телефону, типа, что умер. Я еще что-то так даже не понял.
2: Не понял
5: это. Как-то умер, что, как. И еще, помню, даже дальше уснул, еще что-то как-то. А потом, когда уже приходит это осознание, это прямо, ну, это...
6: Холод.
5: Да, это такая какая-то боль, это какая-то несправедливость. Почему? Ну, как-то этот человек, вот он, неделю назад ты его видел, неделю назад ты там, да, буквально там позавчера можно было там ВКонтакте как-то написать, еще что-то узнать. И я потом еще помню, ну, чуть не каждый год там у меня, ну, была не традиция, а просто как-то вот когда я вспоминал, я что-нибудь, какие-нибудь события, которые происходили,
2: что-то.
5: Да, я ему писал это в сообщении, вот знал, что как бы никто не ответит, никто не прочитает, но просто вот как будто вот, я не знаю, как это называть, но это как будто какой-то диалог с ним, ну, это желание, наверное, поделиться с чем-то с ним, какая-то, может быть, еще какая-то, ну, может, наивность, я не знаю, но... желание восстановить какую-то связь, что ли, ну, не знаю, ну, это сложно очень и больно. Вот.
3: Да, я тоже помню этот момент. Я помню, как мы с родителями вечером, ночью мы молились, когда он еще был живой, у него было критическое состояние. И когда, я помню, утром я проснулась от того, что папина мокрая рука от слез, он меня так вот по лицу погладил, сказал, он умер. И просто вот в этот момент, когда ты осознаешь, что человек, который вот только недавно был с тобой, его просто больше нет. Вот все. Ты ему ничего не можешь сказать, он тебе ничего не может сказать. В этот момент просто пустота.
2: Скажите, вот вы люди, которые встречались с этим, а как вы предлагаете людям, которые также, да, встречают такие ситуации в своей жизни, теряют смерть близкого, не только друга, может быть, матери, может быть, даже детей своих, что еще более ужасно, да, когда умирает твой ребенок. А как вы рекомендуете с этим справляться? Может быть, что вам помогло? Или стоит его отпускать, забывать об этом? Стоит ли, например, может быть, с холодным разумом включать такую позицию? Человек умер, его больше нет, надо нет жить дальше. И забывать об этом, чтобы это не тянулось долго.
5: Холодно, я не думаю, что к этому как-то можно отнестись очень холодно, но факт остается фактом, человек умер, а ты живешь, и ты должен жить дальше, просто должен идти дальше и двигаться. Вот. Ну, конечно, да, можно как-то, я не знаю, там, помогать там близким, родственникам, там, как-то поддерживать, как бы, не нужно быть каким-то таким прямо отстраненным, и все, умер, я пошел жить. Вот, конечно, это же боль. Вот просто пример. Эту боль нужно дать время, чтобы...
2: Царь Соломон, мудрый, в Библии пишет, есть время плакать с плачущими. То есть, и также в Новом Завете Павел пишет, плачьте с плачущими. То есть, стоит ли приходить с плачущими, то есть у человека, которого потеря, да, плакать с ними долго, и вот они еще дольше, там, год, два, три, пять лет, и вам стоит ли их поддерживать в этом деле, плакать? Или вот ты, Богдан, как бы уже сказал, что нужно все-таки жить дальше и стараться человека как-то вытаскивать из этого?
4: Конечно. Этот человек, пускай его сейчас уже нет с тобой, но он был частью твоей жизни, и если он в твоем сердце, он никогда оттуда не уйдет, ну, даже если его рядом уже нет. Поэтому я думаю, это какое-то уважение, это все, что ты можешь сделать по отношению к этому человеку, все, что тебе осталось, это, ну, всегда помнить о нем, хранить в сердце, возможно, страдать. Ну, не прям страдать, конечно, стоит идти дальше, не замыкаться в себе, но вот соболезновать ему, вот эту боль чувствовать, я думаю, это даже полезно.
2: Ну вот смотрите, тот же самый Соломон пишет, умирает человек, и нет там в Шеоле, то есть там месте, где он лежит, там, то есть нет уже ни мыслей, ни чувств, и его душа также с ним, и тело, все умирает, то есть он вас не слышит. Библия четко говорит, что человек умирает, и он вас не слышит, он вас не услышит, не поймет, что вы хотели. То есть есть ли смысл в том, чтобы страдать, в том, чтобы, ну, что-то... Ну, понятно, что нам как по-человечески тяжело, грустно. Есть ли смысл что-то им, ну, каждый год вспоминать, говорить ему, там, может быть, говорить в небо,
3: но думая, мы так устроены, просто мы не можем пойти против собственных своих вот этих вот побуждений, поплакать, выплакаться, поговорить с ним, пусть его даже нет, и он нас не услышит. Ну, просто человеку, ну, мы не были созданы для того, чтобы умирать там через 80 лет или в автомобильной катастрофе. Мы были созданы для того, чтобы жить всегда, и поэтому нам это чуждо, и поэтому мы не можем, да, смерть на этой земле кругом и повсюду, но мы все равно не можем ее принять до конца. Мы все равно, и не зря, когда человек умирает, у близких его сначала отрицание идет, то есть они не верят в то, что этот человек умер. Потом они гневаются на Бога, на людей, на обстоятельства, они просто хотят, чаще всего хотят все разнести, и только потом, когда они уже пройдет какое-то время, приходит принятие и смирение, но тоже не всегда. Не всегда.
5: Конечно, потому что отношения с человеком, это же очень серьезно, это, ну, целый процесс, когда вы привыкаете.
3: Часть твоей жизни.
5: Да, часть твоей жизни. Вот просто вот элементарно, даже вот не брать отношения, а брать просто элементарные привычки в жизни. Там вот ты, ну, привык, что выключатель света здесь. Ты автоматически
3: привык
5: это
3: делаешь. Привык ему звонить.
5: Да, привык ему звонить. А потом выключатель перевесили. А ты по привычке все равно, у тебя остается это. Ты все равно как бы, ну, и ты помнишь о человеке, ты никогда его не забудешь. Вот. Единственное, что, да, конечно, пострадать, это полезные эмоции выплеснуть, ну, потому что если ты будешь это держать в себе, это ни к чему хорошему не приведет. Вот. Это наоборот, еще только тебе будет этого хуже. Но не нужно из года в год, каждые 5, каждые 10 лет реветь по этому поводу или еще что-то. Потому что время, оно проходит, и, ну, и смысл в этом.
4: Тебе легко так помогает.
3: Те, кто потерял, как?
2: Ну, смотрите, а если рядом есть чаще всего, иногда бывает, что за горем своим мы можем не заметить людей, которые рядом нуждаются в нашей помощи. И мы можем иногда, я опять же не говорю, не перечу, но просто говорю, такие ситуации есть. И вот я считаю, что горе может иногда закрыть глаза твои, вот слезы, да, закрыть глаза твои от людей, которые нуждаются действительно живые и рядом нуждаются в твоей помощи.
4: Но ты сразу же не можешь это делать.
2: Конечно, ты не можешь это сразу. Я говорю, когда уже о длительных ситуациях, когда человек грустит, и он просто на всех людей, которые рядом живых, он говорит, так, не трогайте меня, оставьте меня, я в печали, да, я грущу, то есть люди, которые рядом, они нуждаются в твоей помощи. То есть я бы хотел просто вот эту грань тоже озвучить, крайность, да, когда люди, например, слишком ударяются в горе и забывают людей, которые рядом живые. Я всегда говорю, когда человек умирает, это, конечно же, потеря. И одному Богу известно, какая участь этого человека. Да? Но для нас это еще один повод задуматься о том, что жизнь коротка, и о том, что нужно уделять внимание тем людям, которые рядом с тобой. Успеть сказать им то, что нужно сказать вам. Да? А то бывает часто, умирают близкие люди, а ты думаешь, я не успел ему сказать, что я его люблю, а я не успел ему то сделать. А вот мы в конце жизни вот поругались, как бы если бы я знал, что он уйдет, как бы я вот это поменял, да, вот этот разговор наш, я бы не хотел с ним ругаться, я бы не хотел делать им плохого.
3: Это самое страшное, когда человек ушел, и ты понимаешь, что ты чего-то не доделал. Это просто...
2: Знаете, одна ситуация, я бы хотел, чтобы мы ее тоже обсудили. Я знаю женщину, которая уже в возрасте, пожилая. У нее умерла дочь в молодом очень возрасте. Ей было, ну, меньше 20. Эта женщина до сих пор винит себя в смерти дочери. Я не говорю, что это безосновательно, что там, я не знаю точно до конца всех нюансов, почему она себя винит, но там были некоторые ситуации, которые также она винит, что она думает, что стоило так поступать по-другому. Вот до сих пор ей уже очень, ну, как бы, она не среднего возраста, уже пожилая, и она винит себя в смерти дочери и убивается этим горем до сих пор. И это очень сильно влияет на ее здоровье, очень сильно влияет на отношения с ее друзьями и близкими. А ее обычно вот лучше не трогать. В день, причем дочь умерла в день ее рождения.
3: В день рождения матери
2: постоянно она вспоминает о смерти своей дочери. Как вы думаете, в такой ситуации, ну, правильно ли это, как бы, она поступает? Давайте не будем судить, но просто предположим, что бы вы посоветовали такому человеку, что бы вы посоветовали делать в такой ситуации? Что бы вы сделали, может быть?
4: Ну, человек, он ушел, его больше нет. И винить себя – это бессмысленно. Ты можешь попросить прощения у Бога, как, ну, и за любой другой грех, если это основанное чувство вины, если у нее есть основания. Но всю жизнь у себя вот корить – это ты просто теряешь годы, ты теряешь это впустую, потому что, я думаю, если это родной человек, тем более, то даже часто так бывает среди врагов, если дело касается жизни и смерти, я думаю, она бы хотела очень сильно, чтобы мама никогда себя так, ну, не винила.
2: То есть, если бы она бы жила, она бы не хотела матери такую судьбу.
3: В Библии написано, да, Бог говорит, что греха их не вспомину более. То есть, ну, даже, как Наташа сказала, если было это обосновано, если просить прощения, и Бог не вспоминает больше об этом. Но сатана, он как раз делает все, чтобы мы себя загоняли в такие рамки, чтобы мы себя винили, чтобы мы были ну, таким, знаешь, черным пятном вот в нашем окружении, который бы как черную воронку затягивал всех в, эту, в эти эмоции, в это грустное состояние, вечное себя бичевание, из этого, с которой просто невозможно выбраться. И если, ну, как бы всю жизнь оставшуюся этому отдать, то, ну, какой в этом смысл? Ты можешь помочь другим людям. Люди, которые потеряли близких, они очень могут хорошо сострадать другим людям, могут очень хорошо помочь.
2: Они их понимают. Богдан, ты что думаешь в этой ситуации? Как поступать? Если рядом человек, который себя винит в смерти близких и, ну, себя гнетет, он не хочет никого слушать.
5: Ну, такому человеку помощь нужна. Одному очень сложно выкарабкаться из такой дыры. Это близкие, которые, ну, должны быть рядом, должны, не знаю, как-то отвлечь внимание. Может быть, что-то, ну... От чего у нее вот эти мысли появляются? Потому что она лежит и думает об этом. Если она не будет лежать, у нее не будет времени на это, она будет, ну, будет заниматься чем-то другим. И как бы, ну, часто такое же бывает, что чтобы с чего-то переключиться, нужно, надо переключиться в что-то другое. Вот, mm-hmm. Поэтому, ну, вот, хотя бы как-то так, наверное.
3: Сочувствие – самая, одна из самых сильных поддержек, мне кажется.
5: Многие люди питаются сочувствием.
3: Ну да. Но, например, вот сейчас, недавно, да, произошла у нас в России очень страшная трагедия, где многие семьи потеряли своих близких. Самое страшное, что потеряли многих своих детей, что вообще, ну, это еще более противоестественно, когда умирают дети. Mm-hmm. Это просто ужасно. И, ну, мы лично никого не знаем из этих людей. Но каждый раз, например, когда я смотрю видео, когда я вижу лица и вот беспомощный вот этот сердце взгляд, разрывается. Просто сердце разрывается, просто не можешь сдержать слез. Потому что это представить тяжело, насколько человек просто разбит. И они все говорят, я просто не вижу смысла жить дальше. Потому что, ну, они потеряли самых близких. Вот в такой ситуации, мне кажется, ну, единственное, что может помочь, это молиться за них.
2: Я думаю, в такой ситуации единственное, что может помочь, это обещание Бога, Библии, что Господь сам плакал с плачущими здесь на земле, и Он понимает всех нас. И Он понимает тех людей, которые потеряли своих детей, потому что Сам Он отдал Сына Своего Единородного за всех нас, который умер тоже несправедливо. И Он обещает, что там, на небесах, когда мы будем вместе с Ним, не будет ни плача, ни болезни, ни горя, ни страдания. И я думаю, что вот это обещание и вот эта вот надежда, она может человека в этот момент как-то поддерживать, чтобы жить дальше. Потому что Господь говорит, живите, да, я хочу, чтобы вы имели мир, чтобы вы имели жизнь, и чтобы вы поддерживали людей рядом, которые находятся рядом с вами. И на самом деле, как сказал Богдан, я считаю, что вот эта ситуация, когда ты берешь себя, помещаешь куда-то в другое, да, занимаешься другим, чтобы не думать об этом. Как раз и это, так скажем, помощь своим близким, жизнь для них, она может тебя как-то отвлечь от твоего горя и перестроиться на это. Я думаю, что мы будем заканчивать. Спасибо большое, друзья, что вы поделились своими опытами в этой важной теме. И что вы были сегодня с нами на нашей программе. Друзья, если вы потеряли близкого человека, мы желаем вам найти надежду в Боге. Мы молимся за вас, оставляйте ваши отзывы, пишите ваши комментарии, и мы будем также молиться за вас, за каждого, кто встречался с этим в своей жизни. Это была программа «Пит-стоп». Желаем вам Божьих благословений.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.

Правильно ли это? Считаете ли вы правильным существование при церкви библиотеки? Разве библиотека не дело светских организаций? Ответ на ваш вопрос зависит от того, какой библиотеки. Библиотеки бывают разные. Если библиотека содержит книги духовно-нравственного содержания, то это больше, чем хорошее дело. Не забудем, что апостол Павел очень дорожил своей библиотекой, ценил свои книги, нуждался в них. И об этом мы читаем не случайно. «Когда пойдешь, принеси книги, особенно кожаные». Так писал он своему сотруднику Тимофею. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 4. Но это были книги, конечно, чистого, здорового, духовного содержания. Церкви не подобает иметь в своей библиотеке те книги, которые не зовут людей к Богу и вредят моральным и нравственным устоям. К выбору книг для церковной библиотеки надо относиться весьма осторожно. В наше время на книжном рынке много таких книг, место которых не в библиотеке, а в мусорной яме. Нет в этом пользы. Газеты сообщают, что американцы тратят на косметику в среднем $1 биллион долларов в год. И еще больше на украшения. Как смотрит ваша церковь на злоупотребление косметикой? Об этом я уже писал довольно подробно в сборнике «Так отвечает Библия». Если вы имеете, загляните. Чтобы не повторяться, скажу кратко. Церковь, к которой я принадлежу, смотрит на это явление так, как смотрел апостол Петр. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Первое послание Петра, глава 3, стих 3. Здесь, конечно, нет никакого запрещения, но апостол хорошо показывает, что украшает женщину и человека вообще. Христианина и христианку должна отличать внешняя и внутренняя чистота. И если с медицинской точки зрения или для профилактики человек пользуется после бритья одеколоном или женщина кремом, это не удаляет душу от Бога. Но одно должен помнить человек, что он не может быть красивее того, что он есть на самом деле. Все попытки замазать морщины лица помадой – жалкая комедия, пустая трата времени, насмешка над самим собой. И кому это нужно? Хозяевам косметических фабрик и торговцам? Человеку нет в этом никакой пользы. Законы природы неумолимы. Женщины, которые думают казаться красивыми и этим понравиться мужчинам, глубоко ошибаются. Настоящие мужчины любят чистоту, простоту и естественность.

Гиганты исполины. Библия описывает, а художники рисуют гиганта исполина Голиафа, с которым боролся и которого победил Давид. Потом еще в Библии рассказывается о разведчиках Иисуса Навина, которых он послал в землю ханаанскую. Там эти разведчики видели сынов Енаковых, таких великанов, перед которыми эти разведчики были как саранча. Читая об этом, у меня возник вопрос, почему археологи ничего не знают о таких людях? Ведь это же было не миллион лет тому назад, а 3-4 тысячи лет. 3-4 тысячи – это не 300-400 лет. 4 тысячи лет – срок немалый. Археологи вообще нашли далеко не все из того, что должны найти и что могут еще найти. Я не знаю всех данных археологии по этому вопросу, но я когда-то читал, что немецкий археолог Далман еще в 1918 году раскопал каменную могилу в Иордании и по костям определил, что в ней был похоронен человек колоссальных размеров. Вполне возможно, что это был один из исполинов, один из сынов Енаковых. Что касается свидетельства разведчиков Иисуса Навина, то здесь надо вспомнить народную поговорку: «У страха глаза велики». Библия ведь передает только то, что сказали разведчики, не комментируя их свидетельства, но о том, все ли так было, как казалось разведчикам, Библия не говорит. Если сегодня существуют племена и даже целые народы-карлики в Африке, то почему не могло жить на земле племя великанов-исполинов? Под небом все возможно. Известно, что и сегодня в Африке есть племя Масаи в Кении и Танганьике. Они настоящие великаны. Что нужно? В серии ваших статей я прочитал главу «Что нужно?». На этот вопрос вы отвечаете просто – покаяние. Если ваши церкви состоят из тех, кто уже покаялся, то, положа руку на сердце, скажите, откуда в ваших рядах зависть, злоба, эгоизм и непримиримость? У американцев есть обычай приклеивать на задний буфер машины какое-нибудь изречение, которое отвечает их понятиям. Одно очень понравилось мне. «Я несовершенный, я прощенный». Наши поместные церкви не есть собрание совершенных людей. Это собрание покаявшихся во грехах и прощенных милостью Божией душ. После покаяния и духовного рождения приходится младенчество. Никто не рождается взрослым. И начинается постепенный рост. Режим питания. Сначала молоко, а потом уже твердая пища. Господь предлагает обильный питательный стол, и все зависит от того, как новообращенные будут пользоваться им. Те, кто будут питаться хорошо, будут расти и крепнуть, достигая полного возраста Христова. А те, кто будут долго оставаться на одном молоке, останутся духовными карликами, подверженными всякого рода болезням духа. Вот почему в нашей среде бывают духовно слабые люди с проявлениями старой греховной природы. Апостол Павел советовал сильным поддерживать слабых молитвенно и духовно, что и делается в разной мере в разных церквях. Никто не может сказать, что слабых верующих в наших церквях больше, чем сильных, но они есть. К ответу на вопрос «что нам нужно?» могу добавить: нам нужно боговедение и богопознание. Знание о Боге и познание Бога приобретается путем принятия Слова Божия без всяких искажений и прибавлений. Человек должен оставить прежний образ жизни, все свои предубеждения, привычки и все, что противоречит Писанию. Но происходит это постепенно, с помощью Духа Святого
и при полной отдаче себя Господу. Покаяние снимает вину греха и приводит к прощению и спасению, а остальное продолжает делать Дух Святой до самой смерти. На земле нет церквей, где все члены были бы совершенными. Не ищите, не найдете. И все же стремящихся к святости больше там, где необходимым условием вступления в церковь является покаяние и принятие Сына Божьего как личного Спасителя –

какое тело будут иметь негры. Библия учит, что по воскресении из мертвых все верующие будут иметь такое тело, какое имел Христос по воскресении своем. Так значит, что негры по воскресении станут белыми? Ваш вопрос не серьезный, а каверзный. Вы сами понимаете, что когда говорилось о теле воскресения, в виду имелся не цвет кожи, а новое качество бессмертия и прославленности. Христос сам был смуглым, потому что многие восточные народы, и в их числе арабы и евреи, живущие в Палестине, имеют довольно темную, иногда почти черную кожу. Цвет кожи не имеет никакого значения в вопросе спасения и прославления верующих. Слова «будем, как Он есть» не относятся к внешнему виду, а исключительно к духовным качествам Христа. Поэтому главное – родиться свыше, обрести мир с Богом, чтобы удостоиться воскресения мертвых и жизни на небесах со Христом. А будем ли мы там черные, белые или в крапинку, совершенно не важно. Спасенным во Христе Слово Божие обещает «будем, как Он». Слава Ему за такое дивное обещание. Знание не спасает. Пилат сказал народу о Христе: «Не виновен я в крови праведника сего». Интересно знать, откуда Пилат знал, что Христос – праведник. Вы помните, что жена Пилата просила мужа: «Не делай зла праведнику сему. Я много пострадала за него во сне». Можно вполне полагать, что в это свидетельство своей жены Пилат вполне поверил, но, к сожалению, не проявил свою веру на деле и потому погиб. Это еще раз подтверждает, что знание об истине не спасает человека. Можно знать Евангелие наизусть и погибнуть. Пилат назвал Христа праведником и погиб. А Петр в трудную минуту отрекся от Христа и остался величайшим апостолом. Пилат ожесточил сердце, омыл руки водой, обрядовая религия, а Петр омылся слезами, покаялся, пришел ко Христу и получил прощение.

Этого я не знаю. Наша церковь в Великий Четверг прочитывает 12 Евангелий, и желающие могут раз в год прослушать это Писание. Но когда я сказала священнику, что я мало понимаю из того, что читалось в церкви на славянском языке, он ответил так: «Что вам непонятно? Со страхом и трепетом приидите. Это вам понятно? Этого с вас и достаточно». Я хотела бы вас спросить, почему церковь не может перевести свою службу на простой и понятный язык? Этого я не знаю. Об этом вы должны были бы спросить у своего священника. Евангелие, благая весть о спасении благодатью Господа Иисуса Христа, лучше воспринимается на простом, понятном людям языке. В Евангелии от Луки читаем: «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие». Если бы Господь Иисус Христос передавал это слово на устаревшем, формальном языке, народ вряд ли теснился бы к нему, чтобы слышать Слово Божие. У Марка читаем: «И множество

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы: «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады, что вы настроили свои приемники на нашу волну. Мы желаем вам хорошего приема.
3: У микрофона Владимир Сорокин, и он будет говорить с нами о духовности.
4: Что мы вкладываем в это понятие? Когда мы говорим «духовность», «духовные переживания», «духовное наследие», «духовный мир», что мы понимаем под этим? С начала перестройки, когда разрешили веровать, с высоких трибун по радио и на телевидении все наперебой заговорили о духовности, о великом наследии русской культуры, о наших корнях, о неприходящих ценностях наших обрядов и традиций. И я вам скажу, в этом водовороте терминов и понятий, за ними стоящих, очень трудно было простому советскому человеку, который был воспитан в лучших традициях материализма, что-либо понять. Его потихоньку провели мимо сверкающего лучезарного дворца и поселили во второразрядной гостинице с видом на облупившуюся стену и мусорные бачки. Вы знаете, как действуют некоторые недобросовестные туристические агентства? Печатая свое объявление рядом с другими, они при сходных примерно условиях проживания с другими ставят очень привлекательную стоимость. Когда клиенты этой фирмы, которых привлекла низкая стоимость, приезжают на место, то вместо роскошных апартаментов с видом на океан они получают две комнатки под крышей, без кондиционера и с видом во двор колодец. То же примерно произошло и в нашем многострадальном Отечестве. Нас провели мимо истины Слова Божьего. Только одно оно могло указать тот трудный и непростой путь жизни в духе, который стоит так дорого и поэтому так драгоценен в глазах Божьих. Нас привели на лужайку, где все прыгают через костры в Иванов день, где катаются на санях и едят блины на Масленицу, где ворожат на Старый Новый год и гадают на картах. Нас привели в громадные дворцы культуры, той ушедшей культуры, полной красных знамен и горнов, партийных форумов и грандиозных концертных действий. Нас привели туда, и теперь там очередной колдун или экстрасенс в окружении невидимой армии бесов заряжает нас энергией духа. Какого духа? В публицистике и в периодической печати сейчас появляется много статей на тему морали, общечеловеческих ценностей, гуманизма. И все это также называется словом «духовность». Давайте разберемся, духовность ли это. Конечно, когда нас призывают любить ближнего, ценить и понимать искусство, дорожить дружбой, развивать и укреплять семейные связи, нас призывают к хорошему. Иной раз даже, когда читаешь о высоких порывах души, честное слово, просто слезы появляются, слезы умиления. Но это душа, это не дух, это проявление души. А душа и дух – это разные вещи. Душа Адольфа Гитлера, например, была чувствительной и сентиментальной. Он любил стихи, музыку, обожал свою подругу Еву Браун, а также выказывал неподдельную нежную привязанность к своей собаке. Все это не помешало ему оставить свой след в истории, ужасный, кровавый след, который тянется за ним в ад, в глубины преисподней. На его совести десятки миллионов жизней замученных, расстрелянных и сожженных людей. Что двигало им? Из каких побуждений совершал он свои людоедские поступки? Где была его чувствительная и сентиментальная душа? Я думаю, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно обратиться к Библии. Посмотрим, что говорит по этому поводу Слово Божье.

0: И здесь я нахожу уместным прочесть отрывок из соборного послания святого апостола Иуды с 12 по 19 стихи. Здесь, похоже, описываются такие люди, как Гитлер. Их много было раньше, сейчас предостаточно. А в будущем, как говорит Библия, они будут править миром. Но благодарение Богу, что недолго. Итак, читаем с 12 стиха. «Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, послушайте внимательно, душевные, не имеющие духа». Здесь имеется в виду не имеющие внутри себя Духа Святого, потому что в следующем стихе дается противопоставление. Послушайте. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Вот, друзья мои, вот и вся разница между людьми душевными и духовными. Я не зря взял этот отрывок. Хотя в Новом Завете много других мест, в которых сравнивается духовный и душевный человек, но в этом отрывке речь идет о людях, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся, о верующих. Это о тех, которые, называясь людьми духовными, на самом деле являются душевными. Сами заблуждаются и других вводят в заблуждение. Они понимают только букву Писания. Духовный, высший и сокровенный смысл его сокрыт от них. Поэтому они очень нуждаются во всяческих инструкциях, правилах, постановлениях и традициях. Господь Иисус Христос, проповедуя в Палестине, постоянно обличал их в их лицемерной и формальной вере. Хотя они и были ревнителями и хранителями отеческих преданий, эти фарисеи. Они были людьми душевными, но в отличие от мытарей и грешников, которые, несомненно, тоже были людьми душевными, они учили народ Божий. И чему они могли его научить, если сам Господь сказал о них: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Вот в чем главная опасность, исходящая от душевного человека, который является учителем закона Божьего. Он говорит одно, а делает другое. И через это он дезориентирует аудиторию. Это развращает народ, делая его лицемерным, подлым и двоедушным. Возникают целые общественные формации с двойной моралью, одна из которых официальная, а другая для внутреннего, так сказать, употребления. С Гитлером все просто и понятно. Это был язычник, который отвергал Христа и уничтожал евреев, которые, несмотря ни на что, тем не менее являются народом Божьим. Это был человек, несомненно, душевный, не имеющий Духа Божия. Более того, он был открытым противником Бога. И вот здесь я не знаю, кто из них хуже, кто опаснее. Люди, подобные Гитлеру, или те, которые, называясь христианами, более того, являясь учителями закона Божьего, остаются людьми душевными, не имеющими Духа Божьего. Здесь видится мне очень своевременным процитировать отрывки из 3 главы послания апостола Иакова, где он очень конкретно говорит о предмете нашей беседы. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Далее он развивает эту тему и в конце главы приходит к логическому заключению. Читаем с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская».
1: На этом, уважаемые радиослушатели, наша передача приходит к концу. Напомню вам, что мы выходим в эфир еженедельно в это же время и на этой же волне 1395 кГц по воскресеньям и по средам в 5 часов и в 5:45 на волне 1539 кГц.
2: Предлагаем вам по телефону послушать духовные импульсы. Они обновляются еженедельно. Номер для этих импульсов 06441-957-555-03.
1: Адрес, по которому вы можете направить ваши письма, следующий. Трансмировое радио, индекс 35573, Ветцлар, Германия. Всего вам самого доброго. С Богом, дорогие друзья!

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Дорогие друзья, в эфире очередная беседа, посвященная теме о Духе Святом. В прошлый раз мы рассматривали 13 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам и остановились на стихах 9 и 10. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Вокруг слова «совершенное», упомянутого в 9 и 10 стихах, идут жаркие споры. Суть дела в том, что Павел здесь употребил прилагательное бессуществительного. Иными словами, Павел не дал нам точного определения, что же такое совершенное. И поэтому мы спрашиваем в недоумении: совершенное что? Только контекст поможет нам понять, что же такое совершенное. Арнт и Гингрих дают следующее определение греческому слову «телеос», которое переводится как «совершенное». То, что достигло своей цели, завершенное, совершенное. Несомненно, что Павел говорил о том, что завершенное и совершенное однажды заменит частичное, по-гречески «мерос». «Мерос» означает «до некоторой степени», «частично», «в отдельности», «то, что отчасти», то есть «несовершенное». Сопоставив эти определения, мы увидим, что Павел противопоставляет совершенное, полное или завершенное, частичному, то есть несовершенному или незавершенному. Для иллюстрации того, что Павел имел в виду, представим себе пирог. Отдельные куски пирога, если их положить на тарелку, вплотную друг к другу, составят целый, совершенный или завершенный, или полный пирог. Благодаря чудесному знанию церковь получала по кусочку истины, то есть каждый раз это было частичное ее откровение. Так истина продолжала открываться и записываться до тех пор, пока однажды откровение не стало совершенным и полным. Когда это откровение истины через апостолов и пророков было завершено, канал вдохновения, по которому открывалось чудесное знание, иссяк. Он прекратился. Во время своего личного служения Иисус обещал своим апостолам, что Святой Дух научит их всему и напомнит им все, что Он говорил им. Когда же придет Он, Дух истины, читаем мы в 14 главе Иоанна, в 26 стихе, то Он наставит их на всякую истину, а также Иоанна 16:13. Всякая истина — это полное, совершенное откровение истины Нового Завета. Иисус обещал своим апостолам, что Святой Дух будет их наставником и откроет им всю истину. В дни Павла Дух открывал Божье Слово заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного, как сказано в книге пророка Исаии, 28 глава, стих 10. Новый Завет нашего Господа открывался апостолам и пророкам ранней церкви постепенно, по частям, заповедь за заповедью, часть за частью, пока не было явлено полное или совершенное откровение. Павел писал церкви в Коринфе: «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем» — 1 Коринфянам 13 глава 9 стих. Однако во исполнение обещания Иисуса должно было прийти время, когда всякая истина будет получена в своем завершенном полном виде. С получением полного откровения чудесное знание должно было пройти. И мы читаем в 10 стихе: «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». К концу первого столетия Божье откровение истины было завершено. Слово Божье ныне открыто святым апостолам Его и пророкам Духом Святым. Ефесянам 3 глава 5 стих. Это откровение истины является тем самым основанием, на котором утверждена Церковь нашего Господа. Ефесянам 2 глава 20 стих говорит: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. И так как вера уже однажды передана святым, как говорится в послании Иуды 1:3, пытаться добавить откровение к Божьему совершенному и полному слову лишь навлекать на себя Божье наказание, как говорится в Откровении 22 главе 18 стихе: «На того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей».
В другом отрывке о духовных дарах Павел заявлял, что Иисус поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, добавляя при этом, что окончательной целью духовной зрелости является приращение тела для созидания самого себя в любви. Ефесянам 4 глава с 11 по 13 и 16 стихи. Для достижения этой цели Бог определил в тело Христа достойных мужей, обладающих духовными дарами. Апостолы и пророки получили чудесные дары вдохновения, посредством которых передавалось Божье Слово. Евангелисты, пастыри и учителя должны проповедовать только вдохновенное Божье Слово, ныне открытое святым апостолам Его и пророкам Духом Святым. Ефесянам 3 глава 5 стих. Когда проповедуется вдохновенное, чудесным образом открываемое Слово, святые вооружаются для праведных дел, и тело Христа растет в единстве веры, как сказано в 4 главе Ефесянам с 11 по 13 стихи. Через своего Святого Духа и свое вдохновенное Слово Бог дал своим чадам источник для возрастания в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра 3:18. Пока Божье Слово все еще находилось в процессе передачи Церкви, чудотворные дары служили жизненно необходимым средством, при помощи которого Святой Дух передавал свое руководящее и наставляющее послание. Посредством чудесных даров апостолов и пророков Божье вдохновенное Слово было передано и засвидетельствовано раз и навсегда самим Господом. Так сказано в послании к евреям, 2 глава, 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Теперь, когда у Церкви есть полное записанное Слово, ей больше не нужны чудесные дары. Христианам нужно строить свою веру на вдохновенном послании истины. Ефесянам 2 глава 20 стих. Церковь в Коринфе весьма незрело распоряжалась своими духовными дарами. Многие были себялюбивы, и им необходимо было оставить младенчество, как Павел пишет в 13 главе 1 Коринфянам в 11 стихе. Павел написал подобное послание церкви в Эфес, наставляя братьев, чтобы они не были более младенцами. Ефесянам 4:14. Он настоятельно призывал каждого христианина возрастать в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4 глава 13 стих. Павел хотел, чтобы церкви в Коринфе и в Эфесе все возвращали в того, который есть глава Христос, и учились любить так, чтобы духовное тело Христа функционировало в единстве и зрелости, так, как задумывал Бог. Ефесянам 4 глава, 15 и 16 стихи. Священное Писание, открытое через пророческое слово, имеет достаточную силу назидать церковь в любви Христовой. Коринфянам следовало перестать вести себя по-детски, но использовать свои дары для поучения и утешения других. Мы читаем в 1 Коринфянам 14:31. «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Церковь обычно наставляется и укрепляется духовно в процессе познания Слова Божьего. С этой целью Павел призывал 1 Коринфянам 14:12. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Сравним это в этой же главе с 26 и с 31 стихами. Стих 26. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». 31 стих. «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Заканчивая обсуждение темы любви в 13 главе 1 послания к Коринфянам, Павел сравнивает Божье Слово со стеклом, или в современном переводе с зеркалом. Это 12 стих. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как и я познан».
пишет здесь Павел. То же самое сравнение он использует во втором послании к Коринфянам 3:18. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Сосредотачиваясь на славе Иисуса, отраженной в Божьем Слове, мы преображаемся в Его образ. Придет день, когда мы увидим полную славу Божьей любви лицом к лицу. Тогда, как пишет Павел, мы познаем, подобно как и мы познаны. 1 Коринфянам 13, 12. Сегодня мы познаны живым Словом Божьим, которое судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Евреям 4 глава 12 и 13 стихи. Учение Павла в 1 Коринфянам 13 главе предполагает, что зеркало Божьего Слова отражает любовь Иисуса. Прежде полного откровения истины первые христиане могли видеть Его любовь как бы сквозь тусклое стекло, а позже, благодаря полному откровению истины, они смогли стать свидетелями полного отражения славы Его любви в зеркале Божьего Слова. Но придет день, когда мы увидим полноту славы Его лицом к лицу, и тогда мы познаем, подобно как и мы познаны, как мы читали в 12 стихе. Мы читаем в первом послании Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаю только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. В тот славный день все тайны исчезнут. Когда наступит тот день, исчезнут вера и надежда, но любовь никогда не перестанет». Павел заключает: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». 1 Коринфянам 13 глава 13 стих. Цель каждого христианина – становиться как можно более подобным Христу, который есть любовь. 1 Иоанна 4, 16. Бог и Слово благодати Его могут назидать нас в Его любви. Деяния 20 глава 32 стих говорит: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Когда Павел писал церкви в Коринфе, Святой Дух все еще передавал вдохновенное Божье Слово посредством дара пророчества. Павел заявлял, что пророчество – это первейший дар, способный назидать церковь. Мы читаем в первом послании к Коринфянам в 14 главе 1 и 4 стихи. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». Языки могли назидать церковь, только если их истолковывали, читаем мы в следующем 5 стихе. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Языки могли назидать церковь только если их истолковывали, и поэтому Павел советовал говорящим на иных языках молчать, если не будет истолкователя. Об этом записано в 28 стихе. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Через дары пророчества и говорения на иных языках, при условии их толкования, было явлено откровение истины, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Стих 31. Павел утверждал, что когда Слово Божье будет передано полностью и в совершенстве, дары пророчества, иных языков и чудесного вдохновенного знания прекратятся. Так было сказано в 1 Коринфянам 13 главе с 8 по 10 стихи. Вместо апостолов, руководимых чудесным образом, полное откровение Божье Слово станет тем основанием, на котором Церковь будет укрепляться в более совершенное тело любви. Укрепление Церкви через вдохновенное Слово – это процесс, который будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим совершенную славу любви Иисуса лицом к лицу, и тогда мы познаем, подобно как и мы познаны. Задумайтесь вот над чем. Бог желает, чтобы наши сердца через край наполнялись Его совершенной любовью, чтобы мы стали каналами, по которым Его любовь могла бы перетекать в жизни наших собратьев.
Святой Дух хочет совершить эту работу в нас для того, чтобы каждый из нас мог испытать полную славу Его совершенной любви. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Читаем мы в первом послании Иоанна, 3 глава, 3 стих. Аминь.

Сегодня миллионы людей празднуют Рождество. Словарь русского языка издательства Академии наук СССР определяет Рождество следующими словами. Рождество – это христианский зимний праздник, посвященный рождению мифического основателя христианства. Такое определение, конечно, не новость. Ведь это официальная точка зрения в вашей стране вот уже 60 лет. Но давайте посмотрим в первоисточник, в Евангелие, откуда мы получили сведения об Иисусе Христе. Что говорит Евангелие о рождении Христа? Авторы двух книг, Евангелие от Матфея и Луки, дают нам исторические данные относительно этого. Матфей пишет, что Иисус родился в городе Вифлееме в Иудее. Имя его матери – Мария, приемного отца – Иосиф. Иисус родился во дни царя Ирода. 2 глава, 1 стих Евангелия Матфея. Через некоторое время в Иерусалиме явились мудрецы из восточных стран, от которых Ирод, царь, узнал о рождении, как он считал претендента на его престол. После того, как эти мудрецы ушли из Вифлеема, Ирод приказал избить всех младенцев в Вифлееме и окрестностях. Таким образом, он освободился от предполагаемого претендента, как он предполагал. Перед избиением младенца в Вифлеем, однако, отец Иисуса с семьей ночью ушел в Египет, где и оставался до смерти царя Ирода. Евангелист Лука дополнительно сообщает, что Иосиф и Мария были жителями галилейского города Назарета. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. Все пошли записываться по месту своего происхождения. Пошел также и Иосиф из Назарета в Вифлеем, и с ним его беременная жена Мария. Когда они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Что говорят об этом времени другие исторические данные? В конце прошлого столетия трое археологов, каждый из них с ученой степенью доктора, производили раскопки в районе Среднего Египта. Их имена – Хант, Гренфелл и Хогарт. Они употребили много усилий для того, чтобы раскопать одну из гробниц в Тептунисе, и к великому своему разочарованию в этой гробнице нашли только мумии крокодилов. Один из рабочих случайно разрубил одну из мумий, и оттуда выпали древние папирусы. Крокодилов начинили бумажными отбросами. Записи на этих папирусах относились ко времени последнего столетия до нашей эры и первого столетия нашей эры. Дальше я цитирую Клиффорда Вилсона, многолетнего директора Австралийского института археологии и профессора университета в штате Саут-Каролайна. Цитата. «Из этих случайных записей стало видно, что в правлении Ирода Великого по приказу кесаря Августа была сделана перепись населения. Все должны были вернуться в места своего происхождения, и это включало всех жителей Римской империи. Этим объясняется и путешествие Иосифа в Вифлеем, где и был рожден Иисус. Квириний оказался высоким государственным чиновником, правящим в Сирии во время двух переписей. Некоторые ученые заявляли, что запись, сделанная евангелистом Лукой, была неправильной. Но это только казалось так по той причине, что, оказывается, Квириний занимал пост губернатора Сирии несколько лет позднее, после рождения Христа. Доктор Хант, производивший раскопки с другими в Египте, говорит по поводу этого следующее. «Наше знание относительно периодических переписей населения мы получили благодаря этим папирусам». Конец цитаты Клиффорда Уилсона. Хант и Гренфелл совместно сообщают, опять я цитирую их,
заключение, к которому ведут данные следующие. 14-летний цикл переписи населения был установлен кесарем Августом. Папирусы вполне соглашаются со сведениями, данными евангелистом Лукой о том, что рождение Иисуса случилось во время первой переписи. Конец цитаты. Возможно, стоит сказать, что работы крупнейшего ученого-археолога 20-го столетия, профессора Оксфордского и Абердинского университетов Вильяма Рамсей, полностью установили за автором Евангелия от Луки авторитет честного и безупречного историка. Читайте об этом в труде Рамсея «Святой Павел, путешественник и римский гражданин». Клиффорд Уилсон, из книги которого я приводил цитату, говорит по поводу этого следующее. «Труды историка Луки, как никакая другая книга Нового Завета, подвергались сомнению и критике, но после обширных работ Вильяма Рамсея ясно, что Лука был историком первого ранга». Неподражаемая книга Библия, страница 217, откуда я взял эту цитату. Третий вопрос. Был ли Христос мифической личностью? Нелепая мысль о том, что Христос – миф, возникла в уме тех, кто создает мифы, кто не мог найти лучшего способа борьбы с христианством. Конечно, нет никаких официальных записей о рождении Иисуса, неизвестного мальчика в бедной семье галилейского плотника. Но разве это удивительно? Не было бы более удивительным и даже подозрительным, если бы были обнаружены какие-либо исторические записи о рождении Иисуса в другой книге, кроме Евангелия. Достоверность Луки, как историка первого ранга, не допускает того, чтобы он дал лживую информацию относительно рождения Христа. Сам стиль евангельских повествований, выдержанный и воздержанный, также исключает возможность фальши. Наконец, взгляните на великие религии, так называемые мира, буддизм и магометанство. Основателем одной был Будда, другой – Магомед. Хотя Будду называют в словаре русского языка также легендарной личностью, но это опять-таки ради удобства, а не из-за недостатка исторических данных. Магомед удостоен признания историчности, потому что было бы совсем стыдно не признать этого. Каждая религия древности, в том числе и христианство, названы по имени ее основателя. Христианство было названо по имени своего основателя, исторической личности по имени Христос. Кем был Иисус Христос? На этот вопрос Библия дает ответ, который нелегко принять скептику 20 века. Библия говорит, что Христос был Богом, пришедшим в теле человека. Было бы невозможно принять эту мысль, если бы некоторые факты его рождения, жизни и смерти не исполнились так, как были предсказаны несколько сот лет наперед. Так, например, пророк Михей в 8 веке до Рождества Христова написал следующее: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». 5 глава, 2 стих. Обратите внимание, здесь указано место рождения Христа и удивительный факт, что его происхождение изначало от дней вечных. То есть перед нами не обыкновенная личность, но происходящая из вечности. О жизни Иисуса, его страдании на кресте и смысле страдания и смерти говорит пророк Исаия в 53 главе. Я не могу цитировать всю главу. Прочитайте сами 53 главу пророка Исаии. Книга была написана также в 8 веке до нашей эры. Вот пару стихов из этой главы. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши».
Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Пророк Захария в VI веке до нашей эры написал о последних днях человеческой истории, об обращении евреев наконец ко Христу, слушайте, «а на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдает об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». 12 глава, 10 стих. Около 100 пророчеств записано об Иисусе Христе в Ветхом Завете, которые с точностью исполнились в Его жизни и смерти. Поэтому можно верить тому, что Библия называет Его Сыном Божиим, так как Он родился от Девы Марии без человеческого семени. Библия также говорит, что после распятия Христос на третий день воскрес из мертвых и вознесся к Своему Небесному Отцу. Но какое дело вам и мне до рождения Иисуса? Вот какое. Мы с вами, как и все люди, грешники, погибшие грешники. За все наши дела мы достойны справедливого наказания. Нет людей, конечно, а от Бога. Нет людей, потому что часто наказывающий бывает намного грешнее и преступнее наказываемого. От Бога потому, что Он наш Создатель, создавший нас с определенным сознанием правильного и неправильного. Кроме того, Бог абсолютно безгрешен, и потому Он может и будет беспристрастно судить каждого из живущих на земле. Добрыми делами, своим незнанием или чем другим никто не сможет оправдаться перед Богом, ничем, кроме как верой в заместительную смерть Иисуса Христа, который принес себя как непорочного и чистого агнца в жертву за грехи тех, кто с верой обратится к Богу за прощением во имя Сына Его Иисуса. И поэтому вам, уважаемый радиослушатель, необходимо больше знать об Иисусе. Вы так мало знаете. По своей ли личной воле или по воле злых людей, которые всячески препятствуют ищущему человеку узнать о Боге, узнать об Иисусе Христе. В ночь рождения Иисуса пастухам явился ангел Божий и сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». 2 глава 10-11 стихи. Вы также можете сегодня возрадоваться, мой дорогой друг, если вы доверитесь этому небесному Спасителю от грехов и примите Его в ваше сердце, в вашу жизнь. Бог и сегодня все еще спасает грешников. Бог не оттолкнет и вас, если вы с верой и благодарностью обратитесь к Нему ради Христа. Тогда и только тогда рождественская радость станет вашей радостью, и вы познаете истинный смысл Рождества Христова.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

0: Дорогие друзья, в прошлой программе мы с вами рассуждали о рае небесном. Вопрос гласил, что представляет из себя небесный рай, о котором говорят верующие. Мы читали места Писаний из Библии и комментировали их вкратце. Сегодня мы продолжаем эту тему. Что говорит Священное Писание о рае небесном?
1: «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны, званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Из Откровения 19 главы.
0: Туда принесут венцы свои все, кто творил красоту в произведениях искусства или духовного подвига. Сеющий со слезами, написано в Библии, понесет снопы свои с радостью. Там в царстве славы будут сонны и толпы людей, освященных неземным светом.
1: После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Записано в Откровении 7 главы.
0: «Тогда сбудется слово Христа, которое Он сказал, говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. И многие из тех, которых мы в своем узком вероисповедном правоверии считали погибшими, еретиками и сектантами, только потому, что они шли иным путем ко Христу, чем мы, окажутся там. Ибо у Отца Моего обителей много, и многие дороги ведут ко Христу. Многие дороги ведут ко Христу. Лишь сам Христос есть единственный путь.
1: Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, сказал Иисус Христос.
0: В Новый Иерусалим не войдет ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
1: В Деяниях апостолов сказано, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
0: Этот путь узкий, определенный и единственный, как единственна и истина, и жизнь. Но мудрость любви должна научить нас сочетать узость пути и широту сердца. Все скиния Бога с человеками. В лице Иисуса явился миру Бога человек.
1: А тогда, в последний день, откроется тайна сочетания Бога с человечеством. Бога человечества. Все жаждущие правды и вся тварь вздыхает об этом великом, последнем свершении, об окончательном Богоявлении. Поднимите врата, и верхи ваши поднимите, двери вечные, и войдет Царь славы. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословит тебя Бог навеки.
0: Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоей. Этой славою, духом уст своих, он убьет нечестивого, как он умертвил ад блистанием божества, когда сошел в царство тьмы освободить ожидавших его.
1: И теперь ожидает его прихода всякая живая человеческая душа. Невыразимая тоска и дума русского народа есть томление об этом великом дне. Вся Россия — лишь страдание. Ветра стон в ветвях берез, но из крови и рыдания вырастает ожидание царства Твоего, Христос.
0: Да и вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, когда выявлена будет подлинная царственная природа человека. Все слезы и скорби земли, все стоны и воздыхания, несущиеся от земли к небу, таят в глубине своей одну молитву: «Да придет царствие Твое». Но любовь Бога ко всем людям отсрочивает приход этого дня.
1: Поэтому и пишет апостол Петр: «Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Это же богоподобная любовь влагала в уста древних христиан молитву о продлении конца.

0: На этом, друзья, мы закончим беседу о рае. Дай Бог, чтобы в нашем сердце всегда жила тоска по небесной родине и стремление к ней. Но время позволяет нам обратить внимание еще на один вопрос, как раз противоположный первому. Что представляет из себя ад, о котором говорит Библия?
1: В большинстве мест, где это слово встречается в Библии, в основном в тексте, ему соответствует еврейское слово «шеол» или греческое «гадес», которое обыкновенно переводится словом «преисподняя» или «царство мертвых». Царство мертвых, куда соберутся все люди после их смерти, изображается расположенным внутри земли. Это страна тьмы и тени смертные, с жилищами и воротами, земля молчания и забвения, где мертвые соединяются по коленам и племенам, где они отчасти сохранят ту одежду и тот вид, который имели на земле, но где не существует деятельности, размышления, знания и мудрости, а царит безразличный покой, где уже не вспоминают о Боге и не призывают Его имени. И хотя Всемогущий там и присутствует, так что души умерших трепещут пред Ним. Из этого царства мертвых никто никогда не возвращается обратно. Оно называется вечным домом человека, и смерть называется вечным сном. Все это, однако, не препятствовало поэтическому воображению рисовать сцены посреди умерших. Так, например, пророк Исаия описывает, как цари в преисподней встают со своих престолов для того, чтобы с глумливым смехом встретить царя Вавилонского, верженного в царство мертвых. Обо всех этих выражениях говорит Библия.
0: Многие пытались нарисовать картину адских мук, начиная от отцов церкви и кончая Данте. В сущности, уже теперь в зачатке мы носим в своей душе и ад, и рай, и потому можем несколько проникнуть в тайну мук ада. Не отрицая реальности ада и всей его физической страшной стороны, мы вдумаемся и в другую его сторону, более существенную. Ибо справедливо говорит Достоевский, что не так мучительны страдания людей, которых жгут на огне, как терзания и муки душевные.
1: «Что есть ад?» – спрашивает старец Зосима у Достоевского. «Ад есть страдание о том, что нельзя уже более любить». То же самое, что составляет блаженство рая, своим отсутствием в аду рождает муку. Я хочу любить, но не могу. А было время, когда я жил на земле, я мог любить, но не хотел. Я мог зажечь черный и холодный уголь. Холодный уголь своей души от божественного огня любви Христовой, но не хотел. И эта любовь Христа теперь обращается в бич любви, в жгучие укоры, которые поистине повергают душу в озеро огненное. Я мог сиять лучами любви и рассеивать вокруг себя ее благодатный свет, но я предпочитал жить в замкнутом черном колодце холодного эгоизма, умел поглощать лучи, но не рассеивать их, и излучать из себя в доброй улыбке, в подвиге самоотречения, в полагании души своей за друзей своих. И вот теперь объяла душу тень смертная, темная бездна ада. Греческое слово «ад» означает состояние невидения, тьмы внешней, когда человек ничего и никого не видит, кроме себя, когда он погружен в темное, угрюмое одиночество.
0: Широко открыты двери рая, и тогда видно лоно Авраамова, и на этом лоне радуется бедный Лазарь, как засвидетельствовал Христос в Евангелии. Но теперь уже нет доступа к свету, хотящие перейти из одного состояния в другое не могут. Никто не запрещает мне войти в рай, но я сам не способен быть в нем.
1: Свет небесный давит душу, привыкшую к полутьме, как говорит Метерлинг в одной из своих драм.
0: Подобно этому, на известной картине Васнецова «В преддверии рая» девушка, которую принесли ангелы из земного бытия, смертельно изнемогает от нестерпимого света, который льется на ее бледное лицо, от этих золотых глав потоками струится от ликов святых, излучается от всей преображенной твари.
1: Нам тягостно было бы в раю и даже скучно, как и теперь на земле бывает скучно человеку, привыкшему к нравственной грязи, быть ему в чистой атмосфере людей с возвышенными идеалами.
0: Теперь еще есть некоторая возможность уйти от себя, от совести, забыться. Тогда же будет обнаженное сознание своей греховности, без всякой возможности покаяния и самозабвения. Совесть или соведение – совместное ведение того, чем мы должны и могли бы быть, и того, что мы есть, своим внутренним разладом будет терзать душу.
1: И воззрят на него те, которые пронзили его, не только распявшие его при Пилате Понтийском, но и те, которые и сейчас ранят его копьями своего разума и гвоздями своего греха, и возрыдают о нем, написано, о Христе, которого не приняли, и теперь находятся в аду. Итак, дорогие друзья, в аду и в раю будут находиться только добровольцы –

0: Программу подготовил Артур Шот.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Итак, у нас с вами... А мне нужно еще супер-пупер вещь такую сделать. У нас сегодня с вами продолжается размышление о псалмах. Хочу сказать, что псалом сегодня такой особенный. Псалом номер 51. Он очень по теме совпадает с тем, что мы читали по церковному плану чтения Библии. Мы читали первую книгу Царств. И этот псалом очень хорошо ляжет на ум и на сердце, если вы были вместе с нами в этом церковном плане чтения Библии. Будет много-много более понятных вещей, чем если, например, кто-то не читал на этой неделе. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. 51 псалом. Начальнику хора. Учение Давида. После того, как приходил Доик, идумеянин, и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо благо, ибо оно благо пред святыми твоими. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Слава Богу. Итак, сегодня у нас проповедь называется, сейчас мы увидим, как она называется, «Сила сильного». «Сила сильного». И хочу представить вам вот такое вот изображение. Кто понимает, что там нарисовано? Там так вот много деталей, не очень контрастно все. Но, возможно, вы уже поняли, что это. Один человек стоит в доме и приоткрыл решетчатое такое окно. И второй к нему через окошко, да, такой вот обращается. Это та самая история, которую мы читали в первой книге Царств. Был царь Саул и был его помощник Давид. И когда Саул понял, что Давида Бог поднимает, а его опускает, то Саул решил убить Давида. Давид убежал от Саула и по дороге забежал в скинию. То есть где-то это было не в самом городе, то по дороге он зашел в скинию, то есть в храм. И обратился к священнику, сказал: «Дорогой священник, есть ли у тебя что-нибудь для меня хорошее в дорогу?» И священник говорит: ну, есть хлеб, который лежал неделю перед ковчегом Божьим, и теперь его заменили другим, хлеб. И есть меч. Чей меч? Голиафа, которого Давид убил за несколько лет до этого. И вот священник дал ему хлеб и меч. И потом Саул, когда узнал про это, разгневался, говорит: почему все против меня сговорились? Убейте этих священников. Священники говорят: мы не в курсе вообще, что Давид был как-то вот неприятен тебе. Он же твой помощник. А Саул все равно гневался. Знаете, в гневе мы продолжаем гневаться. Когда ты начал гневаться, знаешь, что ты будешь продолжать гневаться. Следующий гнев покрывает предыдущий, пытается покрыть. И потом его надо покрыть еще большим гневом. И вот Саул уже в этой ярости говорит: убейте священников, всех. И его военные люди как-то смотрят по сторонам и говорят: ну как мы будем убивать священников? Царь, да, власть, но священники — это же Божьи люди. И тогда выходит этот Доик, идумеянин, и говорит: да ладно, давайте мне оружие, я пойду их всех убью. Ну и, наверное, собрал какой-то отряд людей, возглавил, и пошел и убил этих священников. И вот этот псалом написан против него, против этого Дойка. Может быть, не по имени называется, но тут все понятно. Хотя в начале псалма написано, что вот эта ситуация с этим человеком. Так вот, как вы думаете, сам этот Доик будет правильно, он сам считал себя злым человеком? Что вы думаете? Вот так поразмышлять. Который предал Давида и убил священников. Наверное? Думаете, нет? То есть не было такого, что он идет, как, знаете, как в мультиках для детей. «А, я там сейчас иду делать зло, я сейчас там...» «Ха-ха-ха-ха!» Вот эта коронная штука. Ни один злой человек, наверное, так не делает. Даже там самый, как бы, такой вот показательный человек, там Адольф Гитлер, не делал так. «А-а-а! Всех сейчас уничтожу!» Нет. Как-то это было по-другому. И разве этот Доик, идумеянин, не любит добро? Разве он идет по миру и говорит: давайте везде сеять зло? Нет. Как там написано? Ты любишь. Посмотрите, пожалуйста, этот псалом. Больше зло, нежели добро. Посмотрите, пусть у вас перед собой будет, потому что мы будем обращаться. Это же мы этот псалом сейчас разбираем с вами-то. Итак, да, он любит добро. Не сказано, что ты вообще не любишь добро. Просто любишь зло больше, чем добро. Вот такой вот интересный момент. Ну и этот Доик, идет он убивать священников, и что он сам себе говорит? Ну я иду выполнять приказ царя. Я правильный человек. Я за отечество. За действующую власть. Однако же он идет против другой действующей власти, власти священников, которую тоже поставил Господь. И это священники помазывают царей. И вот он по приказу царя идет убивать священников. Здесь очень просто. Доик был идумеянином. Что это значит? Он был язычником. Он по природе своей, по рождению даже своему, не поклонялся Господу. Ему было несложно убить священников. Это были не его священники. Он был из другого народа. И я подумал такую мысль. Вы знаете, наверное, каждый человек из нас даже делает зло, потому что в сердце где-то есть противление Господу. Есть какие-то другие вещи, на которые я смотрю, но не на самого Господа. И это помогает делать зло. Как-то отрешиться от ситуации и, не глядя, сделать зло. Итак, на практике этот Доик любит зло больше, чем добро. Ну хорошо, вот такой вот выбор. Зло, добро. Все-таки добро он немножко любит, хочет он выглядеть добрым. Любой самый злой человек хочет выглядеть благодетелем. Да простят меня историки, Гитлер тоже хотел быть благодетелем. Он убивал людей в своей стране, там, умственно отсталых, ну, другой национальности, цыган, там, евреев и так далее, чтобы быть благодетелем своей нации. Человек хочет всегда, когда что бы он ни делал, выглядеть сам для себя хотя бы добрым. Как понятия гласят сегодня в преступном мире, что да мы по понятиям мы соблюдаем, мы правильно делаем все. Мы же наказываем тех, кого надо наказать. Мы благородные, мы приличные бандиты, да, говорят люди. Ну, кто-то знает, как этого человека зовут, и если, может быть, вы поняли, о чем здесь речь. У человека такое лицо, он не виноват, у него такое лицо. Это известный актер, много в фильмах он снялся, начиная там со старых «Звездных войн». И если вы посмотрите здесь, это лицо просто, а это то же самое лицо, левая часть и правая часть. Правая часть такая... Ну, строгая, а левая часть такая блаженная. И тут мы видим, что это одно и то же лицо в один и тот же момент. Да, и это написано, что ну, только единственный человек в мире может быть одновременно злым и добрым. Неправда, мы все можем быть злыми и добрыми одновременно. Вот что я вижу в этом псалме, что человек одновременно хочет быть на стороне и добра, и зла. Почему бы ему просто не перейти на сторону добра? Потому что он верит, что добро в данном случае слабо. А что оно проигрывает. Этот дойка элементарно размышляет. Саул царствует, Давид не царствует. Все, кому я буду помогать? Тому, кто царствует. Все, это же все понятно. Не проблема. И он не думает о том, кто из них верит, кто из них не верит. Кто из них прав, кто из них не прав. Он думает, есть вот эта сторона, она побеждает. Но ничего, что она немножко злая. Я буду на стороне побеждающей. И вообще мы смотрим вокруг и видим, что зло, оно как-то проще прокладывает себе дорогу в этой жизни. А сердце хочет, чтобы я был добрым. А обстоятельства хотят, чтобы я был иногда злым. Не то, что гневливым, а просто обманул. Кого-то стороной обошел, пробросил, да, по жизни так. С кем-то чем-то не поделился, просто промолчал, когда надо было сказать правду. И так живешь потихонечку, потому что смотришь, неправильные или неприличные, нехорошие методы, они, как правило, достигают быстрого результата. Настройки, прораб. Так, это несите туда, это несите сюда. И начинается бардак. Тогда он начинает, как у нас говорят, крыть этих людей. Нецензурной бранью. Оп, все заработали. Стройненько носилочки выстроились. Кирпичи кладутся. Штукатурка по стене. А? И он думает, так вот так и надо же руководить. Обзывать всех, унижать. Сквернословить. А законным методом, ну... сложно. Я по роду служения какое-то время посещал разные воинские части. И я был удивлен в одной воинской части, как командир обращается с солдатами, как с людьми. Это была единственная рота, которую я в своей жизни видел, где командир реально обращается с ними, как с людьми. И такая обстановка, все доброжелательные, нормальные пацаны, там помогают друг другу, что-то там делается все. Никто не на напряге, никто не на нервах. И я подумал, сколько человек этот вкладывает своего сердца сюда, в этих пацанов. Потому что обычно везде по-другому. Что бы солдат ни делал, лишь бы он был всегда уставший. И там дают лом, чтобы подметать плац. И там круглое носить, квадратное катать. И все. Такое отношение. И люди так и верят, что при помощи неправильных каких-то вещей легче управлять, легче выжить просто даже ему как командиру. Ну и тот командир просто побыл командиром роты и ушел из армии. Мы видим, что делающие добро со временем выдыхаются. Да мы с детства еще усвоили: соврал, пошел гулять, сказал правду, пошел мыть посуду. Так ведь? И ты делаешь выводы с детства. Какие? Ну что? Дорого это, говорить правду. Дорого, невыгодно быть честным. И ты включаешься с самого детства в эту борьбу. Наорать на кого-то, поймут. Простить, на шею сядут. Здесь 4 стих. Посмотрите 4 стих этого псалма. Такой интересный стих. «Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный». Я думаю, что фирмы «Жилет» не было тогда еще, во времена Давида. Изощренная бритва. Это бритва, которую натачивали. Ее натачивали не так, как ножик, которым резать хлеб, А так, чтобы можно было брить. Представьте, мужчины, что вы точите ножик, чтобы можно было побриться. Вот поэтому я ношу бороду, я не могу так ножик наточить. Это особо изощренное. И если теперь ты что-то нечаянно заденешь, ты можешь порезать это этой бритвой. И вот он говорит, язык злого человека, хитрого человека, нечестного человека, может быть, грубого человека, как острая бритва. И от него никуда не денешься. Вот он сказал что-то, и все, все услышали, всем плохо. И все понимают, этот человек побеждает. Да в автобусе бывает такое, что едешь, и какая-нибудь, или кондукторша, или кто-нибудь завел что-нибудь, сказанул что-то, злое слово кинул, и все, весь автобус взбудоражен. Не было такого у вас никогда в жизни? Бывало, наверное, у кое-кого. Итак, наш опыт подсказывает, что зло побеждает в этом мире рано или поздно, всегда. И мы пытаемся подыгрывать победителю, быть нашими и вашими, знаете, и за добро, но иногда действовать злыми методами. Нам кажется, что добро, оно вот такое примерно. Оно есть, но только тронешь. Представьте себе, что вы складываете такую штуковину. Я даже технологию не могу представить, как это можно сложить. И теперь, может быть, 2, 3, 5 часов человек потратил, чтобы это сложить. И теперь просто сильнее подует ветер. Немножечко она крутанется вокруг своей оси. Все, этой штуки нет. И нам так представляется добро. И где-то это правда, добро не может устоять само по себе. Но давайте посмотрим третий стих. Третий стих нашего псалма звучит так. Что хвалишься злодейством, сильный? То есть он сильный, он хвалится своим злодейством, у него все получается, как мы выше видели. Милость Божия всегда со мною. Если вы можете подчеркнуть слово «всегда», подчеркните его. Милость Божия не потом, не иногда, не по праздникам, не по воскресеньям, не в доме молитвы. Всегда со мною. Он противопоставляет силу злодея милости Божией. Он говорит, ты побеждаешь меня хитростью, силой, а на моей стороне милость Божия, и она всегда со мной. Ты когда спишь, ты не хитрый и не сильный, а я, если даже сплю, милость Божия все равно со мною. И Господь говорит, что тот, кто делает зло, да, он немножечко побеждает, но в конце будет полностью сокрушен. А праведники увидят это, 8 стих, даже с 7 стиха. «Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторнет тебя из жилища, и корень твой из земли живых». Скоро будет дачный период, вы будете вытаскивать сорняки. И вот ты вытащил его, он больше жить не будет. Все. И здесь говорится, да, ты что-то там преуспеваешь, но Бог тебя исторгнет и выкинет. И тебя здесь вообще просто не будет, если ты утверждаешься злом. Дальше. Увидят праведники и убоятся Бога. И посмеются над ним. И что они скажут? Что вот этот человек, который надеялся на свое зло, но не на Бога. Это 9 стих. Не в Боге полагал крепость свою. Надеялся, укреплялся в злодействе своем. Простой пример, знаете, жизненный такой. Сколько мы видим, что предлагается женщинам манипулировать своими мужьями. Есть разные способы. Но самый простой способ, это она обижается, она говорит, уйду к маме. Или она кричит на него, или она пытается вот в браке перехватить инициативу и никогда в жизни не выпускать. Она на самом деле боится, что он будет руководить ей во зло, и она себя защищает. И она скандалит, обижается, обманывает. И что в конце? Она счастлива? Кто за то, что она счастлива? Нет, у нее реально что-то получается. Она смотрит на свою соседку, которую муж, может быть, придет с церковного совета и в гневе весь, в раздражении к нему не подойти и все такое. Или еще что-нибудь, или с работы. Но начальник на него наорал, он дома на детей наорал, она терпит. А это думает, ну а я это не терплю. Я сейчас все закрутила, там все держу в своей руке. И потом проходит время, и мы видим, что страна наша многострадальная, полна самостоятельных, независимых, одиноких и несчастных женщин. Выше крыши. Это не то, как к женщинам относятся. Всегда, когда ты начинаешь действовать по быстрому пути. Не совсем правильно, но зато действенно. А в конце сидишь, как Александр Сергеевич Пушкин сказал, у разбитого корыта. Классная история, кстати. Может быть, лучшее произведение Александра Сергеевича. И так мы видим упование на Бога и вот это делание добра в жизни, как вот эту хрупкую фигуру. Дунет ветер и все. Да, оно выглядит так, но если это по-настоящему упование на Бога, все люди думают, ветер дунет, она упадет, а тут проходит танк, танк об нее сломался, а она стоит на своем месте. Так Давид утверждает. Вам кажется, что то, что я делаю доброе, поверив в Бога, оно сломается? Нет. Все сломается. А это устоит. Так что такой вид добра, он обманчивый. Добро, основанное на Боге, не теряет равновесия. Итак, все люди хотят в жизни в этой держаться как каким-то образом на плаву. Но ради того, чтобы удержаться на плаву, иногда даже самые добрые люди творят беззаконие. Обман, гнев, злость какая-то, хитрости разные. Почему? Потому что люди не умеют полагаться на милость Божию. Давид здесь дает вещь, которую в такой категории мыслит, которой мы часто не мыслим. Мы взвешиваем только между добром и злом. Но он говорит, нет, нет, дело не в том, что я добрый. Он говорит, дело в том, что милость Божия всегда со мною. Вот в чем дело. И если человек не умеет полагаться на милость Божию, просто вот в личной жизни, то он и сам живет без милости. И он на Бога смотрит, что Бог как бы им не интересуется, только если что, за грехи его там бабахнет. И он думает, мне надо спасать себя. И перед Богом как-то утрясти все свои дела. И перед людьми, и ладно, перед людьми сложно утрясти дела, буду делать зло. А потом, если что, сделаю, переведу 100 бабушек через дорогу и пойду на небеса, скажу, Бог, вот 100 бабушек тебе. Как-то выживает человек. То есть человек хочет все решить сам. И если он не уповает на милость Божию, на самом деле, это может быть чуть сложное рассуждение, но просто хотя бы послушайте, кто записывает, запишите. Если ты не уповаешь на милость Божию, у тебя есть всего два пути. И оба пути, они законные. То есть первый путь – это закон джунглей. Знаете, как звучит закон джунглей? Выживает сильнейший, да. Точно, цель оправдывает средства, некий закон силы, достигать успеха самому любыми путями, никто тебе не поможет. Если ты что-то потерял, сам виноват. Бей первым, вот так вот, закон джунглей. И мы про такого человека говорим, да, он злой. Но во втором случае, если человек не полагается на милость Божию, у него другой закон может ему помочь. Если он не хочет быть злым, он говорит, да буду я добрым, пусть мне поможет закон добрых дел. Куплю-ка я Бога своими добрыми делами. Я буду делать добро, а Бог меня будет благословлять. Господи, сколько стоит? Окей, будем трудиться, возьмем кредит добрых дел. И будем трудиться, будем переводить бабушек, дедушек, молодых, детей. Всех через дорогу переведу. Но чтобы Бога купить. И мы говорим, какой хороший человек. Все делает. Жертвует, приходит, служит, помогает. По-хорошему к людям относится. А в сердце у него... Куплю я Бога, куплю. Просто Бог мне уже по-любому должен за все, что я делаю. И вот этот человек злой, этот добрый. Вы знаете, что именно добрые люди распяли Иисуса? И именно про добрых людей Иисус говорит, что они будут убивать христиан, думая, что служат Богу. Очень простой пример. Например, вы кого-то обидели, и у вас есть три варианта. Первый вариант – ну, покаяться, помириться, поговорить, сердце открыть этому человеку, может быть, как-то. И есть еще два легких варианта. Первый, самый легкий вариант – да еще наорать на него. Чего ты обижаешься? Ты сам виноват, что ты сказал такое, ты первый начал. Ну, что-нибудь, ну, по-разному, можно интеллигентно это сделать, не надо голос повышать. Ну, тоже добить, короче, его, чтобы он понял, что это он сам виноват. И тогда человек может поддаться и сказать: ладно, ладно, ты прав. И все, он перестал на тебя обижаться. Серьезно. Ну, мы понимаем, это такой злой способ, да? Но есть добрый способ, там, пощекотать.

0: Это почти во всех фильмах так. И в конце этот добрый злой человек ставит ногу на шею этому злому человеку. И мы такие: аллилуйя, хорошо, что он победил. Правдами, неправдами там, и жуть просто. Итак, в битве добра и зла проигрывают оба. Оба проигрывают. Потому что без веры, без упования на милость Божию, все твое добро – это зло. Потому что оно исключает Бога из твоей жизни. Исключает милость Божию. А милость Божия, она навеки. Сила людей будет выброшена из Божьего дома навсегда. Бог сокрушит, говорит тебя, в конец. Изринет тебя, исторгнет тебя. А про себя Давид говорит, 11 стих, посмотрите, пожалуйста. Интересно, он говорит о радости такой, о богослужении говорит, в принципе, о вечном богослужении. «Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, уповать на имя твое, ибо оно благо перед святыми твоими». Он говорит, да, сегодня ты побеждаешь, и твой язык как острая бритва, но я вечно буду славить Господа. А тебя просто, говорит, не станет. Вот это краткое содержание 51-го псалма. Итак, в чем сила, брат? Ну, я имею в виду и сестра тоже. Библия же всех братьями называет. Поэтому сестры к вам тоже относятся. Вы понимаете, что на самом деле быть добрыми мы можем только тогда, когда мы не вспоминаем про свою доброту, когда мы уповаем на Божью милость, когда ищем Иисуса Христа, когда понимаем, что Его кровь только очищает меня от всякого греха. И тогда нам нет вот на сердце такого, если мы это прекрасно понимаем, ни ругать других людей, ни подкупать их как-то там, щекотить. Чтобы... И к Богу то же самое. Мы, когда понимаем Его милость, мы приходим: Бог, у меня ничего нет. И все, что доброе в моей жизни должно быть, пусть придет от Тебя. И тогда Бог называет нас праведниками. Здесь написано: увидят праведники и убоятся. Праведники – это люди, которых Бог сделал праведниками. Они сами, они себя сделали. И вот они убоятся и посмеются, тут написано. Итак, в чем сила? У нас есть всего три возможных выбора, как мы двигаемся по этой жизни. Я говорю не только про вечность, понимаете? Что если человек думает, что милость Божия – это только потом, когда меня закопают, а потом милость Божия. Это мы в такой стране живем, здесь многие так думают, что милость Божия – это потом. Тогда у человека есть два выбора. У него сила в законе джунглей. Кто прав, только сильный. Либо второй вариант – в законе добра, то прав хороший. Типа, я лучше тебя, знаете, как-то история, что две девочки там залезли на крышу и стали плевать в прохожих. Одна девочка была добрая, она попала в пятерых прохожих. Другая была злая, попала только в трех, потому что добро всегда побеждает зло. Вот, ну, вот такое добро, что я прав, потому что я лучше тебя. То и то гордость. То и то без Бога. Но то и то люди чаще всего используют, чтобы устоять, чтобы иметь силу какую-то в этой жизни. Чтобы не быть тюфяком, чтобы не быть на задворках где-то.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Говорит радио «На пути».

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «В минуты отдыха», и мы приглашаем вас. Оставайтесь с нами!

Сегодня нашу передачу мы начнем с посещения такого государства, как Индонезия. Это государство еще называют землей, где Бог творит чудеса.

Верите или нет, но государство Индонезия состоит из 13500 островов. Чтобы провести на каждом острове по одному дню, вам потребуется 37 лет. Главные острова – это Бали, Западный Ириан, Ява, Калимантан, Сулавеси, Суматра и Тимор. В Индонезии живет 180 миллионов человек. Они говорят более чем на 600 языках. Но в школах все изучают национальный язык – индонезийский. И хотя Индонезия богата газом, нефтью, полезными ископаемыми, строевым лесом, многие жители очень бедны. В 1965 году началась война. В то время коммунисты с помощью силы хотели захватить страну. В то время Петрусу было всего 8 лет, но он хорошо помнит, как был напуган. «Все было там запутано», — говорит он. «С одной стороны были коммунисты, а с другой — мусульмане. Мусульмане были так напуганы, что убивали всех, кого считали коммунистами. А мы хотели мира». Потом все изменилось. Когда правительство одержало победу над коммунистами, оно ввело в действие старый закон, по которому каждый должен был выбрать для себя религию. Мой отец не хотел быть мусульманином, потому что они очень жестоко обращались с коммунистами. Некоторые выбрали индуизм, другие – буддизм. Мы стали христианами, потому что видели, как они были добры к другим людям и как умели прощать. Последующие несколько лет, когда проповедовалась благая весть о Христе, происходили поразительные вещи. Выздоравливали больные и воскресали умершие. 2 миллиона человек стали христианами и крестились. Не все из них понимали, что значит быть христианином, но им помогали евангелисты и миссионеры. Сейчас многие мусульманские лидеры недовольны тем, что христиане до сих пор имеют право открыто проповедовать и учить, и тем, что число христиан увеличивается.

И хотя число христиан в Индонезии увеличивается, им все равно приходится трудно. Инджангу было всего 6 лет, когда он начал изучать Коран. «Когда я читаю Коран, мне становится страшно», — говорил он своему дяде. «Я боюсь ада». Дядя Инджанга говорил: «В Коране ты прочитаешь о пророке Иса, сыне Марии. Может быть, это поможет тебе?» Инджанг прочитал о пророке Иса и стал меньше бояться. Вскоре он понял, что Иса — это мусульманское имя Иисуса. «Я так полюбил его, что стал христианином. Я стал рассказывать другим детям-мусульманам об Иисусе. Но их родители страшно рассердились. Мой брат избил меня и выгнал из деревни. Я очень расстроился из-за этого, но я знал, что Иисус очень сильно нас любит, поэтому я должен продолжать рассказывать о нем людям».

Ява – это красивый остров Индонезии с плодородной почвой, с рисовыми полями, расположенными на террасах, с вулканами. На этом острове находится Джакарта – шумная и многолюдная столица всей Индонезии. Три основные народности, проживающие на Яве, это суданцы, мадурцы, которые почти все мусульмане, и яванцы. Многие яванцы стали христианами. До того, как индонезийцам пришлось выбирать религию, многие из них были анимистами. И даже сейчас они придерживаются некоторых древних обычаев. Некоторые поклоняются богине южных морей, участвуя в церемонии, происходящей в море. Иногда люди тонут во время церемоний, но они верят, что эта морская богиня взяла их к себе. Другие поклоняются духам и практикуют пагубное колдовство. Даже важные государственные чиновники в качестве жертв бросают в вулканы деньги или живых животных. До некоторых частей Индонезии очень сложно добраться, поэтому люди, живущие там, никогда не слышали слова Бога. Кто же поселится на этих островах, чтобы учить людей истине об Иисусе и приводить их к любви к Нему?

существует легенда о 7 миллионах Минангкабау, живущих на острове Суматра в Индонезии. Около 600 лет назад король близлежащего острова Ява захотел установить свою власть на Суматре, поэтому он послал Минангкабау известие о том, что собирается захватить их земли. Жители этого острова были недостаточно сильны, чтобы защищать свою землю, поэтому они предложили королю Явы испытания другого рода. «Давайте выберем по буйволу», — предложили они, «и позволим им сразиться друг с другом. Если победит ваш буйвол, мы покоримся вам. Но если победу одержит наш буйвол, вы больше никогда не будете пытаться захватить нашу землю». Король согласился с этим. И вот король разослал своих людей по всей Индонезии, чтобы они нашли самого большого и злобного буйвола. Когда Минангкабау увидели его, их сердца учащенно забились от волнения. «Мы никогда не сможем найти буйвола, способного победить этого», — подумали они. Но вдруг им пришла идея. Они нашли маленького теленка буйвола и в течение 3 дней держали его вдали от матери. Бедному малышу очень хотелось материнского молока. На его маленькие рожки люди надели острые, как бритва, кусочки железа и выпустили навстречу гигантскому буйволу. Как смеялись жители Явы! Они думали, что победа в их руках. Все, о чем мог думать теленок, было молоко. Он кинулся к большому буйволу, думая, что это его мама. Он нетерпеливо сунул голову под живот буйволу, ища молока. Его острые железные рожки впились в живот взрослого животного. Взревев от боли, буйвол погнался за теленком. Но вскоре гигантский буйвол мертвым лежал на земле. «Минангкабау! Минангкабау!» — кричал народ. «Наш буйвол победил! Наш буйвол — победитель!» Маленькому буйволенку повесили на шею цветы, затем с его рогов сняли железо и пустили к маме.

Минангкабау – необычный народ, ведь в основном землей у них владеют женщины. Мужчины часто уезжают в города на работу и возвращаются домой только помочь во время уборки урожая. Женщины готовят почву, сеют, пропалывают. Буйволов держат для того, чтобы пахать на них и получать молоко, из которого делают нежирный йогурт. Минангкабау едят рис и овощи, приправленные очень острым перцем. Быть минангкабау значит быть мусульманином. Именно они открыли первый мусульманский колледж в Индонезии. Как же такие люди могут прийти к вере в Христа? Правительство разрешило открыть церкви, и несколько минангкабау стали христианами. Проводится подготовка пасторов, и церковь минангкабау растет. На языке минангкабау были написаны некоторые христианские книги, а также переведен Новый Завет. На острове работает больница, обеспечиваемая христианами. Многие люди молятся за них, ведь это одна из трех самых больших народностей в мире, среди которых всего несколько христиан.

На юге Африки расположена небольшая страна Лесото, занимающая площадь 30 тысяч квадратных километров. В Лесото есть прекрасные горы со сбегающими с них потоками, с бурными реками, поэтому иногда ее называют Африканской Швейцарией. До многих деревушек можно добраться только верхом на лошади. Так как в основном Лесото экспортирует овечью шерсть и мохер, которые прядут из шерсти коз, то тысячи этих животных пасут 60 тысяч мальчиков-пастухов. В летний зной и в зимние холода эти, оставленные в одиночестве мальчики, прячутся под небольшой навес, зато они сколько угодно могут любоваться красивейшим пейзажем и наслаждаться свежим воздухом. Иногда они проводят вдали от родных деревень по нескольку месяцев. Мальчики должны очень внимательно следить за своими животными, ведь они очень высоко ценятся. У них будут неприятности, если какая-нибудь овца заболеет или повредит посевы из-за недосмотра пастухов. До тех пор, пока не подрастет младший брат и не начнет присматривать за стадами, старший не может пойти в школу, поэтому девочки обычно более образованные, чем мальчики. Лето – это счастливая для них пора. Это время, когда они играют в горах и присматривают за стадами, так же, как много лет назад в Иудее это делал царь Давид. Лесото – это маленькая страна, со всех сторон окруженная Южноафриканской республикой. Ее полуторамиллионный народ называется басута, а их язык – сисута. Они носят яркие одеяла, остроконечные шапочки, сплетенные из травы, а дети путешествуют на спинах матерей или сестер. Из-за нехватки рабочих мест в Лесото многие мужчины вынуждены искать работу в золотых рудниках Южной Африки.

И хотя большинство басута принадлежит Римской католической церкви или Евангельской церкви Лесото, немногие понимают, что Иисус умер, чтобы мы были прощены. Миссионеры обучают лидеров церкви и посылают свои уроки по почте. Один раз в месяц они собираются на дополнительные занятия, для чего отправляются в путь верхом на лошадях, на автобусе или пешком. Миссионерам необходимо уметь ездить верхом, чтобы посещать дальние деревушки, рассказывать там людям об Иисусе и показывать им фильмы, например, такие как фильм «Иисус». Тысячи людей посмотрели этот фильм, рассказывающий о жизни и учении Иисуса, о чудесах и Его смерти на кресте, и попросили Господа войти в их жизни. Благодаря этому фильму в нескольких отдаленных деревнях образовались церкви. Многие деревни находятся далеко от дорог, поэтому миссия авиационного братства MAB построила 40 взлетно-посадочных полос, чтобы, приземлившись неподалеку, самолеты могли доставлять туда грузы и забрать больных, нуждающихся в госпитализации. Макиане, маленький мальчик басута, сломал руку, и пилот доставил его в столицу страны, город Масеру, где мальчику наложили гипс. Полет продолжался всего 25 минут, но если бы родители Макиане повезли его по дорогам, то путешествие заняло бы 9 часов. Дункан и Делистреши работают в Лесото со Скрипчи Юниен. Они готовят учителей, которые будут вести библейские группы в школах, обучают работников Скрипчи Юниен и выпускают комментарии к Библии на языке Сесота. А во время праздников чувствуется сильное оживление, ведь в эти дни Дункан и Делис организовывают детские библейские лагеря.

Следующая страничка нашей передачи – кулинарные советы и рецепты. Гостеприимная и вежливая хозяйка не отпустит даже кратковременного гостя, не предложив ему чашку горячего чая зимой или прохладительного напитка в жаркий день. Ну, а если мы уже пригласили кого-то в гости, то хочется угостить чем-то необычным. Знаю, что рецептов разных вкусных блюд вы знаете великое множество, но все-таки хочу предложить вам некоторые кулинарные хитрости, которыми делятся опытные хозяйки. Они, эти хитрости, состоят в том, что в каждом блюде, даже самом будничном, добавлена какая-то изюминка. Вот, например. Цветная капуста. Лето и осень – самое время в волю поесть вкусной и полезной цветной капустки. А если совсем немного потрудиться, можно и гостей позвать на цветнушку. Для этого надо только предварительно отваренные, как обычно в подсоленной воде соцветия, каждое по отдельности обвалять во взбитом яйце и в муке, обжарить в масле, залить сметаной, посыпать тертым сыром. Дать постоять на слабом огне под крышкой минут 10. И вкуснейшее блюдо готово!

Праздничный картофель. Его можно поставить на стол и к самой знаменательной дате. Так аппетитно он выглядит. А весь секрет в том, что жарю я его в морковном соке, делится одна из хозяек. А если подробнее, то морковку две натираю на крупной терке, обжариваю в масле, затем вынимаю шумовкой, а в оставшееся на сковороде масло, ставшее оранжевым, кладу картофель и тушу на маленьком огне под крышкой. Когда почти готов, посыпаю мелко рубленным чесноком и зеленью. Получаю загорелый картофель с аппетитным ароматом.

Банановые оладьи. А если уж зашла речь об оладьях, то как не сказать о моем недавнем изобретении – банановом наполнителе. Замешиваю тесто для оладий на молоке, кефире или сметане. Добавляю 3 банана, порезанных и растертых в кашицу. Хорошо перемешиваю и пеку, как обычно, на растительном масле. Из 4-го банана готовлю подливу. Разминаю, развожу сметаной, кладу 2-3 ложки меда. Можно добавить еще пару столовых ложек растворимого какао-порошка. Перемешиваю. Жарю оладьи, подаю к столу на блюде. За успех ручаюсь!

Одна из хозяек делится своим несложным и вкусным рецептом. Это картофельные драники с мясом. На 20 картофелин беру стакан муки, 2 яйца, соль. Сырую картошку пропускаю через мясорубку, добавляю взбитые яйца, муку, соль. Отдельно готовлю фарш из сырого мяса с луком, солю и перчу по вкусу. Теперь на разогретую жиром сковороду кладу столовой ложкой фарш из сырой картошки. Когда одна сторона зарумянится, переворачиваю и ложкой кладу поверх мясной фарш. Разравниваю и сразу же кладу сверху еще одну ложку картофельного фарша. Переворачиваю, дожариваю до готовности. И вкусно, и сытно.

Итак, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. До следующей встречи в эфире, и да благословит вас Господь. Передачу подготовила Наталья Рудышина, звукорежиссер Владимир Таряник.

0: Сирота. А теперь посмотрим, как живется нашему маленькому Иоганну. У Маргариты Гардер было много работы с двумя малышами. Только что она искупала Якова. На очереди был Иоганн. Тут пришла Мария Дерксон. Она заходила сюда почти каждый день, так как сильно привязалась к ребенку. «Могу ли я чем-то помочь?» — предложила она свои услуги. «Да, Яков плачет. Он немного приболел. Ты выкупи Иоганна, а я покормлю Якова», — согласилась хозяйка. С нежной любовью Мария стала купать Иоганна. Она действительно любила его. Время летело. Иоганну уже исполнился год, и он начал самостоятельно кушать. Теперь настал тот момент, когда Мария Дерксон могла взять маленького Иоганна к себе. Новым родителям это принесло немало радости. Однако радость Марии омрачалась тем обстоятельством, что она опасалась за своего любимца. Ее мучили тяжелые предчувствия, так как она понимала, что родная мать не оставит в покое своего ребенка. Ей казалось, что Иоганна ожидает мрачное будущее. Однажды вечером дул сырой осенний ветер. Деревья сбросили свой осенний наряд и приготовились к суровым зимним месяцам. Гардеры и Виббе были у Дерксонов. Хозяйка приготовила ужин и пригласила гостей к столу. Маленький Иоганн тоже хотел кушать. Он кричал и обеими ручонками пытался привлечь к себе внимание. Герта Виббе посмотрела на него и сказала: «Он тоже хочет кушать. Пусть ест вместе с нами». Мария посадила ребенка на детский стульчик, и он начал кушать вместе со всеми. «Кто знает, что ожидает в жизни этого маленького пилигрима?» заметил в раздумье Виббе. При этих словах какая-то фигура прильнула к окну и стала жадно прислушиваться к беседе, не желая упустить хотя бы слово из того, что говорилось.
1: «Да», — подтвердил Гардер, — «мы не знаем, что ему предстоит».
0: Мария встала и вышла в другую комнату, чтобы принести хлеба. При этом она украдкой вытерла слезы. Возвратившись к столу, она сказала:
2: «Я даже думать об этом боюсь. Я знаю, что впереди у него все темно, но с Божьей помощью он сможет все перенести. Я часто молюсь о том, чтобы Бог помог ему и защитил его. Я чувствую, что скоро буду взята от него». По ее щекам снова побежали слезы.
3: «Ну, будем надеяться на лучшее. Он вырастет, и кто знает, может быть, будет богатым», — попыталась утешить ее Маргарита Гардер.
0: «Нам не надо терять надежду». Фигура за окном, никем не замеченная, исчезла в темной ночи.
4: «Да, знаете», — начал Дуккель Виббе, когда они снова перешли в зал, «наконец-то у пастуха кончились его истории».
1: «Он всегда был зол на нас и на Дерксонов», — добавил Гардер. «Он терпеть не мог нас. Дерксонов за то, что они принесли ребенка из свинарника, а нас за то, что моя жена выкормила его».
4: «Оставим его», — прервал Иоганн и подошел к окну. «Кажется, пошел снег», — добавил он.
0: Герта Виббе заторопилась домой. Гардеры тоже решили идти домой. Когда они вышли во двор, собака, которая выбежала вместе с ними, направилась в сад, но тут же вернулась, обнюхивая вокруг землю.
1: «Ну, что ты там ищешь?» — спросил Иоганн.
0: Собака, не обращая внимания на хозяина, виляла хвостом, как бы давая понять, что они должны сами посмотреть. Дерксон подошел ближе. Около кухонного окна он увидел следы на снегу.
1: «У окна кто-то был», —
4: — заключил он.
1: «Здесь ясно видны чьи-то следы».
4: Виббе и Гардер тоже подошли посмотреть. Да, никаких сомнений, кто-то стоял у окна. Наступила суровая зима. Снега было немного, но холода стояли сильные. В селах царила тишина и безлюдье, так как каждый житель старался по мере возможности оставаться у теплой печки. У Дерксенов теперь было больше причин сохранять в доме тепло, так как Мария не хотела, чтобы маленький Иоганн мерз. У Пеннеров было иначе. Яков Пеннер не был чувствительным к холоду, да и большей частью не бывал дома. Он охотно проводил время в трактире. Его жена Катерина после рождения маленького Пети заболела. Так как они жили очень бедно, женщина лежала на старом соломенном матрасе. У нее не было ни одежды, ни материи даже для того, чтобы содержать в тепле ребенка. Такое положение только усугубляло ее болезнь, добавляя новые тревоги. Бедная женщина просто не знала, что делать. Соседи, видя ее жалкое состояние, пошли к старости с просьбой оказать Пеннерам помощь.
1: «Это никуда не годится», — возмутился Ганс Петерс. «Яков должен лучше заботиться о своем доме, а он заботится только о себе. Вчера вечером я был у Дика, и тот сказал мне, что Пеннер хочет задешево продать свою черную корову».
4: Гардер, который тоже пришел и принес с собой кое-какую одежду, со вздохом сказал:
1: «Да, это очень плохо со стороны Якова. Но, кажется, он никогда не сможет бросить пить, а из-за этого страдает семья».
4: Фрида Петерс сказала, что пойдет к Пеннерам и отнесет то, в чем они больше всего нуждаются. Катерина Пеннер все еще плохо себя чувствовала и лежала в постели. Однажды вечером в дом вошли двое мужчин. Они хотели забрать большой сундук, заявив при этом, что Пеннер продал его им.
2: «Нет, — возразила больная, — сундук вы не возьмете.
1: Он может все продать, но сундук принадлежит мне, и я его не отдам».
4: Она горько заплакала, так как знала, что муж продал сундук в трактире. Мужчины отправились в трактир, где сидел Пеннер. Там один из них сказал:
5: «Яков, верни деньги обратно, так как сундук принадлежит не тебе, а твоей больной жене. Она не отдает его».
4: Яков в гневе вскочил.
1: «Что? Вы не взяли сундук? Я ведь продал его вам. Идемте».
4: И они вместе отправились домой к Пеннеру. Дома Яков открыл сундук и выбросил оттуда все вещи.
5: «Я продал сундук, а то, что я продал, продано, и покупатель может забрать его в любое время», — кричал он больной жене.
4: Никакие просьбы с ее стороны не помогли.
2: «Но что все это значит?»
4: — говорила она сквозь слезы.
2: «Ты больше ни о чем не думаешь, кроме трактира. Поверь мне, когда-нибудь ты горько раскаешься в том, что все продал. А теперь вот спускаешь последнюю мебель, мой сундук, который я получила от родителей. О, Боже, помилуй его!»
4: Почти без чувств она откинулась на подушку. Но жестокосердные мужчины ушли, забрав с собой ее сундук. Яков также ушел с ними, но плач жены продолжал звучать в его ушах. Он подошел к трактиру, но, испытывая угрызение совести, не мог войти туда. Однако искушение победило, и он переступил порог. Жизнь Катерины становилась все тяжелее, она совсем пала духом. Когда однажды вечером женщины
0: Петерс, Дерксен, Гардер и Дик с печальными сердцами сидели у ее постели, она сказала им:
2: «Я не смогу долго выносить это. Мне бы очень хотелось еще пожить и воспитать моего маленького Петю. Но это слишком тяжело для меня. Я просила Бога, чтобы он положил этому конец».
0: «Ах, дорогая сестра», — возразила Мария, взяв ее за руку, — «тебе не следует думать об этом.
2: Ободрись, Бог поможет тебе. Он не возложит на тебя больше, чем ты сможешь нести. Посмотри, как Бог благословил тебя, подарив сына».
0: И она поцеловала Катерину. Все женщины плакали, они видели, что их подруга утратила всякое желание жить и ждала смерти, которая избавила бы ее от всех бед. Да, бедная женщина много страдала. Однако она мало думала о своих страданиях. Ее заботила и страшила судьба новорожденного ребенка. Что станется с этим маленьким беззащитным существом, когда она умрет? По прошествии нескольких дней, как-то утром, Мария Дерксен снова посетила жену Пеннера. Она сразу же заметила перемену, происшедшую с Катериной. Ее глаза выглядели по-другому, и говорила она на этот раз больше, чем раньше. «Кажется, сегодня утром тебе гораздо лучше, не так ли?» — спросила Мария. «Да, я чувствую себя очень хорошо, так как в эту ночь слышала голос, который сказал мне: «Собирайся в путь». Мария знала, что это значит. Она села на кровать больной и дрожащим голосом сказала: «Бедная сестра, сколько же тебе пришлось пострадать?» Больная в ответ на это вздохнула. «Не хочешь ли ты пожалеть моего ребенка? Обещай мне это. На кого он останется, когда я умру? Что будет с ним, когда у него не станет матери, которая заботится о нем?» Видя, в каком состоянии находится Катерина, Мария встала и сказала, что пойдет и позовет соседей. Как только она вошла к Гардерам, хозяйка, увидев ее печальное лицо, взволнованно спросила: «У вас что-то случилось? Неужели Иоганн снова исчез?» «Нет. Но Спеннер плохо. Видимо, дело идет к концу. Я решила позвать соседей. Бедной женщине очень тяжело уходить отсюда». Маргарита сразу же послала одного из своих детей к старости Петерсу и к Виббе, чтобы те сейчас же пришли к Пеннерам. Сама она вместе с Марией тоже отправилась туда. Яков Пеннер в задумчивости сидел у стола. Он сознавал свою вину перед женой и внутренне осуждал себя. Но было уже поздно. Когда Фрида Петерс и Герта Виббе вошли в дом и подошли к постели больной, та лежала совершенно спокойно, с мирным выражением лица. Держа в руках маленького сына, которого по ее просьбе принес ей муж, она смотрела вверх. «Как ты себя чувствуешь?» Больная повернула голову к посетительницам и с улыбкой проговорила: «Я чувствую себя очень хорошо». Затем она позвала мужа, который в страхе вышел из дома. Фрида Петерс вышла позвать его. Яков вошел в дом и подошел к постели жены. Та устремила на него проникновенный взгляд и попросила: «Дай мне твою руку». Он протянул ей руку, которую она судорожно схватила, и продолжала: «Скоро я расстанусь с тобой. Я часто относилась к тебе несправедливо. Можешь ли ты простить меня? Сама я тебе все прощаю и прошу Бога, чтобы он простил тебя. Будь отныне отцом для своего ребенка. Обещай мне это. Тогда мне будет гораздо легче уходить». В бессилии она откинулась на подушку. Ее муж опустился на колени, в отчаянии закрыл лицо руками и зарыдал, как маленький ребенок. Через некоторое время умирающая собралась силами и произнесла:
2: Скоро все пройдет. Она нежно положила свою руку на голову мужа. Он не двигался. «Придвинься ближе. Я хочу еще раз посмотреть в твои глаза». Он тяжело поднялся, наклонился к ней и поцеловал ее. Она обняла его своими слабыми руками. Затем руки ее разжались и в бессилии упали на постель. Женщины подошли ближе. Яков не мог стоять и буквально рухнул на стул. Еще раз умирающая открыла глаза и попросила: «Подойдите, я попрощаюсь с вами». Она поцеловала женщин и затем еле слышно прошептала: «Воды». После того, как Мария смочила ее запекшиеся губы, она успокоилась. Глаза ее были закрыты. В комнате воцарилась торжественная тишина. Каждый из присутствующих чувствовал приближение смерти. Слышно было только тяжелое дыхание больной. Вдруг ее губы зашевелились, и она прошептала: «Он идет! Он идет!» Мария тихонько положила руку на лоб больной. Та снова тяжело вздохнула, затем что-то невнятно произнесла, и ее дыхание прервалось. Через некоторое время Мария посмотрела на Якова и кивнула головой, давая ему понять, что его супруга умерла. Женщины позвали и других соседей. Когда все собрались, Дуккель-Виббе начал: «В Евангелии от Иоанна 8:51 написано: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек». Затем он предложил спеть христианский гимн. После этого снова наступила тишина, которую после продолжительного времени прервал староста Петерс. «Я схожу домой и скажу там, что мы останемся здесь до завтра. Зайду также и к Гардерам, и к Виббе». В 2 часа Мария Дерксен пошла и приготовила покушать, так как они еще не обедали. Когда все сидели за столом, проснулся маленький Петя, который после того, как его взяли из рук умирающей матери, крепко уснул и до сих пор спал. Теперь он проснулся и громко заявил о том, что проголодался. Мария пошла к Дикам и попросила хозяйку прийти и покормить малыша.
6: «Хорошо, я приду», — согласилась та. «Возьму с собой нашего Абрама».
2: Через несколько дней были похороны. Пеннер выглядел очень удрученным. Теперь он оставался дома. Друзья звали его в трактир, но он отказывался. Конечно, друзьям это очень не понравилось, так как он часто оплачивал их пирушки. Теперь же он был настолько беден, что деревне приходилось содержать его. Не ссорьтесь на дороге. Наконец наступила весна. Солнце изливало свои теплые лучи на деревню, оживляя природу и людей. Даже Пеннер, кажется, ожил. И когда растаял снег, и деревья оделись в свой зеленый наряд, когда скот стали выгонять на пастбище, а птицы запели свои весенние песни, в один из таких воскресных дней Яков Пеннер шел вместе с молодой девушкой в церковь. Сегодня все жители пришли в церковь, так как после служения здесь будут объявлены жених с невестой. Пеннер снова выбрал себе спутницу жизни.
6: «Это хорошо, так как маленькому Пете нужна мать», — сказал Дерксен своей жене, проходя с нею по двору церкви и увидев Пеннера с невестой.
2: «Значит, он женится на молодой девушке?» — заметила Мария и оглянулась вокруг, чтобы увидеть, одни ли они пришли так поздно. Она увидела Гардеров, которые тоже немного запоздали. Подождала их, и они вместе зашли в церковь.
0: Зал был заполнен до отказа. Прибыл проповедник откуда-то издалека. Но не это было причиной, собравшей так много людей. Большинство пришло из любопытства. Они хотели убедиться в том, что Пеннер снова берет спутницу жизни. Текстом проповеди послужил эпизод из истории Иосифа. Это были слова, сказанные им своим братьям. «Не ссорьтесь на дороге». Когда служение закончилось, были объявлены жених с невестой. Удовлетворенные все разошлись по домам. Проповедник пошел к Дерксонам, так как Иоганн был широко известен как врач. Он, собственно, не был врачом, но лечил людей. Его называли доктор Дерксон. У проповедника были какие-то проблемы со здоровьем, и он, посетив Хайбоден, хотел заодно показаться доктору. После обеда, когда они сидели в большой комнате, Мария Дерксон рассказала ему историю своего маленького Иоганна. Они также заговорили о женихе с невестой и о ребенке, который получает теперь новую мать. Мария заметила: «А я не вижу в этом ничего хорошего для маленького Пети». Позже, когда вышли Виббе, разговор зашел о тексте сегодняшней проповеди. «Не ссорьтесь на дороге». Предупреждение казалось очень подходящим для будущей пары. К сожалению, эти предчувствия и предупреждения позже исполнились. В последующей жизни Пеннер сполна испытал разрушительное действие ссор. Через 2 недели состоялась свадьба, и таким образом Пеннер заимел спутницу жизни, а маленький Петя — мать. Наступило лето, и притом очень сухое. Дождей не было, и зерновые росли плохо. После уборки урожая жители деревни увидели, что зерна на зиму недостаточно ни на хлеб людям, ни на корм для скота. И хотя после осенних дождей установилась теплая погода, и люди успели хоть немного запастись кормами, с хлебом было плохо. Пшеница не очень годилась для помола. Да и было ее мало, так как мололи в основном ячмень. Для многих зима действительно оказалась трудной. К тому же выпало много снега. Улицы и дороги занесло снегом так, что по ним почти невозможно было передвигаться. Это служило большим препятствием, особенно теперь, когда почти каждый крестьянин не имел достаточно кормов. Однако зима и на этот раз подошла к концу, и весь снег растаял. Но вдруг, как бы еще раз собрав все свои силы, зима обрушилась на мир невиданными морозами. У Пеннеров в хлеву почти замерз теленок, а у Гизбрахтов 2 свиньи так отморозили себе ноги, что их пришлось зарезать. Наконец победила весна. Солнце поднималось все выше, ласково обогревая землю. Поля начали покрываться нежной зеленью. Природа и люди оживали. Почти каждый день можно было видеть, насколько все выросло. Рос и крепнул также и наш Иоганн. Да, это было и необходимо, так как он нуждался в силе, чтобы устоять перед жизненными невзгодами. Его школа страданий еще не закончилась. Мария Дерксон любила мальчика как своего сына. А почему бы и нет? Ведь она спасла ему жизнь. Однажды вечером она сидела в большой горнице за шитьем. Муж находился в отъезде. Маленький Иоганн был полностью поглощен своей игрой, в то время как руки Марии работали, мысли ее были заняты другим. Она думала об Иоганне, о его будущем. Что она принесет ему? Между тем какая-то фигура незаметно подкралась к окну и, прильнув к стеклу, стала пристально смотреть на играющего ребенка. Когда Мария встала со стула, чтобы что-то принести, фигура быстро скользнула за изгородью. В теплые летние вечера после трудового дня отцы семейств часто собирались по двое-трое около забора и беседовали между собой. В деревне царила тишина. Даже птицы в садах засыпали. Лишь соловьи оглашали своими трелями тихую ночь. Их чудесное пение о весне, о любви находило отклик в сердцах деревенской молодежи. Отцы разговаривали о своей работе, о деревенских делах, обменивались воспоминаниями, обсуждали общинную жизнь. Молодежь не думала о будущем и после жаркого трудового дня радовалась и веселилась.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 122. Сын Божий. Вечером Юра долго не мог уснуть. Сердце его сжималось от боли и обиды. Что мог он сделать? Было темно, слезы стекали по его щекам на маленькую подушку. «Господи!» – тихо, одними губами произнес он. «Ты принимаешь только тех, кто приходит к тебе. Что же мне делать? Я очень люблю и в то же время ненавижу свою мать. Можешь ли ты что-нибудь сделать для нее?» Утром он встал совершенно разбитым. Картина печальной действительности неотступно стояла перед ним. Сидя за столом, Юра думал: «У нее нечего есть, снова пойдет к соседке и...» Дальше думать он не хотел. После завтрака Юра с опущенной головой подошел к Валентине Николаевне и спросил: «Можно я пойду к дедушке?» Валентина Николаевна долго смотрела на него, несмотря на то, что она сердилась на него за нарушение дисциплины. Она видела страдания этого ребенка. «Можно», – тихо ответила она. «Я тебе верю, Юра». Юра быстро поднял голову, поблагодарил Валентину Николаевну и бросился на улицу. На крыльце его ждал Саша. Увидев ребят, дедушка все понял. Он подошел к Юре.

0: обнял его и крепко прижал к себе. От этого сердечного прикосновения Юра вдруг разрыдался. Плакал он долго, и, казалось, ничем его нельзя было утешить. Дедушка молча стоял, поглаживая его по голове и по спине. На глазах его тоже были слезы.
1: Вот почему нам так необходим Спаситель. Весь мир находится в рабстве сатаны и не видит необходимости освобождения. Не знают они, что ждут их еще большие муки в озере огненном.
0: Когда Юра успокоился, бабушка предложила мальчикам сладкого чаю с пирожками.
1: «Вы любите придумывать истории?»
0: – спросил дедушка, открывая Библию. «Да», – улыбнулся Саша.
1: «Взрослые тоже придумывают, но когда мы думаем о вечности, нам нужно знать истину. Здесь фантазия уже не подходит. Во всем мире люди следуют различным религиям, верят во всякие истории, которые возникли не как истина, а как ложь сатаны. Цель всего этого – увести мужчин, женщин и детей от Божьей истины. Но когда мы читаем Библию, познаем истину, данную нам самим Богом, который вечен и который не лжет. Давайте мы прочтем Евангелие от Марка, главу 8, стихи с 27 и 28 стих.
0: Иисус со своими учениками пошел оттуда в селение Кесарии Филипповой. По дороге он спросил учеников: «Что говорят люди, кто я такой?» И они ответили: «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что ты Илия, третьи утверждают, что ты один из пророков».
1: Царь Ирод посадил в темницу, а затем убил Иоанна Крестителя. И люди считали, что Иисус был Иоанном, воскресшим из мертвых. Другие считали, что Иисус был Илией.
0: «А кто такой Илья?» – спросил Саша.
1: Пророк Илия, взятый Богом на небо за 850 лет до пришествия в этот мир Иисуса. Некоторые полагали, что Иисус был Илией, вернувшимся на землю. Иисус ясно сказал людям, кто Он есть. Он сказал, что Он Сын Божий, Избавитель, которого Бог обещал с начала мира. Он явил людям свою силу, совершая великие чудеса. Большинство иудеев, тем не менее, не верили Ему. Очень важно, чтобы вы верили в то, кто есть Иисус, что Он говорил правду и не был лжецом.
0: «Если бы Он говорил неправду, тогда Он не мог бы быть Сыном, Богом Сыном», — сказал Саша, — «ведь Бог святой и совершенный».
1: «Правильно. А если Он говорил правду, тогда мы должны верить в Него и уповать на то, что Он сказал. Иисус сказал, что Он есть Бог». Прости, Юра, 29 стих.
0: Тогда Иисус спросил: «А что вы думаете, кто я, по-вашему, такой?» Петр ответил ему: «Ты Христос».
1: Иисус знал, что Его ученики никогда не будут угодны Богу, Его Отцу, если они не поверят, что Он есть Спаситель, которого Бог обещал прислать в этот мир. Они должны были твердо знать, что Иисус – единственный, обетованный Богом в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили. Они не должны были сомневаться в том, что Иисус был тем, которого Бог обещал прислать как потомка Авраама и Давида. Иисус Христос – великий пророк Божий, великий Божий первосвященник и великий Божий царь. Иисус Христос был посланником и пророком Божьим для всего мира. Он говорил только правду. Читай, Сашок, 30 стих из 8 главы Евангелия от Марка.
0: «И тогда Он запретил им рассказывать о себе кому-либо».
1: Иисус хотел, чтобы люди услышали Его и всем сердцем поверили Его словам. Он не хотел, чтобы люди следовали за Ним только потому, что ученики говорили, что Он есть Христос. Бог не желает, чтобы вы верили в Иисуса только потому, что Я вам сказал это. Вы должны верить исключительно только в Слово Божие. Если вы будете следовать за людьми и не верить в Слово Божие, то вы не будете угодны Богу. Ваша вера должна основываться только на Боге и Его Слове. Прочти-ка, Юра, следующий, 31 стих.
0: «И начал он учить их, что много должен будет выстрадать Сын Человеческий, что будет он отвергнут старейшинами, первосвященниками и законоучителями, и будет убит, но на третий день воскреснет».
1: Иисус знал, что он должен умереть, знал, что сатана использует иудейских начальников, чтобы убить его, так как они не верили, что он Сын Божий и Избавитель. Иисус знал также, что после смерти и погребения он через трое суток выйдет из склепа. Можете ли вы сказать, что с вами случится завтра?
0: Неожиданно спросил дедушка. Ребята только отрицательно покачали головами.
1: А где вы будете через год? Как долго вы проживете в этом мире?
0: Нет, на эти вопросы мы не можем ответить, сказал Юра.
1: Правильно. Нам неведомо наше будущее, а Иисус его знал. Бог знает все. Иисус не только был человеком, подобным нам. Иисус был также и Богом, Сыном. Еще за сотни лет пророки предсказали многие подробности того, что случится с Ним.
0: Дедушка, а что именно они предсказывали? Спросил Юра.
1: Что он претерпит много страданий, будет отвергнут иудейскими начальниками, его убьют, но он восстанет из мертвых. Иисус знал и верил тому, что было написано о нем в Ветхом Завете. Иисус знал, что он Избавитель, обещанный Богом, и все, что о нем говорится в Божьем Слове, свершится. Божье Слово всегда исполняется.
0: Бабушка накрыла на стол. После обеда дедушка отправился копать. Мальчики попросились ему помогать. Копали они во дворе старенькой учительницы. Немощная Светлана Григорьевна вышла на двор и предложила работникам попить. Компот был очень вкусный и прохладный. «Спасибо вам большое, Иван Митрофанович», — сказала она. «Вы меня всегда выручаете. Хорошие у вас внуки, безотказные. Спасибо вам, ребятки». Огород у Светланы Георгиевны был небольшой, поэтому с работой справились быстро.

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
2: «Момент творения».
3: Обезьяны, пишущие машинки и Шекспир. Каждый из нас слышал, и многие верят, что если достаточно большому количеству обезьян позволит в течение достаточно продолжительного времени стучать по клавишам пишущих машинок, то рано или поздно они напечатают все великие произведения мировой литературы. Таковы, мол, законы случайности. Однако основные законы науки, а также закономерности здравого смысла, неоспоримо подтверждают, что это утверждение вздорно. Логика его сторонников такова. Вполне возможно, что день на второй или третий этого грандиозного эксперимента какая-нибудь обезьяна случайно напечатает слово «быть», ограниченное двумя пробелами. Другая тоже случайно добавит рядом слово «или». Следовательно, имея в избытке и времени, и обезьян, в результате мы когда-нибудь получим «быть» или «не быть» вот в чем вопрос. А следом и всю мировую литературную классику. Однако истина заключается в том, что время отнюдь не на стороне бесчисленного и бесстрашного обезьяньего коллектива. Если обезьянам так уж хочется прославить себя литературным трудом, им придется работать очень быстро, ведь ни обезьяны, ни пишущие машинки не вечны, да и бумага имеет свойство заканчиваться. Кто-то подсчитал, что даже если бы обезьяны были бессмертны, пишущие машинки вечны, а мировые запасы бумаги неисчерпаемы, то все равно обезьяны завалили бы всю вселенную бумажным мусором, прежде чем им удалось бы создать хотя бы самую короткую из шекспировских пьес, не говоря уж, к примеру, о «Войне и мире». Нелепая обезьянья теория не находит поддержки ни у науки, ни у законов вероятности. Да и простой здравый смысл подсказывает, что этот столь любимый эволюционистами пример на самом деле работает против них, выявляя антинаучную сущность теории эволюции. Да, эволюция антинаучна, но наука и Библия всегда идут рука об руку.
2: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Критики и недоброжелатели христиан часто придумывают разного рода уловки, чтобы доказать, что Библия – это ошибочная книга. Почему она ошибочна? Потому что в ней есть ошибки. Так утверждают эти недоброжелатели. Так, двое исламистов, находясь в одной из англоговорящих стран, спрашивали прохожих, верят ли они в безошибочность Библии. У них завязался разговор с одной женщиной, которая была уверена, что Библия – это 100% слово истинного Бога, и в ней нет никаких ошибок. Так эти недоброжелатели стали вешать, что называется, лапшу на уши, вводя в заблуждение по поводу возраста иудейского царя Ахозии, который начал правление в 22 года и царствовал в Иерусалиме 1 год. Они говорили, что в одном месте Библии возраст 22, а в другом 42. Они создали видео, выложили в YouTube. Зачем они это делают? Подходят к людям, что-то доказывают, выкладывают в YouTube. Они пытаются поколебать веру людей в истинность Писания. Мы, как Божьи воины, имея все необходимое вооружение, должны противостоять этим проделкам дьявола и идти наступление, взяв духовный меч. И не только его. Ефесянам 6 глава 10 по 17 стих. Итак, исламисты ссылались на места, при этом точно их не называя. Это места 2 Паралипоменон, 22 глава с 1 по 2 стих, и 4 Царств, 8 глава с 26 по 27 стих. И там указан один возраст начала правления Ахозии – 22 года. Вот так. Имея Библию, мы всегда можем не спровергнуть слова людей, которые пытаются выставить слово истинного Бога ошибочным. Какую они Библию имели сами? Что показывали женщины? Какой-то совершенно необоснованный перевод, который специально содержит ошибки, чтобы разубедить людей в истинности Божьего Слова. Друзья, примите все оружие Божье. Возьмите меч духовный, чтобы нам, как армии Христа, всегда побеждать ложь и тьму, которая продвигает дьявол и его слуги. Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что продажа и употребление кокаина больше не должно считаться уголовным преступлением. По словам мэра, борьба с наркотиками является извращенной и контрпродуктивной. Кокаин считается наркотой, конечно же. Это наркотическое средство. Это средство по своему действию намного сильнее марихуаны. Марихуана для некоторых так, баловство. Первой страной, полностью легализовавшей употребление травы в личных целях, стал Уругвай. Закон о легализации принят там в 2013 году. С 2017 ее легально продают в аптеках. На данный момент много других стран последовали этому заразительному примеру. Но чтобы кокаин легализовать, это нонсенс. Ведь этот наркотик, во-первых, намного сильнее, чем марихуан. Во-вторых, он намного дороже, не все его могут позволить. Как бы там ни было, мы отчетливо видим тенденцию того, что яд признают официальным. Все больше государств. Власти начали с малого. Теперь пошли в разнос. Потребление кокаина делают официальным. Пока такая инициатива только в Голландии. Но процесс легализации наркоты только набирает обороты. То же самое происходит и в Германии, и в других странах. Иисус людей освобождает, Иоанна 8 глава, стих 32. Как современные люди относятся к еде? Если для многих еда – это обыденность. Что такое обыденность? То, что еда для большинства людей современных – это просто сходить в магазин. Ну и самое сложное еще приготовить, конечно. Но все чаще встречаются полуготовые блюда, которые достаточно поставить только в микроволновку или в духовку. Но для миллиардов людей
еда не является обыденностью. Еда – это то, что эти люди видят иногда только один раз в день. Один раз в день. А пробовал ли кто-то из вас, дорогие друзья, есть только один раз в день? А многие люди на планете Земля едят один раз в день. Когда придется? С утра ли придется? Вечером ли? В обед? А еще добавляется нехватка пресной воды, но это уже другая тема. Правильное отношение от нас требуется в Библии во всем. Это то, чему нас учит Бог на страницах своего слова. Притча 1 глава, стих 25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. О чем это говорится? Если для нас еда – это обыденность, для многих людей это не обыденность, это выживание просто. Как мы должны правильно относиться к еде? Вот как написано в притче, 1 глава, стих 25. Относитесь к еде правильно. Вы сыты? Слава Богу. Тогда вы имеете возможность помочь тому, кто практически еды вообще не имеет. Голодающим христианам. Помогайте таковым. Потому что часто, кроме помощи других христиан, им помочь больше некому. Галатам, 6 глава, стих 10. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Послание апостола Павла Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Суть воли Божьей в том, чтобы мы в своей жизни пользовались словами, и притом словами только с благодатью. То есть, чтобы наши слова были только благие. Как уже было сказано в прошлой беседе, использование слов без благодати – весьма распространенный порок среди человеков мира сего. И о силе злого языка апостол Иаков говорит так: «Язык – небольшой член, но много делает. Язык – огонь, оскверняющий все тело и воспаляющий круг жизни». Иакова 3:6. И эта сила злого языка велика. И вот тот же апостол в 3 главе 8 стихе добавляет: «А язык укротить никто из людей не может». Что же делать? Как добиться нам, чтобы в согласии с волей Божией наши слова всегда, как написано, были с благодатью? Благодарение Богу, ибо то, что невозможно человеку, возможно Богу. То есть Он не только призывает к укрощению злого языка, но и помогает тем, кто приходит к Нему, избавиться от злоязычия и говорить слова только благие. Исцеление. Лечение должно начинаться не с языка человеческого, а с его сердца. Ибо Господь Иисус Христос сказал: «От избытка сердца говорят уста» – Матфея 12 глава, 34 стих. Наши слова весьма точно отражают наше внутреннее духовное состояние. А о внутреннем состоянии человека, не знающего Бога, сказано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, ибо никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного, гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злоречия и горечи». Римлянам 3:11-14. И если человек, находясь в таковом положении, духовно мертв к Богу, как же он сможет сам, своими силами, избавиться от сквер языка? Интересно заметить, что апостол Иаков в своем послании 3:2 говорит о человеке совершенном, не согрешающем в слове и могущем обуздать и все тело. Слово «могущий» в греческом тексте характеризует человека, имеющего врожденную силу. А это значит, что для того, чтобы не согрешать словом, нужна врожденная сила. И эта сила не приходит от врожденной натуры самого человека, ибо его натура, приобретенная от Адама, духовно мертвая. Таков человек духовно мертв, Ефесянам 2:1. Один только выход приобрести эту врожденную силу можно только пришед к Господу, родиться свыше от Святого Духа, с помощью которого приобретаются от Бога другие свойства, другая натура, другое бытие, или, как Слово Божье говорит, кто в Господе, тот новая тварь. И в этой новой твари проявляется действие Божье посредством силы Его Святого Духа. Без этого невозможно укрощение языка, настолько, чтобы слово человеческое было всегда с благодатью. Физическая пересадка сердца все еще представляет большие трудности, но духовное обретение нового сердца уже возможно для каждого приходящего к Господу. Царь Давид прекрасно понимал, что только Бог способен изменить внутреннее состояние человека, ибо он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, «И дух правый обнови внутри меня» — Псалом 50:12. Трудно искоренить словесное зло, порождаемое с помощью дьявола, мешающему даже уверовавшим возрастать в духе и в истине. Но Господь со своей стороны даровал людям все возможное для того, чтобы они говорили слова благодати. Божественные способы, способствующие очищению речи человеческой. На основании Слова Божия знаем, что жизнь христианина – это есть борьба между голосом плоти и голосом духа. И апостол Павел, зная это, призывает верующих: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» – Галатам 5 глава 16 стих. Теперь, к чему призывает и в чем укрепляет нас голос Духа? Конечно, об этом много сказано в Священном Писании. Вот несколько примеров. Терпение вместо гнева. В Библии описано много гневных вспышек и запечатлено много слов, сказанных в порыве этого гнева. Так Каин разгневался на Бога за непризнание его дара. Бытие 4 глава 5 стих. В Священном Писании мы видим гнев Ионы. Иона 4 глава. Гнев учеников Господа Иисуса Христа. Матфея 20 глава. Они порождали гневные слова, слова без благодати. Зная, что гнев человеческий не творит правды Божьей, апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе и 31 стихе говорит: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Но как это удалить? Будем помнить принцип замены, о котором в послании к Ефесянам 4 главе много сказано. Например, отвергнуть ложь и говорить истину. Не красть, но лучше трудиться. Гнилое слово заменить добрым словом для назидания. Гнев, злоречие заменить добротой, состраданием и прощением. Итак, во избежание гневных слов, порождаемых неправедным гневом, необходимо дать возможность кротости господствовать в наших сердцах. Господь нас к этому и призывает. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» — Матфея 11:29. Кротость — хорошее средство для сохранения равновесия. Кроткий человек не сердится, и этим избегает гнева и гневных слов. Хвала Богу вместо хвастовства. Нередко говорят: «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». И этому принципу следуют очень многие. Хвастун вечно говорит о своих великих успехах и достижениях. Но привлекая своими словами внимание к себе, хвастун этим самым покушается на высшую цель искупления, то есть прославление Бога. 1 Коринфянам 6 глава с 19 стиха по 20. Апостол Павел в послании к Филиппийцам 2 главе и 3 стихе говорит таковые слова: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Слово «тщеславие» происходит от двух греческих слов, то есть «пустая» и второе слово «слава». Прославление самого себя – это прославление собственной пустоты. Это пустые слова или праздные. Каким же лекарством излечима эта большая болезнь? Опять-таки, заменой. Вспомните слова Господа Иисуса Христа: «Без меня не можете делать ничего» — Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. А если это так, то человеческие хвалебные речи о самом себе лишают Бога главенства, принадлежащего Ему по праву. Поэтому самохвалы в послании к римлянам, 1 главе и 30 стихе, упомянуты рядом с клеветниками, гордецами и богоненавистниками. «Возносите Богу хвалу, и это лекарство излечит каждого от самохвальства». О такой справедливой хвале говорят нам стихи со 2 по 4 Псалма 33. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Да, как говорит апостол Иаков, язык укротить никто из людей не может. Но Бог в этом способствует человеку, ибо апостол Павел написал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 13 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

В эфире радиопередача «Жизнь с избытком». Приветствую тебя, дорогой радиослушатель, горячим христианским приветом и словами нашего Господа Иисуса Христа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Надеюсь, что ты сегодня останешься со мной, потому что в нас довольно интересная беседа. Перед беседой выслушайте коротенькое музыкальное исполнение.

У микрофона ваш радиослужитель Владимир Григорьевич Кулаков. Дорогой радиослушатель, сегодня у нас предстоит очень интересная беседа. Мне хочется поговорить вместе с вами о том, что говорит Библия о Слове Божьем. Можно даже это поставить другим вопросом. Именно почему

Священное Писание называется словом «Библия». Слово «Библия», дорогой радиослушатель, происходит от греческого слова «библиос» или «библион», что означает «книга». Вот почему книгохранилища называются библиотеками. Слово «библион», то есть «Библия», встречается в Новом Завете на греческом языке, а именно в Евангелии от Луки, 4 главе, 16 по 17 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботный в синагогу, встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». И так далее продолжается. Вот здесь, дорогой радиослушатель, в греческом Евангелии сказано «и он, раскрыв библион», то есть Библию. Но почему же греки назвали книгу словом «библос» или «библион»? Потому что вот в глубокой древности книги писались на папирусе, назвавшемся также «библусом». Всюду, где в Евангелии стоит слово «книга», в греческом Евангелии стоит слово «библос» или «библион». Вот откуда произошло русское слово Священного Писания «Библия». Священное Писание также называется Ветхим и Новым Заветом. Вы, наверное, спрашиваете, почему же оно называется Заветом? Дорогой радиослушатель, потому что Ветхий Завет повествует о Завете Божьем с Ветхозаветной Церковью, то есть народом израильским, основанным на крови жертвенных животных. А Новый Завет повествует о Завете Божьем с Новозаветной Церковью, основанной на крови нашего Спасителя Христа. Все верующие, конечно, знают слова нашего Господа, сказаны на Тайной Вечере. «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Это сказано в Евангелии от Луки, 22 глава и 20 стих. Теперь, также Библия называется Писанием или Писаниями. Мы это рассмотрим после следующего музыкального исполнения.

До этой музыки мы заметили, что Библия также называется Писанием или Писаниями. Это, конечно, правильно и справедливо ее так назвать. Но также еще из многих мест Библии, в которых стоит слово «Писание», мы можем найти. Например, я прочитаю вам два или три места из Священного Писания. Например, Евангелие от Иоанна говорит так. «Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию». А послание к римлянам говорит так. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». А первое послание к Коринфянам говорит так. «Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Но также есть много мест, где Библия называется Писаниями. Например, «Заблуждаетесь, не зная Писаний», Иисус Христос говорит в Матфеи. А в книге «Деяния апостолов» они приняли слово со всем усерднем, ежедневно разбирая Писание. Конечно, вот здесь, в первые дни христианства, христиане называли Библию Писанием или Писаниями. Но лучшим названием Библии является название Слова Божье. Это название говорит о драгоценности Библии, о ее величайшем значении для церкви и мира. Прочтем, например, несколько мест, в которых говорится о Библии как о Слове Божьем. Евангелие от Марка говорит так. «Устраняя Слово Божье преданием вашим». А послание к римлянам. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божье». Еще одно место в втором послании к Коринфянам. «Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие». И последний цитат послания к евреям. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Дорогой радиослушатель, так Библия есть Слово Божье. Через нее Бог говорит к людям. Он дал нам свое Слово, чтобы мы руководили свою жизнь, живя здесь, на земле. Когда вы, например, покупаете разные вещи, вам дают с этими вещами книжечку, чтобы вы познакомились с этой вещью и могли управлять или руководить, или даже, можно сказать, правильно работать этой вещью. И вот когда Бог сотворил нас, Бог дал нам свое слово, чтобы мы могли руководить себя и выбирать. Божий план для нашей жизни или отвергнуть его. Иисус Христос ходил по этой земле и сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот почему, дорогой радиослушатель, мы даже и имеем Слово Божье. Мы будем продолжать свою беседу. И здесь интересно заметить, что апостол Павел говорит, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Да, дорогой радиослушатель, все Писание богодухновенно. Но а как же понять нам эти слова? Что же означает слово «богодухновенно»? Богодухновенно — это значит «вдухновлено Богом». Все Писание богодухновенно — это значит, все Писание написано по вдохновению от Бога. Нам станет слово богодухновенно понятнее, если мы прочитаем, например, второе послание к Петру, 1 глава, 21 стих. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Богодухновенность всего Писания заключается в том, что писали его мужи Божьи, будучи движимы Духом Святым. Это значит, Писание было написано по
наставлению от Духа Святого и, конечно, под руководством Духа Святого. Как мы можем себе представить вдохновление от Бога, наставление от Духа Святого и руководство Духа Святого при написании всех книг Священного Писания. И вот здесь в словах апостола Павла о богодухновенности Писания указывается также и цель Библии. Она, конечно, дана Богом для чего? Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, для усовершенствования Божьих людей, для подготовки их ко всякому доброму делу. Все полезное для этой цели было бы невозможно дать в небольшой, доступной для каждого человека книге. Вспомним слова Евангелия от Иоанна, 21 главе. Там говорится, что многое и другое сотворил Иисус, но если бы написать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Но как же, вы, наверное, спрашиваете, случилось, что все Писание уместилось вот именно в сравнительно небольшой книге, которая сейчас вот нам известна как вот Библия? Ответ на этот вопрос один. В Библии, дорогой радиослушатель, дано то, что было угодно Богу и Духу Святому дать для нашего научения, для нашего обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да, правда, Библия была написана людьми, будучи движимы Духом Святым. Вот почему Библия является Словом Божьим. Вот именно Дух Святой заботился не только о содержании Библии, но и о том, чтобы содержание было истиной. И не просто истиной, а полезной истиной, даже необходимой как для спасения, так и для освящения человека. И вот здесь в Библии содержатся не только слова, сказанные Богом или Иисусом Христом, но и слова, сказанные людьми, не только праведными, но также и нечестивыми. И также были слова, сказанные, которые сатана говорил. Например, слова, которые искушали Иисуса Христа, когда Он был в пустыне. Описываются в Библии дела как добрых, так и злых, а также и грехи праведников и неправедников. Праведников, как, например, Давида и как апостола Петра. И во всей этой откровенности цель Божья одна – обличение, предостережение, исправление и освящение наших сердец. Дух Святой знает, что нужно для нашей пользы, что нужно для нашего спасения и что нужно для нашего освящения. И Он был движущей силой при написании книг Священного Писания. В результате перед нами Библия, как богодухновенная книга, и мы благодарны Господу за Его слова, которые Он ставил для нас. Прежде чем окончить нашу передачу, еще выслушайте коротенькое музыкальное исполнение.

0: Продолжая нашу радиопередачу, мне хочется еще заметить последний пункт. То, что Библия содержит и пророчество. Пророчество показывает нам картины будущего, как, например, первое и второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. А дни пророчества уже исполнились, другие еще должны исполниться. Пророчества Библии являются откровениями Божьими, откровениями Духа Святого, откровениями Иисуса Христа. Последняя пророческая книга Библии так и называется «Откровением» и начинается словами «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать, чему надлежит быть вскоре». Исполнение пророчеств Библии будет самым ярким доказательством богодухновенности Священного Писания. Дорогой радиослушатель, Дух Святой не только Творец Писания, но и наставник во всякой истине Его. Мы знаем слова нашего Господа Иисуса Христа о Духе Святом в Евангелии от Иоанна 16 главе, где сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Для понимания, для разумения Писания необходима помощь Духа Святого, как богодухновенного наставника. Мы читаем во втором послании к Петру так: «Зная, что никогда пророчество в Писании нельзя разрешить, то есть понять самому собою». Эти слова относятся не только к пророчествам, но и ко всем основным истинам Писания. Для понимания их необходимо просвещение от Духа Божия, озарение свыше. Вот почему нам должно быть дорога молитва Псалма 118-го. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Дорогой радиослушатель, да поможет нам Господь, чтобы мы, присматриваясь к словам Божьим, могли быть внимательны Духу Святому, который не только помогает нам в объяснении, но открывает нам истины для нашего личного понимания, чтобы мы приближались к нашему Спасителю Господу, к Творцу. И мы должны быть святыми, как Бог свят, потому что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Благодарю за внимание и надеюсь, что сегодня Господь благословил наше общение. А сейчас приглашаю вас послушать стихотворение Советского Союза «Моя душа». После стихотворения вы услышите свидетельство и пение «Почему об одном я пою».
1: Моя душа дни долгие стонала под бременем пороков и грехов, и с робостью сознанье призывала: «Освободись от дьявольских оков». Но я был нем, лелеял я иное, хвалы и славы гордый идеал, мир обольщая предлагал порою нечистых грез отравленный бокал. И я погиб, как гибнут миллионы, в грехах страстей, с проклятьем на устах, сожженной совестью, с Творцом непримиренный, с тоской бездонною о светлых небесах. О, участь жалкая! Влачить существование, вдали от Бога проклиная свой удел, и мучиться вовеки от сознанья, что мог спастись, но сам не захотел. Но добрый Бог всесильною рукою снял с моих глаз неверье пелену, мои дела предстали предо мною, и я узнал греху и злу цену. Голгофский крест, источник возрождения, всю жизнь мою навеки изменил. Душа поет бессмертный гимн спасения. Она полна избытком новых сил. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихих вод вечерняя волна. И оттого покоем и надеждой моя душа воскресшая полна.
2: Я имею возможность поделиться с вами о своей радости. Я вырос в семье верующих родителей, которые меня с детства наставляли идти по узкому пути. Это было в 1965 году. Я был на вечернем собрании, и благодаря нашему Господу Иисусу Христу я смог попросить прощения моих грехов. И Господь простил мои грехи, после чего в мое сердце вселилась такая радость, какой я еще ни разу в жизни не чувствовал. И Господь дал мне силу следовать за Ним. Я бы хотел сказать тебе, дорогой неверующий друг, Господь хочет, чтобы ты сегодня открыл Ему дверь своего сердца и принял Его как личного Спасителя. Я уверяю тебя, что ты об этом не пожалеешь.

0: мой.
1: Уважаемый радиослушатель, благодарю тебя за внимание. Надеюсь, что в следующей неделе в это же время, на этой волне, мы встретимся на волнах эфира. Если кто из вас хотел бы написать мне, пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. Еще раз благодарю за внимание и до следующей встречи в эфире.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся с вами сегодня к пророку Малахии, который является последним пророком в Ветхом Завете. Мы с вами знаем, что перед пришествием Господа Иисуса к своему народу Израилю, Израиль все глубже падал в идолопоклонство. Все дальше удалялся от своего Бога Иеговы. Поэтому Малахия был последним пророком, через которого Господь Иисус говорил к своему народу Израилю. После Малахии, до пришествия Господа Иисуса, он молчал и порядка 400 лет ничего не говорил своему народу Израилю. Поэтому мы обратимся в нашей сегодняшней проповеди к пророку Малахии и посмотрим, что чрезвычайно важное Господь Иисус имел сказать через него своему народу Израилю, в надежде, что Израиль все же образумится. Обратимся к пророку Малахии и в главе 2, стих 2 читаем. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца». Возьмем этот текст за наш главный текст, который начинается выражением «Если вы не послушаетесь». И это будет нашей сегодняшней темой. Это прочитанное место Писания говорит на очень серьезном языке не только к Божьему народу Израилю, но и по отношению к нам, ко всем детям Божьим. Поэтому слова этого текста мы можем понять только в непосредственной взаимосвязи, то есть во взаимосвязи со всем содержанием этой пророческой книги Малахии. Малахия особым образом говорит по отношению к тогдашней ситуации Израиля, которая содержит в себе мощные параллели по отношению к нашему сегодняшнему времени. Поэтому при рассмотрении данного текста прошу вас постоянно держать в поле зрения ситуацию наших дней. Пророк Малахия обращается к земному Божьему народу Израилю в то время и в той ситуации, когда они вернулись из вавилонского 70-летнего плена. Этот 70-летний вавилонский плен находился в это время позади израильского народа. Поэтому данную ситуацию Израиля, которую слово Малахии дополняет или даже завершает, частично рассмотрим в Псалме 136, где мы найдем отдельные детали и дополнения в отношении вавилонского плена Израиля. В соответствии с Псалмом 136, который отображает всю нужду плена, мы на переднем плане главным образом находим не материальную пищу, необходимую для жизни, но душевные и духовные нужды. Я также верю, что духовная нужда Божьего народа Израиля была больше, чем телесная нужда в недостающем хлебе. В стихе 1 этого псалма мы читаем: «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Эту ситуацию, это душевное состояние людей в какой-то мере может лишь тот немного ближе понять, который когда-то побывал в плену. Нас, советских немцев, сослали в начале Второй мировой войны в Сибирь, в Алтайский край, в Среднюю Азию, на Урал. Поэтому я могу это состояние Израиля немного понять. Ибо мы, советские немцы, находились почти на таком же положении, потому что без разрешения коменданта не могли уйти из села, где мы жили. Это было чрезвычайно унизительно. Я понимаю немного, что Слово Божье здесь говорит. Находясь в плену в Вавилоне, эти израильтяне находились все же в своих мыслях в Сионе. Они никогда не любили так Сион, как в той ситуации, когда они находились в плену. Не ужасно ли это, что Бог вынужден сначала посылать людей в плен или в другую великую нужду, чтобы они, в том числе и мы, снова от всего сердца полюбили духовный Сион, полюбили Иерусалим? В полном смысле слово «Сион» означает «холм», на котором был расположен Иерусалим. На арабском языке «Сион» означает «крепость». Но израильтяне утратили радость в отношении всего. Она, эта радость, ушла от них. Они сохранили только воспоминания. При этом вавилоняне требовали, чтобы пленные израильтяне играли и пели им песни сионские, как читаем в Псалме 136, стих 3. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Но каждый раз, когда вавилоняне требовали, чтобы израильтяне им пели, то в сердцах их охватывала глубокая печаль, если они исполняли это требование. Поэтому израильтяне высоко повесили свои арфы на вербах, чтобы больше не играть песни о своей родине. Об этом читаем в Псалме 136, стих 2. «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Вербы символично усиливают печаль израильтян, потому что в Слове Божьем они символизируют печаль. И действительно, как они могли в чужой стране, в плену, петь песни своему Богу Иегове, как читаем в Псалме 136, стих 4. «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Но через молитву и глубокое и продолжительное смирение нескольких верных мужей Израиля, Небесный Отец проявил милость по отношению к своему народу Израилю, так что они могли вернуться на свою возлюбленную родину. Для примера приведу молитву Неемии, о которой читаем в книге Неемии, глава 1, стихи с 5 по 11. «И говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. А когда после 70-летнего плена израильтянам разрешили вернуться на свою родину, то Иерусалим представлял собой кучу обломков и развалин. Во время Ездры, под водительством Божьего мужа Неемии, стены Иерусалима были при ужаснейших обстоятельствах снова восстановлены. Злейший враг был очень озабочен и постоянно находился в действии, чтобы восстановление Иерусалима затормозить и вообще воспрепятствовать. Но Бог давал своему народу для этой работы успех и силу и благословение. А если Бог совершает какое-то дело, то я хотел бы того видеть, который мог бы разрушить Божью волю. Впоследствии были вновь восстановлены также храм и жертвенник всесожжения. Затем Писание сообщает нам такой факт, через который мы при чтении Библии слишком легкомысленно проходим через это сообщение нашего Господа Иисуса. Но Бог должен проявить по отношению к нам милость и открыть наши глаза на Его Слово. Наш верный Господь Иисус сохранил своему народу Израилю священников из колена левитов. В этом мы видим великодушное действие Бога. Поэтому, согласно Божьей воле, израильтяне могли снова совершать священническое служение и служение приношения жертв. Если бы и эти левиты погибли в борьбе в Иерусалиме или в плену, то это служение приношения жертв в будущем было бы невозможным. И мы можем по этому поводу сказать: как все же верен наш Господь Иисус, как тогда, так и сегодня, как читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Позвольте себя этим Богом как следует любить». Я верю, кто из верующих правильно понял это условие «позволить живому Богу как следует себя любить», то такой верующий очень благословен. И вот этот народ, народ страданий, наконец оказался в обетованной земле. Наконец этот народ оказался на правильном месте. Да, это немаловажное дело – быть на правильном месте, быть на том месте, на которое нам указал Господь Иисус, быть на том месте, которое нас одновременно обязывает. Правильное место не является местом, где мы можем говорить глупые вещи, о чем другие болтали. Правильное место является обязанностью по отношению к Богу в подчинении Ему. В своем мышлении израильтяне хотели жить в обетованной земле Ханаана, но они любили так жить, как они хотели, как они это духовно считали верным. В этом мы видим сильные параллели по отношению к верующим сегодняшних дней. При этом израильтяне не замечали, что они разрушали Божие благословение. За короткое время израильтяне так преобразились в негативную сторону, что их духовное состояние далеко не соответствовало месту их обетования. Тогда мы должны спросить, и что тогда было у Израиля фальшивым? В ответ на этот вопрос мы должны сказать, что из своей прошлой жизни они ничему не научились. Не горько ли это? 70 лет под водительством врага было еще недостаточно, чтобы научиться жить. И жить не просто, но жить в послушании Богу. Дорогие братья и сестры, научились ли вы уже тому, чтобы ваши бунтарские и мятежные сердца против сущности Бога предать смерти? Знаете ли вы, что тогда, если ваши мятежные сердца вы оставите необузданными, вы по заданию врага являетесь разрушителями, хотя вы этого вовсе не хотите. Суд, который Господь Иисус допустил или навлек на Израиль, их плач в Вавилоне, разрушенный город Иерусалим, все это они забыли. Таковы и наши сердца, что спасение, которое мы по благодати бесплатно получили в Иисусе, можем забыть. Об этом мы читаем в Новом Завете. Апостол Петр говорит об этом во втором своем послании в главе 1, стихи 8 и 9. «Если это в вас есть, то есть добродетели, перечисленные в стихах с 5 по 7, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Сердца израильтян ожирели, стали толстыми. Об этом говорит псалмописец в Псалме 118, стих 70. «Ожирело сердце их, как тук». Ожирение сердца бывает лишь там, где люди живут только для себя. Ожирение сердца является следствием того, когда люди живут только в соответствии с собственными мыслями и своевольными мыслями. Это такие мысли, которые не проявляют готовность смиряться. Писание говорит, что своеволие приводит людей к упрямству, как и израильтяне противоречили Богу. Яркий пример мы видим в первом царе Израиля Сауле, как читаем в первой книге царств в главе 15, стихи 22 и 23. «И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Противление – это демония, поэтому Господь Иисус ответил на мятежные сердца израильтян лишением благословения. Везде там, где Бог лишает благословения, это следует рассматривать средством воспитания Божьего суда. Бог послал против Израиля разрушителя своего благословения. А у пророка Малахии в главе 3, стихи с 7 по 10, Святой Дух указывает Израилю через пророка Малахию на его измену своему Богу Иегове. Читаю этот текст. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями, можно сказать, хлебными. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». А в стихе 10 Бог ставит своему народу условие. Если они это условие выполнят, то Бог обещает излить на них благословения до избытка. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка». Это преизбыточное благословение, которое Бог обещает Израилю, мы в первую очередь видим в том, что Он обещает убрать пожирателей всех плодов урожая, как читаем в книге Малахия, глава 3, стих 11. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». В этом тексте мы видим две вещи, которые составляли главное питание Израиля – плоды земные и виноградная лоза. И если духовная сторона жизни больше не находится в порядке, то и во внешнем вхождение не может быть лучше. Похотливый народ Израиль, народ собственного богатства мыслей, приносил живому Богу слепое, хромое и больное, как читаем в книге Малахии, глава 1, стих 8. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?» говорит Господь Саваоф. Да, конечно, к злому мы можем удивительно быстро и слишком глубоко привыкнуть, если одолжим наши мысли сатане. Постоянное отношение со злым привело израильтян к такому мнению, что если они приносили слепое и хромое, то это не является злым, как мы прочитали в книге Малахия, глава 1, стих 8. Поэтому Господь Иисус говорит в книге Малахия, глава 1, стих 10. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. А теперь самое главное. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». В этом стихе мы видим интересное высказывание Бога. Бог не говорит: «Приношение из ваших рук я не приму, как от Каина, потому что они были его народом». Но Бог говорит, что «приношение из рук ваших неблагоугодно мне». С таким отношением мы живем, но живем не в благословении Господа Иисуса. Согласно книге Малахии, глава 1, стих 7, священники ставили нечистый хлеб во святилище храма на стол. Читаю этот текст. вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Этот пункт мы должны с вами точно исследовать, чтобы знать, как до этого дошло, что главными виновниками были священники, как сообщает нам Библия. Рассмотрим этот факт по порядку, чтобы мы на этом чему-то научились. Что являлось поводом к тому, что священники возлагали в святилище нечистый хлеб, то есть не святой хлеб на стол? В отношении хлеба Бог дал Израилю через Моисея предписание. Священники подозревали или чувствовали, что народ жил неосвященным. Это являлось исходным пунктом. На основании несвятости народа и недостающего смирения священников перед Богом, Бог дал Израилю пожирающего, который пожирал у них плод полей и виноград. По этой причине плод зерновых в Израиле резко уменьшился. А теперь мы приходим к самому главному. Но священники получали свою долю, свое питание от одной десятины, которую израильский народ приносил в Дом Божий. Из этой, можно сказать, всенародной десятины священники забирали десятину, которая была закреплена законом. Эта десятина принадлежала им. А поскольку священники были эгоистами, как и многие дети Божьи сегодня являются эгоистами, подлинными, не линяющими эгоистами, то они брали из этой массы сначала свою часть, ведь согласно Божьего высказывания она принадлежала им, а для Господа Иисуса оставался жалкий скраб, из которого они пекли затем эти 12 хлебов предложения. Слово «скраб» происходит от слова «скрести», то есть «выскребать последнее». Из своего собственного зерна или муки священники не хотели брать для выпечки этих хлебов, поэтому они возлагали на стол нечистый хлеб, как читаем в книге Малахии, глава 1, стих 7. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, — говорит Бог, — и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Священники придерживались тому взгляду, что народ должен совершать покаяние, чтобы Бог снова благословлял урожай, тогда мы принесем снова хороший хлеб. Они втайне хотели Бога принудить к тому, чтобы Он принял меры против народа, чтобы народ каялся. Но Бог оценивал эту ситуацию совершенно иначе. Бог говорит, вы, священники, во всем повинны, потому что вы не смиряетесь. Из сообщения пророка Малахии в главе 1 стихи 6 и 7 мы видим, что священники бесславили

0: говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Нечистый хлеб вы приносите на жертвенник мой». Как видите, пророк Малахия открывает нам лицемерие священников и показывает, в чем и как священники в действительности бесславили имя Бога Израилева. А именно тем, что по отношению к хлебам предложения, к этим священным хлебам, они говорили хульные слова, как читаем у пророка Малахии в главе 1, стихи 6 и 7. Повторяю эти два стиха. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». До такой степени священники опустились, чтобы по отношению к хлебам предложения и прочим хлебным жертвам позволить себе Богу через пророка Малахию сказать: «Трапеза Господня не стоит уважения». Такое могли и могут сегодня только отпетые безбожники сказать. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: В Сиэтле полночь.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

По оценкам астрономов, диаметр наблюдаемой Вселенной превышает 90 миллиардов световых лет. Это больше, чем 500 миллиардов триллионов миль от одного края космоса до другого. Вселенная включает в себя по меньшей мере 170 миллиардов галактик со столь многочисленными звездами и планетами, что их больше, чем песчинок на всех пляжах мира. Расположенная в этом космическом океане сфера из воды и камня является домом для более чем 8 миллионов видов живых организмов. Эта реальность вдохновила появление множества гипотез, бесчисленных теорий и одного очень интересного вопроса. Какова была вероятность того, что на третьей планете от Солнца, вращающегося в спиральном рукаве галактики Млечный Путь, могла когда-то появиться жизнь? Нам просто невероятно повезло? Или было нечто большее, чем слепой случай и произвольное взаимодействие материи и энергии? Происхождение. Часть первая. Дизайн, случай и первая жизнь на Земле.

0: Нам, как обитателям Земли, очень легко воспринимать жизнь как должное. И в самом деле ее изобилие избаловало нас. Климат и географические факторы сохраняют биосферу, которая, возможно, является уникальной во Вселенной. И практически нет такого места, где настолько жарко или холодно, или оно настолько удалено, что живые организмы не могли бы процветать. На фоне этого впечатляющего многообразия, возможно, самый большой вопрос, с которым когда-либо сталкивалась наука, приходит от каждого насекомого, секвойи и кита. Как появилась первая жизнь в тот момент, когда еще не было никакой жизни? Как возникла жизнь на Земле?
1: С чего мы начнем? Я имею в виду то, что есть десятки теорий, и вы обнаруживаете невероятное многообразие мнений, многие из которых противоречат друг другу. Чтобы просто попытаться разгадать тайну, вам придется выдвинуть предположение о том, что произошло в далеком прошлом. Нет прямых свидетельств, потому что никто не был там, чтобы наблюдать это событие, и нет практически никаких свидетельств в летописи ископаемых. Что мы никогда не наблюдаем, так это то, как неживые химические вещества сами собой образуют клетку. Таким образом, по сути, у нас есть область исследований, где главные события уже произошли.
0: Начальная история Земли — это действительно неполное повествование. Тем не менее, несмотря на отсутствие вещественных свидетельств, большинство ученых считают, что жизнь появилась, когда под воздействием энергии из неживой материи в океанах, коре и атмосфере планеты стали создаваться строительные блоки для первой самовоспроизводящейся клетки.
1: Когда вы подходите к проблеме происхождения жизни, требования не самой науки, а лежащего в ее основе мировоззрения, эти требования говорят, что для решения проблемы вы можете использовать материю и энергию, а также законы природы, хаос и случайные процессы. Но это все, что есть в вашем арсенале. То, что вам принципиально не разрешается использовать по так называемым правилам науки, это разум или интеллект. Если бы вам пришлось дать имя этой позиции, то вы не смогли бы придумать ничего лучше, чем научный материализм. Философия, которая говорит, что единственное приемлемое объяснение должно быть дано только в терминах материи и энергии. И если вы не можете решить проблему с помощью этих инструментов, вам не разрешается изменять правила. Итак, с этой точки зрения, как появилась жизнь только благодаря материи и энергии? Давайте попытаемся разрешить проблему.
0: Модель клетки. Все живые существа, которые когда-либо существовали на Земле, состоят из клеток. И ключи к разгадке их происхождения находятся в сложном комплексе молекулярных устройств. Внутри эукариотической клетки сложные биологические механизмы работают в жидкой среде. Каждая из этих молекулярных устройств не является живой структурой, но вместе они обеспечивают рост, движение, метаболизм и размножение – важнейшие проявления жизни. Каждый компонент в этой клеточной фабрике сделан из больших сложных молекул, и наиболее многочисленные из них – это белки. Белки функционально разнообразны, но создаются на основе генетической информации, скопированной с раскрученной нити ДНК. Ускорять химические реакции при точном соответствии белка, фермента, субстрату реакции. Контролировать проход электролитов и питательных веществ через клеточную мембрану. Транспортировать контейнеры с грузом по рельсам, также построенным из белков, которые постоянно самособираются в тех местах клетки, где они необходимы. Увеличенная в 500 тысяч раз красная кровяная клетка содержит 280 миллионов молекул белка гемоглобина, каждая из которых предназначена для переноса кислорода. Выделив одну из них, мы обнаруживаем, что каждая молекула белка состоит из сотен более мелких молекул, называемых аминокислотами. В живых организмах обнаружено 20 различных типов аминокислот. Они образуют более 100 тысяч различных типов белков с определенной химической структурой. Формирование белка начинается, когда строго определенные аминокислоты объединяются в единую цепочку. Это процесс, который часто сравнивают с группировкой букв в осмысленные слова и предложения. Если эти отдельные строительные блоки собраны правильно, цепочка сворачивается в белок, полностью готовый для выполнения своей функции в клетке. Но если аминокислоты расположены в неправильном порядке, цепочка не будет сворачиваться и в конечном итоге распадется. Простейшая живая клетка содержит по меньшей мере 300 различных типов белков и биологические механизмы, необходимые для роста, размножения, преобразования энергии, хранения и обработки генетической информации, а также для защиты содержимого клетки от внешней среды. Такие же компоненты и функции должны были быть и в первой живой клетке. Теперь давайте применим эту базовую химию к известной теории происхождения жизни. Ученые длительное время строили предположения о первобытных океанах, наполненных аминокислотами, которые везде плавали и сталкивались как машинки на автодроме. Возможно, некоторые из этих случайных столкновений образовали цепочку, достаточно длинную, чтобы сложиться в белок. Позднее аминокислоты соединились в еще большее количество цепочек, которые свернулись в еще большее количество белков. Одновременно другие сложные молекулы, включая нуклеиновые кислоты, жиры и сахара, также собрались в важнейшие структуры. Затем, без плана и инструкции, правильная комбинация молекул каким-то образом сложилась в этом химическом бульоне, чтобы сформировать мембрану, которая заключила в себя все специфические устройства, необходимые для самопроизводящейся клетки. И вот мы имеем жизнь из неживой материи.
1: Знаете, все это звучит так логично. Проблема в том, что на ранней Земле сложность живой структуры, необходимая для ее существования, должна была быть ошеломляющей, потому что жизнь, как нам известно, характеризуется наличием множества молекулярных устройств. И если вы уберете что-то из этого необходимого оборудования, клетка перестанет существовать. Потому что есть предел, за которым вы не можете стать проще и все еще существовать. Проще в данном случае означает смерть. Иногда можно услышать критику. Вы не можете взять свойства современной клетки и экстраполировать их в прошлое. Потому что какой бы ни была первая клетка, она была намного проще, чем то, что мы видим сегодня. Хорошо, я могу поиграть с этим предположением. Опишем первую клетку.
0: Если вы собираетесь стать первой живой клеткой, вам нужна граница. Мембрана, которая защищает вас от окружающей среды. Эта мембрана должна избирательно пропускать определенные питательные вещества и исходный материал для топлива и энергии. Вы также должны хранить огромный объем генетической информации в спиральных нитях ДНК. Эти подробные инструкции для жизнедеятельности клетки копируются с поразительной точностью. Затем на фабриках, называемых рибосомами, эта информация реализуется в цепочках аминокислот и полноценных белка. Наконец, вы оснащены всем необходимым для воспроизведения будущих поколений клеток.
1: Все живые существа осуществляют эти базовые функции, которые, по сути, и определяют, что значит быть живым. Итак, были ли вы клеткой в прошлом, очень простой клеткой, или более сложной клеткой сегодня? Это не имеет значения, вам придется выполнять эти функции.

0: Несмотря на огромные препятствия, идея о том, что жизненно важные вещества когда-то сами организовывались в живую клетку, высказывается по меньшей мере в течение 150 лет. В 1871 году Чарльз Дарвин написал письмо, в котором изобразил теплый небольшой водоем, наполненный всеми необходимыми для создания жизни химическими веществами. Полвека спустя русский биохимик Александр Опарин развил идеи Дарвина. В своей книге «Происхождение жизни» он рассуждал о первобытном бульоне и постепенном переходе от простых химических соединений к живой клетке. Затем в 1952 году эту гипотезу попытались проверить. Стэнли Миллер, выпускник Чикагского университета, решил выяснить, могут ли в простых химических реакциях образоваться строительные блоки жизни. Молодой ученый сконструировал стеклянный аппарат, имитирующий древний круговорот воды, и наполнил его смесью газов, которые, как считалось, составляли атмосферу примитивной Земли. Миллер нагрел компоненты, затем зарядил газы молниями, электрическими искрами, чтобы вызвать реакцию. Через несколько дней в стеклянной емкости образовался дегтеобразный осадок. В нем Миллер обнаружил 4 из 20 аминокислот, которые присущи белкам. Впервые в предлагаемых естественных условиях из материи при использовании энергии были созданы молекулы, имеющие решающее значение для жизни.
1: Было огромное воодушевление, когда результаты эксперимента Миллера впервые опубликовали, потому что казалось, что легко получить строительные блоки живых существ. И если нетрудно получить строительные блоки, возможно, было не так сложно продвинуться от этих химических веществ до первых живых клеток.
0: Хотя инноваторский по своему замыслу эксперимент Стэнли Миллера позднее оказался глубоко ошибочным, поскольку он взял не те газы, не приняв во внимание азот, углекислый газ и кислород, что разрушило бы молекулы, необходимые для жизни на ранней Земле. Но, несмотря на эти ошибки, работа Миллера вдохновила на новые попытки воссоздания добиологических условий. Сегодня, после десятилетий исследований, надежда на быстрый и ясный путь к решению проблемы давно угасла. Тем не менее, изучение вопроса о происхождении жизни продолжается по всему миру. Основная гипотеза, что живые клетки возникли из химических веществ, теперь известна как химическая эволюция.
1: Химическая эволюция приходит с большим багажом, и если вы собираетесь воспринимать ее всерьез в качестве объяснения происхождения жизни, то вам также необходимо серьезно отнестись к некоторым фундаментальным основам биологии.
2: Молекулы, входящие в живую структуру, не обладают разумом. Они не умеют предвидеть. У них нет возможности узнать, что им нужно делать дальше, чтобы собраться в живую систему. Если я помещу аминокислоты в пробирку в своей лаборатории, даже если я добавлю тепла и хорошенько встряхну ее, и буду продолжать делать это в течение 100 лет, или 1000 лет, или 10 тысяч лет, или миллиона лет, ничего не произойдет.
3: Аминокислоты, нуклеотиды, липиды. Сами по себе они не живые, они инертны. Они не воспроизводятся, они не хранят информацию и, по сути, они неразумны. Они не просыпались утром и не говорили: «Эй, давайте все соберемся вместе и построим клетку, которая может сама воспроизводиться». Такого не случалось. Химическим веществам все равно, живо что-то или нет.
2: Естественный отбор не будет работать, чтобы сделать первую клетку, потому что он не может действовать, если у него нет наследственного аппарата и возможности управлять изменчивостью признаков, а затем выбрать самый приспособленный организм и двигаться дальше.
3: Для отбора вам нужны клетки. Поэтому, если вы пытаетесь объяснить их происхождение, вы не можете использовать отбор, потому что отбор требует существования именно того, чье происхождение вы пытаетесь объяснить.
1: Естественный отбор должен работать на клетке, которая имеет генетический аппарат и способна к размножению. Без этого естественный отбор не существует. Самоорганизация – это идея о том, что химические вещества могут каким-то образом организовывать себя, что превращает их в объекты, обладающие информацией и целенаправленным действием. Молекулы и атомы могут самоорганизовываться только в одном смысле. Возьмем, к примеру, соль. Соль содержит ионы натрия и хлора, и они взаимодействуют друг с другом, поскольку имеют положительные и отрицательные заряды.
2: Таким образом, естественное притяжение приводит к образованию множества молекул хлорида натрия, которые затем упорядоченно самособираются, образуя кристаллическую решетку.
1: Кристаллы соли – это одни и те же молекулы хлорида натрия, однотипно расположенные в кристаллической решетке. Если бы кристалл был книгой, он был бы книгой одного слова.
3: Регулярные повторы в геометрических формах, подобные этой, не несут нужной информации. Информации, которая вам понадобится, скажем, для создания белка. Последовательность, которую мы видим в белке, очень нерегулярна. Невозможно предсказать, какая аминокислота будет следовать за той, которую вы уже видели. Таким образом, самоорганизация, которую мы наблюдаем в природе, это не тот процесс, который может привести к построению богатых информацией структур у живых существ.
1: Таким образом, как только вы устраняете естественный отбор и самоорганизацию, и вы понимаете, что молекулы не способны ни думать, ни планировать наперед, поднимает свою отвратительную голову случай, а ученые ненавидят случай в качестве объяснения происхождения жизни.
4: Итак, почему же случай является таким неудовлетворительным объяснением? Возможно, потому что многие аналитики проделали расчеты и понимают нулевую вероятность на успех. Случайность определяется как неизвестный и непредсказуемый элемент в любом событии, который не имеет предшествующей причины или не управляется ни законом природы, ни разумным объектом. Начиная с 17 века для прогнозирования исхода таких событий постоянно использовался один инструмент. Он называется математической вероятностью. Вот как работает эта теория в общих чертах. Когда вы подбрасываете монету и говорите «орел» или «решка», вероятность того, что монета упадет на нужную сторону, 50%, или один шанс из двух. Подбросьте две монеты, и вероятность того, что выпадут две нужные стороны одновременно, один шанс из четырех. Три монетки и три нужных стороны с одной попытки, один шанс из восьми. Каждый раз, когда добавляется еще одна монета, вероятность успеха, когда все монетки падают на нужную сторону за один бросок, экспоненциально уменьшается кратно двум. Таким образом, если брошено 10 монет, вероятность того, что все упадут на одну сторону за один бросок, 1 к 2 в десятой степени, или менее одного шанса из тысячи. Применительно к происхождению жизни и случайному образованию больших биомолекул, теория вероятности дает ограничения для случая в качестве созидающей силы на первобытной Земле. Например, каков шанс того, что только через слепые химические взаимодействия может образоваться один единственный белок? Наша задача – получить одну из молекул, меньшую средней молекулы белка и состоящую из 150 аминокислот, соединенных таким образом, чтобы обеспечить сворачивание цепочки. Исследователи подсчитали, что на Древней Земле вероятность успеха такой операции равнялась бы одному шансу из 10 – 164 степени. Это означает, что мы имеем одну правильно построенную цепочку белка на каждые 100 миллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов неудачных попыток. Но несмотря на такую вероятность, некоторые теоретики утверждают, что при наличии достаточного времени все возможно. Хорошо, давайте проверим обоснованность этой точки зрения. Мы начнем с создания идеальной среды для химической эволюции. Воображаемый мир, который предоставит все возможности для успеха. Во-первых, мы заполняем океаны аминокислотами. Это означает, что все атомы на Земле, входящие в запасы углерода, азота, кислорода, водорода и серы, предоставлены для формирования 10 в 41 степени полных наборов из 20 типов аминокислот, используемых для построения белков. Затем мы изменим законы природы, чтобы защитить эти строительные блоки от разрушительных ультрафиолетовых лучей и химического загрязнения в первичном бульоне. Теперь давайте дадим свободу химическим реакциям и посмотрим, что произойдет. Аминокислоты начинают неистово связываться друг с другом. В нашем эксперименте законченная цепочка из 150 единиц собирается всего за одну секунду. Ввиду того, что все 20 типов аминокислот доступны во всех местах, вероятность того, что данное место в цепочке займет нужная молекула, составляет 5% или 1 шанс из 20. Если последовательность аминокислот неправильна, цепочка сразу же разрушается и начинает собираться заново. 6000 миллионов, миллиардов, триллионов, триллионов попыток будет происходить по всей планете каждую минуту. Это означает, что через 4,6 миллиарда лет, самый большой расчетный возраст Земли, число неправильных цепочек, которые не сворачиваются в полноценный белок, превысит 10 в 58 степени. Это ошеломляющий итог, но весьма далекий от 10 в 164 степени количества попыток, необходимых в среднем для случайного создания белка из 150 аминокислот. Итак, если беспорядочные химические реакции не могут произвести желаемую молекулу в течение всей истории Земли, тогда сколько же времени для этого нужно? Чтобы узнать это, давайте отправимся в путешествие. Мы начнем с возведения моста, который покрывает весь диаметр наблюдаемой Вселенной. Расстояние более 90 миллиардов световых лет. Затем мы поместим амебу на одном конце моста. Этот одноклеточный организм будет путешествовать со сногсшибательной скоростью 30 сантиметров в год. И все. Пока мы ждем, когда же случайно образуется один белок, амеба скользит вперед более 5 миллиардов миллиардов миллиардов лет, чтобы пересечь всю Вселенную, а затем вернуться. Но эта гонка только начинается. Амеба снова отправляется в путь. Успешно достигает дальнего края космоса. Затем возвращается домой. Пока ни одного функционального белка нигде не видно. В следующем путешествии мы добавим полезную нагрузку. Один атом. Пройдя еще 500 миллиардов триллионов миль, амеба сбрасывает свой груз и возвращается, чтобы взять еще больше. Вернется ли она назад до того, как образуется наш счастливый белок? Безусловно. Фактически, она завершит еще 10 путешествий туда и обратно, затем 20, 100, 1000. И до сих пор нет никаких признаков, пригодной для использования молекулы. Амеба продолжает совершать путешествие туда и обратно, пока не перенесет все атомы на Земле. Затем все атомы в нашей Солнечной системе. Затем Атомы каждой планеты и звезды галактики Млечный Путь. По одному атому за раз. На самом деле, пока мы ждем, пока самообразуется один белок, у амебы будет так много времени, что, двигаясь со скоростью всего 30 сантиметров в год и перевозя один атом туда, а затем возвращаясь обратно, она будет транспортировать всю Вселенную. Более чем 56 миллионов раз. Вот сколько времени потребуется случаю, чтобы построить один функциональный белок.
3: Предположим, вопреки всему, что химическая эволюция произвела наш единственный функциональный белок. Возникнет ли жизнь? Нет. У нас будет один белок. Просто безжизненная цепочка аминокислот. Самая простая из известных нам живых клеток содержит более 300 различных белков. Но белки — это только часть дела. Когда вы рассматриваете любую реальную клетку, помните, что у вас должны быть углеводы, сложные сахара, нуклеиновые кислоты ДНК и РНК, липиды, целый ряд различных химических веществ, которые в совокупности составляют живой организм. Все эти частицы и кусочки должны быть перенесены одновременно в одну и ту же микросреду.
4: Затем каждый химический строительный блок должен быть собран и встроен в комплекс молекулярных устройств, которые будут контролировать каждый аспект жизнедеятельности.
5: Если мы сможем понять, как трудно создать один молекулярный механизм, не используя ничего, кроме атомов и энергии, мы увидим, что существует серьезная проблема. Потому что если у вас есть только один молекулярный механизм, у вас нет живого организма. Этим молекулярным механизмам нужны другие молекулярные механизмы. И даже если бы природа была способна производить все необходимые молекулярные устройства, этого все равно было бы недостаточно. Они должны собраться все вместе, все в этом крошечном, ограниченном мембраной пространстве, которое мы называем клеткой.
2: Из моего понимания того, что нужно, чтобы создать клетку, это все должно произойти одновременно. Вы не можете сделать это по частям, потому что все работает вместе в причинно-следственной связи. Более высокий уровень организации системы превосходит уровень организации ее отдельных частей. Пространственная организация в клетке требует, чтобы молекулы оказались в нужном месте в нужное время. На матрице ДНК синтезируется РНК. Полимераза, которая катализирует этот синтез, должна найти нужное место в ДНК, чтобы начать этот процесс. РНК должна каким-то образом соединяться с рибосомами, которые должны находиться в определенном месте, и белки, которые затем производятся, должны оказаться в конкретном месте. Это чрезмерно много, чтобы объяснить все случайностью.
5: Вероятность того, что вы получите их в одном и том же месте в одно и то же время, становится немыслимой. И вероятность того, что они окажутся внутри объема, ограниченного мембраной, такого как клетка, это наиболее невозможная вещь из всего невозможного.
4: После того, как удача отвернулась от случая, поиски возможного материалистического объяснения пошли в нескольких направлениях. Теория включает в себя глинистые поверхности с трещинами, где органические молекулы могли бы накапливаться и выстраиваться в цепочки нуклеиновых кислот и аминокислот. Гидротермальные кратеры на морском дне, извергавшие химические строительные блоки из подводных котлов, нагретых до сотен градусов. И первичные океаны, наполненные РНК, многофункциональной молекулой, способной хранить и воспроизводить генетическую информацию теоретически без помощи ДНК или белков. Подобные предложения вызвали значительный интерес. Тем не менее, каждая из них сталкивается с тем же препятствием, которое уничтожило случай — превращение безжизненных компонентов в сложные биомолекулы живого организма. Эта проблема хорошо видна в гипотезе «мир РНК».
2: Мир РНК – это идея о том, что вы можете соединить вместе достаточное количество нуклеотидов, чтобы сделать достаточно длинную цепь, которая способна скопировать себя. А потом, однажды скопировав, сделать то же самое снова и снова. Исследователи проблемы происхождения жизни предполагают, что самая первая жизнь возникла только из РНК, и что она могла каким-то образом проложить себе путь к большему миру, где есть белки и ДНК. Никто не знает, как это могло случиться.
4: С момента появления мира РНК признание этой теории возросло. Несмотря на многочисленные ограничения, в том числе на время жизни молекулы.
1: Если вы просто посмотрите на молекулу РНК, кажется, что она распадается на части. Работа с РНК чрезвычайно сложна, потому что она очень хрупкая. Она предназначена для временного хранения информации. И как следствие ее хрупкости, чрезвычайно маловероятно, что она была бы полезна в качестве какой-то отправной точки для появления жизни.
2: Таким образом, РНК не может предшествовать первой клетке, потому что она должна быть заключена в содержимое клетки, чтобы быть стабильной и быть скопированной для выполнения своих функций.
4: Сегодня молекулы РНК синтезируются в лабораторных условиях. Для многих биохимиков эти искусственные нити нуклеиновых кислот являются, по крайней мере, частичным подтверждением того, что однажды химическая эволюция зажгла жизнь на первобытной Земле.
2: Если вы хотите получить РНК в лаборатории, вам нужно очистить все поверхности, вымыть пипетки, надеть специальные перчатки, а затем надеяться, что вы не внесли никакого загрязнения, потому что если оно появится, то РНК вы не получите. И далее, у вас есть проблема получения нужной последовательности, которую надо решить, поэтому вам необходимы ученые, которые усердно работают над созданием последовательности РНК, пробуют разные комбинации и находят ту, которая может копировать саму себя. Таким образом, вы должны иметь сложную нить РНК, которая может функционировать в системе как в качестве генетического материала, так и в качестве фермента. Над этим работают лучшие умы в мире, и им не удалось решить проблему.
4: Размышляя о происхождении жизни и значении искусственной РНК, химик Роберт Шапиро отметил: недостаток такого рода исследований не в химии. Недостаток в логике, что управление экспериментом, используемое в современной лаборатории, могло быть доступным на ранней Земле. В действительности, невероятность самопроизвольного образования РНК просто астрономическая.
2: Получение РНК в лаборатории требует большого интеллекта, продуманности, тщательного планирования и исполнения. Таким образом, получение правильной последовательности без знаний, без цели не произойдет.
4: Вероятность химической эволюции еще более уменьшается составом первичного бульона.
3: Если бы там действительно был первичный бульон, то химически это был бы абсолютный хаос. Там были бы все виды конкурирующих перекрестных реакций, которые могли бы произойти на ранней Земле, препятствуя нужным химическим реакциям.
1: Это означает, что молекулы, которые не используются живыми существами, на самом деле нежелательны для живых существ. Условия на ранней Земле были неподходящими для жизни. Они неблагоприятны для образования связей, необходимых для создания биологических молекул. И вот здесь возникла огромная проблема, потому что вода разрывает связи, которые удерживают вместе звенья в молекулах белка. Вода разрывает связи, которые удерживают вместе звенья в нуклеиновых кислотах, таких как ДНК. Вода разрывает связи, которые удерживают вместе звенья в молекулах полисахаридов, таких как крахмал и целлюлоза. Так что возникновение жизни не могло произойти в воде.
4: Столкнувшись с непреодолимыми проблемами на Земле, некоторые ученые расширили границы своих поисков. В 1976 году биолог, лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Крик выдвинул радикальную альтернативную гипотезу происхождения жизни. Крик предположил, что наша планета была засеяна микроскопическими организмами, перенесенными из другой части Вселенной инопланетной цивилизации. Эта теория называется теорией панспермии. 5 лет спустя физик Фредерик Хойл предложил модифицированную версию панспермии, предположив, что нити ДНК были созданы разумом в далекой галактике, а затем разносились, как семена одуванчика, в ветреный день. часть этого генетического материала попала на Землю. Другая версия теории, популяризируемая на основе находки марсианского камня-метеорита, обнаруженного в Антарктике, утверждает, что микроорганизмы возникли где-то в галактике и попали на Землю через кометы и астероиды.
1: В некотором роде вы можете возразить, что теория панспермии на самом деле является отказом от науки, потому что помещает проблему за рамки реальной проверки. Если наука говорит нам, что жизнь, вероятно, не возникла сама по себе здесь, на Земле, то она, должно быть, пришла откуда-то еще. Даже если это звучит как плохой фильм ужасов из 50-х годов, она пришла из космоса.
3: Если у меня есть трудности с возникновением жизни на планете Земля, потому что, скажем, требуемая атмосфера является невозможной с точки зрения геологии, или я не могу получить достаточное количество биологически значимых молекул, то эти же проблемы будут существовать и на любой другой планете, где мы постулируем возникновение жизни. Мы не можем убрать их, переместив место действия в другую часть галактики. Суть в том, что теория панспермии не решает проблему происхождения жизни. Она просто перемещает ее в другое место.
4: Недостатки теории панспермии привели некоторых исследователей к теории мультивселенной, которая выходит далеко за рамки обычной астрономии. Согласно этой гипотезе, наша Вселенная не единственная. Напротив, миллиарды и триллионы вселенных сформировались когда-то в результате какого-то неизвестного естественного процесса. И так как возможности экспоненциально возрастают, невероятное стало вероятным. До тех пор, пока неизбежно с течением времени только лишь правильное сочетание исходных веществ, окружающей среды, законов природы и большой дозы удачи произвело молекулы и биологические механизмы, необходимые для первой живой клетки. Другими словами, в обширном гипотетическом океане Вселенных кто-то должен был выиграть космическую лотерею, и это были мы.
3: Часто, когда я читаю литературу о происхождении жизни, рассматриваю какое-нибудь предположение об образовании, скажем, РНК или белков, и даже автор признает, что это химически невозможно. И я спрашиваю себя, как он попал в эту ловушку? Прибегая к неправдоподобному пути для того, что всему миру предоставляется продуктом дизайна. Что ж, он попал в эту ловушку, потому что мировоззрение подсказало ему, что это единственное приемлемое объяснение. И в этой тупиковой ситуации я хочу сказать автору: послушайте, вы знаете, что это неправдоподобно. Я знаю, что это неправдоподобно. Причина, по которой вы оказались здесь, на краю этого обрыва, вглядываясь в неправдоподобность, заключается в том, что еще раньше, идя по дороге, вы решили, что только материалистическое объяснение должно работать.
1: Сколько еще различных объяснений, которые терпят неудачу в рамках материалистических представлений, мы должны иметь, прежде чем решим, что, может быть, нам нужно выйти за пределы этих рамок? Возможно, нам нужно другое объяснение.
3: Когда мы рассматриваем различные научные теории в области физики, химии или же теории звездообразования, это теории о внешнем мире, мире вне нас самих. Но когда мы подходим к вопросу о происхождении жизни, мы говорим о теории, которая затрагивает нас. Откуда мы пришли? Наши истоки, наше мировоззрение, наша философия, наша наука — они все взаимосвязаны. И это выделяет вопрос о происхождении жизни среди всех других вопросов науки. Естественные науки не оторваны от всего остального, что мы знаем или во что верим относительно нашего мира. Так, вероятно, узкоспециальный вопрос, как появилась РНК, может привести сквозь ткань реальности к совершенно другому вопросу. Может ли существовать Бог? Возможен ли Бог? Может ли быть, что Бог реален? Если жизнь во всем ее богатстве не стала результатом чисто физического или стихийного процесса, у нас должны быть свидетельства этого. И я думаю, что вопрос происхождения жизни — это главный поворотный пункт, в котором все переворачивается с головы на ноги. Итак, я подхожу к природе как любопытный человек и говорю, что я признаю как обычные повседневные показатели действия разума. Вижу ли я их в жизни? И ответ «да» в великом изобилии.
2: То, что мы видим в биологических системах, это чудо. Это прекрасно, это изящно. И чем больше мы узнаем о живых организмах, тем более очевидным становится дизайн. Когда я только начинала думать о разумном дизайне, были люди, которые публиковали что-то в интернете, говоря, «Я окончила МТИ и поступила в университет Вашингтона. Потом получила степень в Гарварде». Что-то вроде «Ну, раньше она была умной». Что случилось? Действительно, материализм ослепляет науку, и мы упускаем самое важное о мире. Я думаю, что это очень волнующее время для ученого, потому что у нас есть возможность взглянуть на вещи новыми глазами, свежим взглядом.
1: Привлечение понятия разума к объяснению происхождения жизни чрезвычайно полезно, поскольку находится в согласии с тем, что мы наблюдаем в природе. Природа выглядит спроектированной. Жизнь выглядит спроектированной. Дизайн, разум, объясняет информационную насыщенность живой клетки. В живых существах нет ничего волшебного. Я ученый, я не верю в магию. Я верю в механизмы и причины, дающие правильное понимание явлений, которые я наблюдаю. Для такого понимания необходимо признать действие интеллекта. Интеллект необходим. К этому выводу я и прихожу.

Надеюсь, вам понравилось происхождение жизни. Это было захватывающе быть участником проекта, который постигает самую суть больших вопросов, глубоко и многогранно влияющих на наше мировоззрение. Как появилась жизнь? Способна ли ненаправленная работа материи и энергии произвести первые живые клетки? Или жизнь можно объяснить только особым творением Бога? За последние 30 лет впечатляющие технологии позволили исследователям обнаружить и наглядно представить сложный комплекс биологических устройств, работающих внутри каждой живой клетки. Эти знания вдохновили на разработку удивительного научного обоснования концепции разумного замысла в вопросе зарождения первой жизни. Это обоснование основано исключительно на доказательствах, логике и здравомыслии. Теперь мы хотели бы поделиться кратким видео, объясняющим основные принципы этой теории, что когда-нибудь может кардинально изменить ситуацию в том, как науку практикуют, преподают и понимают во всем мире.

0: Когда я смотрю на молекулярные механизмы или на невероятно сложный процесс деления клеток, я хочу спросить, возможно ли, что за этими вещами стоит разум? Что был план и цель для создания этой структуры? Наука должна искать истину о мире. Мы не должны заранее решать, что может быть истиной. Мы не должны говорить: «Мне не нравится это объяснение, поэтому я отложу его в сторону». Точнее, когда мы подходим к загадочному явлению в природе, мы должны привести все возможные причины, объясняющие ее. Одна из проблем эволюционной теории состоит в том, что она безосновательно исключает некоторую причину еще до того, как появляются доказательства. И причина, которая игнорируется, — это интеллект.
1: С конца 19 века, со времен Дарвина, отчасти из-за написания им книги «Происхождение видов», ученые пришли к новому соглашению, к определению науки, которое исключает возможность дизайна как научного объяснения. И это соглашение имеет название «методологический материализм». Оно означает, что если вы собираетесь быть ученым, вы должны давать объяснение, которое ссылается только на естественные причины. Вы не можете использовать интеллект как причину. И все же, как ни странно, мы постоянно делаем выводы в пользу интеллекта. Это часть наших обычных рассуждений – признавать действия интеллекта.
2: Рассмотрим, например, эти иероглифические послания, высеченные на руинах египетских памятников. Никто не будет объяснять форму и расположение этих символов естественными причинами, такими как песчаные бури или эрозии. Вместо этого мы признаем их работой древних писцов, разумных людей. Подобные рассуждения приводят нас к выводу, что таинственные каменные фигуры на побережье острова Пасхи не были сформированы действиями ветра и воды в течение долгих периодов времени. Мы также не предполагаем, что растения могли принять такой вид без какого-либо разумного вмешательства.
1: Конечно, мы постоянно делаем такие выводы, и мы знаем, что они верны. Но встает вопрос, на каком основании мы делаем такие выводы? Какие особенности позволяют нам распознать действия интеллекта?
2: Недавно в книге под названием «Дизайн как логический вывод» математик Вильям Дембски сделал важный прорыв в понимании доказательств дизайна. Дембски выявил характерные особенности артефактов, которые заставляют нас признавать предшествующую деятельность разума.
3: Я пришел к этому, пытаясь оценить, как мы рассуждаем о дизайне. Какие логические шаги мы должны пройти, чтобы прийти к выводу о дизайне. И то, что я пытаюсь сделать, это установить надежные, эмпирические, научно-точные критерии для заключения.
4: Действительно ли что-то спроектировано?
3: Я обнаружил, что вам нужны понятия невероятности и спецификации, особой, определенным образом устроенной модели, смысл которой нам ясен.
2: Согласно Дембски, люди правильно определяют деятельность интеллекта всякий раз, когда наблюдают крайне маловероятный объект или событие, которое также соответствует узнаваемой нами модели. Именно такая картина встречается в черных холмах Южной Дакоты.
0: Если вы путешествуете по западу Северной Америки, вы увидите множество различных фигур на склонах гор, большинство из которых ничего не означает. Это просто камни разных форм и размеров. Но чего вы не видите, так это изображение лиц Линкольна, Джефферсона, Тедди Рузвельта и Джорджа Вашингтона на склонах гор. Единственное место, где вы увидите их, находится в Южной Дакоте. И причина в том, что скульптор, эксцентричный монументалист, решил почтить память этих президентов, проведя большую часть своей жизни, высекая их лица на склоне горы. Эта картина невероятна. Невероятна как результат случайно образованного рельефа склона горы. Но ведь случайно сформированный склон горы ничего не обозначает. Однако мы узнаем модель, что было 4 человека, которые являлись президентами Соединенных Штатов, которые имели определенные черты лица, и эти изображения на склоне горы в Южной Дакоте соответствуют этим лицам.
1: Если я смотрю и вижу лица, я сразу узнаю, что они соответствуют лицам 4 президентов, известным по изображениям на купюрах или портретам из Национальной галереи. Итак, я понимаю, что когда я смотрю на гору Рашмор, у нас не только крайне маловероятный рельеф скалы, но и соответствие независимо существующей модели, что надежно указывает на интеллект.
0: Поэтому, когда у нас есть крайне малая вероятность и спецификация, это дизайн.
2: На морском берегу другая невероятная картина, нарисованная на земле, показывает, как мы обнаруживаем дизайн. Никто не может предположить, что это послание было написано движением волн. Напротив, благодаря особенностям этого узора, мы определяем слова как результат действия интеллекта.
1: Эта невероятная композиция также соответствует независимой модели, а именно формам букв, которые мы знаем из английского алфавита, или словам, известным нам из английского словаря. И поэтому невероятность композиции плюс тот факт, что она соответствует узнаваемой модели, приводит нас к признанию дизайна.
2: Эта иллюстрация предполагает, что критерии Вильяма Дембски для обнаружения дизайна – малая вероятность и спецификация по существу равнозначны информации. Информация представлена не только в картинах, письменных текстах и числовых последовательностях, но и кодируется в программном обеспечении и радиосигналах. Способность обнаруживать информацию в электромагнитных сигналах сделала возможным уникальный поиск интеллекта. В течение более 3 десятилетий астрономы, участвующие в SETI, программа поиска внеземного разума, отслеживали радиосигналы из дальнего космоса в попытке найти богатой информацией последовательности. Как правило, радиотелескопы принимают либо случайный шум, либо простые повторяющиеся сигналы, которые естественным образом генерируются звездами, галактиками и другими небесными объектами. Но астрономы признают, что если бы они когда-либо определили несущий информацию сигнал, это подтвердило бы существование разумной жизни за пределами Земли. Некоторые предполагают, что внеземная цивилизация могла попытаться вступить в контакт, передавая сообщения на универсальном языке математики. Возможно, посредством понятного рисунка наподобие серии простых чисел.
3: Вы не получите это случайно, так что вам нужна сложность или невероятность, множество простых чисел. И вам также нужна модель. И это должна быть правильная модель. Это не шаблон, который вы навязываете. Это модель, которая существует объективно.
2: До настоящего времени исследования SETI не смогли обнаружить какую-либо модель или информацию, которая указывала бы на интеллект в далекой галактике. Но в другой вселенной, гораздо ближе к дому, ученые обнаружили огромный объем информации внутри ядра живой клетки.
0: ДНК имеет структуру, которая идеально подходит для переноса информации. В аденине, цитозине, тимине, гуанине, азотистых основаниях двойной спирали ДНК заложен потенциал для хранения огромного количества информации.
2: На самом деле в известной Вселенной нет объекта, который хранит и обрабатывает информацию более эффективно, чем молекула ДНК. В составе человеческой ДНК 3 миллиарда пар азотистых оснований. Анализ кодирующих областей молекулы ДНК показывает, что их особая организация позволяет передавать подробные инструкции или информацию, подобно буквам в осмысленном предложении или двоичным символам в компьютерном коде.
1: Билл Гейтс сказал, что ДНК похожа на компьютерную программу, только гораздо более сложную, чем любая другая, которую мы смогли разработать. Если вы задумаетесь об этом хотя бы на минуту, это наводит на размышления, потому что мы знаем, что Билл Гейтс не использует ветер, эрозию и генератор случайных чисел для создания программного обеспечения. Скорее, он нанимает умных программистов. Итак, все, что мы знаем из нашего опыта, говорит о том, что богатая информация системы возникает благодаря разумному проектированию. Что мы думаем об информационной насыщенности живой структуры? О том, что информация есть в каждой живой клетке каждого живого организма. Это фундаментальная тайна. Откуда берется эта информация?
2: В течение последних 15 лет философ и ученый Стивен Майер работал над ответом на этот вопрос. Майер подготовил аргумент, чтобы продемонстрировать, что разумный дизайн дает наилучшее объяснение происхождения информации, необходимой для построения первой живой клетки.
1: Интеллектуальные агенты могут создавать информационные системы. Это часть нашей базы знаний. Таким образом, аргумент основан не на том, чего мы не знаем, а на том, что мы знаем о причинно-следственной структуре мира. Мы знаем, что в настоящее время нет никакого материалистического объяснения, никакой естественной причины, которая производит информацию. Ни естественный отбор, ни процессы самоорганизации, ни чистая случайность. Но мы знаем причину, которая способна производить информацию, и это разум. Поэтому, когда люди приходят к заключению о дизайне, исходя из наличия информации в ДНК, они фактически делают то, что в исторических науках называется выводом наилучшего объяснения. Таким образом, когда мы находим богатую информацию систему в клетке, в частности в молекуле ДНК, мы можем сделать вывод, что интеллект сыграл роль в происхождении этой системы, даже если нас не было там, и мы не могли наблюдать, как система возникает.
2: 150 лет назад Чарльз Дарвин перевернул науку своей теории естественного отбора. Сегодня эта теория сталкивается с огромной проблемой. Разумный дизайн воодушевил как начало, так и интенсивное продолжение дискуссии о происхождении жизни на Земле. И для всевозрастающего числа ученых он представляет парадигму, идею, способную еще раз переопределить основы научной мысли.
1: В течение 19 века ученые считали, что существует две фундаментальные сущности – материя и энергия. Но в 21 веке наука должна признать третью фундаментальную сущность –

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
2: Наша сегодняшняя тема звучит так.
1: Быть достойным Бога значит. Именно в этой передаче мы узнаем, а что же значит быть достойными Бога? Как можно нам, людям, быть достойным Всевышнего, который создал эту землю, который спас нас, как мы можем ему соответствовать? Что говорят люди? Например, встречается такое, да, выражение: быть достойным сыном своего отца. Это о каком сыне идет речь? О том, который не хочет слушать, что ему отец говорит, который делает все наоборот, который позорит, наконец, имя своего отца? Нет, ни в коем случае. Речь идет про другого человека. Быть достойным сыном своего отца, я говорю сейчас о хорошем смысле, это значит быть таким же человеком, как известен отец этого сына. Известен с хорошей стороны. И если этот человек, его сын, тоже хорошей стороны известен, то и говорят, это достойный сын своего отца. А какие дети у Бога? Дети Бога, искуплены Христом. Как нам быть достойным того, кто нас призвал? Давайте вначале мы прочитаем Колоссянам, 1 главу, 10 стих. Что от нас требует Бог? И там написано: чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. С этого места мы начинаем рассуждение по Библии. Видите, что написано? Чтобы поступали достойно Бога. Если написано это, значит, можно поступать и недостойно Бога. Безусловно. Так же, как в обычной жизни, вот это пример, достойный сын отца. Так же и в обычной жизни мы можем поступать недостойно Бога. Ну, давайте об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. А сегодня поговорим о том, как поступать достойно Бога. Вот это хороший смысл, который в Библии заложен. Для нас, чтобы нам не позорить Бога, а наоборот Его прославлять. Ведь, поверив в Иисуса, мы стали детьми Божьими. Итак, что требуется? Во-первых, чтобы жить достойно Бога. Деяния, 16 глава, 31 стих. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Веровать в Господа Иисуса Христа. Самый первый пункт. Быть достойным Бога. Почему это первый пункт? Потому что это пункт не только первый, но еще и главный. Без этого

пункта нельзя быть достойным Бога. Если ты не веруешь в Иисуса Христа, ты недостоин Бога. Потому что кто не верит в Иисуса Христа, тот Бога выставляет лжецом. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. Верующий в Сына имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И вот это самый главный первый пункт. Как быть достойным Бога? Веровать в Иисуса Христа. Веровать, потому что неверие и непринятие жертвы Христа и неверие в Него делают человека недостойным Бога. Хорошо, это первый пункт. Перейдем к пункту номер два. Как быть достойным Бога? 2 Тимофею, 2 глава, стих 15. Старайся представить себя, опять кем? Достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Старайся представить себя достойным делателем, неукоризненным, верно преподающий слово истины. Кому пишет апостол Павел? Тимофею. Что он должен был делать, Тимофей? Делатель неукоризненно, верно преподающим слово истины. Преподавать слово истины. Как это нас касается? А так, что мы все тоже преподаем слово истины. Каждый в своей роли. Не думайте, пожалуйста, что только в собрании, кто человек выходит за кафедру, преподает слово истины, или кто ведет какую-то группу, или вы слушаете эту передачу, что я только веду. Нет, ничего подобного. Все дети Божьи по-своему преподают слово истины. Только каждый другому. Например, люди на работе встретились и говорят о чем-то. Кто-то, например, верующий какой-то говорит ему о Боге. Кто-то на лавочке, да, летом там встретился, или где-то отдыхали, там встретились с кем-то. Неважно. Любой человек может говорить о Боге. Но говорить это одно, надо еще и говорить верно. Потому что неверное слово о Боге порождает неверное понимание Библии. И знаете, таких примеров очень много. Таких примеров, что люди говорят о чем-то, например, другим, и сами до конца это понимают. Потом оказывается, что это неправда. Ну, какой пример можно привести? Помните апостол Павел, письмо Филимону, 1 глава 10 стих, там написано: «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, который я родил в узах моих». Это просто как пример я привожу. Без детального понимания этого вопроса, да, например, речь заходит там с кем-то, мы говорим, преподаем кому-то. Что может показаться, вот так прочитал, и кто-то спрашивает: а чего, у апостола Павла дети, что ли, были, получается, и жена, наверное. Ну так, вот написано же о сыне Анисиме. Понимаете, в Библии, если не углубляться в понимание какой-то темы, множество тем, так на поверхности, если смотреть на них, можно трактовать неправильно. От нас требуется, если мы хотим преподавать кому-то, требуется делать это верно. Ну, в данном случае Анисим – это кто? Это не человек, который родился от Павла. Это человек, который стал верующим благодаря проповеди Павла. Вот в чем вся разница. Итак, быть достойным Бога значит быть верующим. Потом верно преподносить неискаженное слово. И переходим к следующему пункту. 1 Петра, 1 глава, стих 16. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Фактически мы уже святы в Иисусе Христе. Мы святы пред Богом. Но что касается нашей жизни? Наша жизнь свята? Какие дела мы делаем? Да?
Что такое святость вообще в нашей жизни? Это процесс. Это процесс нашего освящения. Будьте святы, потому что я свят. То есть, что требуется от нас, чтобы быть достойным Бога? Постоянно стремиться к святости. Святости в чем? В мыслях, в делах, в словах. Что мы делаем? Это все должно быть у нас свято. Ведь если про нас сказано, Господь познал своих, то отступят от всякой неправды те, кто исповедует имя Господне. Господь познал своих. Его дети должны быть его достойны и постоянно стремиться к святости. Не надо думать, что если мы что-то делаем угодное Богу по Библии, вот сегодня, а завтра уже можно это не делать. Нет. Стремиться к святости, жить по Божьему Слову на постоянной основе, только все больше и больше совершенствоваться в этом, чтобы наша жизнь была изменена досконально, чтобы она перестала быть жизнью, какая была раньше, и стала жизнью совершенно другой. Жизнью, которая по-настоящему достойна Бога. Потому что эта жизнь всегда стремится к святости. Так, мы можем перейти к следующему пункту. Что значит быть достойным Бога? Галатам 5:25. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот что интересно, да, вот из предыдущего пункта вытекает. Стремитесь к святости, а теперь живите духом. Как можно стремиться к святости? Только жить духом. Вот здесь Галатам 5 глава сначала описываются дела плоти. Они суть известны. Супружеская неверность, блуд, нечистота, непотребство и так далее описывается. А 22 стиха плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод духа. Вот эти чувства должны быть у нас. Эти качества, если мы живем достойно Бога, должны жить духом. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не на словах, что мы такие живем, говорим, мы поступаем по духу. Да, мы живем не по плоти, а точно по духу. А дела показывают, что что-то не так. Что-то не так, а мы живем так, как сказано о делах плоти. Такого быть не должно. Если мы хотим быть достойными Бога, то от нас требуется жить по духу, а не по плоти. Плоть — это то, что было в прежней жизни. Жизнь по духу — это то, что в жизни нового человека, который Бог создал в Иисусе Христе. Жизнь по духу — это тоже один из пунктов нашей темы. Быть достойным Бога значит жить духом. Задумайтесь, когда мы живем, какова наша жизнь? Какие в ней дела? Дела плоти или дела духа? Достойны ли мы действительно Бога через нашу жизнь? Посмотрим еще один пункт, что значит быть достойным Бога. Колоссянам 3 глава, стих 2. О небесном помышляйте, а не о земном. Видите такие противоположности? Жить по плоти и жить по духу. Достойные Бога должны жить по духу. А теперь другая противоположность. Думать о небесном или о земном. Достойные Бога должны думать больше. Мы не говорим, что должны думать всегда. А о земном тоже надо думать, да, там, как нам жить. Но в меньшей степени. Больше думать о небесном. О небесном. Почему нам надо думать о небесном? А здесь же и сказано, Колоссян 3 глава. Дальше. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. О небесном. Небесная сфера.
Это непостижимое для нас сегодня. Это то, о чем говорил апостол Павел. Да? Он был восхищен до третьего неба и слушал слова, неизреченные, которым людям нельзя пересказать. Небесная сфера. Именно там Бог создаст новую землю под новым небом. Это другая передача, которую вы найдете в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Новое небо и новая земля. Думать о небесном. Потому что то, что Бог обещает святым, не связано с землей, но связано с небом. Если мы думаем больше о небе, мы думаем больше о Боге, о Его Слове. Это тоже связано с небесным, а не земным. Этим мы показываем, что мы достойны Бога. Вот о чем мы говорили сегодня. Эту тему можно развивать и дальше. Еще, еще, еще. Как мы можем быть достойны Бога? Ну вот мы выделили некоторые моменты, насколько позволяет нам взять это время. Итак, быть достойным Бога значит, во-первых, быть верующим в Иисуса Христа. Второе, верно преподносить неискаженное слово истины. Третье, постоянно стремиться к святости. Четвертое, жить духом. Пятое, больше думать о небесном, а не земном. Проверьте свою жизнь. А ваша жизнь достойна Бога? А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать рассказы Руди Лека из книги «Путешествие в жизнь». Первый рассказ называется «Не отвлекайтесь».

Осень в горах Швейцарии восхитительна. Однажды, находясь в отпуске, Руди решил насладиться длительной прогулкой на свежем воздухе. Взобравшись на гору, он задохнулся от восторга. Перед ним открылась великолепная панорама. Голубые горные хребты один за другим уходили вдаль, а зеленые долины, покрытые маленькими коричневыми точечками причудливых швейцарских шале, так и манили к себе.

он услышал звук пастушьих колокольчиков, доносимый ветром. «Коровы, должно быть, где-то рядом», — подумал он. И действительно, вскоре появилась первая из этих крепких швейцарских созданий. Одна, две. Все стадо медленно спускалось со склона, направляясь в долину, лежащую далеко внизу. Вскоре появился и пастух. Поравнявшись с Руди, он заговорил. «Да, теперь в горах прохладно, похолодало, и пришла пора перегонять стадо вниз, с высокогорных лугов, где коровы паслись летом. Скоро выпадет снег, а это может печально кончиться для скота». Итак, коров гнали вниз в деревню, где они проведут зимние месяцы в теплом и уютном хлеву. Коровы безостановочно спускались со склона. По обеим сторонам тропинки по-прежнему было много травы. Хороший корм для коров. Но животные не обращали на нее никакого внимания. «Это очень интересное явление», — сказал пастух. «Каждый раз, когда мы свертываем стоянку на альпийских лугах и начинаем спуск, коровы в точности знают, куда мы направляемся. Они проходят по самым лучшим лугам и демонстрируют полное равнодушие даже к самой сочной траве. Они знают, что до хлева надо добираться целый день, и двигаются без остановок, не глядя ни вправо, ни влево. Их не уведешь в сторону, соблазнив наиотборнейшим кормом вдоль дороги, потому что они знают, что направляются домой». «Как интересно», — подумал Руди. «Нас, людей, уводят в сторону всевозможные искушения на пути к небесному Иерусалиму. Иисус сказал нам быть целеустремленными, но слишком часто мы отклоняемся от цели. О, Господи, помоги нам быть равнодушными ко всем соблазнам мира и вместо этого не сводить глаз с Тебя».

Господи, сегодня, когда мы следуем за Тобою под благословенный кров небесного хлева, пусть же скоротечные соблазны на нашем пути не собьют нас с дороги. И пусть мы будем думать единственно об одной цели — достичь пункта конечного назначения прежде, чем наступит ночь.

Новорожденный ягненок казался таким крошечным в руках дородного фермера. Малыш беспомощно тыкался носом в шерстяной джемпер хозяина. Днем этот ягненок отбился от стада, но спустя несколько часов его нашли. Уже было темно, когда Руди подошел к загонам, где содержалось стадо. «Не имею ни малейшего представления, куда поместить малыша», — сказал встревоженный фермер. Он шарил глазами по загонам, как будто надеялся обнаружить какой-то особый знак, указывающий на потерявшуюся овцу. В каком же загоне содержался новорожденный, отбившийся от стада? В каком из них находилась его мать? Фермер осторожно выпустил маленького ягненка в ближайший загон. Когда большие овцы стали тесниться вокруг него, крохотуля поначалу чуть встревожился, а затем его охватил панический страх. Беззащитный и испуганный, новорожденный открыл ротик и издал жалостливый, душераздирающий крик отчаяния. Через миг из дальнего загона послышался ответный крик, громкий и четкий. Мать узнала голос своего маленького ягненка даже на расстоянии среди множества других звуков. С улыбкой облегчения фермер нагнулся, подхватил ягненка и перенес в материнский загон, где с нежностью опустил его вниз. Мать малыша уже шла нам навстречу, и вскоре эти двое вновь воссоединились.

Они оставили их в безопасности и теплоте загона. Возвращаясь обратно к дому, где их ожидал горячий ужин, Руди задумался о любви отца, ожидающего нашего зова. В мириаде звуков мира, среди многоголосия других молитв, он слышит наши, полные тревоги, крики. Ему всегда известен голос того, кто принадлежит ему.

О, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты отвечаешь на мой зов. Как же сегодня я нуждаюсь в Твоем присутствии.

Темно-золотистая жидкость имела приятный вкус. Получился восхитительный сок из собранного в этом году обильного урожая яблок. Руди высыпал только что собранные фрукты в соковыжималку и в результате получил чудесный фруктовый нектар. Глубокой осенью они с женой пьют заготовленный сок за обедом. Это одно из тех удовольствий, которое сопровождает их пребывание в имении организации «Миссия молодежи» в Швейцарии. Еще какое-то время с момента приготовления сока они продолжали запивать еду галлонами этого напитка, но чуть позже они заметили постепенную перемену в его вкусовых качествах. В огромном стеклянном сосуде для хранения сока начали образовываться маленькие пузырьки, и можно было увидеть, как они поднимались на поверхность. Затем яблочный сок изменился в цвете и частично утратил присущую ему сладость. Развивался процесс брожения. Теперь за работу активно принялись бактерии, медленно преобразуя сладкий яблочный сок в свежий яблочный сидр. Это была та же самая жидкость, но ее состав и назначение изменились. Теперь я положу в бутыль по-настоящему действенный реагент, вызывающий изменения, сказала Элиана, жена Руди. Руди взглянул на странное резиноподобное вещество, которое его жена держала в руках. Элиана бросила добрую горсть этого вещества в бутыль, а затем поставила сосуд с жидкостью в погреб. Проходили дни и недели, а они не притрагивались к сидру. Затем, наконец, открыв крышку, они обнаружили, что сидр превратился в прозрачный яблочный уксус. Они по-прежнему продолжали использовать эту жидкость, но не бутылками и не стаканами, а всего лишь по несколько капель в день на салат или какое-либо другое острое блюдо. Изысканный аромат придавал особое очарование каждому блюду, что хорошо способствовало пищеварению. Они имели по-прежнему всю ту жидкость, но ее состав и назначение изменились в очередной раз. Руди размышлял о своей жизни. Он обнаружил, что на протяжении всех этих последних лет он оставался тем же Руди Леком, но в течение этого же периода времени он претерпевал изменения. Или же Господь изменял его? Аналогично тому, как яблочный сок менял свой цвет, вкус и назначение, он также множество раз менялся в эти годы. Не сменилась ли теперь его неопытность и воодушевленность на четко сконцентрированную и достигшую полной зрелости силу? Руди убежден, что если мы позволим Господу действовать в нашей жизни, Он извлечет из глубин нашей сущности всю полноту
ароматов и заложенный в нас потенциал, дающий возможность мастеру всегда работать над нами.

Благодарю тебя, Отец, за изменения, которые ты непрестанно привносишь в мою жизнь.

Взяв Библию, Руди вышел на веранду загородного дома навстречу лучам утреннего солнца и остановился в изумлении. Только вчера вечером он подметал веранду, занимаясь в основном уничтожением паутины. Однако она появилась снова. Он каждый день убирал ее, но на следующее утро паутина появлялась снова, сотканная заново и тщательно сконструированная. Каким же невероятным упорством обладали пауки! Он сел и открыл Библию, ожидая, что Господь заговорит с ним с его страниц. Но в то утро послание пришло из совершенно иного источника. Перед его глазами крохотный паучок начал плести самое что ни на есть невообразимое творение. Это поразительное существо плело нити, протянувшиеся от потолка до пола. Паутина ткалась по направлению от центра к краям по тщательно спланированной схеме и системе. Руди был очарован решительностью этого существа. Единственное, чего он добивался, так это закончить паутину. Чтобы достичь своей цели, он плел, не останавливаясь ни на одну секунду. Руди позвал Элиану посмотреть на эту изумительную работу и показать, на каком расстоянии друг от друга были сделаны крепежные паутинки. Эти едва видимые нити протянулись на многие ярды. Но затем, в мгновение ока, результат всей работы был уничтожен, потому что Элиана неосторожным движением руки оборвала это хрупкое крепление. Из всей хитроумной механики осталась всего лишь одна нить. Какой-то момент паук находился в бездействии, раскачиваясь на этой единственно уцелевшей нити, по-видимому, ошеломленный внезапным уничтожением паутины. Но неожиданно крошечное создание вновь решительно принялось за работу. С удвоенной энергией и усердием паук стал плести и ткать все заново. Его упорство и воля произвели на Руди глубокое впечатление. Обладал бы он таким же упорством, если бы результаты его тяжкого труда были бы уничтожены аналогичным образом, или же, отчаявшись, бросил бы все. Было бы полезным позаимствовать у этого крошечного Божьего создания такое же упорство и настойчивость для того, чтобы творить вновь и вновь, вопреки неимоверным поражениям.

Господи, научи меня Твоему безграничному терпению и упорству. Я слишком часто легко сдаюсь, когда многочисленные препятствия встают на моем пути. Помоги мне выдержать и не сдаваться.

Сегодня в программе «Христианские чтения» вы прослушали рассказы из книги Руди Лэка «Путешествие в жизнь». Не отвлекайтесь, распознай глаз, изменения и рассказ упорства.

Программа была подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Владимиром Таряником и Валентиной Висиной.

программе «Христианские чтения» вы слушали короткие рассказы. Перевод с английского Галины Михонцевой. Программа была записана в студии миссии «Слово к России».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Шесть дней творения? Безусловно. Многие христиане с готовностью принимают все, что сказано в книге «Бытия» о сотворении мира. Но с одним исключением. Они не желают признавать, что шесть дней творения – это шесть самых настоящих 24-часовых суток. Но знаете ли вы, что в Писании есть немало эпизодов, правильное толкование которых основано именно на буквальном понимании шести дней творения? В книге Исхода, 20 глава, 11 стихе, Господь дает Моисею 10 заповедей. В этом стихе объясняется смысл субботы. Бог говорит, что человек должен работать 6 дней и отдыхать на 7-й, ибо сам Бог создал небеса и землю за 6 дней, поэтому Он благословил день 7-й. Эта истина повторяется и во Второзаконии, 5 главе, 13 стихе. Разумеется, ни один христианин не станет утверждать, что 10 заповедей – это поэтический образ, который должен восприниматься метафорически. В своих заповедях Господь подтвердил, что Он действительно сотворил мир за 6 обычных дней, а в 7-й, тоже обычный, день отдохнул. Если бы эти 6 дней были долгими эпохами, то нам приходилось бы трудиться всю жизнь безо всякой надежды дожить до эпохи отдыха. Очевидно, что Господь не имел в виду ничего подобного. Если 6 дней творения не дни в прямом смысле слова, то получается, что и 10 заповедей нельзя воспринимать буквально. И к чему же это нас приведет? Сам Господь в своих заповедях подтвердил, что речь идет о самых настоящих днях, состоящих из 24 часов.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы имеем беседу номер 96 и продолжим знакомство со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеют Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание апостола Петра, третью главу, прочтем два стиха, третий и четвертый. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». Дорогие друзья, благодарение Богу, что со дня основания Церкви Христа и до сей поры всегда были и есть верные Господу дети Божии, которых не поколебали никакие ветроучения. Но в то же время, уже во время Петра, во времена Петра и в продолжении всей истории Церкви, были, есть и сегодня есть другие люди, которые не только сомневаются в обетованиях Божьих, но которые, как мы говорили в прошлой беседе, активно вступили на путь противления Богу. Апостол Петр предостерегает детей Божьих в этом, чтобы они были осторожны. Пророк Малахия за 4 столетия до рождения Христа писал о таких людях так. Послушайте внимательно. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем мы прогневляем Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или «Где Бог правосудия? Где Бог правосудия?» Эти люди, друзья мои, не знают того, что только потому, что Бог милостив, что Бог не желает смерти грешника, что Бог дает возможность каждому покаяться и примириться с Ним, терпеливый, даже многотерпеливый Бог терпит всех людей, даже богоотступников терпит. Он ожидает и от них покаяния. Люди же, наоборот, считают, что поскольку они делают зло, и их никто не наказывает, значит, Бога нет и правосудия нет. Но, друзья мои, это не так, далеко не так. Милости Божьи, как сказал некто, летят к нам на самолете, а наказание идет на черепахе. Но оно идет, медленно, но идет, уверенно идет, приближается. И если человек покается, обратится к Господу, милость Божия покрывает все грехи человеческие и платит за его зло, за его грех. Если же это покаяние не совершится, наказание человек не избежит. Вернее, плату за грех не избежит. Так как уже в те времена обетование второго пришествия Христа возвещалось в церквах, уже возвещалось. Некоторые полагали, что это пришествие должно совершиться при их жизни. И так как оно задерживалось, некоторые утратили веру в верность Божию. Этими сомнениями пользовался сатана, чтобы повредить Церкви Божией. Законы человеческого общества, как известно, не всегда приводится в исполнение, но все-таки рано или поздно закон правосудия их настигает. Некоторые очень долго увертываются от карающей руки закона, но в конце концов они или сами себя выдают, или бывают открыты. Нет никакого сомнения, что Бог, справедливый судья, не может не осудить грех, если человек умышленно, сознательно попирает Божьи заветы. Что касается второго пришествия Христа, Господа Иисуса, то здесь мы видим немедлительность Бога.
А долготерпение, так и апостол говорит, мы скоро будем об этом говорить, у Бога иная математика. Наши подсчеты не всегда совпадают с Божьими, но одно нам известно, что никакое слово не останется бессильным у Бога. Все в свое время исполнится. Да, отцы наши умирают от начала творения, умрем и мы, но что значит умрем? Смерть – это только перемена адреса и ничего больше. Если мы верим в загробное существование, то смерть не может избавить человека от платы за грех. Грех может быть только снят, и притом кровью, и не всякой кровью, а праведной кровью единородного Сына Божия Иисуса Христа. Дорогие друзья радиослушатели, наш совет вам со всеми вопросами обращаться к Слову Божьему, к Евангелию. Пусть ругатели имени Божьего глумятся над истиной, она от этого не пострадает. Истина всегда остается истиной, и она знает, как себя защитить. То последнее время, о котором упоминал апостол Петр, как раз теперь подошло. Целая армия подготовленных работников атеизма ведут усиленную борьбу против веры в Бога. Но в заключение, наше время подошло к концу, я вам скажу. Прислушайтесь к голосу совести. Веруйте в Бога. И веруйте Богу. Веруйте Его Слову. Веруйте в Евангелие. Да поможет вам Господь в этом. Аминь. Вы слушали радиобеседу «Капля росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче в это же самое время. Да хранит вас Господь. До свидания, друзья.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
2: Наедине с Библией. Земные родственники Иисуса. Продолжение.
3: Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама.
2: Матфея, 1 глава, 3 стих. Здесь опять интересная и поучительная история. Фарес и Зара были близнецы. Во время родов сначала появилась рука Зары, и повивальная бабка пометила ее красной нитью в знак того, что он будет первым. Но он возвратил руку свою, и первым стал брат его Фарес. Бытие, 38 глава, с 27 по 30 стихи. Здесь мы опять видим, как отличается выбор человеческий от избрания Божьего. Фарес был избран не человеком, он был послан Богом. Этот случай показывает, что Бог Отец следил за родословием своего грядущего сына. К сожалению, мы находим в Библии совсем мало информации о Фаресе. В книге «Чисел» 26 главе с 20 по 22 стихи говорится о количестве колен Израиля, и в колене Иуды упоминается ветвь Фареса. Затем в книге «Руфь» 4 главе с 18 по 22 стихи перечисляется потомство Фареса до Давида. Думаю, что план Господа до определенного времени остается в тайне и даже от ангелов. Никто не мог знать о плане, пока Господь об этом не предвозвестил. Кто из сыновей Иуды удостоится войти в дальнейшую линию родословия семени жены Иисуса Христа? Смотрите, как размножился весь Израиль до 601 тысячи мужей, а колено Иуды из этого числа насчитывало 76 тысяч мужей. И кто мог бы из этого числа без откровения угадать или вычислить то имя, которое избрал Господь? Только когда появляется Давид с его обетованием, древние историки смогли вычислить Фареса из сыновей Иуды. Это еще раз показывает, насколько мы, люди, слепы и беспомощны без Бога.

0: Хочется обратить ваше внимание на некоторые повторяющиеся факты. У Авраама первенцем был Измаил, но Бог избрал второго от Сары, Исаака. У Исаака был первенец Исав, но Бог избирает второго Иакова. У Иакова первенец Рувим, но Господь избирает четвертого Иуду. У Иуды от Фамари, которая не была ему даже женой, два сына. И здесь первый раз в истории родословия Иисуса Христа первым рождается тот, кого избрал Бог. Интересно заметить, что здесь впервые упоминается имя женщины – Фамарь. Обратите внимание, что параллельно родословию по мужской линии всегда следует и женское родословие. О нем Библия говорит несколько меньше, но Дух Святой не упускает из повествования тех женщин, которые были удостоены Богом войти в родословие, которые приводят читателя Библии к Деве Марии, Матери Христа. Она была приготовлена силой свыше для рождения в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Читая родословие в Евангелии от Матфея, мы находим в нем пять женщин: Фамарь, Раав, Рувь, Версавия и Мария. И только одна из этих пяти была чистой девой. Мария – потомок избранного царского рода Давида. От нее и родился Христос. Матфея 1,16. Дальше я хочу обратить по возможности внимание на всех тех женщин, судьбы которых непосредственно связаны с Христом и имена которых мы находим в Библии. В первой книге Библии «Бытие» в 5 главе нам дано родословие Адама. В этом родословии нет ни одного женского имени. Но со времен Авраама мы начинаем встречать в Библии имена женщин, и часто они имеют прямое отношение к рождению нашего Господа Иисуса Христа. Вальдемар Тюфс.
1: Открытое сердце. Уже и озеро себе нашел. Мне 72 года. Меня уговорили ехать в Германию. Жена и две ее дочери. Мы продали дом и все-все. Моя супруга заболела раком и умерла здесь. Младшая дочь под предлогом, что деньги нужны на похороны, можно сказать, обворовала меня, забрав все деньги. И теперь, сколько ни звоню, не отвечает на звонки. Я все это тяжело пережил. Даже жить не хотел и уже облюбовал себе озеро. Но дело не в страхе. Просто подумал, что жизнь дается только один раз. Очень много я передумал за это время. Вальдемар Ф. Дорогой Вальдемар, получив ваше письмо и прочитав его, хочу сказать, вы правильно решили, что жизнь дается один раз, и не пошли на тот шаг, на который толкал вас дьявол. Жизнь – это дар Божий, и в очах Божьих наша жизнь драгоценна. И если вы хотите знать цену человеческой души, то вы должны пойти на Голгофу. Там за мои и ваши грехи страдал и умирал Сын Божий Иисус Христос. Это цена нашего искупления. Бог Отец отдал Своего Единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, написано в Библии. Вальдемар, вы пишете, что ваша приемная дочь забрала все деньги, 49 тысяч евро, а мне хоть сдыхай. Конечно, она поступила не по-человечески. И почему Бог допустил это, трудно сказать. Возможно, для того, чтобы вы серьезно задумались над целью и смыслом своей жизни. Как вы и сами пишете, что она дается один раз. А потому и жизнь нужна так, чтобы временные вещи не зажали душу в клещи. Одна душа уйдет в края иные, о ней-то и подумать нужно ныне. Вам уже 72 года, осталось немного, а там встреча с Богом. Слово Божие говорит, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. А в Ефесянам 4:32 читаем: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И еще сказано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Римлянам 12:19. «Бог сам воздаст каждому по делам». Дорогой Вальдемар, мне так же, как и вам, 73 года. Я инвалид труда в коляске, уже 45-й год. Многое пережито. Были времена, когда не хотелось жить. Но 40 лет назад, читая Евангелие Иисуса Христа, я понял, что не все с этой смертью кончается, что есть вечность и есть воздаяние. И я покаялся в своих грехах и принял Иисуса Христа, Спасителя, в свое сердце. И Он наполнил мое сердце своей любовью, миром и радостью. И теперь все проблемы стараюсь решать только с Господом. С Ним жить легко, умирать не страшно, и будущее будет светлым и прекрасным. В молитве «Отче наш» есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Смысл таков: если я не прощаю, то и ты меня, Господи, не прощай. А мы все желаем быть прощены Богом. Простите и вы, Вальдемар, своей падчерице, которая забрала у вас все деньги. А Бог наш, богатый милостью и щедротами, не оставит вас и не покинет. Доверьтесь Ему, и Он благословит. Буду о вас молиться. Отто Шульц. Письмо в номер. Включите, пожалуйста, в свои молитвенные списки за наших и не наших детей девочку 15 лет. Зовут ее Нина. Это девочка из многодетной семьи верующих. Но, как иногда бывает, заблудился ребенок. Она училась в одном классе с моей дочерью, но после каникул в школу не пришла. Дочь связалась с ней по электронной почте и получила такой ответ: «Я в психушке. Пыталась 3 раза покончить с собой». Мы уверены, что все в семье этой девочки молятся о ней. Давайте и мы будем в молитвах нести эту душу к престолу Господа. Ольга М.
0: Станут садоводами. Однажды друзья пригласили нас на христианский русский вечер в Бад-Альзен. Когда мы вошли в зал, то я немного удивилась, потому что собрание проходило в необычной для меня обстановке. В зале стояли накрытые столы, и люди, сидящие за ними, беседовали, пили чай и ждали начала собрания. Наши друзья объяснили, что почти все эти люди раньше были в плену наркотической или алкогольной зависимости. Многих из них, в том числе и наших знакомых, дьявольские сети долго не выпускали на свободу. Но как бы ни были крепки эти сети, наш всемогущий и любящий Господь сильнее, и Он дает избавление от них. Все эти люди в разное время проходили терапию в христианском реабилитационном центре Бад-Альзен, который был основан в 1988 году. Тут помогают подросткам и молодежи освободиться от наркозависимости. В настоящее время уже работает 5 филиалов этого центра в Германии и один в Украине. Начинает свою работу такой филиал и в России, в городе Пермь. Руководитель центра Виктор Браковский со своей семьей живет вместе с реабилитантами в одном доме. Они вместе читают и изучают Библию. Реабилитанты становятся частью христианской семьи и учатся жить по-христиански. В центре нет штатных социальных работников, психологов, врачей, но в кругу друзей реа-центра есть люди этих специальностей, готовые в любую минуту прийти на помощь. Этот центр можно назвать школой жизни, в которой каждый, кто туда обращается, учится самостоятельно выстаивать в этой жизни. Им помогают познакомиться с Богом и познать Его любовь. Проходя реабилитацию, они обучаются азам профессии садовода и, покинув реа-центр, могут работать или продолжать обучение дальше. После реабилитации бывшие наркоманы и алкоголики свидетельствуют о том, что с ними сотворил Господь. Некоторые создают семьи, некоторые остаются в центре и помогают работать с новичками, а некоторые и сами стараются создать такие же центры. Бывшие реабилитанты свидетельствуют в церквях, участвуют в богослужениях, организовывают спортивные мероприятия. Финансирование центра происходит только за счет добровольных пожертвований. Поэтому работники центра рады и благодарны всем, кто их поддерживает. Но особо они нуждаются в молитвенной поддержке, ведь многое может совместная молитва. Если среди ваших родных или знакомых есть те, кому нужна такая специфическая помощь, и этот человек желает ее получить, то вы можете обратиться по телефонам 057-22-81-422 или 01-77-78-10-771. Олесия Отто. Хоть и не одновременно. Я радуюсь, имея возможность молиться с читателями забытого алтаря о проблемах этого мира. Я на коленях пред Господом читаю их и, не вставая, за каждого отдельно молюсь с вами своим кровоточащим сердцем. Добавляю это к моим ежедневным молитвам за израильский народ, за мир и Иерусалиму, за правительство, за заключенных, голодающих, за одиноких, больных, за детей-сирот, за миссионеров, за страны, где гонения, за газету. Как горит мое сердце радостью! Все, конечно, не в одно время молимся. Сколько душ, которые терзает дьявол и держит их в своих сетях алкоголя и наркомании. Да поможет нам Господь ежедневно приносить их к престолу благодати и усердно молиться. Да услышит Господь крик душ детей своих и пошлет жажду и голод духовный на землю, чтоб еще многие воззвали к Нему и нашли радость и спасение в Иисусе Христе. И мои родные гибнут во грехах. Моя надежда — Господь. Он знает, когда наступит время, чтобы излить чашу молитв моих на них. Верю, спасет весь дом мой. Уповаю на Иисуса Христа. Анна Гей. Прошу помолиться. Недавно мы проехали по Приморскому краю. В Спасском районе договорились нести служение в зоне строгого режима ИК-33 и крытого режима ИК-6 в самом городе Спаске и в поселке Чкаловский в зоне ИК-39. По милости Божьей получили разрешение, но, как всегда, не хватает сил и средств. Молитесь об этом, пожалуйста. Два брата из Спасской церкви ЕХБ дали согласие нести тюремное служение, но нужно время на их оформление. Нам тяжеловато ездить, это большие расстояния, а мне уже 65 лет будет. Молитесь о духовном и физическом здоровье, и чтобы служение было в силе Духа Святого во славу Иисуса Христа. Планируем еще распространиться на зоны, которые возле города Находки. Молитесь о служителях и чтобы Господь убрал все препятствия. Вяткин, В.Л. Приморский край, Россия. Благодарю вас за присланный мне номер газеты, а также за публикацию моего стихотворения. У меня в семье кое-что изменилось. Жена уже почти целый год не работает, болеет. Здоровье ее неважное, хотя до пенсии еще далеко. Ей 59 лет. Она всю жизнь горела на любой работе, а теперь нетрудоспособна. Александр Гулин. От редакции. Александр Гулин – наш многолетний автор. Он откликался своими стихами на нужды многих читателей. Теперь молитвенная поддержка нужна его семье. Дорогие читатели, прошу вас молиться о моей дорогой сестре во Христе Наде. У нее доченька, которой 3 года, с синдромом Дауна. И теперь Надя ждет еще ребеночка. Они очень нуждаются в молитвах. Тамара Шпрунг. Автор свидетельства «Мне ее доверил Бог». День поста и молитвы алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 6 декабря, каждый первый вторник месяца.
2: Неожиданный попутчик. Жить, творя добро, никогда не считалось престижным, но никогда люди и не получали большего душевного наслаждения, как от жизни, посвященной добрым делам во имя Христа. Молодая женщина вошла в опустевший вагон последней электрички. Она любила дорогу и умудрялась предаваться размышлениям, несмотря на шум вокруг. Сейчас она предвкушала получасовой отдых, потому что в вагоне был всего лишь один пассажир. Она ушла от него подальше и устроилась у окна, за которым, впрочем, ночь все покрыла тьмой. Жизнь – штука намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Ее подруга Таня скоро должна родить. Она сейчас возвращалась от нее, узнала о самочувствии и утешила, ободрила. Не было бы ничего необычного в том, что Таня ждет ребенка, но женщины встретились и познакомились в палате тубдиспансера, куда Таня попала в крайне тяжелом состоянии. В легких 5 опасных каверн. Кристина часто приходила к Тане. Они сдружились, и душевное состояние больной кардинально изменилось. Отчаяние сменилось верой в Бога. Таня теперь постоянно читала подаренный ею Новый Завет и необыкновенно быстро утверждалась в вере и укреплялась духом. Бог подарил ей ребеночка. Хотя врачи, конечно, думают, что Бог все перепутал. Сколько ни убеждали они Таню, что аборт спасет ей жизнь, она отвечала одно – от Бога и жизнь, и спасение, а аборт – это жестокое убийство. Пока эта история обсуждается множеством людей, Таня с мужем ожидают появления на свет крошки. «Слава тебе, Господи! Знаю, ты сохранишь ее веру! Знаю, ты сохранишь ее веру, несмотря на все трудности», — сказала Кристина вполголоса, и слова ее утонули в звуке колес поезда. Непроста жизнь человека, несущего людям весть о Христе, о спасении, но как необыкновенно прекрасна и трудностями, и победами. Какую радость переживаешь, когда видишь, как меняются люди. Половина пути осталась позади. Кристина обратила внимание на одинокого пассажира. И несмотря на то, что их разделяло не менее 10 метров, она заметила неестественный блеск в его глазах. Повинуясь зову сердца, она поднялась и подошла к парню. Присев на скамейку напротив, спросила: «Как тебя зовут и куда ты едешь?» «Антон, еду в Закарпатье». «Но это около 1000 километров отсюда, а электричка дальше нашей станции не идет». «Да, я знаю, но мне сказали, что здесь вокзал открыт круглосуточно и можно переночевать». Антон говорил, заметно заикаясь. Кристина смогла рассмотреть его глаза. Они не просто блестели, они были красные и горели. Но по виду он был трезв. «Что с твоими глазами?» Юноша рассказал, что у него уже несколько дней сильная температура, и он сегодня почти ничего не ел. Пытается электричками добраться домой к родителям, без денег и без документов, что якобы работал на хозяина где-то на Херсонщине. Когда заболел, его прогнали, а документы отобрали, чтобы в милицию не пошел. «Он лжет», — возникла ядовитая мысль и больно кольнула в сердце. «Какая разница?» — ответила ей Кристина. «Ведь мальчик больной, голодный и легко одет, ему нужна помощь». Она закрыла рот сомнению своей верой, и оно оставило Кристину в покое. Электропоезд остановился, широко открыв двери в ночной холод. Усталый голос объявил, что станция Фая конечная, и попросил всех пассажиров освободить вагоны. Кристина и Антон вышли в ночь. Молодой женщине стало неловко за свои теплые обувь и одежду, глядя на легкую ветровочку и рваные кроссовки попутчика. Она велела ему зайти в здание вокзала и никуда не уходить, а она вернется и принесет таблетки и что-нибудь поесть. Антон просто кивнул. Буквально прилетев домой, Кристина включила электроплитку, на ходу соображая, что можно приготовить быстрее, и есть ли у нее что-нибудь от гриппа. Вдруг она резко остановилась, пораженная внезапной мыслью. «Через час ты будешь лежать в теплой постели, а больной мальчик в это время будет сидеть на холодных деревянных стульях на вокзале». Она стояла, глядя на раскаленную спираль плитки. Кристина прекрасно понимала, что в ее душе идет борьба логики и чувств. Логика предоставила ей холодные аргументы против любых действий, кроме одного – выбрось из головы этот мусор и ложись спать. Прикрыв на секунду глаза, она вновь увидела горящие глаза и неестественно худую фигуру в рваной одежде. Она жила в доме, состоящем из 2 квартир. В одной она жила, а другая пустовала. Вход в другую квартиру был отдельно, со двора, но внутри они были объединены дверью, которая запиралась на внутренний замок. В одной из комнат, пустующей половины дома, стояла кровать. Кристина отнесла туда обогреватель, постель, нашла в дедушкиных вещах теплую одежду для юноши. Потом вернулась на вокзал и привела Антона домой. Есть он не стал, но таблетки и горячий чай принял. Утром, пока юноша еще спал, Кристина снова пришла на вокзал, чтобы поговорить с начальником. Билеты в то время еще продавались только по паспорту. Рассказала историю мальчика. Ей пообещали помочь. Вернувшись, принесла Антону завтрак. «Не замерз?» «Нет, тепло». Выглядел он и правда отдохнувшим, и жара уже не было, но все же бледность на худом лице поражала. «Послушай, Антон, сейчас я еду на работу. Постараюсь отпроситься пораньше и попрошу аванс. Я просила о тебе начальника вокзала, так что билет у тебя будет. Поезд сегодня ночью. Но у меня денег нет. Я же сказала, я попрошу аванс и куплю тебе билет». Так что закончить лечение и отдохнуть от всех приключений ты сможешь дома. А до вечера теперь лежи, набирайся сил. Кристина внесла ему плитку, чтобы он мог сам разогреть суп, когда захочет, оставила на стуле чай, мед и таблетки и ушла. Каждый день, кроме выходных, из соседнего села на велосипеде приезжал Толик. Он лечился в тубдиспансере на дневном стационаре, и ставил он свой велосипед в доме Кристины на веранде. Забирал после лечения около 12 часов. Если хозяйки дома не было, он открывал замок в двери веранды ключом, который был спрятан в условленном месте. В этот раз Кристина вернулась домой в 3 часа. Открыв дом и увидев, что велосипеда на веранде нет, не удивилась. Когда же вошла в коридор, из которого направо были двери в ее квартиру, а налево в пустую, сердце ее тревожно забилось. Обе двери были открыты настежь, а внутренний замок вырван с мясом. Кристина медленно вошла в комнату, где должен был быть Антон. Он вышел на улицу через парадный вход, оставив дверь открытой. Хоть и медленно, но Кристина сообразила, что не мог он ее закрыть. Руки были заняты. Дорожка, покрытая свежим снежком, ведущая на улицу, запечатлела след от колес велосипеда. В доме был только один велосипед — Толика. Она чувствовала, как оцепенение сжимает лицо, руки, ноги делаются ватными. Она слышала, как замедляет привычный бег по венам кровь. Медленно повернулась и пошла в свою квартиру. Магнитофон, телефон и еще кое-что ушло вместе с велосипедом. Теплые вещи, которые она отнесла Антону еще вечером, так и остались в той комнате. Суп тоже остался нетронутым. Он так и уехал, раздетый и голодный. Разум молодой женщины как бы застыл. Она все видела, но дать оценку увиденному не могла. И еще до того, как способность рассуждать и чувствовать вернулись к ней, она ясно услышала в своем сердце знакомый голос доброго пастыря. «Скажи, дочь моя, почему ты привела в свой дом этого юношу? Ради тебя, Господи! Ты жалеешь, что сделала это? Нет, я сделала это ради тебя, ведь ты сказал, что то, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне». «Как ты думаешь, я знал наперед, как поступит с твоей добротой этот парень?» «Да, Господи, ты всегда все знаешь». «А как ты думаешь, почему я разрешил этому случиться? Как ты поступишь, если я дам тебе встречу с ним?» Кристина задумалась. Она снова увидела пылающие жаром красные глаза на худом лице, рваные кроссовки, услышала надрывный кашель. «Туберкулез!» Отсутствие аппетита, кашель, слабость и температура. Если это туберкулез, то жить Антону осталось совсем мало. Если бы я встретила его, то просила бы покаяться и начать новую жизнь с тобой. Ведь у тебя есть все — счастье и исцеление. Сегодня я показал тебе твое сердце. Смотри, о чем оно более скорбит. Об украденном имуществе или о гибнущей душе. Достигай любви. Помни, любая жертва без любви – ничто. Все это время Кристина стояла посреди комнаты с навесным замком в руках и вдруг поймала себя на том, что улыбается. Как хорошо жить с Богом, и как это люди живут без веры. Наконец-то до нее дошло, что все двери открыты настежь, и хоть мороз и небольшой, и солнце светит, но все же зима на улице. Ох, как больно, что не с кем ей разделить свои чувства. Может, мальчик этот и не Антон, может, и мамы у него нет. Одно ясно, сейчас он больной и раздетый. Страх гонит его в неизвестность. Получив зарплату, Кристина отдала Толику за велосипед по магазинной цене, ведь он был совсем новый. Был ли Антон в ее доме последним, ответившим злом на добро? Нет, конечно. Для нее тот случай не ошибка, а образ жизни. Каждую зиму, когда мороз обжигает лицо, она приходит ночью на вокзал и смотрит, есть ли среди ожидающих те, кто не ждет от жизни уже ничего, кроме смерти. Вместе с пищей она приносит им слова надежды, которые рождаются от веры в Бога. Она верит, что они поймут и используют свой шанс. Вечность покажет. А пока угадать, как люди поступят с твоей искренностью, невозможно. Да и зачем угадывать? Ведь, делая добро, все равно делаешь это ради него, и от него будешь иметь награду, несмотря на то, как поступили с тобой люди. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея, 25 глава, 34-40 стихи. Катерина Сотник, Украина.
3: Подарок монахини. Святейшая книга, Библия, умиляет нас до слез, смиряет до сокрушения сердца, унижает до праха, но и возвышает до неба. В плену атеизма. Первой Библии, до которой я имел честь дотронуться и даже заглянуть, да еще полистать осторожненько, рассматривая дивные картинки, была Библия, которая принадлежала одной доброй бабушке. Имя я ее уже не помню. Из нашего сибирского села со светлым названием Солнцевка. Время было суровое. Отец всех народов, Сталин, еще жив был. Поэтому книга та после просмотра и коротенького чтения тщательно пряталась. Нашли бы, тюрьмы не миновать. Вторую Библию подарила мне в 70-х годах моя милая мама. Этот экземпляр много лет пылился среди всякого рода мирской литературы, беллетристики и бульварщины. Ее собралось у меня к наступлению перестройки полные шкафы. Я считал себя человеком весьма занятым, важным, и потому не намерен был жертвовать свое драгоценное время на чтиво, служащее опиумом народу. Библия третья, приведшая меня, наконец, к непреложной, абсолютной и вечной истине Иисусу Христу, стала моим единственным бесценным сокровищем, но попала она мне в руки, прямо скажем, необычно. Классические вопросы. Дело было уже в Германии. К концу 80-х годов земля предков, похоже, еще не нуждалась ни в гуманитариях, ни в технократах с восточным уклоном. Так или иначе, но мне, обладателю двух дипломов и различных наград, ничего не оставалось, как стать завхозом, да еще в женском монастыре. Столь диковинную профессиональную метаморфозу я бы еще снес как-нибудь, но тут в моей и без того путанной судьбе возникло еще несколько проблем, причем одна хлеще другой. Казалось, жизнь рушится. Все теряет смысл. Тупик. И выхода никакого, кроме классического. Пулю в лоб. И вот сижу я в монастырском парке, принадлежащем римскому ордену святой Гертруды и являющемуся одновременно моим местом работы. Сижу, как говорится, сам не свой. Быть или не быть, вертится в голове. Вдруг откуда ни возьмись, монахиня: «Господин Браун, вы очень плохо выглядите. Возьмите, пожалуйста, вот это», — сказала она и протянула мне еще запакованную в прозрачную пленку синюю книжицу. «Почитайте, уверяю вас, поможет». И испарилась. Нежеланный презент. «Этого мне как раз и не хватало», — недоброжелательно пробурчал я себе под нос и хотел было бросить бесцеремонно сунутую мне вещь под лавку. Но в этот момент как назло, из-за ближайших кустов вынырнуло еще две фигуры в черных рясах. Встал. Пошел в сторону этих кустов с тем, чтобы швырнуть туда злополучный подарок. Но и там были монашки, собиравшие какие-то дары природы. «Ох уж не везет!» — ругнулся в сердцах и побрел к монастырю в надежде найти там укромное местечко для подарка, а заодно избавиться и от глаз любопытных монашек. Иду по просторному вестибюлю главного корпуса. Вот уже и первый подоконник, куда можно примостить книжку. Уже протягиваю руку, но тут громко распахивается железная дверь напротив, и сама генеральная сестра-настоятельница плывет навстречу, сверля меня своим взглядом. Ух! Иду дальше. Поравнялся с дверью, ведущей в большую монастырскую котельную. Лучшего места и не придумать в данной ситуации, подумалось. Подхожу к крайнему котлу, через смотровое окошко видно, что огонь в нем пылает, однако отверстия, куда можно бы книгу просунуть, не нахожу. Нет его ни в этом, ни в другом урчащих и пышущих жаром котлах. Оглядываюсь по сторонам. В углу, в нише, кресло шикарное стоит, и одинокая лампочка, словно приглашая, светит над ним. Присел. Просидел я в этом пыльном углу сам не знаю сколько. Чувствую, рука правая, свисающая с подлокотника, отяжелела. Устала, пальцы дрожат. Оказалось, книга-то все еще между пальцами зажата. Меня это настолько удивило, что поднес я ее, наконец, к глазам. Читаю. «Нойс Тестамент». В переводе на русский язык «Новый Завет». Этого как раз мне не хватало. Буркнул еще раз в сердцах, просклонял надоедливых монахинь. Но книгу, хоть и нехотя, распаковал, открыл. Что же нового в этом древнем уставе? Пронеслось в голове ехидная мысль. Тоже поди ипохондрики, типа немеркнущего Ленина, одержимого Гитлера и кровавого Пол Пота накропали. Заветы вождя, приказы фюрера, устав КПСС. Да простит мне Господь мое былое кощунство. Ночь в котельной. Читать начал, как всегда, по диагонали, страницу за страницей. И чем дальше продвигался, тем меньше понимал. Тогда перешел к другим способам быстрого чтения, к тем, которыми пользовался когда-то для ознакомления с советской прессой и чтения детективов до кремлевских директив. Но и тут темный лес. В конце концов, переключился на метод первоклассника, то есть стал читать по слогам, и только теперь начал постепенно улавливать, о чем, вернее, о ком тут вообще речь идет. «Вот где ты меня настиг, таинственный бог», — промямлил я, дочитав Евангелие, и разрыдался, как некогда на похоронах матери. От мрака к свету. Некоторые из нас, дорогие мои, наверняка задали бы мне вопрос, и чем же закончилась та ночь в котельной? Да, через свое слово праведный и милосердный владыка всех миров и небес притянул меня, неисправимого, как все думали, грешника, к сыну, освободил от оков сатаны, спас от духовного мрака, окружавшего меня целых 50 лет и грозившего сопроводить меня в могилу. Мое сокровище. С тех пор утекло много воды, пережито, слава Богу, множество различных испытаний. Последствиями прежней, старой безбожной жизни стали хронические болезни, инвалидность. Но у меня, опять же, слава Богу, все еще есть Слово Господнее, являющееся, как мы все знаем, мечом духовным. Та третья по счету Библия, точнее Евангелие, добрая весть стала для меня, как вы и сами уже догадались, первой, любимой. Этот несказанный подарок с неба возглавляет теперь целый ряд других моих подаренных и приобретенных мною самим Библии, по призыву пророков исследую Писание. И поверьте, когда беру в руки свой драгоценный подарок, синюю книгу издательства «Гедеон», всегда испытываю трепет, благоговение перед щедрым моим отцом. Неожиданная находка. Не могу не рассказать вам также об одном приятном эпизоде, происшедшем со мною год назад, когда доставлен был в одну из реабилитационных клиник Таунуса. Таунус. По прибытии обнаружил вдруг, что со мной нет моей любимой книги. Уже хотел позвонить по этому поводу домой, но когда открыл шкаф, куда супруга моя положила мобильный телефон, наткнулся неожиданно на мой Гедеонский Новый Завет. Вот чудеса, подумалось. Неужто и здесь добрые монахи не поработали? Обвожу палату глазами и вижу следующий сюрприз. Знакомый многим нашим читателям христианский календарь «Господь близок». Такие календари я каждый год перед Рождеством развожу по домам престарелых города Висбадена. Но сей раз Всевышний позаботился и обо мне. Не оставил без духовной пищи, а сделал он это, как после выяснилось, руками моего брата по вере Бернгарда М. из Ингельсхайма. Как хорошо, что есть среди народа Божьего благовестники, свидетели Бога Живого. Достойный пример. Христианские газеты на русском языке немецкие католички, надо полагать, не читают. И тем не менее выражаю здесь искреннюю благодарность сестре Доротее, монахине, исполнившей веление Духа Святого, благосклонно вручившей пропадающему безбожнику слово Бога Живого. Впрочем, я теперь и сам следую ее достойному примеру, делаю то, что вправе ожидать от нас Всевышний, а именно свидетельствую. При необходимости дарю Библию, что и вам, многоуважаемые читатели, настоятельно советую делать во славу Божию. Петер Браун.
2: Я люблю жить. Рассматривая удивительные работы этой хрупкой девушки, невольно думаешь о том, кто вот так одним росчерком пера обрек ее еще ребенком на такую судьбу. Она сирота, родилась в Киеве в роддоме, мать-одиночка отказалась от ребенка. Оля Ноженко – инвалид с детства, диагноз – олигофрения. Но это не мешает ей каждый день рисовать ручкой, карандашом, фломастерами, акварелью. Рисует на листах, на обрывках газет, кусочках старой тряпки. Работает молниеносно, почти не отрывая руки от бумаги. Начинает рисунок в одном углу и заканчивает в другом. Если что-то не устраивает, переворачивает бумагу и начинает сначала. Как девушка, которая едва может прочесть одну страницу текста, так точно воссоздает события времен Христа? Оля на удивление точно передает информацию, которую услышала или увидела. Не переиначивает, не интерпретирует, не добавляет ничего от себя, как настоящий евангелист. Оля работает, будто по программе Небесной Академии Искусств, где ее научили и анатомии, и перспективе, и рисунку. Она тщательным образом фиксирует детали одежды, головные уборы, прически, обувь. Иногда Оля находится очень близко к самому событию и изображает его почти впритык. Иногда она становится на цыпочки, чтобы за головами что-то увидеть. Порой она стоит за спиной Христа, и тогда нужно рисовать лица тех, кому обращены слова Иисуса. Для скептиков скажу, если вы хоть немного рисуете, попробуйте нарисовать складки шелковой ткани так, как это делает Оля Ноженко, и после некоторого времени вы поймете всю драму собственной несостоятельности. Для полноты впечатления еще надо, чтобы вас кто-то постоянно дергал, толкал под локоть и тряс под столом. Ведь в комнате вместе с Олей проживает еще десяток девочек-инвалидов. Оля трудно идет на контакт. Ее удивляет наша суматоха, шум, разговоры и хаос, когда мы приезжаем к ним в интернат. На простые вопросы у нее всегда философские и в одночасье по-детски наивные ответы. «Оля, ты рисуешь Иисуса то чернявым, то белокурым. Какое у него лицо?» «Иисус прекрасен. У него доброе лицо. А цвет глаз и волос – это не главное. Я рисую теми красками, которые имею, и не думаю, какой цвет глаз будет у него. Рука рисует сама». «Откуда ты берешь сюжеты? Ты срисовываешь их?» «Я не знаю, почему так рисую. Я не умею срисовывать». «Я не думаю перед тем, как рисовать. Беру бумагу и карандаш. Рука сама рисует. Мне нужна только тишина, потому что я разнервничаюсь». «У тебя много картин, где Иисус разговаривает. О чем он рассказывает?» «О том, что его распнут, о птичках, о деревьях. Говорит, что люди должны быть добрыми, любить друг друга. Иисус не таков, как люди». Он всех слышит, слушает, а люди, они не слышат никого. Когда ты рисуешь свои картины, днем, ночью или утром? Чаще всего после обеда, когда все спят. Рисую на подоконнике в коридоре, потому что там совсем тихо. На столе, когда никто не мешает, потому что нас много в комнате. В уголке на коленях рисую. Должна быстро рисовать, чтоб краски не засыхали, потому что их мало. «Оля, ты же почти ничего не видишь. Как же ты рисуешь? Глаза болят?» «Я близко-близко наклоняюсь к бумаге и так вижу. Глаза никогда не болят, а руки болят. Очень болят от напряжения». «А деньги имеют ценность в твоей жизни?» «Я не знаю, что такое ценность денег. Наших детей... Столько умерло бедных, столько земли над ними засыпали, и над богатыми землю насыпают так же. Деньги – это пустое. Если бы человеку на еду хватало, на одежду, укрыться чем было, чтобы на краске было или бумагу, подружкам моим цветные нитки для вышивки, чтобы у детей ноги не мерзли, чтобы имели что поесть. Ты боишься смерти? Я люблю жить». Люблю слышать пение птичек на деревьях, запах цветов. Небо люблю, солнце. Вокруг такая краса, и это Бог создал людям. Михаил Кеньо, Украина. Дорогие друзья, чем и как мы можем помочь этому Божьему чуду Оле Ноженко? Собрать посылку? Позвоните, мы дадим адрес. Но Оле нужна и другая помощь, кардинальная помощь. Давайте посоветуемся всем христианским миром.
1: Дорогие наши читатели, эту повесть «Тайна Салаира» Виталия Полозова мы хотели напечатать в нашем немецком алтаре. Не смогли. Перевод очень трудный. И мы поняли, что нам снова не обойтись без вашей помощи. Нужны переводчики с русского на немецкий. Если Бог располагает ваше сердце на такую бесплатную помощь, позвоните нам. В «Забытом алтаре» пойдет с декабря месяца другая повесть брата Виталия «На бурных перекатах». Это повесть особая. Она еще не написана. Мы берем каждую новую главу горяченькой. Прямо со стола писателя-христианина Виталия Афанасьевича Полозова. И вы будете читать эту повесть первыми, прямо из-под пера нашего замечательного автора. От автора. Года три назад гость нашей церкви из Украины в своей проповеди о послушании и доверии Богу привел необычно яркий пример из жизни Генри Суза, потрясающий одновременно своим трагизмом и оптимизмом. Речь шла о том, как в течение очень длительного времени этот человек в полном смирении сносил тяжкие обвинения в грехе, которого он не совершал. Выражая современным языком, его просто подставили. Но отвергнутый всеми, в том числе и церковью, он не оправдывался,
0: а все свое упование возложил на Бога и терпеливо ждал. И еще он неустанно молился. Прошло 12 лет, прежде чем самой жизнью с него были сняты все обвинения. «У моего деда в жизни случилось почти так же вот», – грустно сказал мне мой попутчик, когда мы уже возвращались из церкви домой. «Не те, конечно, обстоятельства, но похоже тем, что лет 10 вот так же просил Бога, чтобы оправдал его. Зайду, бывало, к нему, а он стоит на коленях и плачет. Мне тогда только 6 лет было, но понимал уже, что деда моего обижают неправильно. Хороший он был и очень добрый. Меня и назвали-то в его честь. Он в жизни никому не сделал зла, а тут обвинение в таком грехе». «Расскажи, Валентин», – попросил я. Он не только рассказал, но еще и как мог изложил это на бумаге. Мне же ничего не оставалось делать, как переписать, литературно-художественно оформить и предложить вашему вниманию, дорогие читатели. Так отдельно родилась эта невыдуманная повесть. Виталий Полозов. Виталий Полозов. «Тайны Салаира». Отрывок из новой повести. «Раз, два, взяли!» — громко и размеренно командовал бригадир Иван Фокт. И укладчики ломами подвигали рельсовый прогон к краю шпал. И еще чуть поднажали. «Эй, там внизу, поберегись!» — спокойно продолжал он, но уже через секунду крикнул истошно, в страхе отчаянно: «Берегись!» Шедший по низу вдоль крутой насыпи Валентин Берг обернулся на крик и увидел, как сыгравший со шпал укладываемый рельс вывернулся. Не подстраховали мужики с противоположной стороны и, тяжело переворачиваясь, устремился вниз. Там спиной к полотну сидел на корточках самый юный трудармеец, совсем еще пацан, Коля Шмидт. Был он немного туговат на ухо. Крика не расслышал и, ничего не подозревая, продолжал сортировать только что привезенные детали. В один прыжок Валентин достиг мальчишку и отшвырнул от насыпи, но сам отпрыгнуть не успел. Достал его рельс и со всего маху придавил левую ногу. Только и вскрикнул он от дикой боли, а дальше все как в тумане. Освободили его укладчики из-под рельса, оттащили к небольшому ручью, что тихо мирно журчал перелески за стройплощадкой. Да там и оставили до прихода скорой помощи. Это значит, какая оказия первая на участке появится, стой и убудет в лазарет. Понятно, что и сами посильную помощь оказали. Компресс из ваты с холодной ключевой водой на ступню да подорожником голень обложили. Ну и повздыхали, посочувствовали для виду. Но не сказать, чтобы так уж сильно. Эка не видаль, ногу раздавила. Дело это обыденное. Тут вон по всей зоне на день 5-6 душ на тот свет отправляются, и никому до этого дела нет. Вроде так оно и надо. Да и виноват-то, дескать, мужик сам. На кой ляд ему тот мальчишка был нужен, если он не сегодня-завтра все равно отойдет в мир иной? Его вон уже ветром качает от голода. Правда, от этого самого голода качало не только его. Но этот парень совсем высох и, похоже, сам смирился с такой мыслью. Увидел бригадир, что Валентин ищет кого-то глазами, усмехнулся криво. «Не ищи пацана!» Он от страха в лес удрал. Так вчистил, что только «ай да ну!» «Откуда и силы взялись?» «Эх, жалко, август ваш уже уехал. Теперь жди с моря погоды!»
1: Только и надежда, что к соседям какая машина придет. Потом, слегка отжав вату, снова приложил ее поверх ступни и озаботился. А ноге-то твоей, Валек, кажись, капут пришел. Вон как спухла вся.

0: улыбнуться попробовал. «Значит, так угодно было Богу», – прошелестел пересохшими губами. «Вы только парня не ругайте. Стало быть, выживет он теперь, раз Бог за него вступился». «Тьфу, ты! Как это у тебя ловко получается!» – осерчал Иван. «Все в одной паре. И так хорошо, и эдак неплохо. Хоть кол на голове тиши. Он все свое. Да нету никакого Бога. Нету, понял?» Потом чуть подумал и сплюнул зло. «А хоть бы и был, то не про нас он тут. Пошли, мужики, работа стоит. Чего зря время терять? Раз помочь все равно не можем, такая уж наша доля. Сегодня его угораздило, завтра кого-то другого придавит». И пошел, продолжая бубнить. «Есть Бог или нет? А придавит, и все тут».
1: В Сиэтле 3 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы опять вместе и можем выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я узнал, что кофе является одним из самых продаваемых продуктов в мире, и уступает оно только нефти. Интересно, что и то, и другое черного цвета. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку черного кофе или капучино, или чашечку чая, и мы с вами немножко пообщаемся о Слове Божьем. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из книги «Деяния апостолов», из 1 главы, 1-8 стих. Здесь записаны такие слова. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Однажды одна американская миссия от дома к дому пригласила меня и мою супругу Леночку поехать вместе с ними в миссионерскую поездку в Израиль. Меня пригласили в качестве проповедника, а мою жену в качестве переводчицы. Потому что в Израиле проживает очень много русскоговорящих людей, где-то 20% населения. И на первом месте стоит еврейский язык, на втором месте арабский язык, а на третьем месте русский язык. Я помню, я однажды зашел в магазин и начал говорить с продавцом на английском языке, а она не могла меня понять. И потом она спросила: «Может быть, вы говорите по-русски?» Я говорю: «Да». А она говорит: «Так чего же вы мне тогда голову морочите?» Потому что очень много людей в Израиле знают и говорят на русском языке. И вот когда мы прилетели в Иерусалим и встретили нашу команду, то мы увидели, что у нас интернациональная команда. Там были люди из Америки, из Африки, из Японии, из Прибалтики, и мы были из Украины. То есть получается, что мы прилетели в Израиль от концов земли, и получилось, что вначале мы проповедовали Слово Божие в Самарии, а потом в Иудее, и потом в Иерусалиме. Я вспомнил вот это место Писания, которое мы прочитали в начале. Христос сказал ученикам, то есть евреям, чтобы они шли и проповедовали Слово Божие вначале в Иерусалиме, а потом в Самарии, а потом до края земли. А у нас получилось ровно наоборот. И интересно, что мы, уверовавшие язычники, приехали проповедовать Слово Божие евреям. Потому что евреи не выполнили свою миссию, как написано в Слове Божьем: «Христос пришел к своим, а свои его не приняли». И вот мы разбились на небольшие группы, и мы ходили по домам, мы общались с людьми, мы отвечали на их вопросы, рассказывали им об Иисусе Христе.

Мы говорили и с евреями, и с арабами, а затем приглашали их на вечернее служение. И на вечернем служении, когда они приходили, интересно было наблюдать, евреи садились отдельно, а арабы садились отдельно. И они смотрели друг на друга очень враждебными глазами. Но тогда, когда звучала проповедь Слова Божьего, а потом, когда звучал призыв к покаянию, и когда они выходили на покаяние и принимали Иисуса Христа в свое сердце, то это было просто невероятно. Те, которые буквально час назад были врагами, становились друзьями, братьями и сестрами во Христе. И они обнимали друг друга и целовали друг друга. И я вспомнил слова одного известного христианского псалма. «Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане». Я подумал, что никакие миротворческие войска, никакие дипломатические переговоры и никакие договоры не в состоянии установить мир в Израиле. Мир в Израиле возможен только через Иисуса Христа. Как мы читаем, это написано в Слове Божьем, вот в послании к Ефесянам апостол Павел говорит во 2 главе в 14 стихе: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Только Иисус Христос может разрушить эту преграду, преграду вражды, преграду ненависти, которая стояла и до сих пор стоит между евреями и арабами. Христос говорит, что «Я даю вам мир, не так, как этот мир дает, я даю вам. Веруйте в Бога и в Меня веруйте, да не устрашается сердце ваше и да не смущается». Но вы знаете, самое интересное, это было тогда, когда мы пошли в русское поселение. Это была отдельная такая местность, там стояли вагончики, в которых жили недавно приехавшие в Израиль иммигранты. Ну как недавно? Ну последние 10 лет. И вот когда мы ходили от дома к дому, или вернее сказать, от вагончика к вагончику, и говорили с людьми, и говорили им об Иисусе Христе, и вот мы подошли к одному вагончику, и к нам вышел мужчина средних лет. И мы обратились к нему и сказали, что вот мы приехали из разных стран для того, чтобы рассказать ему, что Иисус Христос любит его. И потому что он любит его, он оставил славу небес и сошел в этот греховный мир, стал человеком для того, чтобы взять на себя грехи наши и беззакония наши. Потому что в Библии написано, что все согрешили. Нет праведного ни одного, а возмездие за грех – смерть. И так как все человечество было обречено на смерть, Христос пришел для того, чтобы искупить нас и освободить нас, для того, чтобы мы не умерли, но могли бы жить вечно. И Он взял на Себя нашу вину, Он взял на Себя нашу статью и вместо нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу, на крест. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. И теперь Он жив и обращается к каждому человеку и говорит: «Придите ко Мне, все концы земли, покайтесь и веруйте в Евангелие». Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Когда мы это все Ему рассказывали, Он нас очень внимательно слушал. И мы заметили, как из Его глаз потекли слезы. Когда мы предложили Ему помолиться, то Он упал на колени и рыдал, как ребенок. Он просил у Бога прощения за всю свою жизнь. А затем, когда Он встал и немножко успокоился, Он рассказал нам свою историю. И это было очень удивительно, потому что мы узнали, что перед нами стоит никто иной, как бывший министр энергетики бывшего Советского Союза. Он рассказал, что он жил в Москве, недалеко от Красной площади. И когда произошел развал Советского Союза, у него были большие неприятности, и он решил эмигрировать в Израиль. Когда он жил в СССР, то он считался евреем, потому что отец у него был еврей, а мама была русская. Но когда он переехал в Израиль, то оказалось, что он русский, а не еврей. Потому что Израиль – это единственная страна, в которой национальность идет не по отцу, а по матери. Почему? Потому что если брать по отцу, тогда получается
и евреи, и арабы родные, братья, потому что у них один и тот же отец Авраам, а мамы разные. У евреев мама Сара, а у арабов мама Агарь. И вот для того, чтобы не быть братьями, потому что они ненавидят друг друга, для этого они сделали национальность по матери, а не по отцу. Когда он приехал в Израиль, он думал, что его здесь примут с распростертыми объятиями, а оказалось, он никому не нужен. И вот он уже 5 лет живет в вагончике, работает ночным сторожем. Его дочери исполнилось 18 лет и забрали ее в армию. И он говорит, что он каждый день клял себя за то, что он сюда переехал, потому что назад дороги уже нет. И он говорит, ему было непонятно, что он здесь делает. До сегодняшнего дня. Он говорит, только сегодня я понял, для чего Бог меня сюда прислал. Потому что если бы я оставался там и занимал высокий пост, то я никогда бы не стал христианином, не принял бы Иисуса Христа. Ну а так Бог переселил меня в Израиль, и я сегодня встретил вас и услышал Слово Божие, и я обратился к Нему, и теперь я совершенно другой человек, я дитя Божие. Вы знаете, мы смотрели на Него и не могли поверить своим глазам. Буквально час тому назад перед нами стоял угрюмый, всем недовольный, озлобленный на жизнь атеист, а теперь перед нами стоит счастливый, радостный, ликующий христианин. Глядя на него, я вспомнил свое покаяние, когда я обратился к Богу. Я помню, как мое сердце наполнилось радостью, и я впервые написал краткое стихотворение. «Какое счастье, мой Господь, что Ты нашел меня! Какое счастье, мой Господь, что Ты вошел в меня! Какая радость, мой Господь, что мы теперь вдвоем! Какая радость, мой Господь, Ты в существе моем! О, как прекрасно, мой Господь, себя Тебе отдать! О, как прекрасно, мой Господь, Твою любовь вдыхать! Как превосходно жить Тобой! Как превосходно жить с Тобой! О, слава, Господи, Тебе! За милость, явленную мне и всем взывающим к Тебе!» Я желаю вам, дорогие, благословенного дня, до новых встреч!

0: Вы слушаете программу «Путь к счастью». Сегодня в рамках этой передачи звучит запись, сделанная Василием Кнышом под названием «От сердца».
1: Мы живем в век науки и, как принято считать, век технического прогресса. И сейчас, кажется, учат всех и всему. Учат любви, к сексу, как манипулировать людьми, как добиваться желаемого, как делать деньги, как образовывать новые церкви, как и чем развлекать молодежь и взрослых, как воспитывать детей, как преуспевать, как оказывать влияние на других, как добиться благосостояния в жизни. У нас есть время для всего и для всех, кроме Бога. Мы говорим о чтении Библии, о молитве, о пути на небо, говорим о труде для Бога, и только до самого Бога очередь почти не доходит. Мало кто отодвинул в сторону все дела и мероприятия, даже с христианской символикой, уподобляется простой девушке Марии, избравшей благую часть, которая не отнимется у нее. Мало кто спокойно садится у ног учителя и начальника жизни и чутким сердцем и слухом ловит каждое его слово. Мало кто стоит на страже, чтобы услышать и не пропустить призыв Господень, чтобы видеть действие Его, сознавая, что Он один, единственный, путь, истина и жизнь. Никто, нигде, никогда, никого не может ничему научить, так кто-то сказал. Запомните, никто, нигде, никогда, никого, ничему не может научить. Ни языку, ни какой-то специальности, ни профессии, ни христианству, ни знанию Бога, ни еще чему-то можно только научиться. Недавно одна сестра сказала мне, говорит, я буду молиться о тебе. Но, говорит, пойми, не за тебя, а о тебе. Я не могу, говорит, за тебя покушать, я не могу за тебя поспать, я не могу за тебя одеться и согреться. Я, говорит, не могу за тебя молиться, я могу молиться о тебе. И я тоже снова подумал об этом. Действительно, масса вещей, мы не можем их сделать за своих ближних, даже за своих детей. Мы не можем за них прожить жизнь. Мы не можем за них искренне раскаяться перед Богом. Мы не можем за них начать новую жизнь. Мы не можем за них креститься или как-то искуплять их грехи. Мы можем молиться о них, и мы должны это делать. Но каждый, пока он еще живой, он должен учиться у Бога, чтобы не заблудиться, чтобы не уйти куда-то в сторону, чтобы не оказаться в конце концов где-то совсем не там, где он думал. Время последнее, и нам нужно серьезно, вдумчиво, постоянно, ежедневно учиться у самого Бога.

Нагорной проповеди Христос говорил такие слова: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне», то есть богатству. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры». И действительно, иорданские лоскогорья, покрытые цветами, лилиями, это буквально ковры, ковры цветов. И как это на какое-то время побудут эти цветы, они пропадают, но Бог украшает и даже на короткое время дает эту красоту. И если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, тех, для которых предназначена вечность, неужели Бог не может подарить нам дальнейшее необходимое в жизни нашей? Итак, не заботьтесь, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Отец наш Небесный знает, что мы имеем нужду во всем этом. И я в своей жизни убедился, что Он никогда не опаздывает. Иногда бывает трудно, очень трудно. Молишься, ждешь, откуда помощь придет, Господи, ну почему ты не помогаешь, ну когда же, и как, и где? И, казалось бы, в самый последний момент приходит помощь от Господа. И дальше говорит Христос: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Я так полюбил это место еще с юности. «Ищите же прежде Царствие Божие, и это все приложится вам». Я не один раз убеждался в правдивости этих слов. И часто размышляю над этим. Когда мы читаем последние страницы романа «Воскресение» Толстого, там написано о том, как граф Нефлюдов сидит на диване и держит в руках Евангелие. Раскрыл его и читает: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Закрыл это Евангелие, положил рядом с собой и, как бы рассуждая сам собою, говорит: «А мы ищем прежде всего остального, и потому не имеем ни основного, ни остального». И насколько это действительная правда в нашей жизни, насколько это исполняется, когда мы посмотрим вокруг. И вот мы сейчас живем. Каждый из нас строит свою судьбу, каждый из нас пишет книгу своей жизни. И личная ответственность каждого из нас за себя и за свою судьбу возложена на каждого из нас лично. И кто-то сказал, что в аду и в раю будут только добровольцы. Иисус Навин говорил: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». И потому изберите себе ныне, кому служить. Потому что жизнь наша такая короткая. И потому Исаия еще говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его,
призывайте Его, когда Он близко. Размышляя над этим, я думал, что ищите Господа, когда можно найти Его, это понятно. Но приходит время, ищите Господа, когда сложно найти Его. Когда вокруг такое разноголосица мнений, понятий, религиозных течений, что голос Божий практически очень непросто услышать, узнать, где правда, куда идти, как жить, куда направить свои стопы. Ищите Господа, когда сложно найти Его. Потому что скоро наступит время, когда невозможно будет найти Господа, невозможно будет изменить свою жизнь, невозможно будет начать ее по-новому. Мы каждый ответственны лично за свою судьбу. Моисей, человек богатой судьбы, много испытавший, бывший военачальником, выросший в доме царя египетского, фараона. И вот этот человек, вспомнив, из какого он народа, то он все это посчитал за сор, для того, чтобы страдать вместе с народом Божиим. И он, только будучи далеко в пустыне, он там смог услышать голос Божий. Иногда мы способны услышать этот голос только в болезни, когда-то в каких-то переживаниях, в трудностях. Давайте не будем ожидать этого, но сейчас найдем время для того, чтобы уделить внимание Богу и искать прежде всего Его Царство. И это вопрос лично нашей воли, чего мы хотим. Многим фарисеям Христос сказал: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Чего хотите вы?

Я хотел бы на память каждому оставить слова, записанные в послании к Ефесянам из 5 главы, с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Действительно, время так обманчиво. Еще недавно казалось, что вся жизнь впереди. Теперь смотришь, большая половина уже сзади. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Поступайте осторожно. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не воля или мнение людей, не их желания и хотения, не то, что нам иногда хочется. Познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Не ударяйтесь в что-то такое, что может лишить вас трезвости. То ли это обольщение богатством, то ли это искание славы, искание своего. Но все это тоже может играть роль вина, которая выбивает твердую опору из-под ног. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Этот Дух вам даст то, что не может дать вино. Вино дает радость, Дух дает радость вечную. Вино дает забвение от каких-то своих проблем. Бог вообще изглаживает все грехи и прошлое и открывает нам будущее и дает нам радость вечную. И это мы можем делать, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Да благословит вас Господь!

Много ли странникам надо? Временный тихий шатер, пища, вода и костер, да хоть немного отрады. Долго нигде им не быть, вновь вещмешок и посох, вновь мимо взглядов косых, все остальное в ней.

Да, мы стареем, а в цене растем. Пускай не где-то, но в глазах супругов. Хоть нелегко бывает и вдвоем, остаться ж одному и вовсе худо. Пусть нет заслуг особых у других, но ведь и мы не книжные герои, и потому жалейте дорогих, без них темнее, горче будет горе. Ведь вскоре мы останемся одни, одни в толпе, на целом белом свете. Уходят дети, и к закату дни, и наступает долгий темный вечер. И потому жалейте вы родных, любя их, снисходите, понимайте, и трудности делите на двоих, а радости на двое умножайте. Не пожалейте теплых добрых слов, скажите их, коль есть кому послушать. Живите так, чтоб каждый был готов, закрыв глаза, представить Богу душу. Ведь в день, когда явились мы на свет, заплакав горько о своем рождении, смеялись все, родился человек, а слезы были в признак умиления. Но пусть всем нам поможет добрый Бог так жизнь прожить и встретить час прощания, чтоб каждый тихо улыбнуться мог в ответ всеобщим горестным рыданием.

Не ставьте памятники своим отцам из тех камней, которыми вы бросали при жизни. Не всегда спешите их укорять, пока они живые. Почитайте родителей ваших. Помните первую заповедь с обетованием? Почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Я сегодня буквально слышал рассказ об отце, которому уже под 90 лет, который был далеко не лучшим отцом, жестоким, но он чтил своих родителей, и Бог продлил его жизнь. Я знаю другие истории об этом. Почитайте служителей ваших, тех, которые у вас есть, такими, как они есть. Почитайте их, чтобы вашим детям было легче прийти к Богу.

0: На кладбище старом, встречая весну, где снег и сомнения тают, я дивную надпись прочел там одну: они отдохнут и восстанут. Вокруг раздавались мелодии птиц о мире, где розы не вянут. И слышал я в пенье надгробных певиц: они отдохнут и восстанут. От муки трудов отдыхают они, но ангелы трубами грянут, придут после ночи лазурные дни, они отдохнут и восстанут. Блаженны, кто жизни Иисусу отдал, воскреснув, такие воспрянут, чтоб снова гимн славы Творцу зазвучал, они отдохнут и восстанут. Зиновий Джулай.
1: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
3: В программе передачи этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу» и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
4: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. Год уже заканчивается, но в этом слове мы имеем обетование и для наших поседевших друзей, а также для всех, к которым подкрался уже возраст. Если мы будем жить достаточно долго, мы все поседеем, вот поэтому в предведении веры возрадуемся этим обетованием. И тогда, когда мы состаримся, наш Бог постоянно и неизменно будет все тот же сущий. Седые волосы напоминают нам о том, что наши силы убывают, только Его сила никогда не убывает. Поэтому тогда, когда мы уже не сможем носить тяжестей и бремен, когда мы едва сможем носить самих себя, Он будет носить нас. Подобно тому, как в юности Он носил нас на своих руках, так Он поступит с нами и тогда, когда мы окажемся полностью немощными. Он даровал нам жизнь, Он и позаботится о нас. Когда мы превратимся в тяжесть для своих друзей и даже для нас самих, то и тогда наш Господь не стряхнет нас, но более чем когда-либо прежде будет поднимать, носить и держать нас. Очень часто Господь дарует своим рабам продолжительный и тихий торжественный закат. Они тяжело трудились весь день, они состарились в служении своему учителю, в этом служении они изнемогли, а поэтому Он и говорит им: «Теперь успокойтесь в предчувствии вечного дня покоя, который я приготовил для вас. Не будем опасаться старости, но будем стареть, не теряя привлекательности, потому что сам Господь будет с нами в полном

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Затмение. Книга пророка Амоса, 9 глава, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние. Я приготовила темные очки, нашла идеальное место и испекла домашний лунный пирог. Вместе с миллионами людей в США наша семья наблюдала редкое явление – полное солнечное затмение. В ходе него Луна полностью закрывает собой диск Солнца. Затмение произвело необычную темноту среди яркого летнего дня. Это интересное событие напомнило о Божьей удивительной власти над творением. Однако на протяжении истории тьма среди ясного дня воспринималась как что-то аномальное и пугающее, знак того, что все идет не так, как должно. Так было с Амосом, пророком в древнем Израиле. Амос предупреждал жителей Северного царства, что если они отвернутся от Бога, то грядет разрушение. В качестве подтверждающего знамения Бог пообещал: «Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Но главным желанием и целью Господа было и остается исправить и восстановить. Несмотря на то, что народ должен был пойти в плен, Бог пообещал, что однажды вернет остаток Израиля в Иерусалим. «Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю». Даже если в жизни водворяется тьма, мы, подобно Израилю, можем найти утешение в том, что Бог обещает вернуть свет и надежду всем людям. Когда вы отвергали Бога и не повиновались Ему, как Бог принес свет в вашу темноту? Господь Иисус, благодарим Тебя, что, как сказано в книге Откровения, 21 глава, 23 стих, «Ты сияешь ярче солнца и прогоняешь тьму».
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Не ссорьтесь на дороге. Женщины также часто собирались вместе. Деревенская жизнь располагала к общительности. Однажды некоторые из них посетили жену Пеннера, Зузанну. Та показала им, как это было принято свое хозяйство. Она рассказала, что намеревалась сделать вокруг дома, а затем пригласила женщин зайти в дом. Войдя в летнюю комнату, они увидели лежащую на полу корзинку с шитьем, содержимое которой было разбросано по всей комнате. Маленький Петя стащил корзинку со стола и все раскидал. Увидев это, Зузанна закричала, в ярости схватила мальчика и начала бить его попавшим ей под руку каким-то деревянным предметом. Мария Дерксен перехватила ее руку и воскликнула: «Что ты делаешь?» «Я научу его разбираться! Что ему можно и чего нельзя, я выбью из него пеннеровские привычки!» При этом она швырнула находящегося почти в бессознательном состоянии ребенка на кровать и собрала разбросанные вещи. Женщины сидели как оглушенные, не будучи в состоянии вымолвить ни слова. Ребенок тихо лежал на кровати, не смея закричать от боли, так как ему было страшно. Хозяйка в бешенстве продолжала:
2: «Вчера он получил еще больше, когда стащил со стула мой платок, который я постирала и повесила сушить. Я думаю, он надолго запомнит этот платок».
1: Женщины вскоре поторопились уйти.
3: «Нет, она изувечит ребенка», — заметила Маргарита Гардер, когда они вышли на улицу.
1: Когда Мария пришла домой, маленький Иоганн, смеясь, побежал ей навстречу. Она взяла его на руки со словами: «Мой маленький ягненочек, о Боже, сохрани меня от такой жестокости!» И крепко прижала ребенка к себе. Лето снова подошло к концу. Урожай в этом году был гораздо лучше прошлогоднего, и многие собрали с избытком. Для трактирщика также наступили лучшие времена, и он значительно умножил свое неправедное добро. Зима была обычной, со снегом и холодами. Но благодаря тому, что жители деревни в этом году собрали хороший урожай, они весело смотрели в лицо зиме. Кроме разве семьи Пеннера, где вместо радости постоянно были ссоры и споры. Яков снова часто пропадал в трактире, так как здесь никто не упрекал его. Он совершенно позабыл свой отцовский долг по отношению к ребенку, а новая мать была очень жестока к нему. Как только Яков появлялся домой, между мужем и женой начинался скандал. Петя при этом забивался в угол, прятался под скамейкой или под столом и, дрожа от страха, сидел там. Зная, что происходит в семье Пеннеров, некоторые жители вспоминали текст «Не ссорьтесь на дороге». Преследование. Однажды вечером Дукель Вибе пришел к Гардерам и, между прочим, сказал: «Мы будем вынуждены искать другого учителя, так как наш хочет уезжать отсюда».
4: «Жаль, конечно. Я вчера просил его остаться здесь», — ответил Гардер. «Но он сказал, что нехорошо слишком долго засиживаться на одном месте».
1: Вибби считал, что нужно пригласить Франца Дика из Шейнберга, но Гардер заметил, что тот еще долго намерен оставаться там.
4: «Школьному совету нужно будет посоветоваться. Может быть, стоит пригласить на это место Абрама Энса?» — заключил Вибби, встал и пошел домой.
1: Зима кончалась, наступила весна, затем лето. Все шло своим чередом, как обычно. Когда дело подошло к осени, нашелся учитель. Это был Дитрих Кнельзен. Доктор Дерксен почти не бывал дома и много времени проводил в колонии. Он узнавал новости, которых не знали другие. Вот и об этом Кнельзене он знал больше, чем другие. Он говорил о нем со своей женой, но та хотела надеяться, что все будет хорошо. В то время учителю предоставлялось право применять розги. Родители же не очень обращали внимание на рассказы детей о происходящем в школе. Кнельзен оказался весьма строгим учителем. Если дети дома рассказывали о школе, он их наказывал. Из-за этого дети находились в страхе и предпочитали помалкивать. Школа в то время представляла собой не место воспитания детей, а скорее исправительную тюрьму. Вместо любви и здравого смысла учитель насаждал в юные сердца ненависть и страх. Как-то Елена Дик и Гретхен Виббе сидели, склонившись за своим столом, и выполняли классное задание. Учитель, думая, что они занимаются болтовнёй, незаметно подкрался сзади и ударил обеих девочек палкой по спине так, что они громко вскрикнули от боли.
5: «Я сказал учиться, а не болтать!» «Ну-ка, выйдите вперед!»
1: — строго велел он им. В те времена девочки носили шапочки с тесёмками, которые завязывались под подбородком. Девочкам было приказано встать у столба, и учитель привязал их этими тесёмками так, что их лица плотно прижимались к столбу.
5: «Так, теперь рассказывайте друг другу все.
1: Повернувшись к классу, он громко закричал:
5: «Учите урок!»
1: и ударил палкой по столу. Обе девочки плакали, так как боялись, что учитель снова будет бить их. Но на этот раз более жестокого наказания не последовало. В эту же школу скоро должен был пойти и Иоганн. Но пока он еще был свободным и мог играть с другими детьми сколько хотел. Он бегал с товарищами на гору около Шейнфельда или играл с Петей у Пеннеров, или дома. Однажды, когда они играли на горе, Иоганн впервые в жизни увидел ежа. Дома он рассказал Марии, что видел живой круглый камень с колючками. Мария засмеялась. «Живой камень! Это, наверное, был еж!» «О, невинное, радостное детство! Какое ты прекрасное и чистое до тех пор, пока человеческие страсти не отравят твою душу!» Как и большинство детей, Иоганн всегда был весел и доволен. Но это состояние должно было скоро смениться страхом, так как его родная мать все еще не отказалась от своего намерения и только ждала подходящего момента для его осуществления. Однажды осенним вечером, когда Иоганн мылся, в помещение ворвалась его мать и властным голосом спросила:
6: «Иоганн, где твоя шапка?»
1: Иоганн поднял лицо и увидел около себя злую чужую женщину, о которой его предупреждала мама Мария, и о которой другие дети рассказывали ему ужасные истории. Он быстро выскочил через заднюю дверь и через двор Раймеров побежал в сад. В темноте женщина потеряла его из вида. Она звала его, но Иоганн спрятался за кустом и, дрожа от страха, молчал. Лишь когда забрезжил рассвет, он выбрался из своего укрытия и прошмыгнул между деревьями в дом. Мария Дерксен со слезами вышла ему навстречу, взяла на руки и хотела расспросить его. Но от волнения и страха ни она, ни он не могли говорить. Мария чувствовала, как сильно билось сердце в груди мальчика. Она тихонько гладила его голову и руки. Постепенно она успокоила ребенка, успокоилась сама и начала расспрашивать: «Где ты был?» Мальчик рассказал, что с ним случилось, в страхе поглядывая на окно и на дверь и вздрагивая при каждом шорохе. Мать дала покушать ему горячего, так как он дрожал всем телом от холода. Притом Иоганн рассказал ей, как Петя Пеннер показывал ему свою израненную спину и ноги и говорил, что такая же плохая его нынешняя мать. Прошел еще один год. Иоганну, Пете Пеннеру и Абраму Дику предстояло идти в школу. Мария Дерксен очень переживала о своем Иоганне. Если бы она могла, то ни за что не пустила бы дорогого ее сердцу ребенка в эту школу. Семья Дик тоже не испытывала восторга от грядущих перемен в жизни их сына. Они, пожалуй, были самой бедной семьей в деревне, поэтому на них смотрели свысока, в том числе и учитель. Петя же переходил с одного места мучений в другое. Когда трое мальчиков пришли в школу, учитель приказал им сесть на так называемую скамейку для лентяев. Они спокойно сели на указанное место. Все для них было чужим. Иоганн встал и хотел направиться к своей соседке. Учитель закричал:
5: «Ты куда, свиной олух? Марш на место!»
1: и схватился за свою палку. Абрам испугался и решил лучше уйти домой. Учитель вскочил и схватил его за ухо, так что мальчик закричал от боли. В страхе дети просидели в классе до обеда. Наконец их отпустили на перемену. После обеда дети играли в мяч, и Иоганн с любопытством наблюдал за ними. Когда один мальчик не смог удержать мяч, Иоганн услужливо побежал за ним. Но мальчик закричал на Иоганна, тоже побежал за мячом и при этом ногой толкнул Иоганна в спину так, что тот упал лицом на землю.
5: «Ты, свиной олух, что тебе здесь надо? Пошел прочь!»
1: Иоганн понял, что большие мальчишки ничуть не лучше учителя. Дети вообще бывают жестокими, а тут еще учитель служил для них дурным примером. Мария Петерс, дочь старосты, подошла к нему, взяла его за руку и сказала: «Не плачь, а то они все будут смеяться. Идем, я поиграю с тобой». С этого времени Иоганн старался, насколько возможно, держаться подальше от больших мальчиков. Так прошел первый месяц его школьной жизни.
5: «Ну, мечтатели, пора вам браться за учебу», сказал однажды учитель и приказал трем мальчикам подойти к нему.
1: Первым был Иоганн.
5: «Что у тебя за книга в руках?» спросил учитель.
7: «Букварь», ответил мальчик.
5: «Хорошо, это букварь. А что там в букваре?»
1: Иоганн открыл книгу. На первой странице была нарисована лошадь.
5: «Что это?»
7: «Лошадь».
5: «Правильно! А что это?»
1: При этом он указкой показал на следующую картинку.
7: «Собака».
5: «Да, собака. А что делает собака?»
1: Иоганн не сообразил, что нужно ответить, и вопросительно посмотрел на учителя.
8: «Она кусается»,
1: подсказал кто-то с заднего ряда. Глаза учителя гневно блеснули, но он не знал, кто это подсказал. Все ученики казались погруженными в свою работу.
5: «Что делает собака?»
1: переспросил учитель.
7: «Лает».
1: После того, как Иоганн рассказал еще про петуха, мальчики смогли сесть на свои места. Вечером Иоганн восторженно пересказал матери, чему он научился. На следующее утро Иоганн собрался раньше всех и ожидал других, так как с интересом ожидал, чему он научится сегодня. Когда они подходили к школе, многие дети уже играли во дворе, но Иоганн остался стоять у школьного забора, так как ему ни с кем не хотелось иметь дело. Однажды Иоганна и Петю Пеннера снова вызвал учитель и приказал им читать по слогам. Они уже немного умели читать, но так как находились в постоянном напряжении, то часто случалось, что читали неправильно, и из страха перед учителем мысли их путались.
4: «Неправильно! Читай еще раз!» — закричал учитель.
1: Петя должен был по слогам прочитать какое-то слово. Дрожащим голосом мальчик начал читать и опять ошибся. Тогда учитель так сильно ударил его по голове, что он упал. Падая, он схватился за Иоганна, и тот упал вместе с ним. Это так рассердило учителя, что он привязал обоих мальчиков к столбу и выпорол их. Иоганн в бессознательном состоянии повис на веревках. Петя издал душераздирающий крик и замолчал. Все дети плакали, особенно Мария Петерс. Она встала и подошла к Иоганну, который все еще находился без сознания. Она не смотрела на учителя и не думала об ударах, которые могли обрушиться на нее. Наклонившись к Иоганну, она увидела у него на голове кровь. Тут подошел учитель и развязал мальчиков. Он схватил их за плечи и грубо усадил на место. От резкого движения они пришли в себя. Детям было жаль маленьких мальчиков. После окончания занятий они почти не могли идти. Мария вела их домой за руку. Дитрих Кнельзен стоял в своей комнате у окна и смотрел, как дети один за другим покидали школу.
4: «Оба эти мальчика вызывают у меня отвращение», — начал он, обращаясь к своей жене. «Им вообще не нужно выходить в школу. Но если ты будешь продолжать так обращаться с ними, они долго не протянут. Дерксены могли бы растить Иоганна в хлеву, так как его место там. Ведь они вытащили его из свиного навоза».
1: Учитель увидел, что Маргарита Гардер и Герта Виббе стоят у забора и о чем-то беседуют между собой. Он обернулся к жене.
4: «Иди посмотри, чем занимаются в Хайбодене. Здесь женщины стоят у заборов и болтают».
1: «Это уж слишком», — говорила в это время Герта. «Я видела, как Петя шел из школы. Я думала, что он упадет. Я подошла к нему и спросила, что случилось. Он громко заплакал и рассказал, как учитель избил его. Он избил и Иоганна так, что у мальчика пошла кровь».
3: Обе до предела взволнованные женщины решили идти к Дерксенам. Когда они пришли туда, Мария как раз мыла Иоганну спину. Она воскликнула: «Это ужасно, так измываться над ребенком!» Из ее глаз текли слезы, так как всякий раз, когда она дотрагивалась до спины ребенка, тот начинал стонать. Маргарита Гардер была готова идти в школу и устроить учителю головомойку. Мария помазала спину Иоганна мазью, надела на него чистое белье и сказала: «Теперь ложись, отдохни, а я приготовлю ужин». «Нужно что-то делать», — думала она, механически выполняя работу на кухне. «Не можем же мы посылать невинных детей на истязания? Я пойду к старости Петерсу и скажу ему, что если ситуация не изменится, наш Иоганн останется дома». После обеда, убрав все, Мария отправилась к Пеннерам, намереваясь предложить Якову пойти вместе с ней к старости. Однако хозяина дома не оказалось, а его жена заявила:
2: «Не нужно сразу же бежать к старости из-за такой мелочи. Мальчикам лишняя взбучка не повредит».
8: «Но в чем же они виноваты?» — возмущенно возразила Мария.
2: «Давайте лучше так воспитывать детей, чтобы они потом могли сказать нам доброе слово». «Мне не нужно добрых слов от Пети. Я не могу видеть его».
1: Мария сама пошла к Петерсу. Войдя в дом старосты, она поняла, что он уже все знает, так как на этот раз дети, придя со школы, все рассказали родителям. Жена Петерса сразу же спросила: «Ты пришла из-за Иоганна?» Мария выразила свою жалобу и заодно рассказала о том, что сказала Зузанна Пеннер. Староста выглядел явно возмущенным. Видно было, что и ему это дело не по душе. Он обещал разобраться с учителем. Вечером Петерс пошел к Виббе и попросил его пойти с ним к учителю. Увидев, что оба мужчины приближаются к его дому, Кнельзен приготовился к неприятной встрече. Когда они вошли, он с насмешкой спросил:
9: «Ну что нового?» «Я уже давно пришел к выводу, что в Хайтбодене случается много нового, так как здесь часто можно видеть женщин, стоящих у забора и болтающих друг с другом».
10: «Новое есть», — отозвался Петерс.
9: «Именно поэтому мы оба и пришли сюда, чтобы выяснить, почему с нашими детьми так жестоко обращаются. Это ведь действительно неоправданная жестокость, так избить обоих мальчиков. Разве это христианское воспитание? Вместо любви тебя до третьего и четвертого поколения будет преследовать ненависть детей. Мы хотим, чтобы такие истории больше не повторялись».
10: «В школе?»
9: «Я хозяин»,
1: — высокомерно заявил Дитрих.
9: «Здесь я делаю то, что считаю нужным. Если Дерксены не могут дома воспитывать своего олуха, я буду его учить здесь. У меня нет никакой жалости к этому подкидышу».
1: Петерсу этого было достаточно. Он встал, стукнул кулаком по столу и медленно с расстановкой сказал:
9: «Дитрих, за свои злые мысли и дела ты некогда, я думаю, горько раскаешься. Йоган такой же человек и образ Божий, как и ты. Как ты посмел поднять руку на Божье творение?» «И по отношению к Пете», — вмешался Дукель, «тебе нужно проявить хоть немного любви, ведь дома ее к нему никто не проявляет. Вот и получается, что он из одной беды попал в другую. Кнельзен, Кнельзен, как ты собираешься когда-то ответить за все это?»
1: Учитель возразил, что жена Пеннера одобряет его метод воспитания.
9: «Мальчики, как только поправятся, снова придут в школу. И если подобное повторится хотя бы еще раз, то знай, Кнельзен, что тебе придется убираться отсюда со всеми своими пожитками».
1: Последние слова Петерс почти выкрикнул, так как был готов теперь же совершить суд над ним. Настолько его рассердили последние слова учителя. Петерс и Виббе ушли, учитель с треском захлопнул за ними дверь и пошел к жене.
9: «Они собираются указывать мне, что я должен и чего я не должен делать», — возмущался он.
1: Жена его, которая была нисколько не лучше мужа, начала еще больше подзуживать его.
4: «Я бы не позволила так разговаривать со мной. Я думала, ты выбросишь их за дверь. Или ты струсил?»
1: При последних словах она насмешливо посмотрела на Дитриха. В гневе он вышел в классную комнату и поклялся, что отомстит. Что и сделал, когда дети наутро пришли в школу. Но так как староста разрешил Иоганну и Пете пока остаться дома, гнев учителя обрушился на других учеников. Увидев, как один из старших учеников закурил, учитель взял лучину, заострил ее с обеих концов и сунул в рот мальчику. Тот должен был длительное время стоять в таком положении. Если кто-то не мог выучить катехизис, он должен был часами стоять, держа в высоко поднятых руках Библию. Такие и подобные им мучения учитель применял постоянно. Вскоре терпение жителей Хайбоддена истощилось, и Кнельзен был уволен. Он покинул село, ни с кем не попрощавшись. Недолго пришлось ему быть учителем. Вскоре он тяжело заболел и был вынужден несколько лет пролежать в постели. Порой он так кричал, что к нему сбегались соседи. Снова и снова он взывал к Богу и к людям, чтобы они облегчили его мучения. Его телесные страдания усугублялись угрызениями совести. Перед его взором снова и снова представали ученики, которых он мучил, и это не давало ему покоя. Однажды ночью к больному приехал Дерксен. Кнельзен недавно заснул. Доктор Дерксен стоял у его постели. Некогда всесильный учитель, который противостоял всей деревне и некоторых детей сделал чуть ли не инвалидами, теперь беспомощно лежал перед ним. Вот он открыл глаза, дико посмотрел вокруг и начал бредить.
11: «Они опять здесь, эти мальчишки! Подходите же, я не буду вас больше бить, дайте мне воды!»
1: Но мальчики не подходили, и Дитрих продолжал бредить. Дерксон подумал об Иоганне. Может быть, было бы неплохо привести его сюда. Он обследовал больного и понял, что не может оказать ему никакой помощи. Утром доктор отправился дальше. По дороге он вспомнил слова, которые Петерс и Вивда сказали некогда учителю, что он не останется ненаказанным, и вот Кнельзен лежит совершенно беспомощным.

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит

есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Мы видим, что у Иоанна имелись совершенно определенные намерения, когда он писал эту книгу. Поэтому Евангелие от Иоанна является наилучшей книгой Библии, которую можно предложить прочесть неверующим, для того, чтобы они, как писал об этом Иоанн, могли уверовать в то, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, и, веруя, иметь жизнь во имя Его. Также эта книга была написана для того, чтобы противостать ересям, множество из которых появилось уже в первом веке после Рождества Христова. Апостол Павел предупреждал старейшин церкви в Ефесе, говоря: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И еще до того, как Павел покинул Ефес, там уже появились лжеучителя, извращавшие евангельскую истину об Иисусе Христе. Гностицизм являлся одним из таких лжеучений, проникших в раннюю церковь и отвращавших людей от истины, дававших им ложное представление об Иисусе Христе. В подтверждение своих запутанных концепций, говоривших о том, что Иисус Христос — это отчасти человек, отчасти Бог, а в целом некое призрачное существо, так вот, в доказательство этих своих запутанных учений гностики приводили выдуманную ими самими историю о том, что когда Иисус шел по песчаному берегу, он якобы не оставлял на нем следов, поскольку не был материален, не имел физического тела. Их учение заключалось в том, что всякая материя — это зло, и поскольку в материальном мире так много зла, Бог попросту не мог его сотворить. Согласно их представлениям, вначале существовал святой и чистый Бог, который производил эманации, то есть свои формы. Каждая последующая из этих форм содержала в себе, соответственно, меньше и меньше божественного. И, наконец, одна из этих форм отошла от Бога так далеко, что потеряла свою божественную природу. Она и явилась, по их мнению, той силой, которая сотворила наш мир. И поскольку этот мир, согласно их учению, был сотворен злой силой, далекой от Бога, то и все материальное, соответственно, также является злом. И поэтому Иисус попросту не мог быть человеком, потому что в таком случае он не мог бы обладать божественной природой. Гностики учили тому, что Иисус в действительности был призраком, неким фантомом. И кроме этого, их учение содержало в себе и множество других крайне странных представлений. Итак, Иоанн написал это Евангелие для того, чтобы обличить, показать неправоту тех лжеучений, которые к тому моменту стали проникать в раннюю церковь. Интересно, что все авторы Евангелий начинают свои повествования по-разному. Евангелие от Матфея, например, начинается с родословия, где в обратном порядке перечисляются предки Иисуса до Авраама. Марк начинает свое Евангелие с крещения Иисуса Иоанном Крестителем, а Лука — с явления ангела Захарии, отцу Иоанна Крестителя, ставшего предтечей Иисуса. Но когда Иоанн начинает свое Евангелие, он возвращается к самому началу времен, к тому моменту, когда и времени-то, собственно говоря, еще не существовало. И он обращается к моменту более отдаленному, нежели тот, о котором говорится в самом начале книги Бытие. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И книга Бытие повествует о начале творения. Но Бог существовал и до сотворения мира. В книге Бытие мы

0: обращаемся к началу творения, но Бог существовал и до этого. И вот Иоанн возвращается в неопределенное прошлое, в вечность, предшествовавшую творению, и провозглашает: «В начале было Слово». Греки много говорили о Слове, Логосе. Согласно их философии, все существующее в мире неким образом предсуществует в виде мысли. Все, что вы видите вокруг себя до того, как приобрести какую-либо форму, уже существовало в виде мыслей. Вот этот микрофон, в который я сейчас говорю, он тоже начался с мысли, с какой-то идеи. Сначала конструктор задумал его, и лишь потом он нарисовал на листе бумаги схему и таким образом выразил свою мысль. Итак, прежде чем что-либо начнет существовать, оно как бы предсуществует в виде мыслей. И для греческих философов мысль являлась началом всех вещей. Но Библия говорит нам о том, что предшествовало существованию и самой мысли. Если была мысль, значит, должен был быть и кто-то, у кого эта мысль появилась, потому что мысль не может появиться сама по себе без того, кто мыслит. Вначале было Слово, и это возвращает нас к тому моменту, который предшествовал появлению самой мысли, поскольку существование мысли подразумевает существование того, кто думает. В данном случае существование Бога. Итак, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Какое прямое и явное провозглашение божественности Иисуса Христа. Здесь об этом говорится так просто, так прямо и ясно, что даже маленький ребенок, читая это, не придет в замешательство. Тем не менее, свидетелей Иеговы этот стих Писания все-таки приводит в смущение. Их смущает то, что в оригинале говорится о Слове с большой буквы. Слово было Бог. И в своем переводе они были вынуждены изменить это для того, чтобы исказить истинный смысл написанного. Иоанн начинает свое Евангелие с простого и ясного утверждения о том, что Иисус, Слово, это Бог. Он говорит об этом настолько прямо, ясно и открыто, насколько это вообще возможно. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Когда он начинает говорить о творении, нам становится ясно, что перед этим он обращался к моменту, который предшествовал началу творения. В начале, еще до того, как что-то начало быть, было Слово. Оно было с Богом. Оно было Бог. Оно было в начале у Бога. И затем он говорит о творении. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В книге «Бытия» мы читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «Бог», а на еврейском «Элохим», в этом отрывке имеет форму множественного числа. Некоторые высказывают положение о том, что множественное число здесь было использовано для того, чтобы подчеркнуть важность роли Бога в процессе творения. Но с первого же взгляда становится ясным, насколько надуманной является такая точка зрения. Дело в том, что слово «Бог» употребляется в Библии и в единственном числе. И если множественное число используется только для того, чтобы подчеркнуть какую-то мысль, тогда нам будет трудно объяснить использование того же самого слова «Бог» в единственном числе в последующих стихах. Я полагаю, что когда «Бог» в Писании обозначается словом «Эль», то есть в единственном числе, это указывает на Бога Отца, тогда как «Элохим» относится к Троице, к единому Богу, существующему в трех лицах. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». В книге «Бытие» кому обращался Бог, говоря это? Эти слова были произнесены на Божественном Совете Отца, Сына и Святого Духа перед сотворением человека. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». В первой главе Евангелия от Иоанна Иисус описывается как Творец всего. Когда Павел пишет в послании к Колоссянам о предсуществовании Иисуса, он говорит, что Он не просто Творец, но и причина творения. Все им и для Него создано. Это говорится обо всем мире, обо всех формах жизни во Вселенной. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иисус сказал о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Итак, здесь говорится о приходе Иисуса Христа. Это сказано о Нем, о свете мира, о свете, который светит во тьме и который тьма не может поглотить. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства. И мы встретимся со свидетельством Иоанна Крестителя дважды. В 15 стихе 1 главы Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал». И затем он еще раз свидетельствует, уже в 34 стихе: «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вот оно, свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Понимаете ли вы это? Иисус — свет. Он пришел, чтобы светить во тьме. Он — это свет истинный. В мире был. Мы уже читали о том, что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Это сказано о людях. Люди не познали его. Впоследствии мы увидим, что были те области природы и мира, которые познали его. Люди, одержимые нечистыми духами, увидев его, кричали: «Мы знаем, кто ты такой!» Ветер и волны, по-видимому, знали, кто он такой, потому что, когда он, стоя в маленькой, заливаемой волнами лодке, готовой вот-вот пойти ко дну, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань», то и ветер, и море повиновались ему. Они знали, кто он такой. Также и камни, очевидно, знали его, потому что, когда фарисеи обратились к нему, требуя, чтобы он запретил своим ученикам радоваться и ликовать, славя Господа, в день его триумфального входа в Иерусалим, он сказал: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Даже камни знали, кто он такой. Только лишь люди, умы которых были помрачены, не смогли узнать его. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Маленький ослик, на котором он въезжал в Иерусалим, знал, кто сидит на его спине. До того момента на этом маленьком ослике никто из людей не ездил. Но я уверен, что когда Иисус сел на него, он вел себя как самый объезженный, самый воспитанный и смирный ослик в мире. Он понял, кто сел на него. Кто-то, кажется, Честертон, вложил слова в уста этого маленького ослика. Кажется, это звучало примерно так. Летали рыбы, как орлы, творились чудеса в лесах. Луна была красна, как кровь, цвел розами терновник. И вот тогда я был рожден, другим на смех, себе на страх. Я головная ваша боль, всех бед тупой виновник. Как крылья уши у меня, страшилище убогое, бесовская пародия на все четвероногое. Я помню возгласы толпы, дорогу в пальмовых ветвях. Он был тот дивный, чудный день во славе, счастье и цветах. Ругайтесь, плюйте на меня, ударьте, коль не лень. Но в сердце глупого осла останется тот день. Итак, мы читаем. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И далее. Пришел к своим, и свои его не приняли. Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». К своим. Он был их обещанным мессией. Он пришел к своим, но они сказали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Они сказали: «Мы не хотим, чтобы этот человек правил нами». Свои не приняли его. И пророчество Исаии было исполнено. Он был презрен и умолен пред людьми. Но вот она, благая весть. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Итак, Слово. Оно было в начале у Бога. Творец всего сущего приходит к своему творению и не узнан, не оценен им. Он приходит к своим и не принят ими. Но тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Сын Божий становится человеком для того, чтобы всех верующих во имя его сделать чадами Божьими, которые не от крови. Вы не можете стать чадом Божьим по наследству. Я не могу назвать себя чадом Божьим на том основании, что мои родители были христианами. И мои дети не являются христианами по той причине, что я христианин. Это не что-то, что вы можете унаследовать от своих родителей или передать своим детям. Жизнь чада Божьего ничего общего не имеет с желаниями плоти. Это не что-то, что достигается вашим волевым усилием, как если бы вы сказали: «Все, теперь я намерен жить новой, осмысленной жизнью. Я не собираюсь больше ходить во тьме. Я намерен жить достойной, жертвенной жизнью, угодной Богу». Но вы не сможете сделать этого. Вы не сможете войти в новую жизнь, полагаясь на свою плоть. Ни по собственной воле, ни принуждаемой или убеждаемой другими. Рождение свыше – это то, что совершается Богом, когда вы рождаетесь, как дитя Божье. Некогда я был рожден по плоти, то есть родился физически, от крови, от хотения плоти, от хотения мужа. Но духовное рождение не может произойти подобным образом. Оно совершается Богом. Поэтому я был рожден свыше, Духом Божьим, для новой жизни. И Слово стало плотью и обитало с нами. Какой потрясающий контраст масштабов повествования. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть. Это говорится о Боге, о вечном Творце. И слово стало плотью и обитало с нами. Какой потрясающий переход из области бесконечного в конечное, из неограниченного в ограниченное, из вечности во время. Конечно же, наш разум не способен постигнуть этого. Ученики Иисуса, наверное, понимали это лучше нас, поскольку они могли полагаться на имевшийся у них опыт взаимоотношений и общения с Иисусом. Я уверен, что мы будем изумлены тем, что нам будет открываться по мере того, как мы будем продолжать читать. Иоанн начинает свое первое послание словами «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иоанн говорит о своих взаимоотношениях с Иисусом, о том, что было от начала, о том, что мы слышали. Ученики осознали это. Когда мы слышали Его говорящим, мы слышали голос Божий. Когда мы видели Его, мы видели Бога. Когда мы прикасались к Нему, мы прикасались к самому Богу. Это и есть жизнь вечная. Мы видели Его, мы слышали Его голос, мы прикасались к Нему. Как это изумительно! И Иоанн пребывает в благоговейном изумлении от этого чуда, свидетелем которого он являлся. Иисус сказал: «Я и Отец одно». Когда Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус ответил: «Филипп, разве я не был все это время с вами? Разве вы не видели меня? Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Иными словами, я творил дела Божьи. Я показал вам Отца. Вскоре мы с вами прочтем: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Он показал Его. Он провозгласил: «Видевший Меня, видел Отца». Вы хотите узнать, каков Бог? Хотите узнать истину о Боге? Тогда вам нужно пристально вглядываться в Иисуса Христа, потому что Он и есть Бог, явившийся во плоти. «И Слово стало плотью и обитало с нами для того, чтобы явить Отца человеку». У людей сформировалось совершенно неправильное представление о Боге. Сатана постоянно лжет, клевеща на Бога. И сегодня сатана продолжает свою работу, создавая у людей ложное, совершенно извращенное представление о Боге. Одним из примеров такого рода обмана является точка зрения, что Бог может проклинать определенные вещи или определенных людей. И вы слышите это настолько часто, что может показаться, что Бог хочет проклясть всех и все. Но нет ничего более далекого от истины. Библия говорит о Боге, что Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог взывает к Израилю, говоря: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Часто люди представляют себе Бога этаким яростным и гневливым судьей, окруженным огнем и громом, тогда как в действительности Он имеет сердце, жаждущее вашей любви и общения с вами. Как часто люди неправильно понимают то, что говорит Библия. В книге «Бытие», когда Бог пришел в сад для того, чтобы говорить с человеком, и Адам спрятался от него, потому что осознал свою наготу, Бог спросил: «Адам, где ты?» Мы можем прочесть слова, сказанные Богом, но мы не слышим его голоса, его интонаций, когда он произносит эти слова. И поэтому люди зачастую сами придают интонацию словам Писания. Так часто, читая этот отрывок, многие представляют себе Бога в виде полицейского с пистолетом, обращающегося к двум грабителям: «Ну-ка, руки вверх, попались!» И эти люди читают: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Но читая Писание и исходя из того, как он сам открывает себя через него, я прихожу к уверенности, что здесь звучит не грубая речь полицейского, который задерживает грабителя, но голос рыдающего отца с сокрушенным сердцем: «Адам, что ты сделал? Адам, где ты?» Это сердце Бога, сокрушенное падением человека. Пусть Господь благословит вас. Пребывайте в Его Слове, ходите в Его Духе и в Его любви. И да поможет вам в этом Господь. Во имя Иисуса Христа.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу: 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В первом письме Коринфянам, 3 главе, в стихах 6 по 8 записано следующее. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог, потому что и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Награда. А кто бы из нас не хотел ее получить? Мы, как христиане, спортсмены, артисты, все хотят получить награду. В 2021 году на летней Олимпиаде Токио случилось историческое событие. Первый раз за историю современного проведения Олимпиад, первое место было

получат свою награду по своему труду. Однако есть то, что объединит всех святых и верных. Это главная награда от Господа. Спасение. Спасение. Награды будут разными. Кто на что строил, как говорит Писание. Кто строил на сене, соломе, того дело сгорит, получит урон, но сам спасется как бы из огня. Кто строил на драгоценных камнях, того дело устоит. В общем, огонь испытает. Бог испытает наши дела, как верующих. Но люди хотят получить награду. Что для этого нужно? Трудиться для Господа. Трудиться для Господа. Вот эти легкоатлеты из Италии, из Катара трудились. Покорили такую высоту, но больше не смогли. Что получили первые места? 2 золотые медали. Наша главная награда – это спасение. Оно будет дано всем людям, уверовавшим в Иисуса. Марка 10, глава, стих 31. Там Иисус говорит о том, что последние будут первыми, и первые – последними. Это самое главное, что объединяет нас всех. Слава Всевышнему за то, что у Него первых мест великое множество, и они приготовлены для всех спасенных. В Великобритании растет обеспокоенность по поводу подлинности заявлений просителя убежища, то есть о беженцах, о том, что они переходят в христианство. Официальным лицам высказано опасение по поводу того, что церковные лидеры способствуют фальшивым заявителям в обращении к христианству с целью остаться в Великобритании. Эта ситуация обратила на себя внимание после того, как Абдулла Шокура Эзеди, мигрант из Афганистана, совершил химическую атаку в Клэпхэме на юго-западе Лондона. Ему было предоставлено убежище после обращения в христианство, несмотря на предыдущие судимости за сексуальные преступления. Интересная ситуация. С одной стороны, Иисус Христос призывает нас идти и учить людей во всем мире, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 19. С другой стороны, мы видим откровенную ложь со стороны людей, которые не уверовали в Иисуса, а притворились верующими, чтобы плюшки получать, в данном случае остаться в Европе. Как бы там ни было, мы, люди, никогда не узнаем об искренности покаяния того или иного человека. Только Бог сердцеведец, и Он знает правду. В христианской среде еще и дьявол поработал. Наш главный враг. Что он сделал? Плевелы подсадил в пшеницу. Всех плевел, псевдоверующих, только Бог выведет на чистую воду, когда будет свою пшеницу пожинать. Это случится уже в скором времени. А властям европейских стран надо не лжехристиан вычислять, а подумать над тем, сколько они террористов ИГИЛ запустили на свою территорию под видом беженцев. Христианская школа во Флориде запретила маме одного из учеников парковать машину непосредственно рядом с учебным заведением по причине наклейки на ее автомобиле. Какая же там наклейка была? Все дело в том, что наклейка на машине данной дамы не абы какая, не поддерживающая какую-то футбольную команду и тому подобное. Это наклейка реклама одной из американских порностудий. Она эту наклейку приделала на заднее стекло своей машины, потому что она сама тоже снимается в этой порностудии. Такие подробности вызвали гнев других родителей христиан. Они потребовали вообще исключить эту семью из школы, но пока до этого не дошло, а руководство школы пришлось принимать меры. Сама женщина наклейку снимать не собирается. Она, представляете, предпочла, чтобы ее дети были в христианской среде. Она понимала, что христианская школа – это не то же самое, что обычная. Что христианское учение – это не то же самое, что учат, например, в биологии учеников обычной школы, где говорят об эволюции. Сама понимая, детей туда отправила, а сама занимается совершенно мерзкими делами.
Что здесь важно учесть? Что родители христиане, другие родители, обратили на это внимание.

стране и не дали распространять мерзость среди своих чад. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Сила для путешествия. Третья книга Царств, 19 глава, 5 стих. «И вот ангел коснулся его и сказал ему: „Встань, ешь“». Однажды летом я столкнулась с задачей, которая казалась невыполнимой. В короткий срок мне нужно было подготовить литературный проект. День за днем, пытаясь изложить мысли на бумаге, я, наконец, почувствовала себя измученной и разочарованной. Захотелось все бросить. Тогда мудрая подруга спросила меня: «Когда ты в последний раз отдыхала? Может быть, тебе стоит позволить себе расслабиться и вкусно поесть?» Я сразу поняла, что она права. Совет подруги напомнил мне об Илии и грозном сообщении, которое он получил от Иезавели. Хотя, конечно, мой проект не шел ни в какое сравнение с масштабами переживаний пророка. После того, как Илия победил лжепророков на горе Кармил, Иезавель послала сказать, что схватит его и убьет. Илия бежал в пустыню, где в отчаянии стал просить у Бога смерти. Но затем он хорошо выспался, а ангел два раза приносил ему еду. В результате силы пророка восстановились, и он смог продолжить свое путешествие. Когда перед нами дальняя дорога, может, нам тоже стоит отдохнуть и подкрепиться здоровой пищей? Ведь если мы будем измучены и голодны, то быстро уступим разочарованию и страху. Пусть Бог восполнит наши физические нужды из своих источников, насколько это возможно в грешном мире. Тогда нам будет легче совершить следующий шаг в служении Ему. Оглядываясь назад, подумайте, когда вам следовало замедлить ход и получить подкрепление, прежде чем продолжать путь. Как вы можете замечать признаки переутомления в служении Богу? Творец и Господь, Ты создал нас своим народом. Благодарим за ограничения, которые напоминают нам, что Ты – Бог, а мы – люди. Помоги нам служить Тебе с радостью.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Вы слушаете радиопрограмму «Евангелие Христово», которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христово. Господь наш сказал: «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Обратимся к Богу молитвы. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия. Да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

дар небес. Напрасно ждешь любви ты в жизненном смятении, ее ты не найдешь тоскующей мечтой. Любовь ведь дар небес, чудесное виденье, как розы аромат, вдыхаемый душой. Когда же даром сим ты удостоен Богом, в смирении приняв, Творцу хвалу воздай. Ликуй тогда душой, любовь с последним вздохом навеки унесешь в нетленный чудный край. Любви границы нет, она сильней могилы, влечет она к тому, кто нам ее послал. Источник света в ней, блаженство, счастье, силы, всего, что он вложил во слово идеал. Но все-таки не жди любовь как награждение, не смей ее считать заслуженной тобой. Любовь ведь дар небес, чудесное виденье, как розы аромат, вдыхаемый душой. Аминь.

Мир вам от Господа, дорогие радиослушатели! Продолжим сегодня нашу тему «Господи, помилуй меня». Прочитаем Евангелие от Матфея с 15 главы 22 и 23 стих. «И вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“». Дорогие друзья, даже учеников Христовых также удивило молчание его. Они никак не могли объяснить себе поведение Спасителя в этот раз. С такими они еще никогда вещами не встречались. И для них это была подлинная загадка. Она повергла их в недоумение. Они привыкли к тому, что Спаситель всегда отвечал на нужды людей, нисколько не щадя себя, с поспешностью откликался на нужды всех людей. Поэтому в своем недоумении они дерзнули подсказать учителю выход из создавшегося положения: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Что же должны были осознать или означать эти слова учеников Христовых? Хотели ли они скорее избавиться от следовавшей за ними женщины, вопли которой им, очевидно, уже надоело слушать? Или, может быть, они хотели быть милостивее к ней, чем сам Учитель Иисус Христос, и потому рискнули выступить в роли ее ходатаев? Скорее всего, ученики устали от настойчивых просьб этой женщины, и потому решили побудить Учителя к тем или иным действиям, предложив ему отпустить ее. Так даже и благомыслящие, и расположенные к страдающим люди, непостоянны в своем отношении к ним. Затягивающееся страдание раздражает обычных людей. С течением времени они начинают осуждать скорбящих. В мире редко бывает иначе. Но может ли Господь отпустить скорбящую душу, не благословив ее? Конечно, нет. Хананейская женщина, казалось, понимала это. Она как бы подсознательно чувствовала, что ей непременно следует продолжать просить об этом. Души, охваченные могучим желанием, не так легко отказываются от достижения своей нужной цели. Более того, они обладают как будто особой прозорливостью и, оставив в стороне логику вещей, продолжают просить о желаемом. Это нечто иное, как работа Духа Святого в человеческой душе. Сам Господь вдохновляет нас на подвиг продолжать просить и не отступать. Он влагает в наше сердце слова молитвы. Он сам направляет наше желание стучаться в сердце Отца Небесного. Труд Его, который Он постоянно совершает в нас, велик, всегда многогранен и во благо нам. Поэтому так важно находиться в постоянном бодствовании, чтобы быть водимыми Духом Святым. В нашей жизни очень многое зависит от того, какой вывод сделаем мы из молчания Иисуса Христа. Будем помнить, что если Спаситель молчит и не отвечает нам, это еще не означает, что Он не слышит нас. Бог слышит наши молитвы. И тогда, когда поведомым Ему причинам, Он медлит ответить на них. Только слабый разум человека не всегда в состоянии или не всегда желает понять это и принять от Господа. Ему постоянно кажется, будто бы в безмолвии Божьем для него таятся новые тревоги и новые волнения. Представьте себе, если бы Хананеенка, смущенная молчанием Христа, ушла от него, дочь ее так и осталась бы одержимой и сегодня. Но благодарение Господу она не ушла от Него. Она настойчиво продолжала стучаться в Его божественное сердце. И это был подлинный героизм веры.
Но для такого героизма Христос дал глубокое основание. Он сказал: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Если окна небесные сегодня закрыты, это совсем не означает того, что они не откроются завтра. Если сегодня еще Спаситель молчит, то завтра Он скажет свое великое слово. Мы должны знать, что Он ожидает полного напряжения наших духовных сил в молитве. Он знает, что молитва — это тяжелый труд, борьба. Но Он никогда не оставляет этого труда без награды. Он благоволит к нашему бодрствованию. Он видит, когда мы изнемогаем в нашей борьбе. Возможно, не отвечая нам сразу, Он хочет открыть наши дремлющие духовные дарования и силы. Ему угодно направить их во благо нам же, а также воспользоваться ими для своей великой славы. Несомненно, поступая так, Он воспитывает в нас наш христианский характер. Он учит нас молиться, как должно. Иисус Христос, Спаситель, не ведет нас путем легких побед. Победа, добытая затратой огромных усилий, всегда дарует нам обилие истинной радости и благословений. Последствия такой победы умножают в нас веру, поддерживают в трудные моменты, утешают нас в скорбях, выводят нас из тупиков и лабиринтов жизни, помогают нам познавать настоящее, уясняют нам наше будущее и в результате приближают нас к Богу. Но мало тех, которые научились бороться и побеждать в молитве так. Вспомним человека, стоящего на берегу реки, изнемогавшего от жажды получить утешение от Господа. Это был Иаков. В тот момент жизни он оказался словно между молотом и наковальней. Он только что бежал от дяди своего Лавана, испытав все унижение и позор своего бегства. А впереди его ожидала, внушавшая ему страх и ужас, встреча с Исавом. Вот он стоит на берегу Иакова и размышляет в молитве. Он сделал все возможное для того, чтобы умилостивить лицо своего брата. Но он совсем не был уверен, что достигнет своей цели. Его тревожила мысль: а что, если Исав воспользуется моментом и отомстит ему за прежние обиды и несправедливости? Иаков знал нрав Исава. Он знал, что месть его — верная смерть. Иаков хотел жить. Это желание так естественно для всякого человека в расцвете сил, у которого, к тому же, была большая семья. Поэтому мысль о смерти страшила его, а вокруг страшная тьма. Решительно ничего не могло даровать ему желаемого утешения и гарантии благополучного исхода встречи. Что же делать? Оставалось лишь одно — молиться Богу. И вот Иаков перешел на другой берег реки и стал молиться. Может быть, еще никогда в его жизни из груди его не исторгалась такая мольба к всемогущему Богу, как в эту ночь. Плоть его раньше заявляла о своих требованиях могучим голосом, но в ту ночь и она должна была умолкнуть. То был знаменательный момент в его жизни. Мы знаем, что Бог долго не отвечал Иакову, а когда пришел к нему, то пришел в борьбе. В ту ночь плоть Иакова была сокрушена. Стоявший прежде прочно обеими ногами на почве своих желаний и стремлений, он ушел с берега Иакова хромлющим, сокрушенным Богом. Господу было угодно, чтобы желания и стремления Иакова приобрели новое направление. Господу было также благоугодно указать ему новые цели. Но вместе с тем Господь даровал ему и свое утешение, и свою победу. Встреча с Исавом оказалась благословенной. Из ожесточенного врага Исав превратился в любящего брата.
Это могла совершить только рука милостивого Небесного Отца. Однако до того, как была одержима эта победа, прошла целая ночь молитвенного борения. Кто из нас уже научился молиться именно таким образом? Кто достигает благословений Божьих настойчиво, неотступно и усиленно? А ведь именно этим путем пошла и эта убитая горем женщина, и она указывает его сегодня каждому из нас. Девизом этого пути служат слова ее: «Не уйду от тебя, Господи, пока не благословишь меня». Иисус Христос не хочет, чтобы мы становились легкими христианами, чтобы мы лишались духовной глубины и духовного прозрения. Поэтому вера, угодная ему, выковывается и формируется в борьбе с грехом и искушениями. Такая вера обладает великими благословениями. Она никогда не имеет разочарования. Посредством такой веры мы больше и глубже познаем Бога, становимся более мужественными и способными на великие подвиги. Она помогает нам возложить все свое упование на Небо, а Ему она предоставляет возможность шире использовать нас для Его святого дела на земле. Отсюда и вывод. Все души, которым Господь до сих пор еще не даровал благословений ответа, пусть продолжает верить, уповать и искренно молиться Богу. А Спаситель несомненно в свое время пошлет им свой свет и укажет им по воле Его молитва их. Более того, Он научит их молиться по Своей воле и дарует им свой ответ, который будет им благословение. В ответ на просьбу Хананеенки Христос сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Казалось бы, по-человечески беседа окончена. Продолжать проситься совершенно излишне. Господь сказал этой женщине, что у нее фактически нет никаких прав для получения такого великого благословения, о котором она просит. Это были очень суровые слова Христа. Даже мужественное сердце способно дрогнуть и прийти в отчаяние. Поистине, нас порой охватывает страх, когда Бог начинает говорить с нами. Нашему сознанию очень трудно согласиться с Его определениями. У нас свое представление о Боге. Мы привыкли по-своему понимать Его милость. Но Он и сегодня может сказать приходящему нечто такое, что может смутить его душу. Он может, например, напомнить просящему, что он и прежде часто миловал его в надежде, что просящий вполне отдаст ему свое сердце, как и обещал это сделать, но не сделал еще до этого времени. А теперь, пред лицом нового горя, он вновь просит у него помощи и защиты. Не так ли в нашей жизни это бывает часто? Что же в таком случае ответить просящему? Хананеенка была язычницей, а Иисус Христос пришел в этот мир в первую очередь ради погибших овец дома Израилева. Он пришел погибшим своим, только, к сожалению, они не пожелали принять его. Тогда, согласно своему праву, он решил облагодетельствовать и язычников даром спасения, даром вечной жизни, ибо такова его благая воля была. Как непостижимо велика благодать Божья! Ныне она избирает себе особый народ, в число которого могут войти все желающие, если они омоются в его пречистой крови. Поэтому благословения Божьи могут приобрести ныне все люди, как и прежде, все приходящие к Отцу Небесному через Сына Его, возлюбленного Господа Иисуса Христа. Однако благословение Божье приобретают лишь те, кто непрестанно и настойчиво молится об этом. Хананеенка не могла допустить мысль о том, что Иисус Христос отвергнет ее, откажет ей помощи. Вера ее была так глубока,
что ничто не могло разрушить ее надежды на исцеление своей дочери. Поэтому она и достигла скорого успеха. Христос Спаситель ищет в этом мире и сегодня такие души. Он радуется, когда находит таковых. Эти души действительно способны продолжать Его великое дело здесь на земле и достойно прославлять Его великое имя. Да поможет Господь нам в этом, быть Ему верными. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Мы вместе читаем 13 главу Евангелия от Луки, и Господь продолжает те темы, что были начаты в предыдущей 12 главе, говорит о покаянии, о Божьем долготерпении и о готовности встретить Господа, о том, что срок встречи может прийти неожиданно. Прочитаем сперва первые 5 стихов 13 главы. «В это самое время пришли к Иисусу какие-то люди и рассказали о галилеянах, убитых у жертвенника по приказу Пилата, так что их кровь смешалась с кровью тех животных, что они принесли в жертву. Иисус сказал им: «Вы думаете, что эти галилеяне были грешнее всех прочих галилеян, раз их постигла такая участь? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, то все также погибнете. Или те 18, на которых обрушилась башня в Силааме и убила их, думаете ли вы, что они были виновнее, чем все остальные люди, живущие в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, то все также погибнете». Этот рассказ о двух страшных событиях того времени, событиях, получивших известность, он напоминает нам о многих страшных событиях нашего времени, о которых мы едва ли не ежедневно и уж точно еженедельно слышим в новостях, видим по телевизору, о различных несчастных случаях, катастрофах, стихийных бедствиях. Да и если взять те события, о которых не сообщают, то только в России за год погибает только в автомобильных катастрофах 35 примерно тысяч человек. И каждый раз возникает вопрос, почему он, почему она, почему они, есть ли здесь какая-то особая причина. И слова Иисуса Христа побуждают нас к тому, чтобы не искать таких причин, не доискиваться их, но лучше задуматься о себе и покаяться, и примириться с Богом, потому что тому, кто в мире с Богом, и смерть не страшна. Но все же скажем немного об этих событиях, чтобы было понятно, о чем идет речь. Что касается жителей Галилеи, убитых у жертвенника, то это были люди, которые пришли в Иерусалим принести жертву Богу, сделать такой благочестивый поступок. Однако римские начальники считали этих жителей Галилеи мятежниками, и когда они пришли в Иерусалим для жертвоприношения, римские солдаты ворвались во двор храма и убили их. Это преступление усугублялось тем, что солдаты были язычниками и вообще не имели права входить в храм. То есть это было оскорблением религиозных чувств, как сказали бы мы сегодня. Плюс к тому у людей сразу возникал вопрос. Вот те, кто пришли сделать богоугодное дело, принести жертву Господу, как же так получилось, что они были убиты в это самое время? Не было ли у них каких-то особенных грехов? И эти события смущали людей. Иисус сказал, что они не были грешнее других, и что если не покаяться, то погибнет каждый, потому что возмездие за грех – смерть, как читаем мы в послании к римлянам. И обрушившаяся башня, а башни рушились и тогда, как рушатся они и в наши дни. В наши дни это бывает, наверное, чаще, потому что больше построено башен. Тоже жертвы этой техногенной катастрофы, как мы бы сегодня сказали, они не были виновней, чем все остальные люди, живущие в Иерусалиме. Нам не следует думать, что бедствия постигают людей по причине их грехов, потому что у каждого из нас достаточно грехов, чтобы Бог по справедливости мог каждого наказать смертью. Но Бог долготерпелив, Бог хочет, чтобы мы пришли к покаянию, Бог откладывает свое возмездие в надежде на это покаяние. И поэтому кажется, что нет связи между греховностью человека и теми бедствиями, которые постигают его. И в этой жизни, да, наверное, действительно этой связи нет, или, вернее, она такова, что мы не можем ее проследить.
Господь знает, почему в одних случаях Он долготерпит, а в других нет. Нам же не стоит пытаться думать, что мы поймем до конца Его мысли. Господь сказал, и я повторю, «Если не покаетесь, то все также погибнете». А когда гибнут те, кто примирился с Богом, то мы знаем, и апостол Павел пишет об этом, что для тех, кто во Христе, смерть – приобретение, радость вечной жизни с Господом. Итак, это не наказание для тех, кто во Христе, а для тех, кто отвергает Христа, так или иначе, наказание – гибель, и не только физическое, но и духовное. Господь же откладывает наказание и делает это ради того, чтобы мы могли обратиться к Нему. Прочитаем об этом с 6 стиха по 9, 13 главы, притчу. И он рассказал такую притчу. «У одного человека была смоковница, посаженная в его винограднике. И однажды он пришел посмотреть, принесла ли она плоды, но ничего не нашел. Тогда он сказал виноградарю, «Вот уже 3 года, как я прихожу сюда, чтобы посмотреть, не принесла ли смоковница плоды, и не нахожу ни одного. Сруби ее, зачем она землю истощает?» «Господин», – ответил ему виноградарь, – «оставь ее и на этот год, а я тем временем ее окопаю и удобрю. Может, она еще принесет плоды в следующем году. Если нет, тогда срубишь». Смоковница – это дерево, плодовое дерево, инжир, как называем мы его сегодня, но это, конечно же, и образ. Это может быть образ человека, человека, который не приносит достойный плод покаяния. Это может быть и образ религиозной элиты Израиля, которая также не смогла принести достойный плод покаяния. Это что касается того времени, того века. Это может быть образом и различных организаций, церковных общин, которые также не приносят плодов. Господь долготерпит. Долготерпит в отношении каждого отдельного человека, различных собраний людей, организаций, в отношении всего мира долготерпит Господь, и поэтому до сих пор откладывается день суда и длится время благоприятное, время покаяния. Об этом написано во 2 послании Петра. В 3 главе мы прочитаем 8, 9 и 10 стихи. Пишет апостол Петр: «И не забывайте, дорогие мои, у Господа один день, что 1000 лет, и 1000 лет, как день один. Не медлит Господь с исполнением обещанного, хотя и говорят иные о промедлении. Он очень терпелив к вам и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись. И все же придет день Господень, когда никто не будет ждать его. Тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса, распадутся раскаленные стихии, и вся земля с делами людскими будет предана суду». Итак, долготерпение Божье велико, но не бесконечно. И однажды настанет день, когда владелец виноградника скажет виноградарю: «Все, отсрочка кончилась, пришло время срубить». И виноградарь согласится: «Да, время пришло». Смоковница, как образ бесплодного человека или сообщества, встречается еще и в Евангелии от Марка и от Матфея, только там говорится о смоковнице уже засохшей. И это не просто рассказ, а Господь показывает ученикам на деле, как это происходит, дает такой предметный урок. Тоже притча, но притча, явленная на деле в реальности. Это происходит, когда Господь уже пришел в Иерусалим, и когда Он изгонял торгующих из храма. В Евангелии от Марка описано, что по дороге туда Он встретил бесплодную смоковницу, а по дороге обратно она была уже засохшей. И здесь еще есть с ней указание на то, что эта смоковница указывает на религиозную элиту тогдашнего Израиля. Но каждый из нас может задать вопрос себе: не окажусь ли я этой бесплодной смоковницей? Не время ли сейчас мне скорей принести плоды?
Что касается этой связи с религиозной элитой Израиля, то об этом и следующий отрывок с 10 по 17 стихи, еще один рассказ об исцелении в субботу. Прочитаем его целиком, этот рассказ, с 10 по 17 стихи 13 главы. «Однажды Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была одна женщина, 18 лет страдавшая от болезни, вызванной нечистым духом. Она была сильно сгорблена и никак не могла разогнуться. Когда Иисус заметил ее, он ее подозвал и сказал: „Женщина, ты избавлена от болезни твоей“. Затем он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В негодовании на Иисуса за то, что он исцелил в субботу, старейшина синагоги сказал народу: „Есть 6 дней для работы. В эти дни и приходите исцеляться, а не в субботу“. Возражая ему и прочим противникам, Господь сказал: „Лицемеры, не отвязывает ли от стойла каждый из вас в субботу своего вола или осла, и не ведет ли поить? А эту женщину, дочь Авраама, которая связана сатаной вот уже 18 лет, разве не следовало освободить от этих уз в день субботний?“ Эти слова устыдили всех его противников, а народ радовался тем славным делам, что он совершал». Задумаемся на минуту. Снова и снова возникает вопрос: неужели Господь не мог подождать один день, чтобы не вызывать сопротивления и негодования у своих противников? Господь аргументирует свои действия тем, что хотя по закону Моисея в субботу нельзя было делать никакой работы, но напоить скот в субботу разрешалось. То есть это считалось такой работой, которую нельзя отложить, потому что скот мог просто умереть, если его день не напоить. И Господь как бы говорит: вам кажется, что можно подождать, но человек настолько важен, настолько важнее скота, что нельзя ждать и один день, когда есть возможность избавить, когда есть возможность сделать доброе дело во славу Божию. И, конечно, Господь не считал это той работой, которая в субботу запрещена, которую делает человек для себя, для своего заработка. Господь мог бы спорить об этом, и мог бы этот спор быть таким вот спором о буквах, о деталях, но удивительным образом в этот момент его слова устыдили всех противников, а народ радовался тем славным делам, которые совершил Господь. Да поможет Господь и нам видеть его славные дела, видеть, как он ведет нас к покаянию. Да поможет нам Господь устыдиться в тот момент, когда мы вдруг окажемся его противниками. А это может случиться с нами. Ведь это случилось однажды с апостолом Петром, когда он начал уговаривать Господа не идти в Иерусалим и не переносить страдания смертные. «Да не будет этого с тобою», – сказал Петр. И Господь обличил его, сказав, что «ты говоришь не то, что Божье, а то, что человеческое». Да поможет Господь нам слышать его обличающий голос, видеть его дивные дела, видеть его чудеса, не быть в числе его противников, а быть вместе с ним. Да поможет нам Господь приносить добрые плоды, чтобы ему не пришлось наказывать нас, чтобы нам не испытывать его долготерпение, которое велико, но не безгранично. Хотя милосердие его –

0: 35-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Читаем Библию вместе».
1: Тихоокеанское время 7 часов утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: В поисках истины. Приди домой. Продолжение. Начало в номере 10 от 2018 года. Дорогие читатели, для более полного понимания статьи просим вас прочитать притчу об отце и двух сыновьях. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 32. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 13 по 21. Сегодня я хочу поговорить о предложении, которое вовсе не было произнесено. Кто внимательно прочтет эту историю, тот заметит следующее. Когда блудный сын еще находился у свиней, он принял решение сказать своему отцу: «Я уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Но, очутившись в объятиях отца, он сказал лишь: «Я уже недостоин называться сыном твоим». Точка. Конец. Предложение «Прими меня в число наемников твоих» не было произнесено. Почему? Это важный вопрос. Для сына важное стало важным. Вспомним еще раз прошлую картину. Блудный сын сидит у стада свиней. Свое имение он расточил. Голод мучает страну. Сын рад бы наполнить свой желудок рожками, которые едят свиньи. Но никто не дает их ему. Он испытывает нужду, тогда он мысленно видит богатый отцовский дом. «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». И тогда он принимает решение и говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: прими меня в число наемников твоих». Если так посмотреть,

0: смотреть, то создается впечатление, что ему не так важен отец, как хлеб и утоление голода. Для него важнее получить снова возможность существования. Отец играет лишь второстепенную роль. Несмотря на искренность своего покаяния, он еще имеет образ мыслей плотского, необратившегося человека. Такой человек говорит: «Сначала мне нужно позаботиться о внешних условиях, а потом я могу подумать о Боге». Многие говорят: «Ищите прежде всего мира сего и его благ, а потом вы все еще успеете, а если у вас будет время, позаботиться о правде Царствия Божьего». Это богохульный порядок. Господь Иисус говорит: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. И блудный сын понял это, вернувшись домой. Теперь он просто не произнес это предложение, которое должно было урегулировать его внешнее существование. Теперь он думает о более важном: «Я должен получить прощение грехов и наладить отношения с отцом. Потом все остальное наладится само по себе. Все остальное приложится мне. Нищий и одинокий стал сыном». Блудный сын расстается со своей нищетой и идет к отцу. Он хочет получить от отца что-то определенное. Небольшие вещи. Но все же отец должен позаботиться о нем. У него есть готовое предложение: «Прими меня в число наемников твоих». Он даже не рассчитывает на полное прощение отца. Многие христиане похожи на блудного сына в этом состоянии. Они не безбожны, о нет, они даже молятся, они изливают душу перед Богом, но это все просьбы о внешних вещах. Они хотят то и сё от Бога. Но сам Спаситель со своей милостью, любовью и верностью еще немного значит для них. От этого состояния нищего нужно пойти дальше, подобно блудному сыну. Теперь у него больше нет никаких предложений, никаких желаний. Ему достаточно того, что отец любит его и подарил ему прощение. Он не хочет что-то получить от отца. Ему важен сам отец. Так говорит Асав в 72-м псалме. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек». Он полностью отдался руководству отца. Поясню это на одном примере. На моем велосипеде впереди установлено небольшое седло. Сидит моя дочурка. Однажды, когда мы ехали вместе с ней на велосипеде, она сказала мне: «Папа, дай мне порулить». Я дал ей руль, но не больше, чем на четверть минуты, иначе мы потерпели бы аварию. Так делаем и мы. Мы говорим Богу: «Дай мне поуправлять». И потом сами управляем своей жизнью. Это ведет к беде. И если мы с горем пополам справились бы с управлением своей жизнью, то в конце концов попали бы все равно только в ад. Но уже здесь, на земле, мы причиняем себе тысячи бед этим самоуправлением. Так сделал и блудный сын и поверг себя в несчастье. Но даже обратившись, он не мог оставить это. Он намеревался сказать: «Прими меня в число наемников твоих». То есть он все еще хотел сам управлять своей жизнью. Но теперь он вернулся домой. Любовь отца охватила его, Приготовленное предложение застряло у него в горле, руки соскользнули с руля жизни, и отец взял руль в свои руки. Сын не произнес это предложение, потому что верил руководство своей жизнью отцу. Так как теперь он понял, он направляет меня на стези правды ради имени своего. Псалом 22, стих 3. Продолжение следует. Из книги Вильгельма Буша «Приди домой». О важном в стихах. Я верю в то, что скоро будет вечность. Я верю в то, что скоро будет вечность. И небо с каждым новым утром ближе. Погаснет жизнь земная, будто свечка. И город вечной радости увижу. Как много будет там тепла и счастья, а на дорогах тысячи знакомых. Так хочется скорее туда попасть мне, и я, и прошептать восторженно: я дома. Александр Щеглов.
1: Христианская библиотека. А вы читаете Библию? Снова и снова, будто с испорченной пластинки, слышу я одно и то же. Неужели вы читаете Библию? Иногда ту же мысль подают другими словами. Но что такого в Библии? Неужели мало на свете других книг? Вам бы нужно прочесть и так далее. Иной студент гордится тем, что Библия стоит на его полке с другими книгами. Пускай пыльная и нечитанная, но зато великая. Есть и профессора, поливающие Библию грязью перед студентами, кривящиеся при одной мысли о ее чтении, не говоря уж о том, чтобы держать ее в своей библиотеке. Я много думал над этим, когда пытался, еще будучи неверующим, опровергнуть Библию как Слово Божье, обращенное к людям. В конце концов, я заключил, что подобная критика Библии – лишь пустая болтовня, исходящая от предубежденных или просто невежественных людей. Библия достойна того, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Библия уникальна. Уэбстер, составляя свой знаменитый словарь английского языка, наверняка думал об этой книге книг, когда определял слово «уникальный», как единственный в своем роде, единичный, отличный от всех других, неподражаемый. Профессор Монтиера Уильямс, бывший преподаватель санскрита, провел 42 года за изучением восточных книг. Вот что он сказал, сравнивая их с Библией. «Сложите их, если угодно, на левой стороне вашего стола, а Библию положите на правой стороне, так, чтобы между ними и этой единственной книгой был широкий промежуток. Да, ибо есть широчайший разрыв между священным писанием и так называемыми священными книгами Востока, который полностью, безнадежно, навечно разделяет их. И через эту пропасть не перекинуть моста никакой научной или религиозной мыслью. О важном в стихах. Основа счастья. Есть книга прекраснее всех в мире книг. Чудесные мысли таит каждый стих. О Божьей любви говорит, о Христе, о вечности и о Голгофском кресте. О том, что на небе для всех место есть, кто верою примет спасение весть. И если ты Библию, друг, не читал, напрасно года на земле расточал. Начни же сегодня вникать в Божье Слово, в нем жизни скрыт смысл, и в нем счастье – основа. Светлана Ляшевич. В Библии сила сокрыта. В Библии сила сокрыта, сила, дающая жизнь. Бог все откроет с молитвой, к слову его обратись. Будешь читать, восхищаться, сколько в нем Божьей любви. Будет оно возвещаться людям до края земли, чтобы, внимая глаголом жизни и зову Христа, люди творением новым стали из мертвых, восстав. Виктория Лебединская.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Язык дятла. Прекрасный мир, в котором мы живем, наполнен не только свидетельствами мудрости Бога, но и его созданиями, само существование которых опровергает теорию эволюции. Возьмем, к примеру, дятла. Язык этой птицы удлиняется в 3-5 раз по сравнению с его первоначальной длиной, чтобы дятел мог доставать жуков из дерева. У разных животных язык крепится в разных местах, но у дятла он крепится в совершенно неожиданном месте – в правой ноздре. Огибая череп, язык раздваивается, проходит под кожей вокруг головы, по обе стороны от шейных позвонков через нижнюю челюсть и выходит через клюв. Это позволяет дятлу успешно справляться с жуками-вредителями на зараженных ими деревьях. Спрашивается, как подобное приспособление могло возникнуть благодаря игре слепого случая. Даже эволюционисты признают всю несостоятельность той идеи, что язык дятла на протяжении тысяч лет становился все длиннее. Как выразился по этому поводу один ученый-эволюционист, есть определенные анатомические признаки, возникновение которых не может быть объяснено постепенными мутациями на протяжении миллионов лет. Между нами говоря, я думаю, что Бог все-таки иногда прикладывал ко всему этому руку. Но зачем приводить Бога в качестве аргумента на крайний случай, если можно сделать его отправной точкой своих поисков? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогие друзья! Христос сказал, что Он принес мир, и этот мир нас объединяет, мир Божий, когда мы вместе с вами объединены словом, желанием явить любовь, явить совершенство Господа. Мы продолжаем с вами путешествие, наблюдение за семьей Иакова с Рахилью. И это очень интересно, друзья, наблюдение, 30 глава нам повествует о том, что Иаков наработался, наконец решил возвращаться домой, затосковал. И вот он работал у Лавана и говорит: «Позволь, я заберу все свое имущество, жен, детей и пойду». И вот мы читаем 30 глава. «И сказал ему Лаван: о, если б я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил и меня». И сказал: назначь себе награду от меня, и я дам. И сказал ему Иаков: ты знаешь, как я служил тебе, каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Вот, друзья, такое исповедание. Лаван заметил, друзья, благословение. И он хочет как бы заплатить, и не хочется Лавану расставаться с Иаковом. Но Иаков намерен уходить, друзья. Интересно, тот же климат, те же поля, но вдруг Лаван заметил, что стадо выросло, а в результате выросло богатство, друзья, и это очень мы ценим на земле, когда мы видим рост, когда мы видим не убыток, а прирост. Как хорошо быть с такими людьми, которые приносят благословение. Так и написано в притчах: благословение Господне обогащает и печали не приносит. И вот Лаван не знал печали, а теперь переживает. Он готов заплатить, лишь бы не уходил Иаков. За тебя Господь благословляет. Друзья, замечаем ли мы? Замечают ли люди, которые с нами работают, живут по соседству, что из-за нас Бог благословляет? Если, конечно, мы молимся, чтобы Бог благословил соседи, замечают ли они, могут ли они так сказать, что я замечаю твое благословение? Мне иногда сосед говорит: как дела? Говорю. Он говорит: твоими молитвами. Я говорю: а когда сам начнешь молиться? Я хорошо, даже когда человек до конца, может, не осознает, но приятно слышать. А я говорю, что я молюсь с женой о тебе, о всех соседях молюсь, желаю, чтобы вы познали Господа, Его богатство. И вот он говорит: было мало, Иаков говорит, а стало много. Друзья, замечают ли люди, замечаем ли мы, когда мы пришли к Господу, и что мы? Теряем или приобретаем? Друзья, как правило, и в материальном мире мы приобретаем. Даже когда заметно, нет такой, может быть, заметного такого всплеска, накоплений, но все равно, если внимательно посмотреть, то счастье, то наследие, то здоровье, которое Бог дает, друзья, это большое богатство. Было мало, стало много, Иаков говорит. Итак, друзья, еще несколько слов, что меняется в моей жизни. Ведь мы не только говорим о богатстве материальном, но вопрос проходит год за годом. Я посещаю церковь. А могу ли я сказать: было мало терпения, стало больше? Было мало любви, стало больше. Было мало смирения, радости, воздержания, с Господом стало больше. Проси у Бога, чтобы поделиться с окружающими и показать Божье богатство. Аминь.

самого себя. О знаменитом английском художнике Тарнере рассказывает, что перед тем, как он шел куда-нибудь рисовать, он составлял список нужных ему вещей. Приготовив их, он отмечал их на листе, а потом делал такую приписку: «И самого себя». Художник знал, что он не может сделать ничего ценного, если он не отречется от своих личных интересов, если он не отдаст на это дело самого себя. Точно так бывает и в христианской жизни. Недостаточно только ходить по воскресным дням в церковь. Нужно еще одно – отдать самого себя делу Евангелия, отдать себя в распоряжение Христа. Это и открывает нам жизнь победой, жизнь в Иисусе Христе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», – так говорит Писание. –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Если вы не слушаетесь». Сегодня вторая, заключительная часть. О жертве хлебной Святой Дух сообщает нам в книге Левит в главе 2 стих 3. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. А когда Давид убегал от Саула, который искал, чтобы Давида убить, то Давид пришел к священнику Ахимелеху и попросил у него хлеба для себя и для своих воинов, как читаем в первой книге царств в главе 21, стихи со 2 по 6. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, «Пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов 5 или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня». Со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, если вы любите и научились понимать символичную речь Слова Божьего, то на протяжении всей вашей оставшейся жизни вы будете день и ночь размышлять и наслаждаться содержанием этого текста, как читаем в книге Иисуса Навина, глава 1, стих 8. Но для этого нужно запомнить символичное значение отдельных элементов этого текста. Запомните главные из них. Первое. Давид является прообразом Иисуса на время благодати. Второе. Хлебы предложения являются тоже прообразом Иисуса. Обычно перед лицом Господа Иисуса выкладывали 12 хлебов, по 6 хлебов в 2 столбика. 12 хлебов для каждого колена израильтян – один хлеб. Третий пункт. В царе, о котором говорит Давид, мы видим Бога, Небесного Отца, который с поручением послал своего Сына на землю. Четвертый пункт. В своих людях, которых Давид оставил на известном месте, мы видим детей Божиих, получивших прощение своих грехов, которых Господь Иисус очистил. Сосуды отроков чисты, говорит Давид. Об этом Господь Иисус удостоверяет священника Ахимелеха. И дальше в лице Давида Иисус говорит, «А если дорога нечиста, то есть наше следование за Иисусом, то хлеб, то есть Иисус в детях Божиих, останется чистым в сосудах». Пятое. В 5 хлебах, которые Давид попросил у Ахимелеха, мы видим Божию благодать, через которую он спасает всех людей, а особенно язычников во время благодати. А теперь сообщу вам одну великую и радостную тайну, о которой я говорил в проповеди «Благодать на благодать». Эта проповедь имеется на нашем сайте. Причем одна из первых проповедей нашего сайта. В этой проповеди вы снова встретите эти 5 священных хлеба, которые наш милостивый Господь Иисус взял у своего народа Израиля из этих 12 хлебов, потому что они не приняли его своим Мессией, когда в плоти он приходил к ним на землю, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 1 стих 11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Я довольно подробно остановился на этих хлебах предложения, потому что в основном против этих хлебов предложения священники согрешали в то время, когда во время последних пророков перед пришествием Господа Иисуса они говорили: «Трапеза Господня не стоит уважения». Большего греха, мерзости против Господа Иисуса и представить себе нельзя. А народ видел, что священники ложили на стол во святилище нечистый, несвятый хлеб. Поэтому народ подражал этим злым действиям священников и говорил: «Господь, как читаем в книге Малахии, в главе 1 стихи 12 и 13, а вы хулите его тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом говорите: вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь?» Поэтому и в своих дарах народ приносил в жертву слепое, хромое и больное, потому что это непослушание они видели со стороны священников. А священники, в свою очередь, ничего не могли сказать против приносимых народом несвятых животных в жертву, потому что они сами жили в непослушании против Бога и Его Слова, и в действительном смысле постоянно оскверняли стол Господа Иисуса. Мы видим, что правильное место, о котором мы выше говорили, лишь тогда находится под благословением Господа Иисуса, и мы с Ним, если мы то делаем, о чем Бог нам предписывает в Своем Слове, но не то, что мы в нашем толковании считаем правильным, что вообще не написано. Но Бог сообщил нам свое написанное слово. Ему мы должны верить и так поступать, но не так, как кто-то в состоянии транса думает, что он прав. Но священники не выполняли Божьи заповеди, потому что они не хотели их выполнять. Они не выполняли Божьи заповеди, потому что упрямство и противоречие они больше любили, чем Господа Иисуса. А сегодня, в тех собраниях, где упрямство и грех больше любят, чем Господа Иисуса, мы наблюдаем противоречие. Все остальное является ложью и отговорками. Через пророка Малахию в главе 3 стих 13 Бог вынужден жаловаться. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. Но мы знаем, что с одной стороны ветхозаветным образом богослужение совершали тогда для того, чтобы через священство живой Бог мог с небес приближаться к своему народу, а с другой стороны они упрямились. Поэтому Господь Иисус говорит через пророка Малахию в главе 3 стих 5: «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Господь Саваоф. Следовательно, за время 70 лет своего плена Израиль ничему не научился. Поэтому в отношении израильского народа Бог снова должен совершить суд. И что вообще живой Бог должен был еще сделать? И тем не менее, Бог еще раз говорит с неба через пророка Малахию к своему народу. Поэтому Бог обращается сначала к ответственным, в которых мы видим священников, согласно книге Малахии в главе 2 стих 1. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца, не хотите принять это к сердцу». Из дальнейшей истории израильского народа мы знаем, что они не послушались, как Господь Иисус им говорил. Они не делали то, что говорил Господь Иисус, потому что они этого не хотели, и все то, что говорил пророк, они не принимали к сердцу. Итак, кто не слушает и не слушается, как тогда, так и сегодня, тот отнимает в этом вопросе у Бога славу. Эта истина совершенно ясно вытекает из сообщения пророка Малахии. Такие люди являются ворами в отношении Божьей славы. В вопросе прославления Бога они забирают эту славу себе. Это является также причиной, почему Господь Иисус предупреждает в Евангелии от Иоанна в главе 5 стихе 44, что такие, которые ищут собственной славы, совершенно не имеют веры. Читаю этот стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? В Новом Завете Библия говорит: «Таковые вовсе не находятся в вере, которые таким образом ищут себе славу». Именно такие люди, которые в своем противоречии стремятся настоять не на том, что повелевает Господь Иисус, такие люди совершенно не находятся в вере. Об этом говорит Библия в Новом Завете, что люди вовсе не находятся в вере, которые таким образом ищут свою славу. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы в этом вопросе мы никогда не походили на Божий народ Израиль, который искал таким образом свою славу. Святой Господь Иисус судом ответил на это несвятое поведение своего народа Израиля, Поэтому дальше Господь Иисус объявляет своему народу Израилю проклятие, которое превращает оставшее в то время благословение в проклятие. Господь Иисус объявляет им, что благословения, которые они еще имели, Он проклял. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему. Именно по этой причине мы и сегодня видим во многих, в очень многих собраниях недостаток благословения. Но мы, все дети Божии, предназначены или взяты Богом в удел, как читаем в первом послании Петра в главе 2, стих 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому заглянем теперь немного в образ сравнения Церкви Иисуса сегодня. Как однажды пророк Малахия особым образом говорил Израилю, так и сегодня Господь Иисус говорит к нам через Новый Завет. Когда-то израильтяне находились в Египте, там они жили на правах рабов. Поэтому с ними обращались как с собственными рабами. Их труд был очень тяжелым. Эту историю мы с вами знаем. На основании рабского положения и труда, который Бог допустил, они должны были научиться взывать к Богу, потому что Бог не имеет другого средства, чтобы вызвать в нас желание взывать к Богу. Для этого Он вынужден поставить нас в такие жесткие условия. Как Господь Иисус однажды вывел свой народ из Египта, так Он вывел каждого верующего нынче из мира сего, который позволил себя спасти. Интересен тот факт, что у Иуды в стихе 5 выведение Израиля из Египта констатируется как спасение. Читаю этот стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, спасший народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Мы должны размышлять об этих библейских славных фактах. К сожалению, и мы сегодня слишком быстро забываем, из какой глубокой сатанинской пропасти мы спасены. Каждый протест в собственных мнениях против других мнений является ничем иным, как то, что верующие забывают о собственном спасении. Эту забывчивость о собственном спасении мы легко познаем в поведении верующих на основании их ответственности. Мы едва оцениваем наш вывод из проклятия, поэтому Бог допускает, что его народ попал в вавилонский плен. И если в Египте мы символично видим окружающий нас погибший мир, в котором мы когда-то жили, в необращенном мышлении, в необращенном состоянии, то в отношении этого Вавилон означает современный религиозный мир, в котором и сегодня еще многие дети Божьи живут, и многие дети Божьи остаются в нем. Гнилые оправдания, чтобы оставаться в духовном Вавилоне, мы находим в следующих пунктах. Первый. Они говорили, что имеют в Вавилоне задание от Господа Иисуса и должны там проповедовать Иисуса Христа. Это первая ложь, посредством которой некоторые евреи пытались оправдать тот факт, что они остаются в Вавилоне. Затем приходит еще вторая ложь, но это не абсолютная ложь, а, к сожалению, только полуистина. Поэтому они говорят, второе, что многие, которые живут в Вавилоне, по меньшей мере могут вести ту же самую жизнь освящения, какую даже не у каждого вышедшего из Вавилона верующего можно видеть. По этому поводу следует сказать, к сожалению, последнее часто является истиной, но это не дает нам права, чтобы нам оставаться в Вавилоне, и тем более в духе добровольно жить в Вавилоне. Господь Иисус требует в Своем Слове, чтобы верующие отделялись от неверующих, как мы об этом, например, читаем в книге Откровения, в главе 18, стих 4. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой», то есть от великой блудницы Вавилона, «чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Через молитву и смирение наш верный Господь Иисус выведет из сегодняшнего духовного Вавилона, как Он однажды вывел Израиль через верных Божьих мужей. Если мы рассмотрим сегодня Церковь Иисуса, то прообразно мы заметим в ней эту кучу обломков, которая в действительности находилась тогда в Иерусалиме. Как будет Бог судить о том, если верующие, которым нельзя жить в такой куче обломков, вопреки этому еще заботятся о том, чтобы посредством бунтарских мыслей и слов из всего этого сделать еще одну кучу обломков? Бог вынесет свой приговор. В этом мы убеждены как тогда, так и сегодня. Под водительством Неемии дело восстановительных работ успешно продвигалось вперед. Неужели сегодня под водительством Господа Иисуса невозможно восстановление, лежащее на дне Церкви Иисуса? Все же какое великое идолопоклонство имеется налицо среди верующих, если Бог хочет, но не может для истребления этого идолопоклонства дать силу и благословение. И сегодня хвала и благодарение Господу Иисусу, что Он сохранил для Себя фундаментальных слуг, через которых мы и сегодня еще можем проводить священническое служение. Для этой цели Господь Иисус по Своей благодати подарил многим верующим подобающее правильное место в поместных собраниях, хотя некоторые верующие с точки зрения Господа Иисуса находятся на правильном месте, но духовное состояние, как и тогда у Израиля, часто оставляет много лучшего пожелать. Да, есть такие верующие, которые собрание рассматривают только как дом хлеба, где можно брать хлеб и не быть ни в чем обязанным. Сегодня вы в данной проповеди слышали, что израильтяне не управлялись со своими обязанностями даже тогда, когда они находились на правильном месте. Поэтому Господь Иисус вынужден был посылать израильтянам пожирающих их благословения. Своевольные мысли израильтян Господь Иисус оценивал как противоречие против себя. Ожиревшие сердца израильтян закрылись и не впускали и не впускают больше в себя свет и познания. И сегодняшние верующие не хотят больше учиться из прошлой жизни Церкви Иисуса, как и израильтяне не хотели учиться из своего прошлого, когда они находились в плену в Вавилоне. В этом состоянии верующие, правда, читают Библию, они молятся, они приносят Богу жертвы хвалы и благодарения. Однако Господь Иисус может для своего прославления пользоваться только чистыми жертвами, но не слепыми, хромыми и больными. Не вынужден ли Господь Иисус и здесь сказать, как Он говорил Израилю через пророка Малахию в главе 1 стих 10? «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Это является причиной того факта, почему Господь Иисус может сегодня так мало благословения дать Своей Церкви. Хотя Господь Иисус взял на Себя суд над нашими грехами, но Он вынужден, как и тогда в отношении Израиля, начать Свой суд на Своем доме, как читаем в первом послании Петра в главе 4, стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Дорогие братья и сестры, приносите нашему любящему и милостивому Господу Иисусу и нашему Небесному Отцу подобающую им славу. Но это будет лишь тогда возможным, если вы победите себя, чтобы Иисусу понравиться. В противном случае вы своими молитвами не достигнете цели. Приносите Господу Иисусу славу, но при этом обязательно приносите Ему в ваших молитвах и ваши своевольные мысли. Если же вы не готовы к этому, то и Господь Иисус не может от вас принять жертвы, к которым Он не имеет благоволения. Вопрос для всех нас, детей Божьих, заключается сегодня в том, готовы ли мы к этому. Если вы сегодня слышали эту предупреждающую весть Святого Писания из Ветхого Завета, но в ваших действиях не последуете этому, тогда на вас исполнится слово из послания Иакова. Тогда вы оказались напрасными, забывчивыми слушателями. Читаю Иакова глава 1, стихи с 22 по 24. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, но посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Аминь».
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
3: Дорогие в Господе братья и сестры, прочитаем из первой главы послания к Галатам стихи 3, 4 и 5. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». В этом месте Писания апостол Павел выдвигает три основных положения. Вначале сказано об искуплении, потом о результате искупления и затем об источнике искупления. Искупление – это тема приведенных стихов. Иисус Христос отдал Себя Самого для наказания за грехи наши. Он не ограничился словами, примером, учением, но Он отдал Себя добровольно в руки человеческие на избиение, истязание и крестную смерть. Когда мы изучаем Евангелие от Луки, то в 9 главе есть такой, на первый взгляд, как будто бы незначительный стих. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. В то время Господь был еще на севере Галилеи, и там предсказал ученикам Своим о Своих страданиях. После, проходя почти через всю Палестину, Он направляется к конечной цели всего Своего служения. По пути Он беспрестанно поучает учеников и народ, много творит чудес, но духовным взором Он видит искупление, ради которого пришел в мир». Иисус Христос никогда не говорил: «Я даю».

от определенного, установленного Богом мерила праведности. Апостол Петр в 3 главе своего первого послания пишет: «Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Здесь последние слова говорят о воскресении Христа. В нем грешник получает по вере оправдание, потому что оно исходит от воскресшего и вечно живущего Христа. В первом послании к Коринфянам написано: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших». Дело искупления, совершенное Господом, не требует ни дополнений, ни поправок. Оно совершенное и вполне законченное. В послании к Галатам апостол убеждает верующих больше не следовать постановлениям закона Моисеева, как этого требовали обратившиеся из иудеев, не соблюдать больше праздников, не совершать обрезания и не приносить жертвоприношений, которые были только образами, указывавшими на новозаветные истины. Для полной уверенности в спасении необходимо только всецело положиться на искупление, совершенное на кресте Голгофском. Иисус Христос принес с собою жертву за грехи наши, и если кто добавит что-либо к этому, даже с добрым намерением, то только исказит и обесценит дело, совершенное Иисусом Христом. Затем апостол Павел говорит о последствиях искупления, непосредственным результатом которого было избавление нас от настоящего лукавого века. Мы до обращения находились под властью вражеской силы, были рабы греха и смерти, а Христос освободил нас. Сейчас во всем мире много говорят о свободе. Напомню вам слова Господа: «Всякий делающий грех есть раб греха». И тут же он указывает на избавление: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Христос сам себя называет истиной, и поэтому кто придет к Нему и пребудет в Нем, тот освободится от ига греха. Недостаточно иметь политическую свободу или свободу мыслей, необходимо в первую очередь быть свободным от власти греха. Вот он, результат искупления. Бог избавляет нас от зависимости от настоящего лукавого века. Мы выкуплены. Это точное значение слова «искупление». Иначе говоря, мы свободны потому, что за нас уплачен выкуп. Мы были в рабстве из-за огромного неоплатного греховного долга, но мы освобождены теперь, потому что за нас уплачена неизмеримая огромная цена, цена крови Христовой. Наш греховный долг уплатил Христос. Искупление является основной темой послания к Галатам, в котором апостол Павел говорит: «Христос искупил нас от клятвы закона». Бог послал Сына Своего, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Поэтому уверовавшие люди уже не рабы, а сыны Божии. После искупления и его результатов апостол приходит к началу, к источнику всего, к Богу, по воле которого все это случилось. Бог держит в своих руках всю вселенную. Он управляет историей человеческой. Он предвидел искупление прежде вековых времен. Оно не представляет из себя некое стечение обстоятельств, а является частью плана Божия, как сказано: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». С нашей стороны нет никакой заслуги. Господь сам взял на себя инициативу, поэтому вся слава принадлежит Ему. Но, как мы видим из послания, галаты быстро отступили от прямых путей и повелений Божьих. При первом наступлении врага они сдали свои духовные позиции. Так что апостол с болью в сердце упрекает их, говоря: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью так скоро переходите к иному благовествованию». Павел удивлен их колебаниями относительно вероучения, потому что у него было о них лучшее мнение. Когда он до этого посещал Коринф,
кто был свидетелем их правильного

духовного состояния, их веры и усердия. Теперь же служитель Христов просит верующих в Галатии возвратиться на прямой путь Господень, с которого они сошли. При этом апостол, движимый Духом Святым, использует ошибки детей Божьих, чтобы подробно изъяснить им, а через них и нам, сущность благовествования Христова. Поэтому то, что написано в послании к Галатам, относится также и к неверующим, необращенным людям, которым надо еще прийти к Господу. Бог призывает всякого человека к познанию истины. Человек не знал бы, что ему делать, если бы Бог не говорил предварительно его сердцу. Если мы возьмем земной пример, то знаем, что улыбка матери предшествует улыбке ребенка. Творец предшествует творению. Бог любит человека и зовет его, и сущность Божьего призыва – это искупление. Мы должны услышать призыв Господень и ответить на него. Господь говорит: «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Можете ли вы, дорогой слушатель, сказать в сердце своем: «Христос пострадал за меня, Он избавил меня от настоящего лукавого века, согласно воле Божьей»? Вызовет ли такое исповедание в вас чувство радости, удовлетворения и мира? Если да, то в вашем сердце появится ответная и благодарность, и хвала Богу и Спасителю вашему. Вы вместе с апостолом воскликнете: «Ему слава во веки веков! Аминь!»

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Минской Церкви Нового Завета Сергей Лукьянов. Тема нашего гостя – «Великая заповедь и великая молитва». Присоединяйтесь к размышлениям сразу после песни.

В христианской жизни молитва занимает особое место. Это и возможность общаться с Богом, и прямое следствие здравого учения о Нем. В основе нашего материала о молитве будут лежать два великих текста Библии – «Великая заповедь» и «Великая молитва», известная как «Молитва Отче наш». «Великая заповедь». Евангелие от Марка, 12 глава, 28 стих и далее. «Один из учителей закона, который присутствовал при споре и слышал, как хорошо ответил им Иисус, подошел к нему и спросил, какая заповедь первейшая?» «Первейшая заповедь, — ответил Иисус, — слушай, Израиль, Господь наш Бог, единственный Господь. Люби Господа твоего Бога всем сердцем и всей душой, и всеми помыслами, и всеми своими силами. А вот вторая — люби ближнего, как самого себя. Нет заповеди больше, чем эти». Молитва и любовь к Богу — это звенья божественной цепи. Ответ Иисуса о самых главных заповедях Божьего закона есть его гомилетический апогей. В этом Иисус изложил все для процветания Божьего народа. Переоценить эти заповеди просто невозможно, поэтому они называются великими. Это вершины Священного Писания. Вы спросите, какое это имеет отношение к молитве? Дело в том, что в древние времена Ветхого Завета, да и в бытность Христа тоже, молитва занимала чуть ли не центральное место в желании человека повиноваться Божьим заповедям. Ну, достаточно вспомнить, что сделал Даниил, когда прочитал пророчество Иеремии. Он упал на колени и молился. Достаточно вспомнить и Давида, и все его псалмы, как реакцию на Божий закон. А повиноваться Божьим заповедям без любви к Нему – это абсолютный нонсенс. Послушание без любви, как показывает трагичный конец книжников и фарисеев, это не что иное, как законничество. Что же будет, если порвать эту божественную цепь? Не любить Бога – значит любить кого-то другого. Выражаясь на языке Ветхого Завета, не любить Бога – значит поклоняться идолам. Как только израильский народ терял из виду Бога, они тут же впадали в идолопоклонство. Мы знаем, что идолы – никто и ничто. Это пустое место. Но в реальности это любовь к самому себе. Поскольку человек создает идола или выбирает себе идола по образу своему и подобию своему. А в этом и заключается сущность греха идолопоклонства. Молиться без любви к Богу – значит молиться себе. Молиться воображаемому Богу – значит опять же молиться самому себе. В Нагорной проповеди, это Евангелие от Матфея, 5, 6 и 7 главы, Иисус затрагивает фундаментальные вопросы праведности и благочестия, а также критикует книжников и фарисеев по трем направлениям – дела милосердия, пост и, в том числе, молитва. Грех книжников и фарисеев заключался в том, что в молитве, как, впрочем, и других делах праведности, они восхищались собой и стяжали одобрение окружающих. В 6 главе 5 стихе Матфея сказано: «Когда молишься, — говорит Иисус, — не веди себя, как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду». Жестко критикуя притворную набожность, Иисус не отвергает ни одну из этих добродетелей, то есть милосердие, пост и молитву. Напротив, Он призывает к более глубокой посвященности Богу и стяжать благосклонности от Него, а не от людей. И дальше Иисус продолжает: «А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя». Далее Иисус подает пример своей молитвы ученикам, но об этом немножко позже. Молитва, как само действие, это обращение человека, верующего к Богу, всем сердцем, всей душою, всеми помыслами и всеми своими силами. Это если сделать парафраз Великой заповеди. Книжники и фарисеи молились, но в молитве, как мы уже знаем, они любили самих себя, а не Бога. Проблема была в том, что вся набожная деятельность книжников и фарисеев, в том числе и молитва, была без любви к Нему.
Как явствует из противостояния Иисуса и религиозной элиты, последние любили себя во всем, что не делали. Это была главная претензия Христа к духовным руководителям Израиля. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 42 стих. «Я вас знаю, нет у вас любви к Богу». Книжники и фарисеи на поверку делали правильные вещи, но делали они их по греховным мотивам. Как показывает практика, мы не застрахованы от этой беды делать правильные вещи и по неправильным мотивам. Многие верующие с глубинными внутренними проблемами прячутся за различной деятельностью, которую мы все так гордо называем служением. Так делали книжники и фарисеи времен Иисуса Христа, которые снаружи выглядели очень праведно и правильно, но внутренность их была исполнена, как мы знаем, сухих костей. Внутри не было жизни. Фарисеи постились два раза в неделю, молились регулярно. Все могли и видеть, и слышать, и они хотели, чтобы все их видели и слышали. Вот, к примеру, молитва фарисея в храме, описанная евангелистом Лукой в 18 главе с 9 стиха и далее, где фарисей стоит и хвалится перед Богом тем, что он молится, постится и жертвует, и не является таким, как тот мытарь, который стоит вдали. Я полагаю, что это реальный пример из жизни, который наблюдал сам Иисус. Так вот, когда божественная цепь ломается, мы все еще можем делать правильные вещи для Бога, но, к сожалению, без любви к Нему. Здесь стоит упомянуть еще об одном звене в божественной цепи. Это Священное Писание. Во времена Ветхого Завета молитва всегда была основана на божественном откровении, на Божьих истинах, которые были изложены в Законе и Пророках. Не зря же книга Псалмов считается поэтическим отражением Божьего закона, и делится она на те же пять частей, что и Тора. При чтении закона верующие получали откровение и вдохновение, где изложена воля Творца всего сущего. Как правило, молитва была реакцией на откровение Бога о самом себе, и это фундамент любого доброго дела, в том числе и молитвы, о которой мы говорим. Позвольте мне задать вам вопрос. Читаете ли вы Писание, если ревнуете о молитве? Изучаете ли вы Писание? Понимаете ли вы Писание? Ответы на эти вопросы укажут, насколько правильно мы понимаем предназначение молитвы. Так вот, я призываю всех нас, посвятите себя чтению, изучению и пониманию Библии. И тогда мы все поймем, как правильно молиться. Молиться, читая Писание, значит посвятить себя молитвенному созерцанию или размышлению. И это вполне распространенная практика в истории христианства. Но здесь нас подстерегает опасность, опасность зазнайства. Духовный снобизм лишает смысла молитвы к Богу. Фарисеи и книжники, несомненно, представляли собой пример образованности и посвященности в изучении Божьего Писания. Но в чем была их проблема? Как мы знаем, они вычленили 613 заповедей из всего закона, которые старались исполнять, но душу закона, то есть любить Бога и любить ближнего, они выкинули. Это, собственно, и есть предмет постоянной претензии Иисуса Христа к иудейскому духовенству. Разбираться в Писании хорошо, но этого недостаточно, чтобы молитва отвечала требованиям Великой Заповеди, то есть молиться от всего сердца, молиться от всей души, молиться всеми помыслами и молиться изо всех сил. Черпая информацию из Писаний, такие верующие, как Давид, а мы знаем, ему принадлежат множество молитвенных песен в книге Псалмов, такие люди изливали свои переживания и высказывали свою радость по поводу Божьих свершений. Они всегда живо реагировали на то, что делает Бог и кем Он является по своему характеру. Важно не только воспринимать информацию, которую мы получаем из Библии, но и получать исправление и всякое наставление, как мы читаем во втором послании Тимофею, 3 глава 16-17 стихи. Видите ли, это не приходит само собой, но к этому надо стремиться, и этому надо учиться. Это будет иметь свои благотворные последствия. Чем ближе и лучше наши отношения с Богом, тем качественнее наши отношения с окружающими нас людьми. Несомненно, все это вкупе является воздействием Святого Духа в нас, но при условии, если наше сердце исполнено истиной Божьего Слова. Однако здесь и есть другая опасность — опасность невежества. Обратная сторона проблемы.
То есть есть желание молиться, есть ревность открывать все сердце Богу, но, к сожалению, познание Библии весьма минимальны. Вот что об этом сказано в книге Притчей, 28 глава, 9 стих. «Кто слов закона слушать не хочет, у того и молитва – мерзость». Здесь стоит упомянуть духовную стабильность. Предположим, мы видим перед собой табуретку. Она стоит хорошо, если все ножки целы и соразмерны друг другу. Что произойдет, если одна ножка станет длиннее или короче остальных? Разумеется, она перестанет быть устойчивой. Вот и здесь, говоря о духовной стабильности, важен равномерный рост каждого христианина во всех областях. Первая ножка нашей табуретки – это любовь к Богу. Вторая ножка – это любовь к Писанию. И третья – это любовь к ближнему. Знавал я одного профессора в семинарии, который в совершенстве знал Новый Завет на греческом языке, но его отношение к окружающим людям было просто ужасным. Он не просто не умел строить отношения с ближними, он не видел в этом смысла. Ножка знаний, несомненно, была длиннее, чем остальные. В результате, в таком случае, мы все падаем. Это касается не только сферы образования, это может касаться любого служения в церкви и любого положения в христианском обществе. Говорить о молитве в сети великой заповеди обретает глубинный смысл. Чем ближе я к Богу, тем ближе к брату, и чем ближе я к брату, тем ближе я к Богу. Так переплетаются две наибольшие заповеди, что бы мы ни делали. Задача верующих в Иисуса Христа – протягивать божественные нити и связывать все и всех воедино благодаря Иисусу Христу. Как это применить практически? Во-первых, практикуйте уединенное время для молитвы. Это было свойственно и самому Иисусу Христу. Его практика вызвала у учеников желание узнать, как молится их учитель, потому они и спросили: «Научи нас». Мы читаем в некоторых местах Евангелия следующие слова. Матфея 14, глава 23 стих. «Расставшись с народом, Иисус поднялся на гору, чтобы помолиться в одиночестве. Когда наступил вечер, Он был там один». Он также учил своих учеников искать уединение и обращаться к Богу от всего сердца. Евангелист Марк, 6 глава, 30 стих. «Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали Ему обо всем, что сделали и чему научили. Он говорит им: «А теперь отправляйтесь куда-нибудь в безлюдное место, побудьте там одни и немного отдохните». Действительно, пишет Марк, люди непрерывно сменяли друг друга, и им некогда было даже поесть. На самом деле практика уединенной молитвы может вызвать затруднения, если человек привык воспринимать молитву как инструмент достижения своих собственных целей или разрешения своих нужд. Но давайте не забывать, Иисус общался с Отцом. Во-вторых, практикуйте общественную молитву. Это касается времени домашних групп, семейного общения, изучения Библии и других встреч, когда христиане видят друг друга. В данном случае молитва не только дежурная обязанность, сколько необходимость напоминания, что мы одна семья во Христе, а Бог наш Отец. В первом послании Тимофею Павел пишет: «Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу», — дальше продолжает Павел, «который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Так вот, я хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали в молитве руки с чистыми помыслами, без гнева и споров». Интересуйтесь, о чем вы можете молиться за других верующих в вашей церкви, и просите сами молиться других верующих о вас. Впоследствии эта привычка создаст культуру и атмосферу заботы друг о друге в вашей церковной семье. Молитесь о вашей домашней группе, молитесь о ваших друзьях, молитесь о новых членах церкви, молитесь и о тех, кто еще не верит в Иисуса Христа. Другими словами, постоянно ищите повод молиться за других людей. Таким образом, заповедь «люби ближнего твоего» будет притворяться в жизнь. Вот как это выглядело в первой христианской церкви. Послание Ефесянам, 6 глава, 18 стих и дальше. Павел просит: «Молитесь всеми молитвами и взывайте к Богу во всякое время, так как вас побуждает Дух. А для этого бодрствуйте неотступно и усердно, прося за весь народ Божий.
и обо мне молитесь, чтобы каждый раз, когда я заговорю, Бог давал мне нужные слова, и я смело открывал тайну радостной вести». В другом месте Павел просит своих подопечных: «И в заключение, братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как было принято у вас. Молитесь и о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера». Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих. По сути говоря, если рассматривать молитву, то молитва – это площадка для нашего поклонения Богу. Многие согласны с тем, что книга Откровения просто пропитана атмосферой поклонения. Что бы ни сделал Бог, что бы ни сказал, реакция всего творения – это поклоняться, восхищаться и прославлять великого Бога, который грядет с победой на эту землю, чтобы установить свое царство. Поклоняйтесь Богу. Вспомните тех существ, которые окружают престол Божий. Это 4 глава и 5 глава книги Откровений. Они исполнены очей, и у них одна задача – смотреть на Бога, рассматривать Его. И они видят всегда что-то новое в Нем и повторяют день и ночь: «Свят, свят, свят Господь Бог Содержитель, который был, есть и грядет». Кто бы согласился из нас исполнять их служение? Всматриваться в сидящего на престоле и поклоняться Ему. А посмотрите на три пары крыльев этих существ. Одной парой они закрывают свои лица. Так силен Божий свет. Нелегко смотреть в лицо самому великому, Вседержителю всего сущего. И это трудно делать даже ангелам. Вспомните Моисея, которому достаточно было посмотреть, так сказать, Богу в спину, чтобы его лицо засияло, и другие люди испугались величия сияющего и его лица. Очень важно понять, что молитва неразрывна с великой заповедью, потому что искренняя молитва проистекает из сердца, которое любит Бога и любит ближнего.

Друзья, продолжая разговор нашего гостя, я хочу напомнить всем нам один важный христианский образ – крест. Орудие казни стало орудием спасения. Смерть Сына Божьего – жизнью для нас. На века крест стал символом христианства. Многие женщины и мужчины носят его как украшение. Однако он, на мой взгляд, наилучшим образом украшает нашего внутреннего человека. Когда это происходит? Когда история распятия становится для нас реальностью, когда глубокие духовные параллели становятся близкими и понятными. Итак, крест и висящий на нем. Как выглядит крест? Он имеет вертикальную и горизонтальную части. Вертикаль – отношение с Богом, горизонталь – отношение с людьми. Как стала возможной такая жертва, спросите вы, во многом благодаря молитве. Сегодня мы призваны любить Бога и любить людей. Посмотрите на Христа. Его отношения с Богом восхищают, его отношения с людьми служат примером. Сегодня мы призваны к искренней молитвенной жизни. Посмотрите на Господа. Он всегда находил время для молитв. Молитва – это сила для любви к Богу и источник любви к ближним. Следствие любви к Богу и ближним – молитва. Какой-то круг благословений. Так есть. Хотите совет? Не покидайте его. Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Лукьянов. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость – Сергей Дрозд из Минской церкви Воскресения. Тема его проповеди «Одно только нужно». Божьих вам благословений!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас в этот предрождественский вечер. Привет, Андрюша!
4: Здравствуйте, Аня! А что это у вас играло, когда я заходил?
3: А давай я тебе включу, сам послушаешь и угадаешь.
4: Давайте!

0: Это же «Тихая ночь» на немецком, по-моему.
1: Правильно.
0: А почему на немецком?
1: Потому что именно это и есть оригинальный язык песни.
0: Вот это класс, я и не знал. Думал, что она была на английском, а потом на русский перевели.
1: А ты знаешь, что эта песня переведена на самом деле более чем на 300 языков и диалектов?
0: Ого, вот это да! Почему она такая популярная? У нее особая история написания?
1: Можно и так сказать. Хотя настоящую историю теперь уже трудно узнать из-за множества мифов, связанных с этой песней. Однако я попытаюсь тебе рассказать эту историю.
0: Здорово, я весь внимание.
1: Это был далекий 1818 год. Как раз 200 лет тому назад.
0: Ого, песня празднует 200-й день рождения? Вот это круть!
1: Ага. Так вот, приближалось Рождество. В маленьком поселке Оберндорфе под Зальцбургом очень сильно похолодало. На улице завывал ветер, и снег шел уже который день. Маленьким мышкам было очень холодно и неуютно. Хотелось хоть куда-то спрятаться от этой непогоды. И вот одна из них наконец-то обнаружила маленькую щель в здании церкви святого Николая. Быстро позвав подружек, они пробрались в церковь и только хотели как следует осмотреться, как услышали громкие шаги викария. Нужно было прятаться. Впереди они увидели огромную штуковину с тысячами труб и трубочек вверху и еще чем-то непонятным внизу. Внизу же и было какое-то приспособление со складочками, в которых мышка могла сделать себе уютное гнездышко. Туда-то они и позапрыгивали, так как времени на прятки уже практически не осталось. Когда шаги прекратились и здание снова погрузилось в темноту, подруги собрались на совет. Они решали, где же им обосноваться на зиму так, чтобы их никто не потревожил. Все пришли к выводу, что отличное место рядом с этой огромной штукой, которая, как вы уже, наверное, догадались, ребята, была органом. Но вот одна мышка пропищала.
2: «Ой, сестрицы, что-то нехорошее предчувствие у меня, если мы так и останемся просто на этой штуковине. Что, если нам попробовать пролезть внутрь нее? Я уверена, что там и теплее, и никакой кот нам там не страшен!»
1: Все поддержали подругу. Так начались усиленные мышиные работы по устройству гнезда внутри органных мехов. У мышей полностью получилось осуществить свой план, и уже к утру они праздновали новоселье. А после обеда, ничего не подозревая, в церковь вошел молодой помощник викария Йозеф Мор. Он собирался порепетировать органные партии для завтрашней мессы, так как было уже 23 декабря. Молодой служитель сел за орган, нажал на клавиши и педали, но звука не раздалось. «Что случилось с органом? Почему нет звука?» Он пытался снова и снова, но орган так и оставался немым. Тогда он спустился вниз, взглянул на мехи и, о ужас! Что он теперь скажет викарию? Как проводить мессу без музыки? Все мехи были изъедены нашими маленькими друзьями. Расстроенный молодой человек отправился бродить по окрестностям. Он шел по дороге и все думал, что же теперь делать с мессой? Как вдруг в одном окошке он заметил прекрасную картину. Мать склонилась над чудесным младенцем, лежащим в колыбельке. Она что-то тихонько ему напевала, а он лежал и улыбался во весь свой беззубый рот. Дальше строчки закрутились в голове у юноши сами собой. Он только успел добежать домой и сразу же перенес готовую песню на лист бумаги. Оставалось дело за малым – сочинить музыку. Йозеф Мор очень любил гитару. поэтому он уже представил себе, как он вместе со своим другом завтра ночью споют эту песню под гитару. Ну а сегодня ночью он заявился в соседнюю деревушку к Францу Груберу, учителю и органисту, а по совместительству своему другу.
3: «Франц, нужно выкручиваться. Есть рождественская поэма, но нет музыки. А еще нет органа. Поэтому нужна песня для двух солистов, то есть нас с тобой и гитары. И я не спрашиваю, я прошу».
1: После довольно длительных уговоров музыкант согласился помочь приятелю и написал к стихам мелодию. 24 декабря 1818 года под сводами церкви святого Николая впервые прозвучало «Тихая ночь, дивная ночь». И с этого дня песня начала свое триумфальное шествие сначала по Австрии, а потом и по соседней Германии.
0: Вот это здорово! Я представляю, какими они стали знаменитыми, раз песню знают во всем мире.
1: Нет, Андрюша, ты ошибаешься. Дело в том, что чем больше песня распространялась, тем меньше люди помнили, кто ее автор. Это так же, как и с самим Рождеством. Сейчас во всем мире празднуется Рождество. Все украшают дома, покупают подарки, готовят праздничный ужин. Но мало кто помнит, что это за праздник. И только некоторые люди из того огромного количества празднующих по-настоящему празднуют день рождения Спасителя, благодарят его за то, что он сделал, и отдают ему в подарок свое сердечко.
0: Ах, как жаль! Но вы действительно правы. Я в этом убедился в школе. Мы все украсили к Рождеству, и все дети ходят счастливые, с подарками. Но мы нигде не прикрепили ни один библейский стих. И никто не сказал, что нужно помолиться, чтобы сказать спасибо Иисусу. Но все же, как тогда мы сейчас знаем авторов песни и ее историю, если тогда о них все забыли?
1: В 1853 году песня «Тихая ночь» дошла до ушей самого короля Германии, на то время прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Она так понравилась королю, что он вызвал придворного концертмейстера и приказал найти автора. Воля короля оставалась неисполненной еще целый год. Разрешить загадку удалось только в декабре 1854 года, благодаря счастливой случайности. Директор хора австрийского города Зальцбурга, являвшийся хорошим знакомым концертмейстера прусского двора, поругался с певшим в хоре подростком по имени Феликс Грубер, потому что тот, по его мнению, постоянно неверно исполнял песню. На выговор хормейстера юнец заносчиво ответил: «Мы всегда поем ее дома именно так. Мой отец лучше вашего знает, как правильно петь. Ведь в конце концов он написал музыку на эту песню». Взбудораженный таким известием, директор хора, бросив все дела, поспешил в местечко Халяин, где жила семья Груберов, и убедился в том, что местный органист и дирижер церковного хора, 67-летний Франц Грубер, действительно является автором музыки «Тихой ночи», разыскиваемой по приказу прусского короля. А автором текста Грубер назвал своего приятеля, священника Йозефа Мора. Органисту Груберу еще повезло. Слава, пусть с опозданием в 3,5 десятилетия, но все же пришла к нему. Остаток дней он прожил в заслуженном почете. А вот автор стихов Йозеф Мор известности так и не дождался. В 1848 году он умер в скромности и бедности в возрасте 56 лет.
0: Да, веселая история получилась, однако. Благодаря мышам весь мир теперь поет эту прекрасную песню. Интересно, сохранился первый экземпляр нот, который написал Грубер?
1: Экземпляр партитуры «Тихой ночи» в 1819 году получил Карл Маурахер, специальностью которого было строительство и ремонт органов. Маурахер приехал в Эбердорф именно с целью починить изъеденный мышами неисправный орган церкви святого Николая. Карл Маурахер и стал первым популяризатором «Тихой ночи». Он отдал ее для исполнения знаменитым в те годы семейным ансамблям Райнеров и Штрассеров, которые чуть позже успешно гастролировали по всему миру, исполняя и полюбившуюся многим колядку. Только в конце 20 века были обнаружены партитуры с автографами Мора и Грубера, что окончательно подтвердило их авторство. Самая старая из сохранившихся авторских партитур, около 1820 года, хранится в Зальцбургском музее Каролина Августеум.
0: Теперь, когда я знаю эту историю, то еще больше хочется петь эту песню.
1: Это прекрасно, Андрюша. Но главное — это не забывать, кому она посвящена и что сделал для нас Иисус. А это давным-давно сказал ангел пастухам. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стихи.
0: Счастливого Рождества вам, ребята!

0: студии с вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев. Звукооператор Вячеслав Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам.
0: Наш электронный адрес kharkov.twr@gmail.com.
1: Также звоните нам 050-999-99-54.
0: Присоединяйтесь к сообществу Трансмирового радио в Вайбере и Фейсбуке. Смотрите нас в Ютубе. Подписывайтесь, слушайте и смотрите любимые передачи в любое удобное для вас время.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии Церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Добрый вечер всем слушателям Трансмирового радио, в студии Лилия Погорелая. В начале нашей программы, уже по сложившейся традиции, звучит песня по заявке. С днем рождения, 70-летием, поздравляем Людмилу Денисовну Дзюбенко из города Борислава Львовской области. Песня в исполнении Ивана Барзула прозвучит также для Кондратюк Лидии Петровны из села Садовое Николаевской области.

0: Три месяца назад в одной из программ мы говорили с вами об опасности для наших детей, которую таит в себе компьютер, а именно интернет и различные игры. Но сегодня в эту ловушку попадаются не только дети и подростки. Зависимыми от виртуальной иглы стали и взрослые. И как ни печально, попадаются на нее и христиане. В сегодняшней программе вы услышите свидетельства двух человек, которые смогли вырваться из нее. А также мы поговорим о том, чем особенно опасны такие игры. Надеемся, это предостережение не будет лишним и кого-то убережет от гибельных путей. Оставайтесь на нашей волне.
1: Я попал в цель. Никогда не соприкасаясь с наркотиком, забыв вкус алкоголя и брезгая сигаретами, я понял, что попал. Но не в цель. Все началось с того, что у соседа по университетскому общежитию появился куда более мощный компьютер, чем был на то время у меня. Любопытство и желание исследовать возможности новой техники взяли верх над чувством самосохранения. И убедившись, что с фильмами и приложениями проблем нет, мы установили первую нашу игрушку – серьезный Сэм 2. С этого-то и все началось. Интерес, азарт, жажда побед и погоня за новыми виртуальными приключениями стали причиной того, что помимо меня на виртуальную иглу подсели супруга и старший сын. Если жена увлеклась квестами, аркадами и всевозможными детективными головоломками, то мы с сыном полностью погрузились в мир бродилок и стрелялок, с каждой новой игрой повышая уровни и мастерство. Постепенно в пунктах проката и магазинах все труднее было найти незнакомую нам игрушку. В своем окружении я стал профи, запросто раздавая советы и чит-коды. Сражаясь с фашистами, террористами, разной нечистью, спасая мир от очередной катастрофы, я мнил себя героем невидимого фронта. Желая побеждать, я тратил силы, время, здоровье, интеллект на то, чтобы, выигрывая в компьютерных играх, в конечном итоге проигрывать свою собственную жизнь. Я попал, сражаясь с монстрами даже во сне. Попал, когда в троллейбусе у меня возникло желание вынуть кольт 45-го калибра и расстрелять того, кто посмел наступить мне на ногу. Попал, когда вместо того, чтобы помолиться о ругавшихся за окном таксистах, я мысленно представлял, как выстрел из виртуальной базуки разнесет их вместе с их проблемами. Сегодня новости каждый день сообщают о тех, кто, как и я, попали. С каждым месяцем печальная статистика жертв игромании лавинообразно растет. Проблема усугубляется тем, что компьютерные клубы множатся как грибы после дождя. Вложил деньги, а дальше получай прибыль 24 часа в сутки. Но если компьютерные клубы уйдут в небытие, как когда-то видеосалоны, то персональные компьютеры скоро станут такой же неотъемлемой частью быта, как и телевизор или холодильник. Что ждет нас завтра? Кем вырастут те завсегдатаи компьютерных салонов, которым сегодня по 8-10 лет? Рано или поздно им придется выбирать, оставаться ли виртуальными героями или же пытаться преодолевать реальные жизненные трудности. В нашей семье мы приняли решение, что компьютерным играм больше не будет места на нашем хард-диске. Я попал в цель, когда полагался.

0: Помал и выбросил громадную стопку дисков на помойку. Когда начал пересматривать свои цели, приоритеты, ценности и приводить жизнь свою и своей семьи к плану, который предложен мне Богом. Я попал в цель, когда понял, что победа в битве за мой разум вырвана из рук дьявола. Исследователи считают, что о синдроме привязанности к интернету и компьютерным играм вполне можно говорить как о новой болезни, подобной пристрастию к наркотикам и алкоголю. А любая привязанность – это уже рабство. Нашим душам угрожают не пришельцы и вездесущие террористы, не атомные войны, не безработица. Все намного проще. Угроза исходит прежде всего от наших с вами привязанностей, от ежедневного выбора, от того, во что мы верим, с кем идем по жизни и на что ее тратим. Иисус Христос однажды сказал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 33 стих. Знание истины, свобода – это и есть попадание в цель.
1: Сегодня очень многие, так же, как и этот молодой человек, попали в цель, но не в ту, что предназначил нам Бог-творец. Многие молодые души через компьютерные игры забрал сатана в свое рабство. Почему я так говорю? Давайте рассмотрим опасности компьютерных игр. Первое. Компьютерные игры стирают грань между виртуальным и реальным миром. Вот только одна из трагедий, случившихся в прошлом году. Группа подростков играла в компьютерную игру, и на финальном этапе, чтобы закончить игру, они должны были покончить жизнь самоубийством. И когда они отошли от экранов мониторов, они не смогли уже отделить виртуальный мир от реального. Целая группа подростков сбросилась с многоэтажного дома и покончила жизнь самоубийством. А все начиналось с простой игры. Когда они остановились, то уже не могли осознать, что играют в реальный мир. Игра закончилась. Самое ужасное, что в подсознании происходят необратимые изменения и катастрофические процессы. Человеку с каждым разом все труднее отделить, где игра, а где реальный мир. Постепенно человеку начинает казаться, что наш реальный мир — это тоже большая игра. Ею кто-то управляет, кто-то играет. И отчасти это правда. Я знаю, что дьявол играет многими душами, искусно манипулируя их сознанием. Один человек как-то сказал: «Я убежден, что вероятнее всего существует некая организация, которая с прямой целью и назначением создает игры для увлечения и посвящения душ сатане». И с этим трудно не согласиться. Второе. Компьютерные игры учат насилию, содержат грубую речь и множество кровавых сцен. Об этом мы очень много говорили в предыдущей программе, но все же сегодня приведу некоторую выборку новостей. Трое детей были убиты и пятеро ранены в школе одного американского города. Нападавшему, Майклу Кернейлу, было всего 14 лет. Как стало известно, опыт общения с оружием юноша почерпнул не иначе, как из компьютерных игр, которыми он увлекался. На заседании Конгресса США, посвященном проблемам жестокости и насилия в компьютерных играх, мать одной из жертв заявила, что этот инцидент был спровоцирован фильмами, которые смотрел мальчик, играми, в которые он играл, и интернет-сайтами, которые он посещал. Думаете, это происходит только в Америке? В 2002 году в одной из популярных украинских газет была опубликована статья о 18-летнем маньяке, который в городе Черновцы нападал на людей, следуя правилам своей любимой компьютерной игры. Обеспокоенность подобными событиями возникла во всем мире. К настоящему моменту более 1000 исследований, проведенных ведущими институтами и специалистами в области психиатрии, собрали неоспоримое свидетельство того, что причинно-следственная связь между насилием на экране и агрессивным поведением определенной группы детей существует. Заключение сообщества врачей, полученное в результате более чем 30-летнего научного поиска, состоит в том, что просмотр сцен насилия может привести к развитию агрессивных чувств, реакций и поведения детей. Более того, продолжительное наблюдение жестоких сцен ведет к тому, что человек становится бесчувственным по отношению к насилию в реальной жизни.

0: Третье. Компьютерные игры содержат элементы магии и сатанинскую символику. Исследования говорят, что жанр «ролевые игры» в 85% случаев используют широкое применение магии, что делает этот жанр необычно привлекательным. Также огромное количество ролевых игр содержит многочисленные изображения сатанинской символики – перевернутый крест, пентаграмма и тому подобное. Но в Ветхом Завете мы читаем, что Бог очень строго повелел своему народу беречься магии. «Не ворожите и не гадайте, не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш». Книга Левит, 19 глава. В компьютерных играх вы осознанно или нет отдаете себя в руки сатаны. Об этом следующее свидетельство.
1: Я был верующим уже 10 лет. Но вместе с моим желанием вести правильную жизнь, верную жизнь, я допускал ужасные вещи. Еще до уверования я стал изучать компьютерные технологии и впоследствии даже окончил институт с красным дипломом по профессии инженера-компьютерщика. Я изучал компьютерные технологии очень хорошо и на себе испытал то скрытое зло, ту скрытую опасность, которую компьютер несет с собой сегодня. Беда, в которую я попал, грех, который был в моем сердце, — это компьютерные игры. Начинал я с очень безобидных игр и говорил себе, что это всего лишь игры, ничего страшного. Но послушайте, что со мной произошло. Игры становились все менее и менее безобидные. Уже сегодня, анализируя технологию и индустрию компьютерных игр, я пришел к выводу, что большая часть компьютерных игр носит оккультный характер. И многие из них напрямую вовлекают играющих в оккультный мир. Остальная часть этих игр просто полна насилия, крови и убийств. Я прихожу к выводу, что дьявол очень мощно использует эту сферу нашего века, чтобы увлекать сотни, тысячи, миллионы молодых людей. Глядя на молодежь, я вижу, у нас более 90%, а может быть почти все 100% неверующих молодых людей увлечены компьютерными играми и регулярно для этого посещают интернет. Так вот, однажды я играл в игру, где был персонажем мальчик-колдун, и надо было там проходить разные уровни при помощи магии и колдовства. Я понимал, что это опасно, но все же говорил себе так, как, может, говорят ваши дети, внуки или мужья. Это всего лишь игра, ничего страшного. Я проходил все дальше и дальше. Этот виртуальный компьютерный мир увлекал меня все сильнее и сильнее. Я смею вас заверить, что он настолько увлекателен, что молодой человек, подросток или ребенок, попробовав однажды возможность, пусть в игре, стать сильным, могущественным, жестоким, попадет в зависимость. Я сравниваю игру с наркотиком. А чем опасен наркотик? Он опасен не столько своей физической зависимостью, сколько теми необратимыми процессами, которые он производит в нашем головном мозге, в подсознании. В моей церкви один из пастырей – бывший наркоман. Поэтому я верю и вижу, что Бог может освобождать и помогать даже таким людям. И на примере работы в наркоцентрах я вижу, что физическая зависимость от наркотиков проходит в течение 2 недель, психическая зависимость – в течение 6 месяцев, психологическая зависимость может не пройти всю жизнь. Поэтому нужна сила Божья, чтобы каждый день бороться с желанием снова вернуться к этому удовольствию. Нужна слава Божья в нашей жизни, чтобы наполнить нашу жизнь настоящим счастьем, настоящими приключениями, а не игрой. Компьютерные же игры направлены на подсознание. И чем круче, чем сильнее игра, тем сильнее она проникает в сознание молодого человека, сначала развлекая его, затем программируя его. И это уже не придуманно, это на самом деле. Поверьте, я инженер-компьютерщик и знаю, о чем говорю. В той самой игре я был настолько увлечен, что уже не владел собой. На определенном этапе я встретился с темной личностью, с дьяволом. И вы знаете, что он мне сказал? «Если ты хочешь пройти дальше, ты должен продать свою душу мне». Конечно, в тот самый миг я ужаснулся. Но 2 голоса во мне заговорили сразу. Один голос говорил: «Это игра, не обращай внимания, все нормально. Посмотри, что дальше будет?» А другой голос говорил: «Анатолий, с такими вещами не шутят». Еще долгое время я колебался, пока нажатием одной единственной кнопки я не продал свою душу сатане. Конечно, я говорил себе: «Это игра, ничего страшного, в реальном мире ничего не происходит». Но в тот самый миг я почувствовал, что в моем сердце образовалась пустота. Через некоторое время я пошел и купил последнюю в своей жизни игру, название которой на русский язык переводилось как «Отверженные». Покупаю, я подумал, ну мало ли, какие там отверженные. И не придал этому названию большого значения. Настоящий же перевод этой игры – «Падшие». Все начинается безобидно, как красивое, увлекательное космическое путешествие. Но раз за разом, проходя дальше, я понимал истинный смысл этой игры, который заключался в следующем. Некогда существовала высшая раса духовных существ во Вселенной, которая в определенный момент не спала и в данный момент заключена в ином мире, во мраке. И главной идеей этой игры было выпустить эту высшую расу. И в этой игре был такой спор: хорошие они или плохие. Именно это и есть главная идея, которая существует сегодня в сатанизме. В этой самой игре я дошел до определенного момента и должен был остановиться, но дьявольская машина была раскручена настолько сильно, что я уже не мог ничего сделать, мой разум был порабощен. В один момент персонажи в этой игре сидели вокруг трех магических пирамид, которые я собрал. И вдруг один из героев игры встал и начал произносить заклинание на незнакомом языке. Время было уже за полночь, и когда он стал произносить заклинание, я почувствовал мороз, стал погружаться в ужас, мое тело начало трястись. Я понимал, что можно еще было остановиться, но мне так хотелось посмотреть, что же будет дальше. И ловушка захлопнулась за мной. В один момент, когда он произносил заклинание, я увидел, как в этой игре врата бездны отворились, и падшие демоны стали выходить. И не просто выходили, но входили в каждого присутствующего персонажа. Один демон вошел в моего персонажа. В тот самый миг я не просто понял, я познал, что эта игра для меня перестала быть только игрой. В тот самый момент я почувствовал, что внутри меня все заледенело, как будто бы в меня влили жидкий азот, от макушки головы до подошвы ног. Все тело мое было парализовано. Огромным усилием воли я заставил себя пошевелиться и выключить монитор. То, что произошло дальше, выглядит фантастично. Ваше право, верить или нет. Я попытаюсь вам обрисовать то, что было дальше, хотя слов не так легко найти. Я думаю, и я уверен, что духовный мир очень сложно выразить или описать нашим человеческим языком. Именно поэтому, возможно, в Откровении Иоанна так много прообразов, которые нам трудно понять. Так вот, после того самого момента, в течение нескольких недель, я не мог больше есть, спать. И все другие естественные нужды, привычки мои были разрушены. Пища, которую я пытался принять, причиняла огромные мучения моему телу. Она выплескивалась обратно и, кроме того, причиняла страдания моей душе. Когда я только пытался заснуть в изнеможении, такие кошмары посещали меня, что я в ужасе схватывался в холодном поту и кричал. Так продолжалось несколько недель. Еще живя на земле, я был уже как в аду. Самое ужасное было то, что я чувствовал сильное терзание души. Не знаю, как вам это объяснить. Ничто вокруг меня не изменилось. Положение в обществе, в церкви, мои друзья от меня не отказались. Но некоторые ужасные изменения произошли во мне. Я стал слышать каждый звук в моей жизни. Сотни тысяч голосов, которые просто орали мне: «Теперь ты наш, и пойдешь с нами в ад». В тот миг я не просто понял, я познал всей своей душой, что духовный мир абсолютно реален. Я познал, что бесы не просто выдумка, которую придумали христиане, чтобы нас с вами пугать, но это реальность. Через 3 недели я был на грани физической смерти. Я был полностью истощен, моя нервная система была полностью разрушена и тело истощено. Сердце не выдерживало постоянной стрессовой нагрузки. Самое страшное было то, что все эти 3 недели я хотел покаяться, но не мог. Да, я плакал, но это были слезы боли и ужасных душевных терзаний. Душа настолько терзалась, что я порой терял сознание и рассудок. Несколько раз я был на грани того, чтобы вызвать скорую помощь, и меня отвезли бы тогда в психиатрическую клинику. Друзья, которые видели меня, ужасались и говорили мне: «Что с тобой?» А я чувствовал безысходность. Я чувствовал, что если я сейчас умру, то действительно попаду в ад. Единственное, что удерживало меня от самоубийства, чтобы не терпеть такие душевные терзания и боль, это была мысль: «Неужели в аду такая будет вечность?» Эта мысль меня еще сильнее ужасала, и она же меня останавливала. В то время ко мне приехал друг, он был пастором одной церкви. И он мне сказал такие слова: «Я верю, что до последней секунды Бог любит грешника, желает ему спасения и может дать ему это спасение». В тот самый миг я стал на колени и сказал: «Боже, я не знаю, слушаешь ли ты меня?» «Наверное, ты меня не слушаешь». «Но, может быть, ты меня слышишь?» «Я не верю». «Я не верю в тебя, Господи, помоги моему неверию». «Этот человек говорит, что ты все еще любишь меня, и если это так, то прояви ко мне хотя бы немножко твоего милосердия и милости». В тот самый миг я почувствовал, что луч света сошел в мою душу. Я начал рыдать и рыдал много часов, и это были слезы раскаяния. И с этого момента моя жизнь стала восстанавливаться.
0: Дорогой друг, если ваша жизнь также разрушена компьютерными играми, не отчаивайтесь. Она может быть еще восстановлена. Зависимость от виртуальной иглы является одной из самых насущных проблем современного общества. Под воздействием этой зависимости разрушаются тысячи судеб. Многие люди не находят выхода, и даже врачи порой разводят руками, не в силах помочь. Что делать? На первый взгляд, ситуация безвыходная. Но не отчаивайтесь. Бог может решить любую вашу проблему и дать освобождение от любой зависимости. Он любит вас и хочет вам помочь. Он ждет, когда вы придете к Нему с раскаянием и попросите помощи. Он говорит: «Придите ко мне все вы, усталые и обремененные, и я облегчу ваше бремя». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. А в книге пророка Исаии, в 61 главе, так сказано об Иисусе: «Дух Господа на мне. Он послал меня провозгласить свободу узникам, прозрение слепым, освободить угнетенных». Только Иисус может сделать вас свободными от этой зависимости и от всякого греха, который угнетает вас. Придите к Нему прямо сейчас, молитесь вместе со мной. «Господь Иисус, я не могу так дальше жить. Я измучен. Освободи меня. Исцели мою душу. Я сознаю свою вину перед Тобой и прошу, прости меня. Я отдаю свою жизнь в Твои руки. Аминь». Наше время в эфире подошло к концу. Над выпуском работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Ваши письма вы можете направлять по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!
3: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы прослушаем с вами интересный рассказ, который называется «Цыганский мальчик». Василь, так звали смуглого кудрявого мальчика с черными, как угольки, глазами, был одним из многочисленных обитателей цыганского табора. Ничем не отличаясь от своих сверстников, бойкий, ловкий и смышленый, он был предоставлен самому себе. Как и все цыганские дети, Василь вел беззаботную жизнь, попрошайничал, воровал и обманывал. Днем он бегал по улицам, добывая кусок хлеба, а вечером сидел у костра, пел песни, рассказывал небылицы и укладывался спать на подводе или прямо на душистом сене. Конечно, не обходилось и без драк, и побоев, особенно если не удавалось вовремя убежать с места преступления. Но это случалось не так уж часто. А в общем-то, вольная цыганская жизнь была по-своему хороша. Васе нравилось кочевать веселым и шумным табором по селам и городам, где было много нового, привлекательного, интересного. И все же при этой веселой жизни в душе цыганенка часто возникало одно необъяснимое и удивительное желание. Тянулся он к деревенским мальчишкам, к их спокойному и мирному быту. Василю хотелось пожить в такой семье, где нет драк, ругани, шумных и пьяных пирушек. Как-то раз, сидя вечером у костра, Вася удивил родителей, сказав, что хочет на некоторое время наняться в деревню на работу. Мать громко рассмеялась. «Ха, это тебе быстро надоест, Василь! Ты же делать ничего не умеешь!» «Что ты придумал, негодный мальчишка?» — гневно возмутился отец. «Подумать только, работать! Ты обесчестишь наш цыганский род! Да ты ведь и дня не продержишься в деревне и с позором вернешься назад!» Однако мнение родителей не остановило Васю, а наоборот утвердило его решение. Когда они проезжали мимо одного большого села, он попрощался, спрыгнул с телеги и отправился искать работу. Долго Василь ходил от одного двора к другому. Вид цыганского мальчика никому не внушал доверия. Наконец, он остановился возле дома, украшенного разными наличниками. Этот дом ему понравился. Чисто выметенный двор, окруженный высоким забором, большой огород. Вася на мгновение задумался, но потом решительно толкнул калитку. Маленькая собачонка громким лаем известила о появлении неожиданного гостя. Из дома вышел хозяин и с удивлением посмотрел на цыганенка, который так смело просил работу. «Ты что-нибудь умеешь делать?» — невольно улыбаясь, спросил мужчина, пристально всматриваясь в его черные глаза.
4: «Да, я все могу делать, только вы сперва должны научить меня», — нисколько не смущаясь, скороговоркой сказал Вася.
3: «Ну что ж, сначала нужно пообедать,
4: а потом и о работе можно будет поговорить. Заходи!» Пригласил он мальчика в просторную кухню, где за столом сидела вся семья. Перед проголодавшимся Василием поставили тарелку борща. Он сразу же принялся за еду, с аппетитом поглощая все предложенное. Когда закончили есть, хозяин поблагодарил Бога за пищу. От удивления Вася даже рот открыл. Никогда ничего подобного он еще не видел. После обеда, выкупанный и переодетый, Василь с хозяйскими детьми отправился на огород. Новое всегда было для него интересным и привлекательным, и он брался за все. Всякую работу Василь хотел делать сам, только у него почти ничего не получалось без конфуза, и дети над ним дружно смеялись. Однообразие вскоре надоело Васе. Работать ему уже не хотелось, но и покидать гостеприимный дом он не собирался. С нетерпением ожидал он вечера, надеясь еще раз услышать удивительную молитву, и не ошибся. Ужин начался и закончился молитвой. Но самое интересное, о чем Василь и не подозревал, было впереди. Вечером вся семья собралась в гостиной. Хозяин взял лежащую на столе книгу и начал читать вслух. Незнакомые слова и имена услышал Вася и никак не мог понять, кто это такие. Самое легкое, что ему удалось запомнить, это имя Иисус Христос. А кто он, Василь так и не понял. Затем все встали на колени и по очереди начали что-то говорить тому же Иисусу, о котором читал хозяин. Василь крутил головой, с удивлением поглядывая то на одного, то на другого. Молились взрослые и дети, что очень понравилось Васе. Потом все поднялись с колен и начали друг друга обнимать и целовать, и его тоже. Уж этого Вася никак не ожидал, и он окончательно решил остаться здесь. Прошло время, и Василь привык к новой обстановке, подружился с хозяйскими детьми, научился делать кое-какую работу. Наступила осень. Целыми днями Василь помогал убирать картофель и другие овощи. Работа спорилась в его проворных руках. По вечерам, слушая чтение необыкновенной книги, Вася постепенно стал понимать, что она рассказывает о Боге и его сыне Иисусе Христе. Спрашивать об этом он почему-то боялся и молча слушал интересное чтение. Однажды, возвращаясь с поля, Василь встретил мальчика, который наигрывал на гармошке веселую песенку. Эти звуки пробудили в нем воспоминания о родных. Василь мысленно представил табор у костра, отца с гитарой и себя, играющим на губной гармошке. Внутри все как-то всколыхнулось, его сильно потянуло назад, в прежнюю обстановку. Тоска по кочевой жизни и по родным росла с каждой минутой и, наконец, полностью овладела им. «Скорее, скорее бежать отсюда!» — стучало у него в висках. Василь уже хотел было дать стрекача, но подумал и решил попрощаться с добрым хозяином, которого успел полюбить. Он вошел в дом, но там никого не оказалось. Вася окинул комнату прощальным взглядом. Взор его задержался на столе, где лежала книга, которую все любили слушать. И тут у Васи сработала цыганская привычка что-нибудь украсть. Схватив книгу, он спрятал ее под рубашку
3: и бесшумно выскользнул из комнаты. Во что бы то ни стало, до вечернего чтения нужно уйти отсюда подальше, подумал Василь. И что есть духу, пустился бежать за деревню. Ночная темнота укрыла беглеца в поле. Он переспал под каким-то кустиком и рано утром шагал уже далеко от того места, где жил в последнее время. После недолгих поисков к вечеру Вася оказался в родном таборе. Встретили его, как он и ожидал, с насмешками и оскорблениями. Родители же были довольны, что их предположения сбылись. Сын не выдержал разлуки и вернулся в табор. А Василь не унывал. Гордо подняв голову и явно преувеличивая, он рассказывал, как много работал. Вася сообщил всем, что ему очень понравилось жить в деревне, и он пришел только навестить родных, а потом снова пойдет обратно. «А еще я что-то принес!» Чувствуя себя героем, похвастался Василь вечером у костра. Достав из-под рубашки украденную книгу, он повертел ею в воздухе. «О, дай-ка ее сюда!» – выкрикнул кто-то из темноты. «Где там Григор?» – зашумели цыгане. «Пускай почитает!» Молодой цыган Григор был единственным грамотным человеком в таборе. Он вышел вперед и, вытерев грязные руки, взял протянутую ему книгу. «О, да это святая книга!» – с восхищением произнес он. «Называется она «Евангелие» или «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». «Это очень интересная книга», – заметила старая цыганка. «В детстве я слышала об Иисусе Христе. Говорят, это был самый святой человек». «А ну-ка, тише!» – прикрикнул барон. «Читай, Григор, да погромче. Будем слушать». На первой странице было написано много непонятных слов, поэтому Григор пропустил их и начал громко читать дальше об Иосифе и Марии, о рожденном младенце Иисусе, который должен спасти народ от грехов, о мудрецах с Востока, желающих поклониться младенцу, о жестоком избиении мальчиков и об удивительном спасении Иисуса в Египте. Затаив дыхание, слушали цыгане весть о рожденном Спасителе. А когда Григор умолк и закрыл книгу, из толпы сразу же раздалось несколько голосов. «Еще! Читай еще!» «Григор, завтра будешь читать дальше!» Властным тоном сказал барон решающее слово. Каждый вечер собирались теперь цыгане для чтения Евангелия. Усаживаясь поудобнее, они с огромным интересом слушали слова Священного Писания. Во время чтения многие глубоко вздыхали, украдкой смахивая набежавшую слезу. Еще никогда так тихо и мирно не проводили цыгане вечера, как теперь, когда у них появилось Евангелие. Василь считал книгу своей собственностью и всякий раз после чтения прятал ее под рубашку. Услышав, что Христос приласкал и благословил маленьких детей, цыгане не сомневались, что если бы Иисус жил сейчас, то и цыганских детей он взял бы на руки и усадил на колени и благословил. Когда же они услышали о богатом юноше, который хотел наследовать жизнь вечную, то многие призадумались. Вечная жизнь. В глубине души
4: Все страшились смерти. А жизнь вечная — это хорошо. Что же сделать, чтобы жить вечно? И они услышали ответ на свой вопрос. Нужно исполнять Божьи заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Обреченный Словом Божьим, Григор на мгновение замолчал. Цыгане испуганно посмотрели на него. «Не кради!» — снова повторил он, как бы убеждаясь, что не ошибся и что в книге действительно так написано. Среди них ведь не было ни одного, кто бы не воровал. Цыгане с отчаянием и страхом смотрели друг на друга. Да и книгу-то эту Василь тоже украл. Может, Евангелие не для цыган написано? Нарушил тишину отец Василия. Но тут чей-то голос возразил ему. И еще вчера мы радовались каждому слову и говорили, что эта книга написана для нас. А теперь Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Думаю, что Христос обращается ко всем людям. Никто не должен воровать. Это касается и нас. Медленно, но уверенно произнес Григор. Он закрыл книгу и передал ее Васе. В этот раз цыгане разошлись раньше обычного и как-то нехотя улеглись спать. Многие так и не сомкнули глаз до утра. Слова Иисуса тревожили их сердце, обличали в грехах. Василь тоже не спал. Размышляя о слышанном, он долго глядел на звездное небо, а в ушах звучали слова «Не кради». Ему стало стыдно за свои поступки. Он – обманщик, негодный и злой мальчишка. Он – вор. Он украл святую книгу у хороших и добрых людей. Василь решил не дожидаться утра. Он поднялся и что-то шепнул на ухо своей собаке, старому другу. Та навострила уши и, как будто поняв сказанное, прыгнула за хозяином, который стремительно уходил в ночную темноту. Долго шел Вася, пока, наконец, достиг деревянных построек. Усталость взяла свое, и он, свернувшись калачиком, улегся спать прямо на земле, у дороги. Собака устроилась рядом, охраняя и согревая его. Когда яркие лучи солнца обласкали землю, Василь проснулся и пошел дальше. Ему сильно хотелось есть. Кроме нескольких ягод ежевики, в этот день у него во рту еще ничего не было. И хотя по пути предоставлялась возможность что-нибудь украсть, в его сознании четко звучали слова «Не кради!».
2: Не кради, не кради.
4: И Вася повиновался им. Наконец он остановился у ворот знакомого ему дома и уже не так смело, как в первый раз, вошел во двор. «Как хорошо, что ты вернулся!» Узнав Василя, обрадовалась хозяйка и широко открыла перед ним двери. «Мы сильно жалели, что ты сбежал. Нам так нужна была твоя помощь!» «Я принес назад вашу книгу», — робко проговорил Василь, доставая из-под рубашки Евангелие. «Я украл ее, когда уходил, а теперь возвращаю». Хозяин удивился, увидев в руках Василя свою драгоценную книгу. «Так-так, значит, это ты унес Евангелие. А мы-то и не догадались сразу.
3: о чем-то сосредоточенно думая, сказал он.
4: «А ты что, умеешь читать?»
5: «Нет, читать я не умею»,
4: вздохнул Василь.
5: «Но у нас есть Григор, он хорошо читает».
4: «Ну, а что же случилось? Почему ты принес Евангелие назад?»
5: «Григор каждый вечер читал нам эту книгу у костра».
3: В одно мгновение лицо Василя вдруг преобразилось, и без того большие глаза увеличились еще больше. Размахивая руками, он стал увлеченно рассказывать.
5: «Мы слушали про те чудеса, какие творил Иисус. Он такой сильный! Ему даже ветер и море подчинились. Он учил народ, как поступать правильно. А еще Иисус исцелял больных и даже мертвых оживлял. А еще...
4: Запнулся он.
5: «Иисус сказал: не кради, вот я и принес вам вашу книгу».
3: Голос Василя вдруг оборвался, смуглое личико потемнело. Он опустил голову и замолк.
4: «Ты правильно сделал, что послушался Иисуса», — похвалил его хозяин.
3: «А мне сейчас Иисус говорит, чтобы я подарил тебе Евангелие. Читайте эту книгу и делайте все так, как написано в ней. Да благословит Господь свое слово».
5: «Мы будем читать!» —
3: радостно пообещал Василь, крепко прижимая к себе подарок. «Большое вам спасибо!» Хозяйка накормила Васю, и он без меры счастливый отправился назад в табор. Обратный путь показался ему намного короче. Весело напевая, он бежал за собакой. Сердце ликовало, и от счастья готово было выскочить наружу. Святая книга снова у него, только уже не ворованная, а подаренная. Радостная весть, принесенная Василием, как молния пронеслась по табору. Святая книга принадлежит им навсегда. И снова каждый вечер, день за днем, собирались цыгане для чтения Евангелия. Постепенно, знакомясь с Иисусом, с Его жизнью и учением, многие из них поняли, что только Бог может дать то, о чем тоскует их сердце – мир, радость и покой. Так свет Евангелия проник в среду цыган. В таборе началось пробуждение. Оставляя прежние грехи, души потянулись к Богу. Первым среди обращенных был Вася.
6: Страницы вечной Библии – поток живой воды. Найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

По оценкам астрономов, диаметр наблюдаемой Вселенной превышает 90 миллиардов световых лет. Это больше, чем 500 миллиардов триллионов миль от одного края космоса до другого. Вселенная включает в себя по меньшей мере 170 миллиардов галактик со столь многочисленными звездами и планетами, что их больше, чем песчинок на всех пляжах мира. Расположенная в этом космическом океане сфера из воды и камня является домом для более чем 8 миллионов видов живых организмов. Эта реальность вдохновила появление множества гипотез, бесчисленных теорий и одного очень интересного вопроса. Какова была вероятность того, что на третьей планете от Солнца, вращающегося в спиральном рукаве галактики Млечный Путь, могла когда-то появиться жизнь? Нам просто невероятно повезло? Или было нечто большее, чем слепой случай и произвольное взаимодействие материи и энергии? Происхождение. Часть первая. Дизайн, случай и первая жизнь на Земле.

Нам, как обитателям Земли, очень легко воспринимать жизнь как должное. И в самом деле ее изобилие избаловало нас. Климат и географические факторы сохраняют биосферу, которая, возможно, является уникальной во Вселенной. И практически нет такого места, где настолько жарко или холодно, или оно настолько удалено, что живые организмы не могли бы процветать. На фоне этого впечатляющего многообразия, возможно, самый большой вопрос, с которым когда-либо сталкивалась наука, приходит от каждого насекомого, секвойи и кита.

0: чтобы наблюдать это событие, и нет практически никаких свидетельств в летописи ископаемых. Что мы никогда не наблюдаем, так это то, как неживые химические вещества сами собой образуют клетку. Таким образом, по сути, у нас есть область исследований, где главные события уже произошли.
1: Начальная история Земли — это действительно неполное повествование. Тем не менее, несмотря на отсутствие вещественных свидетельств, большинство ученых считают, что жизнь появилась, когда под воздействием энергии из неживой материи в океанах, коре и атмосфере планеты стали создаваться строительные блоки для первой самовоспроизводящейся клетки.
0: Когда вы подходите к проблеме происхождения жизни, требования не самой науки, а лежащего в ее основе мировоззрения, эти требования говорят, что для решения проблемы вы можете использовать материю и энергию, а также законы природы, хаос и случайные процессы. Но это все, что есть в вашем арсенале. То, что вам принципиально не разрешается использовать по так называемым правилам науки, это разум или интеллект. Если бы вам пришлось дать имя этой позиции, то вы не смогли бы придумать ничего лучше, чем научный материализм. Философия, которая говорит, что единственное приемлемое объяснение должно быть дано только в терминах материи и энергии. И если вы не можете решить проблему с помощью этих инструментов, вам не разрешается изменять правила. Итак, с этой точки зрения, как появилась жизнь только благодаря материи и энергии? Давайте попытаемся разрешить проблему.
1: Модель клетки. Все живые существа, которые когда-либо существовали на Земле, состоят из клеток. И ключи к разгадке их происхождения находятся в сложном комплексе молекулярных устройств. Внутри эукариотической клетки сложные биологические механизмы работают в жидкой среде. Каждая из этих молекулярных устройств не является живой структурой, но вместе они обеспечивают рост, движение, метаболизм и размножение – важнейшие проявления жизни. Каждый компонент в этой клеточной фабрике сделан из больших сложных молекул, и наиболее многочисленные из них – это белки. Белки функционально разнообразны, но создаются на основе генетической информации, скопированной с раскрученной нити ДНК. Ускорять химические реакции при точном соответствии белка, фермента, субстрату реакции. Контролировать проход электролитов и питательных веществ через клеточную мембрану. Транспортировать контейнеры с грузом по рельсам, также построенным из белков, которые постоянно самособираются в тех местах клетки, где они необходимы. Увеличенная в 500 тысяч раз красная кровяная клетка содержит 280 миллионов молекул белка гемоглобина, каждая из которых предназначена для переноса кислорода. Выделив одну из них, мы обнаруживаем, что каждая молекула белка состоит из сотен более мелких молекул, называемых аминокислотами. В живых организмах обнаружено 20 различных типов аминокислот. Они образуют более 100 тысяч различных типов белков с определенной химической структурой. Формирование белка начинается, когда строго определенные аминокислоты объединяются в единую цепочку. Это процесс, который часто сравнивают с группировкой букв в осмысленные слова и предложения. Если эти отдельные строительные блоки собраны правильно, цепочка сворачивается в белок, полностью готовый для выполнения своей функции в клетке. Но если аминокислоты расположены в неправильном порядке, цепочка не будет сворачиваться и в конечном итоге распадется. Простейшая живая клетка содержит по меньшей мере 300 различных типов белков и биологические механизмы, необходимые для роста, размножения, преобразования энергии, хранения и обработки генетической информации, а также для защиты содержимого клетки от внешней среды. Такие же компоненты и функции должны были быть и в первой живой клетке –

0: Теперь давайте применим эту базовую химию к известной теории происхождения жизни. Ученые длительное время строили предположения о первобытных океанах, наполненных аминокислотами, которые везде плавали и сталкивались как машинки на автодроме. Возможно, некоторые из этих случайных столкновений образовали цепочку, достаточно длинную, чтобы сложиться в белок. Позднее аминокислоты соединились в еще большее количество цепочек, которые свернулись в еще большее количество белков. Одновременно другие сложные молекулы, включая нуклеиновые кислоты, жиры и сахара, также собрались в важнейшие структуры. Затем, без плана и инструкции, правильная комбинация молекул каким-то образом сложилась в этом химическом бульоне, чтобы сформировать мембрану, которая заключила в себя все специфические устройства, необходимые для самопроизводящейся клетки. И вот мы имеем жизнь из неживой материи.
1: Знаете, все это звучит так логично. Проблема в том, что на ранней Земле сложность живой структуры, необходимая для ее существования, должна была быть ошеломляющей. Потому что жизнь, как нам известно, характеризуется наличием множества молекулярных устройств. И если вы уберете что-то из этого необходимого оборудования, клетка перестанет существовать. Потому что есть предел, за которым вы не можете стать проще и все еще существовать. Проще в данном случае означает смерть. Иногда можно услышать критику. Вы не можете взять свойства современной клетки и экстраполировать их в прошлое. Потому что какой бы ни была первая клетка, она была намного проще, чем то, что мы видим сегодня. Хорошо, я могу поиграть с этим предположением. Опишем первую клетку.
0: Если вы собираетесь стать первой живой клеткой, вам нужна граница, мембрана, которая защищает вас от окружающей среды. Эта мембрана должна избирательно пропускать определенные питательные вещества и исходный материал для топлива и энергии. Вы также должны хранить огромный объем генетической информации в спиральных нитях ДНК. Эти подробные инструкции для жизнедеятельности клетки копируются с поразительной точностью. Затем на фабриках, называемых рибосомами, эта информация реализуется в цепочках аминокислот и полноценных белка. Наконец, вы оснащены всем необходимым для воспроизведения будущих поколений клеток.
1: Все живые существа осуществляют эти базовые функции, которые, по сути, и определяют, что значит быть живым. Итак, были ли вы клеткой в прошлом, очень простой клеткой, или более сложной клеткой сегодня, это не имеет значения, вам придется выполнять эти функции.

0: Несмотря на огромные препятствия, идея о том, что жизненно важные вещества когда-то сами организовывались в живую клетку, высказывается по меньшей мере в течение 150 лет. В 1871 году Чарльз Дарвин написал письмо, в котором изобразил теплый небольшой водоем, наполненный всеми необходимыми для создания жизни химическими веществами. Полвека спустя русский биохимик Александр Опарин развил идеи Дарвина. В своей книге «Происхождение жизни» он рассуждал о первобытном бульоне и постепенном переходе от простых химических соединений к живой клетке. Затем в 1952 году эту гипотезу попытались проверить. Стэнли Миллер, выпускник Чикагского университета, решил выяснить, могут ли в простых химических реакциях образоваться строительные блоки жизни. Молодой ученый сконструировал стеклянный аппарат, имитирующий древний круговорот воды, и наполнил его смесью газов, которые, как считалось, составляли атмосферу примитивной Земли. Миллер нагрел компоненты, затем зарядил газы молниями, электрическими искрами, чтобы вызвать реакцию. Через несколько дней в стеклянной емкости образовался дегтеобразный осадок. В нем Миллер обнаружил 4 из 20 аминокислот, которые присущи белкам. Впервые в предлагаемых естественных условиях из материи при использовании энергии были созданы молекулы, имеющие решающее значение для жизни.
1: Было огромное воодушевление, когда результаты эксперимента Миллера впервые опубликовали, потому что казалось, что легко получить строительные блоки живых существ. И если не трудно получить строительные блоки, возможно, было не так сложно продвинуться от этих химических веществ до первых живых клеток.
0: Хотя инноваторский по своему замыслу эксперимент Стэнли Миллера позднее оказался глубоко ошибочным, поскольку он взял не те газы, не приняв во внимание азот, углекислый газ и кислород, что разрушило бы молекулы, необходимые для жизни на ранней Земле. Но, несмотря на эти ошибки, работа Миллера вдохновила на новые попытки воссоздания добиологических условий. Сегодня, после десятилетий исследований, надежда на быстрый и ясный путь к решению проблемы давно угасла. Тем не менее, изучение вопроса о происхождении жизни продолжается по всему миру. Основная гипотеза, что живые клетки возникли из химических веществ, теперь известна как химическая эволюция.
1: Химическая эволюция приходит с большим багажом, и если вы собираетесь воспринимать ее всерьез в качестве объяснения происхождения жизни, то вам также необходимо серьезно отнестись к некоторым фундаментальным основам биологии.
2: Молекулы, входящие в живую структуру, не обладают разумом. Они не умеют предвидеть. У них нет возможности узнать, что им нужно делать дальше, чтобы собраться в живую систему. Если я помещу аминокислоты в пробирку в своей лаборатории, даже если я добавлю тепла и хорошенько встряхну ее, и буду продолжать делать это в течение 100 лет, или 1000 лет, или 10 тысяч лет, или миллиона лет, ничего не произойдет.
3: Аминокислоты, нуклеотиды, липиды – сами по себе они не живые, они инертны. Они не воспроизводятся, они не хранят информацию и, по сути, они неразумны. Они не просыпались утром и не говорили: «Эй, давайте все соберемся вместе и построим клетку, которая может сама воспроизводиться». Такого не случалось. Химическим веществам все равно, живо что-то или нет.
2: Естественный отбор не будет работать, чтобы сделать первую клетку, потому что он не может действовать, если у него нет наследственного аппарата и возможности управлять изменчивостью признаков, а затем выбрать самый приспособленный организм и двигаться дальше.
3: Для отбора вам нужны клетки. Поэтому, если вы пытаетесь объяснить их происхождение, вы не можете использовать отбор, потому что отбор требует существования именно того, чье происхождение вы пытаетесь объяснить.
1: Естественный отбор должен работать на клетке, которая имеет генетический аппарат и способна к размножению. Без этого естественный отбор не существует. Самоорганизация – это идея о том, что химические вещества могут каким-то образом организовывать себя, что превращает их в объекты, обладающие информацией и целенаправленным действием. Молекулы и атомы могут самоорганизовываться только в одном смысле. Возьмем, к примеру, соль. Соль содержит ионы натрия и хлора, и они взаимодействуют друг с другом, поскольку имеют положительные и отрицательные заряды.
2: Таким образом, естественное притяжение приводит к образованию множества молекул хлорида натрия, которые затем упорядоченно самособираются, образуя кристаллическую решетку.
1: Кристаллы соли – это одни и те же молекулы хлорида натрия, однотипно расположенные в кристаллической решетке. Если бы кристалл был книгой, он был бы книгой одного слова.
3: Регулярные повторы в геометрических формах, подобные этой, не несут нужной информации. Информации, которая вам понадобится, скажем, для создания белка. Последовательность, которую мы видим в белке, очень нерегулярна. Невозможно предсказать, какая аминокислота будет следовать за той, которую вы уже видели. Таким образом, самоорганизация, которую мы наблюдаем в природе, это не тот процесс, который может привести к построению богатых информацией структур у живых существ.
1: Таким образом, как только вы устраняете естественный отбор и самоорганизацию, и вы понимаете, что молекулы не способны ни думать, ни планировать наперед, поднимает свою отвратительную голову случай, а ученые ненавидят случай в качестве объяснения происхождения жизни.
4: Итак, почему же случай является таким неудовлетворительным объяснением? Возможно, потому что многие аналитики проделали расчеты и понимают нулевую вероятность на успех. Случайность определяется как неизвестный и непредсказуемый элемент в любом событии, который не имеет предшествующей причины или не управляется ни законом природы, ни разумным объектом. Начиная с 17 века для прогнозирования исхода таких событий постоянно использовался один инструмент. Он называется математической вероятностью. Вот как работает эта теория в общих чертах. Когда вы подбрасываете монету и говорите «орел или решка», вероятность того, что монета упадет на нужную сторону, 50%, или один шанс из двух. Подбросьте две монеты, и вероятность того, что выпадут две нужные стороны одновременно, один шанс из четырех. Три монетки и три нужных стороны с одной попытки, один шанс из восьми. Каждый раз, когда добавляется еще одна монета, вероятность успеха, когда все монетки падают на нужную сторону за один бросок, экспоненциально уменьшается кратно двум. Таким образом, если брошено 10 монет, вероятность того, что все упадут на одну сторону за один бросок, 1 к 2 в десятой степени, или менее одного шанса из тысячи. Применительно к происхождению жизни и случайному образованию больших биомолекул, теория вероятности дает ограничение для случая в качестве созидающей силы на первобытной Земле. Например, каков шанс того, что только через слепые химические взаимодействия может образоваться один единственный белок? Наша задача – получить одну из молекул, меньшую средней молекулы белка и состоящую из 150 аминокислот, соединенных таким образом, чтобы обеспечить сворачивание цепочки. Исследователи подсчитали, что на Древней Земле вероятность успеха такой операции равнялась бы одному шансу из 10 в 164 степени. Это означает, что мы имеем одну правильно построенную цепочку белка на каждые 100 миллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов неудачных попыток. Но несмотря на такую вероятность, некоторые теоретики утверждают, что при наличии достаточного времени все возможно. Хорошо, давайте проверим обоснованность этой точки зрения. Мы начнем с создания идеальной среды для химической эволюции. Воображаемый мир, который предоставит все возможности для успеха. Во-первых, мы заполняем океаны аминокислотами. Это означает, что все атомы на Земле, входящие в запасы углерода, азота, кислорода, водорода и серы, предоставлены для формирования 10 в 41 степени полных наборов из 20 типов аминокислот, используемых для построения белков. Затем мы изменим законы природы, чтобы защитить эти строительные блоки от разрушительных ультрафиолетовых лучей и химического загрязнения в первичном бульоне. Теперь давайте дадим свободу химическим реакциям и посмотрим, что произойдет. Аминокислоты начинают неистово связываться друг с другом. В нашем эксперименте законченная цепочка из 150 единиц собирается всего за одну секунду. Ввиду того, что все 20 типов аминокислот доступны во всех местах, вероятность того, что данное место в цепочке займет нужная молекула, составляет 5% или 1 шанс из 20. Если последовательность аминокислот неправильна, цепочка сразу же разрушается и начинает собираться заново. 6000 миллионов, миллиардов, триллионов, триллионов попыток будет происходить по всей планете каждую минуту. Это означает, что через 4,6 миллиарда лет, самый большой расчетный возраст Земли, число неправильных цепочек, которые не сворачиваются в полноценный белок, превысит 10 в 58 степени. Это ошеломляющий итог, но весьма далекий от 10 в 164 степени количества попыток, необходимых в среднем для случайного создания белка из 150 аминокислот. Итак, если беспорядочные химические реакции не могут произвести желаемую молекулу в течение всей истории Земли, тогда сколько же времени для этого нужно? Чтобы узнать это, давайте отправимся в путешествие. Мы начнем с возведения моста, который покрывает весь диаметр наблюдаемой Вселенной. Расстояние более 90 миллиардов световых лет. Затем мы поместим амебу на одном конце моста. Этот одноклеточный организм будет путешествовать со сногсшибательной скоростью 30 сантиметров в год. И все. Пока мы ждем, когда же случайно образуется один белок, амеба скользит вперед более 5 миллиардов миллиардов миллиардов лет, чтобы пересечь всю Вселенную, а затем вернуться. Но эта гонка только начинается. Амеба снова отправляется в путь. Успешно достигает дальнего края космоса. Затем возвращается домой. Пока ни одного функционального белка нигде не видно. В следующем путешествии мы добавим полезную нагрузку. Один атом. Пройдя еще 500 миллиардов триллионов миль, амеба сбрасывает свой груз и возвращается, чтобы взять еще больше. Вернется ли она назад до того, как образуется наш счастливый белок? Безусловно. Фактически, она завершит еще 10 путешествий туда и обратно. Затем 20, 100, 1000. И до сих пор нет никаких признаков, пригодной для использования молекулы. Амеба продолжает совершать путешествие туда и обратно, пока не перенесет все атомы на Земле. Затем все атомы в нашей Солнечной системе. Затем Атомы каждой планеты и звезды галактики Млечный Путь. По одному атому за раз. На самом деле, пока мы ждем, пока самообразуется один белок, у амебы будет так много времени, что, двигаясь со скоростью всего 30 см в год и перевозя один атом туда, а затем возвращаясь обратно, она будет транспортировать всю Вселенную. Более чем 56 миллионов раз. Вот сколько времени потребуется случаю, чтобы построить один функциональный белок.
3: Предположим, вопреки всему, что химическая эволюция произвела наш единственный функциональный белок. Возникнет ли жизнь? Нет. У нас будет один белок. Просто безжизненная цепочка аминокислот. Самая простая из известных нам живых клеток содержит более 300 различных белков. Но белки – это только часть дела. Когда вы рассматриваете любую реальную клетку, помните, что у вас должны быть углеводы, сложные сахара, нуклеиновые кислоты ДНК и РНК, липиды, целый ряд различных химических веществ, которые в совокупности составляют живой организм. Все эти частицы и кусочки должны быть перенесены одновременно в одну и ту же микросреду.
4: Затем каждый химический строительный блок должен быть собран и встроен в комплекс молекулярных устройств, которые будут контролировать каждый аспект жизнедеятельности.
1: Если мы сможем понять, как трудно создать один молекулярный механизм, не используя ничего, кроме атомов и энергии, мы увидим, что существует серьезная проблема. Потому что если у вас есть только один молекулярный механизм, у вас нет живого организма. Этим молекулярным механизмам нужны другие молекулярные механизмы. И даже если бы природа была способна производить все необходимые молекулярные устройства, этого все равно было бы недостаточно. Они должны собраться все вместе, все в этом крошечном, ограниченном мембраной пространстве, которое мы называем клеткой.
2: Из моего понимания того, что нужно, чтобы создать клетку, это все должно произойти одновременно. Вы не можете сделать это по частям, потому что все работает вместе в причинно-следственной связи. Более высокий уровень организации системы превосходит уровень организации ее отдельных частей. Пространственная организация в клетке требует, чтобы молекулы оказались в нужном месте в нужное время. На матрице ДНК синтезируется РНК. Полимераза, которая катализирует этот синтез, должна найти нужное место в ДНК, чтобы начать этот процесс. РНК должна каким-то образом соединяться с рибосомами, которые должны находиться в определенном месте, и белки, которые затем производятся, должны оказаться в конкретном месте. Это чрезмерно много, чтобы объяснить все случайностью.
1: Вероятность того, что вы получите их в одном и том же месте в одно и то же время, становится немыслимой. И вероятность того, что они окажутся внутри объема, ограниченного мембраной, такого как клетка, это наиболее невозможная вещь из всего невозможного.
4: После того, как удача отвернулась от случая, поиски возможного материалистического объяснения пошли в нескольких направлениях. Теория включает в себя глинистые поверхности с трещинами, где органические молекулы могли бы накапливаться и выстраиваться в цепочки нуклеиновых кислот и аминокислот. Гидротермальные кратеры на морском дне, извергавшие химические строительные блоки из подводных котлов, нагретых до сотен градусов. И первичные океаны, наполненные РНК, многофункциональной молекулой, способной хранить и воспроизводить генетическую информацию теоретически без помощи ДНК или белков. Подобные предложения вызвали значительный интерес. Тем не менее, каждая из них сталкивается с тем же препятствием, которое уничтожило случай – превращение безжизненных компонентов в сложные биомолекулы живого организма. Эта проблема хорошо видна в гипотезе «Мир РНК».
2: Мир РНК – это идея о том, что вы можете соединить вместе достаточное количество нуклеотидов, чтобы сделать достаточно длинную цепь, которая способна скопировать себя. А потом, однажды скопировав, сделать то же самое снова и снова. Исследователи проблемы происхождения жизни предполагают, что самая первая жизнь возникла только из РНК, и что она могла каким-то образом проложить себе путь к большему миру, где есть белки и ДНК. Никто не знает, как это могло случиться.
4: С момента появления мира РНК признание этой теории возросло, несмотря на многочисленные ограничения, в том числе на время жизни молекулы.
1: Если вы просто посмотрите на молекулу РНК, кажется, что она распадается на части. Работа с РНК чрезвычайно сложна, потому что она очень хрупкая. Она предназначена для временного хранения информации. И как следствие ее хрупкости, чрезвычайно маловероятно, что она была бы полезна в качестве какой-то отправной точки для появления жизни.
2: Таким образом, РНК не может предшествовать первой клетке, потому что она должна быть заключена в содержимое клетки, чтобы быть стабильной и быть скопированной для выполнения своих функций.
4: Сегодня молекулы РНК синтезируются в лабораторных условиях. Для многих биохимиков эти искусственные нити нуклеиновых кислот являются, по крайней мере, частичным подтверждением того, что однажды химическая эволюция зажгла жизнь на первобытной Земле.
2: Если вы хотите получить РНК в лаборатории, вам нужно очистить все поверхности, вымыть пипетки, надеть специальные перчатки, а затем надеяться, что вы не внесли никакого загрязнения, потому что если оно появится, то РНК вы не получите. И далее, у вас есть проблема получения нужной последовательности, которую надо решить, поэтому вам необходимы ученые, которые усердно работают над созданием последовательности РНК, пробуют разные комбинации и находят ту, которая может копировать саму себя. Таким образом, вы должны иметь сложную нить РНК, которая может функционировать в системе как в качестве генетического материала, так и в качестве фермента. Над этим работают лучшие умы в мире, и им не удалось решить проблему.
4: Размышляя о происхождении жизни и значении искусственной РНК, химик Роберт Шапиро отметил: недостаток такого рода исследований не в химии. Недостаток в логике, что управление экспериментом, используемое в современной лаборатории, могло быть доступным на ранней Земле. В действительности, невероятность самопроизвольного образования РНК просто астрономическая.
2: Получение РНК в лаборатории требует большого интеллекта, продуманности, тщательного планирования и исполнения. Таким образом, получение правильной последовательности без знаний, без цели не произойдет.
4: Вероятность химической эволюции еще более уменьшается составом первичного бульона.
3: Если бы там действительно был первичный бульон, то химически это был бы абсолютный хаос. Там были бы все виды конкурирующих перекрестных реакций, которые могли бы произойти на ранней Земле, препятствуя нужным химическим реакциям.
1: Это означает, что молекулы, которые не используются живыми существами, на самом деле нежелательны для живых существ. Условия на ранней Земле были неподходящими для жизни.
5: Они неблагоприятны для образования связей, необходимых для создания биологических молекул.
1: И вот здесь возникла огромная проблема, потому что вода разрывает связи, которые удерживают вместе звенья в молекулах белка. Вода разрывает связи, которые удерживают вместе звенья в нуклеиновых кислотах, таких как ДНК. Вода разрывает связи, которые удерживают вместе звенья в молекулах полисахаридов, таких как крахмал и целлюлоза. Так что возникновение жизни не могло произойти в воде.
4: Столкнувшись с непреодолимыми проблемами на Земле, некоторые ученые расширили границы своих поисков. В 1976 году биолог, лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Крик выдвинул радикальную альтернативную гипотезу происхождения жизни. Крик предположил, что наша планета была засеяна микроскопическими организмами, перенесенными из другой части Вселенной инопланетной цивилизации. Эта теория называется теорией панспермии. 5 лет спустя физик Фредерик Хойл предложил модифицированную версию панспермии, предположив, что нити ДНК были созданы разумом в далекой галактике, а затем разносились, как семена одуванчика, в ветреный день. часть этого генетического материала попала на Землю. Другая версия теории, популяризируемая на основе находки марсианского камня-метеорита, обнаруженного в Антарктике, утверждает, что микроорганизмы возникли где-то в галактике и попали на Землю через кометы и астероиды.
5: В некотором роде вы можете возразить, что теория панспермии на самом деле является отказом от науки, потому что помещает проблему за рамки реальной проверки. Если наука говорит нам, что жизнь, вероятно, не возникла сама по себе здесь, на Земле, то она, должно быть, пришла откуда-то еще. Даже если это звучит как плохой фильм ужасов из 50-х годов, она пришла из космоса.
3: Если у меня есть трудности с возникновением жизни на планете Земля, потому что, скажем, требуемая атмосфера является невозможной с точки зрения геологии, или я не могу получить достаточное количество биологически значимых молекул, то эти же проблемы будут существовать и на любой другой планете, где мы постулируем возникновение жизни. Мы не можем убрать их, переместив место действия в другую часть галактики. Суть в том, что теория панспермии не решает проблему происхождения жизни. Она просто перемещает ее в другое место.
4: Недостатки теории панспермии привели некоторых исследователей к теории мультивселенной, которая выходит далеко за рамки обычной астрономии. Согласно этой гипотезе, наша Вселенная не единственная. Напротив, миллиарды и триллионы вселенных сформировались когда-то в результате какого-то неизвестного естественного процесса. И так как возможности экспоненциально возрастают, невероятное стало вероятным. До тех пор, пока неизбежно с течением времени только лишь правильное сочетание исходных веществ, окружающей среды, законов природы и большой дозы удачи произвело молекулы и биологические механизмы, необходимые для первой живой клетки. Другими словами, в обширном гипотетическом океане вселенных кто-то должен был выиграть космическую лотерею. И это были мы.
3: Часто, когда я читаю литературу о происхождении жизни, рассматриваю какое-нибудь предположение об образовании, скажем, РНК или белков, и даже автор признает, что это химически невозможно. И я спрашиваю себя, как он попал в эту ловушку? Прибегая к неправдоподобному пути для того, что всему миру предоставляется продуктом дизайна. Что ж, он попал в эту ловушку, потому что мировоззрение подсказало ему, что это единственное приемлемое объяснение. И в этой тупиковой ситуации я хочу сказать автору: послушайте, вы знаете, что это неправдоподобно. Я знаю, что это неправдоподобно. Причина, по которой вы оказались здесь, на краю этого обрыва, вглядываясь в неправдоподобность, заключается в том, что еще раньше, идя по дороге, вы решили, что только материалистическое объяснение должно работать.
5: Сколько еще различных объяснений, которые терпят неудачу в рамках материалистических представлений, мы должны иметь, прежде чем решим, что, может быть, нам нужно выйти за пределы этих рамок? Возможно, нам нужно другое объяснение.
3: Когда мы рассматриваем различные научные теории в области физики, химии или же теории звездообразования, это теории о внешнем мире, мире вне нас самих. Но когда мы подходим к вопросу о происхождении жизни, мы говорим о теории, которая затрагивает нас. Откуда мы пришли? Наши истоки, наше мировоззрение, наша философия, наша наука — они все взаимосвязаны. И это выделяет вопрос о происхождении жизни среди всех других вопросов науки. Естественные науки не оторваны от всего остального, что мы знаем или во что верим относительно нашего мира. Так, вероятно, узкоспециальный вопрос, как появилась РНК, может привести сквозь ткань реальности к совершенно другому вопросу. Может ли существовать Бог? Возможен ли Бог? Может ли быть, что Бог реален? Если жизнь во всем ее богатстве не стала результатом чисто физического или стихийного процесса, у нас должны быть свидетельства этого. И я думаю, что вопрос происхождения жизни — это главный поворотный пункт, в котором все переворачивается с головы на ноги. Итак, я подхожу к природе как любопытный человек и говорю, что я признаю как обычные повседневные показатели действия разума. Вижу ли я их в жизни? И ответ «да» в великом изобилии.
2: То, что мы видим в биологических системах, это чудо. Это прекрасно, это изящно. И чем больше мы узнаем о живых организмах, тем более очевидным становится дизайн. Когда я только начинала думать о разумном дизайне, были люди, которые публиковали что-то в интернете, говоря, «Я окончила МТИ и поступила в университет Вашингтона. Потом получила степень в Гарварде». Что-то вроде «Ну, раньше она была умной». Что случилось? Действительно, материализм ослепляет науку, и мы упускаем самое важное о мире. Я думаю, что это очень волнующее время для ученого, потому что у нас есть возможность взглянуть на вещи новыми глазами, свежим взглядом.
1: Привлечение понятия разума к объяснению происхождения жизни чрезвычайно полезно, поскольку находится в согласии с тем, что мы наблюдаем в природе. Природа выглядит спроектированной. Жизнь выглядит спроектированной. Дизайн, разум, объясняет информационную насыщенность живой клетки. В живых существах нет ничего волшебного. Я ученый, я не верю в магию. Я верю в механизмы и причины, дающие правильное понимание явлений, которые я наблюдаю. Для такого понимания необходимо признать действие интеллекта. Интеллект необходим. К этому выводу я и прихожу.

Надеюсь, вам понравилось происхождение жизни. Это было захватывающе быть участником проекта, который постигает самую суть больших вопросов, глубоко и многогранно влияющих на наше мировоззрение. Как появилась жизнь? Способна ли ненаправленная работа материи и энергии произвести первые живые клетки? Или жизнь можно объяснить только особым творением Бога? За последние 30 лет впечатляющие технологии позволили исследователям обнаружить и наглядно представить сложный комплекс биологических устройств, работающих внутри каждой живой клетки. Эти знания вдохновили на разработку удивительного научного обоснования концепции разумного замысла в вопросе зарождения первой жизни. Это обоснование основано исключительно на доказательствах, логике и здравомыслии. Теперь мы хотели бы поделиться кратким видео, объясняющим основные принципы этой теории, что когда-нибудь может кардинально изменить ситуацию в том, как науку практикуют, преподают и понимают во всем мире.

0: Когда я смотрю на молекулярные механизмы или на невероятно сложный процесс деления клеток, я хочу спросить, возможно ли, что за этими вещами стоит разум? Что был план и цель для создания этой структуры? Наука должна искать истину о мире. Мы не должны заранее решать, что может быть истиной. Мы не должны говорить: «Мне не нравится это объяснение, поэтому я отложу его в сторону». Точнее, когда мы подходим к загадочному явлению в природе, мы должны привести все возможные причины, объясняющие ее. Одна из проблем эволюционной теории состоит в том, что она безосновательно исключает некоторую причину еще до того, как появляются доказательства. И причина, которая игнорируется, — это интеллект.
1: С конца 19 века, со времен Дарвина, отчасти из-за написания им книги «Происхождение видов», ученые пришли к новому соглашению, к определению науки, которое исключает возможность дизайна как научного объяснения. И это соглашение имеет название «методологический материализм». Оно означает, что если вы собираетесь быть ученым, вы должны давать объяснение, которое ссылается только на естественные причины. Вы не можете использовать интеллект как причину. И все же, как ни странно, мы постоянно делаем выводы в пользу интеллекта. Это часть наших обычных рассуждений – признавать действия интеллекта.
2: Рассмотрим, например, эти иероглифические послания, высеченные на руинах египетских памятников. Никто не будет объяснять форму и расположение этих символов естественными причинами, такими как песчаные бури или эрозии. Вместо этого мы признаем их работой древних писцов, разумных людей. Подобные рассуждения приводят нас к выводу, что таинственные каменные фигуры на побережье острова Пасхи не были сформированы действиями ветра и воды в течение долгих периодов времени. Мы также не предполагаем, что растения могли принять такой вид без какого-либо разумного вмешательства.
1: Конечно, мы постоянно делаем такие выводы, и мы знаем, что они верны. Но встает вопрос, на каком основании мы делаем такие выводы? Какие особенности позволяют нам распознать действия интеллекта?
2: Недавно в книге под названием «Дизайн как логический вывод» математик Вильям Дембски сделал важный прорыв в понимании доказательств дизайна. Дембски выявил характерные особенности артефактов, которые заставляют нас признавать предшествующую деятельность разума.
3: Я пришел к этому, пытаясь оценить, как мы рассуждаем о дизайне. Какие логические шаги мы должны пройти, чтобы прийти к выводу о дизайне. И то, что я пытаюсь сделать, это установить надежные, эмпирические, научно-точные критерии для заключения.
4: Действительно ли что-то спроектировано?
3: Я обнаружил, что вам нужны понятия невероятности и спецификации, особой, определенным образом устроенной модели, смысл которой нам ясен.
2: Согласно Дембски, люди правильно определяют деятельность интеллекта всякий раз, когда наблюдают крайне маловероятный объект или событие, которое также соответствует узнаваемой нами модели. Именно такая картина встречается в черных холмах Южной Дакоты.
0: Если вы путешествуете по западу Северной Америки, вы увидите множество различных фигур на склонах гор, большинство из которых ничего не означают. Это просто камни разных форм и размеров. Но чего вы не видите, так это изображение лиц Линкольна, Джефферсона, Тедди Рузвельта и Джорджа Вашингтона на склонах гор. Единственное место, где вы увидите их, находится в Южной Дакоте. И причина в том, что скульптор, эксцентричный монументалист, решил почтить память этих президентов, проведя большую часть своей жизни, высекая их лица на склоне горы. Эта картина невероятна. Невероятна как результат случайно образованного рельефа склона горы. Но ведь случайно сформированный склон горы ничего не обозначает. Однако мы узнаем модель, что было 4 человека, которые являлись президентами Соединенных Штатов, которые имели определенные черты лица, и эти изображения на склоне горы в Южной Дакоте соответствуют этим лицам.
1: Если я смотрю и вижу лица, я сразу узнаю, что они соответствуют лицам 4 президентов, известным по изображениям на купюрах или портретам из Национальной галереи. Итак, я понимаю, что когда я смотрю на гору Рашмор, у нас не только крайне маловероятный рельеф скалы, но и соответствие независимо существующей модели, что надежно указывает на интеллект.
0: Поэтому, когда у нас есть крайне малая вероятность и спецификация, это дизайн.
2: На морском берегу другая невероятная картина, нарисованная на земле, показывает, как мы обнаруживаем дизайн. Никто не может предположить, что это послание было написано движением волн. Напротив, благодаря особенностям этого узора, мы определяем слова как результат действия интеллекта.
1: Эта невероятная композиция также соответствует независимой модели, а именно формам букв, которые мы знаем из английского алфавита, или словам, известным нам из английского словаря. И поэтому невероятность композиции плюс тот факт, что она соответствует узнаваемой модели, приводит нас к признанию дизайна.
2: Эта иллюстрация предполагает, что критерии Вильяма Дембски для обнаружения дизайна – малая вероятность и спецификация по существу равнозначны информации. Информация представлена не только в картинах, письменных текстах и числовых последовательностях, но и кодируется в программном обеспечении и радиосигналах. Способность обнаруживать информацию в электромагнитных сигналах сделала возможным уникальный поиск интеллекта. В течение более 3 десятилетий астрономы, участвующие в SETI, программа поиска внеземного разума, отслеживали радиосигналы из дальнего космоса в попытке найти богатой информацией последовательности. Как правило, радиотелескопы принимают либо случайный шум, либо простые повторяющиеся сигналы, которые естественным образом генерируются звездами, галактиками и другими небесными объектами. Но астрономы признают, что если бы они когда-либо определили несущий информацию сигнал, это подтвердило бы существование разумной жизни за пределами Земли. Некоторые предполагают, что внеземная цивилизация могла попытаться вступить в контакт, передавая сообщения на универсальном языке математики. Возможно, посредством понятного рисунка наподобие серии простых чисел.
3: Вы не получите это случайно, так что вам нужна сложность или невероятность, множество простых чисел. И вам также нужна модель. И это должна быть правильная модель. Это не шаблон, который вы навязываете. Это модель, которая существует объективно.
2: До настоящего времени исследования SETI не смогли обнаружить какую-либо модель или информацию, которая указывала бы на интеллект в далекой галактике. Но в другой вселенной, гораздо ближе к дому, ученые обнаружили огромный объем информации внутри ядра живой клетки.
0: ДНК имеет структуру, которая идеально подходит для переноса информации. В аденине, цитозине, тимине, гуанине, азотистых основаниях двойной спирали ДНК заложен потенциал для хранения огромного количества информации.
2: На самом деле в известной Вселенной нет объекта, который хранит и обрабатывает информацию более эффективно, чем молекула ДНК. В составе человеческой ДНК 3 миллиарда пар азотистых оснований. Анализ кодирующих областей молекулы ДНК показывает, что их особая организация позволяет передавать подробные инструкции или информацию, подобно буквам в осмысленном предложении или двоичным символам в компьютерном коде.
1: Билл Гейтс сказал, что ДНК похожа на компьютерную программу, только гораздо более сложную, чем любая другая, которую мы смогли разработать. Если вы задумаетесь об этом хотя бы на минуту, это наводит на размышления, потому что мы знаем, что Билл Гейтс не использует ветер, эрозию и генератор случайных чисел для создания программного обеспечения. Скорее, он нанимает умных программистов. Итак, все, что мы знаем из нашего опыта, говорит о том, что богатая информация системы возникает благодаря разумному проектированию. Что мы думаем об информационной насыщенности живой структуры? О том, что информация есть в каждой живой клетке каждого живого организма. Это фундаментальная тайна. Откуда берется эта информация?
2: В течение последних 15 лет философ и ученый Стивен Майер работал над ответом на этот вопрос. Майер подготовил аргумент, чтобы продемонстрировать, что разумный дизайн дает наилучшее объяснение происхождения информации, необходимой для построения первой живой клетки.
1: Интеллектуальные агенты могут создавать информационные системы. Это часть нашей базы знаний. Таким образом, аргумент основан не на том, чего мы не знаем, а на том, что мы знаем о причинно-следственной структуре мира. Мы знаем, что в настоящее время нет никакого материалистического объяснения, никакой естественной причины, которая производит информацию. Ни естественный отбор, ни процессы самоорганизации, ни чистая случайность. Но мы знаем причину, которая способна производить информацию, и это разум. Поэтому, когда люди приходят к заключению о дизайне, исходя из наличия информации в ДНК, они фактически делают то, что в исторических науках называется выводом наилучшего объяснения. Таким образом, когда мы находим богатую информацию систему в клетке, в частности в молекуле ДНК, мы можем сделать вывод, что интеллект сыграл роль в происхождении этой системы, даже если нас не было там и мы не могли наблюдать, как система возникает.
2: 150 лет назад Чарльз Дарвин перевернул науку своей теории естественного отбора. Сегодня эта теория сталкивается с огромной проблемой. Разумный дизайн воодушевил как начало, так и интенсивное продолжение дискуссии о происхождении жизни на Земле. И для всевозрастающего числа ученых он представляет парадигму, идею, способную еще раз переопределить основы научной мысли.
1: В течение 19 века ученые считали, что существует две фундаментальные сущности – материя и энергия. Но в 21 веке наука должна признать третью фундаментальную сущность – информацию. И поскольку мы имеем дело с биологией информационного века, растет уверенность, что то, что мы видим в молекуле ДНК, на самом деле является продуктом разума, продуктом интеллекта. То, что можно объяснить только разумным замыслом.

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, мы подошли, наконец, к заключительной передаче в изучении жизни святого апостола Петра. Давайте, как обычно, обратимся к Священному Писанию. И перед нами одна из книг Библии «Деяния святых апостолов», глава 12, которая дает нам дополнительные свидетельства о жизни Петра, его преображении под действием Святого Духа. Прошел год с момента распятия и воскрешения Иисуса. Петр без устали продолжает свидетельствовать о Господе Боге Иисусе Христе. Однако Божья истина нравилась не всем. И вот, что говорит глава 4 «Деяния святых апостолов». На апостолов начались гонения со стороны Ирода и Пилата с язычниками и народом израильским. И тогда Петр был посажен в тюрьму, там провел он ночь, после чего был выпущен. Но на свободе он пробыл недолго, ибо первосвященники и все, кто были с ними, исполнились зависти от тех чудес и знамений, которые творили апостолы в Иерусалиме, от действия Духа Святого. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все пребывали они в единодушии. Из иносторонних никто не мог пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялись к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицу, дабы хотя бы день проходящего Петра осенило кого-то из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященники же и с ними все, принадлежавшие к ереси, исполнялись зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень отворил дверь темницы и, выведя их, говорил: «Идите и вставь в храме, говорите народу все сии слова жизни». Но первосвященники не могли оставить апостолов на свободе. Они вновь их поймали, били и запрещали говорить им об Иисусе. Но позже отпускали. Об этом свидетельствует глава 5 «Деяния святых апостолов». И вот мы с вами, дорогие друзья, подошли близко к 12 главе.

намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Если посмотреть на эту ситуацию, в которой оказался Петр, ее можно назвать безнадежной. Ибо как можно убежать из тюрьмы, если ты под таким присмотром? Ирод жаждал всем показать свою силу. Он так легко расправился над Иаковом, распорядившись убить его. И увидев, что это приятно иудеям, принялся за Петра. Итак, Петра стерегли в темнице. В такие моменты обычно человек начинает думать, и перед его глазами проходят его жизненные моменты. Петр думал о распятом Христе. Он думал о Иакове. Он думал о всех тех, с которыми ему пришлось столкнуться на жизненном пути. Это был момент истины. Петр думал и осознавал, все ли он делал правильно в этой жизни, и все ли было так. Он твердо знал, что он освящен Святым Духом, он с Господом. Иногда Господь допускает так, чтобы мы находились на грани, в безысходной ситуации, и тогда человек понимает, что единственное, кто может его спасти, это Господь Бог, ибо Он – наша надежда и спасение. Петр оказался под психологическим давлением. Ирод желал уничтожить первую церковь, уничтожить апостолов. Но Петра давила сила. Но на любую силу найдется другая сила. За Петром стояли тысячи христиан, любивших и верующих в Бога. Конечно, они были далеко, однако они молились. И знаете, что с Петром был тот, кто никогда не оставит свое дитя? Петра спрятали в темницу, а церковь прилежно молилась о нем Богу. Что же делал Петр в этот момент? Когда же Ирод хотел вывести Петра, в ту ночь сам Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стража у дверей стерегли темницу. Петр знал, что завтра наступит новый день, но что будет с ним? Петр знал одно. Господь с ним всегда. Церковь молится, Господь посылает ангела к Петру и сам следит за всем. Итак, Петра стерегли в темнице, а между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Каждому из нас нужна церковь, и церкви нужны мы. Петр сидел взаперти в темнице, а люди молились за него. Господь создал церковь как чудесное место для молитв. Церковь прекрасно знала, что надо делать. Они молились за Петра. Итак, Петр был в темнице. Церковь молилась, а Петр спал между двумя воинами, скованный цепями. И была стража у дверей. А что же было в этот момент? И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорей!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему ангел: «Надень одежду твою, иди за мной». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что то, что делает ангел, было действительно. Петр думал, что он видит лишь сон. Пройдя первую и вторую стражу, они подошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с Петром. Петр был на свободе. Вот так, как говорит Священное Писание, Господь спас апостола Петра. Помните, как назвал Симона Иисус? «Нарекаю тебя камнем». Ибо видел Иисус Симоне, будущего ученика своего и Божьего апостола Петра. Иисус знал наперед, что это стабильно духовно сильный человек. Он не оставит свою веру, а наоборот будет нести истину людям. Но мы знаем, что в жизни Петра, конечно, были моменты, когда он предал Иисуса трижды. Но сейчас перед нами был новый Петр. Сильный, уверенный, верующий человек, новый, обновленный. Каждый из нас
может оказаться в безвыходной ситуации.

0: Как себя вести? Что делать? Если вы ничего не можете делать в этой ситуации, то знайте, что есть Господь, который все знает, который всесилен. Нет ничего невозможного для Него, Он всемогущ. Знайте, каждому человеку нужна поддержка. А что же может быть хорошей поддержкой? Это церковь. Конечно же, церковь. Объединитесь с группой верующих. Таков был план у Господа для Петра. Петр вошел в первую церковь и объединился с ней. Он стал неразрывной частью ее. И тогда, когда его упекли в темницу, церковь прилежно молилась за него. Петр спал между цепями, за закрытыми дверями, со стражей в темнице. А Господь в это время не дремал. Он послал ангела, который предстал в темнице перед Петром. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и говорил ему о том, чтобы тот скорее вставал. И когда Петр поднялся, цепи упали с рук его. Он сказал: «Оденься». И Петр сделал это. «Иди за мною». Петр пошел за ним. Петр следовал за ангелом, не зная все то, что делают они, не видение, а реальность. Прошли первую, вторую стражу, приблизились к большим воротам. И вдруг Петр увидел, что эти ворота сами собой отворились. Конечно, под Божьей властью все возможно. И тогда вышли они на улицу, и вдруг увидел Петр, что ангела с ним больше нет. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего, избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался в ворота, вышла послушать служанка. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворота, а, вбежав, объявила: «Петр стоит у ворот». Те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала: «Свое». Но между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то все увидели Петра и изумились. Какие чудеса может делать Господь? Я думаю, дорогие друзья, вам понравились наши программы о жизни Петра, о его жизненных исканиях. Слушайте нас, и мы продолжим наше изучение Библии. И по традиции, в конце программы хочу пожелать вам: будьте благословенны, и мир вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. Я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие, послание к Колоссянам, 3 глава, 5 и 6 стихи мы читаем. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Наш текст говорит об умерщвлении земных членов в нашей жизни. Священное Писание переполнено подобными увещаниями для верующих. Умертвить означает победить грех в нашей жизни, чтобы вести обновленный образ жизни во Христе Иисусе. Слово это к тем, кто во Христе, но не имеет победы над грехом в своей христианской жизни. Увещание апостола относится здесь к истинно верующим людям. «Умертвите земные члены ваши». Повеление апостола, которое относится и к тем, и к нам. Мысль эта заметна с самого начала главы. Павел говорит к тем, которые воскресли со Христом и сокрыты в Боге. Эти выражения определяют истину возрожденных верующих. Из вышеупомянутого увещания мы делаем два вывода. Во-первых, для того, чтобы человек мог соблюдать закон и волю Божию, он должен быть рожденным свыше. Все моральные увещания в Новом Завете относятся к верующим людям. Неверующий человек не имеет в себе самом силы для борьбы с грехом. В этом состоит слабость всех проповедников морали или победы над грехом своими добрыми качествами. Бесполезно призывать неверующих людей любить Бога и своего ближнего. Человеческая натура испорчена, и никто лучше этого не знает, как сам человек, который является рабом своих страстей. Священное Писание говорит нам, что до нашего возрождения мы мертвы по грехам и преступлениям нашим. Увещать необращенного все равно, что давать инструкции плавания утопающему человеку. Утопающий нуждается в помощи, а не в уроке плавания. Это не означает, что Слово Божие не относится к невозрожденным людям. Таковым оно говорит очень многое, но в другом направлении. К невозрожденным Господь говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Призыв этот содержит надежду и поощрение. Евангелие обещает помощь всем во Христе Иисусе. Христос сказал, и это мы читаем из 11 главы Евангелия от Матфея: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Если вы в борьбе с грехом терпели лишь поражение, во Христе Иисусе через веру вы можете одержать полную победу над вашими грехами и пороками. Если вы не пережили возрождение свыше, тогда мы напоминаем вам слова Спасителя, который сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие, исповедуйте ваши грехи Богу Единому и примите спасение Божие верою, которая во Христе Иисусе». Вторым доказательством того, что поучение апостольское относится к верующим, есть тот факт, что верующие люди при своем обращении не становятся совершенными. При рождении свыше наша натура обновляется, но побуждение ко греху остается в нашем теле. Поэтому выражение апостола Павла «умертвите земные члены ваши» означает победить те оставшиеся позывы ко греху, которые еще живут в нашем теле. Процесс такого изменения апостол Павел иллюстрирует в послании к Ефесянам «старым и новым человеком». Мы читаем в 4 главе этого послания эти слова: «отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Говоря о своих личных опытах и переживаниях, апостол Павел определяет тот факт, что во плоти человека не живет ничего доброго, и даже человек не всегда способен делать то доброе, которое хочет делать. Но кроме закона плоти и ее побуждений, апостол Павел учит о законе Духа, который побеждает плоть и ведет человека к полной победе над грехом в тесном общении со Христом. При дальнейшем исследовании этой борьбы со грехом в жизни верующего человека мы видим, что апостол Павел не боялся этих видимых противоречий. Он говорит, что мы умерли для греха и сокрыты во Христе и в Боге. В некотором смысле мы уже победили грех через смерть для греха. Во Христе Иисусе мы новая тварь. Мы имеем новую жизнь и новую победу над грехом. Эту истину мы наглядно видим через прививку веточки с хорошего фруктового дерева к черенку дикого дерева. И хотя корень и черенок дерева дикого происхождения, все же дерево, возмужав, приносит добрые плоды. Таким образом, мы видим борьбу и победу, которые происходят в жизни верующего человека. Христос дает нам силу побеждать грех новой натурой, которую мы получили от Него. Теперь рассмотрим, как происходит эта победа в жизни верующего человека над грехом и умерщвлением греха. Прежде всего, в нашем сердце должно быть определенное и серьезное желание победить грех. Наш разум и воля должна быть едины в этом намерении. В чем бы ни состоял наш особенный или личный грех и искушение, как ни велика была бы борьба, мы должны приступить к этой борьбе с единым желанием победить. Мы никогда не одобрим этой борьбы с грехом, если мы не согласимся в нашем сердце и мыслях на эту борьбу. Таким грехам, о которых упоминается в нашем тексте, блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание, идолослужение и другим, мы должны воспротивиться. Умертвить не означает только мысленно восстать против них. И если мы сделаем этот первый шаг в борьбе с грехом, тогда Господь своей благодатью поможет нам получить полную победу. Вторым средством борьбы с грехом должно быть наше стремление избегать искушений и поводов, ведущих ко греху. Это умерщвляет грех. Вы знаете ваши слабости, поэтому уклоняйтесь от всяких дел, обществ и случаев, ведущих к повторению старого греха. В противовес этому укрепляйте ваш разум и сердце в борьбе с грехом чтением Слова Божия и молитвой. Просите у Бога помощи и доверяйте Божьим обетованиям, и Он поможет вам. Гнев Божий пребывает на всех согрешающих. Возмездие за грех – смерть. Душа согрешающая умрет. Единое средство нашего избавления от греха – это крест Христа, где Сын Божий был распят за грехи наши. Там, у креста, через веру, мы получаем прощение наших грехов и становимся новой тварью во Христе Иисусе. Без святости никто не увидит Господа. Без победы над грехом мы не можем жить праведной и угодной Богу христианской жизнью. Христианская жизнь – позитивная жизнь во всех ее проявлениях. К этой святой и победной жизни, свободной от греха, мы призываем вас, дорогой слушатель. Грех победить желаешь ли ты? Есть сила в крови, сила в крови. Жизнью устами Иисуса хвалить, есть сила в Его крови. Аминь.

0: В эфире программа для женщин «Суламита». Приветствую вас, дорогие слушатели, и поздравляю с праздником Рождества Христова и с Новым годом! С вами ведущая программы Елена Делюк. Из года в год мы отмечаем рождение чудесного младенца, вспоминаем радостные события, связанные с ним, и как бы вновь слышим хор ангельского пения. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение!» Мы желаем друг другу добра, и чтобы сделать приятное, дарим подарки, в поисках которых иногда приходится обойти множество магазинов. Захожу в один из крупнейших универмагов. В преддверии праздника администрация магазина устроила благотворительную акцию. Каждый день на стенд помещается фотография одного из детей школы-интерната. Указаны фамилия и имя ребенка, его желания, что бы он хотел получить в подарок на праздник. Сегодня на стенде фотография Виталика. Он любит плюшевых мишек. Посетители магазина покупают его любимую игрушку и оставляют в стеклянном контейнере. Там уже много симпатичных мишек. Пусть порадует тебя, Виталик, и мой мишка. Боже, благослови этого ребенка. Но пусть он порадуется не только игрушкам, но самому празднику. Открой ему значение Рождества. Спаси его и приведи к себе. Бог дал нам в подарок своего единственного Сына. А думали ли вы, какие добрые дела сможете сделать вы на Рождество? Любовь Дегтяренко рассказала о том, как она планирует праздник.
1: Я очень часто с моими детьми, когда они были дома, каждый год на Рождество мы составляли план, кому мы поможем в этот год, какая семья нуждается в чем. Нам нужно узнать от пастора, есть кто-то без работы, может быть, им нужно продукты, может быть, им нужно там сапожки, или может быть, деткам нужно там какие особенные подарки.
0: И в эти праздничные дни мне хотелось бы рассказать о сиротах. Я предлагаю вам послушать беседу Натальи Корольковой и подумать над тем, что мы могли бы сделать для них в эти праздничные дни.

На разных языках слово «сирота» звучит по-разному, но в любом месте трагедия сирот общая. Дети, которые отделены от космически огромного мира любви и ласки, доверия и ощущения безопасности. Дети, которые лишены теплоты, понимания, помощи. Кто они? Какой их внутренний мир? Какая их жизнь? Общество во все времена сталкивалось с проблемой сиротства, но реагировало на нее по-разному. Были случаи, что дети оказывались брошенными на произвол судьбы. Маленькие и беззащитные, они находились в схватке с суровой действительностью. Многие из них погибали. У Андерсена есть рассказ «Девочка со спичками». Маленькую сиротку нашли зимой замерзшей на мосту. В руках она сжимала пустую коробку, а вокруг валялись обожженные спички. Девочка потеряла последнего близкого человека – свою бабушку. Целую ночь она зажигала спички, и в их свете ей чудилась умершая бабушка. Но закончились спички, и бабушка исчезла. Холод заморозил душу и тело девочки. Страшно подумать, сколько детей замерзают пусть не физически, а душевно, от отсутствия любви и семьи. Анна Фрейд работала в приютах и детских домах. Она пыталась помочь справиться детям с болью от потери семьи и одиночеством. Но усилия зачастую были напрасны. Дети страдали, плохо развивались и даже умирали, но не от того, что был плохой уход за ними, а потому, что рядом с ними не было любящего взрослого. Некоторые люди использовали сирот как бесплатную рабочую силу, поступая с ними несправедливо и жестоко. Трагические картины такого детства описаны в рассказе Чехова «Ванька». Вот выдержки из письма, которые писал мальчик своему деду. «Милый дедушка Константин Макарыч, поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты один у меня остался. Вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандерем за то, что я качал ихнего ребенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка мне велела почистить селедку, и ей наймордой начала мне в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы. А хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтобы чаю или щи, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребеночек их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебя в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру».

Библия также не обходит тему сиротства стороной. Господь глубоко понимает душу сирот, поэтому еще в Ветхом Завете Он строго предостерегает людей от несправедливого отношения к обездоленным. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». В Слове Божьем сказано, что Господь является Богом сирот. Его сердце повернуто к ним. Важно, чтобы и наше сердце было там, где находится сердце Бога. Для этого нам нужно иметь хотя бы некоторое представление о том, чем живет душа сироты. На вопрос «Кто такой сирота?» можно получить несложный ответ. Сирота – это тот, кто лишился родителей. Многим людям не свойственно задумываться дальше. Наоборот, они с некоторым презрением могут продолжить. А чем плохо сейчас сиротам в интернатах? Всегда сыты, в тепле, одеты в импортное, ездят в Италию. Но люди, рассуждающие так, видят только материальную сторону, которая, во-первых, не такая уж и хорошая, а во-вторых, она никак не может перекрыть бездонную боль сиротской души. Души, которая лишилась не просто родителей, а всего самого главного – любви и защищенности, теплоты и понимания, уверенности в будущем и вообще смысла и навыка жить. Чем мы можем порадовать в празднике этих детей? Что реально можем для них сделать? Для начала давайте хотя бы помолимся об их дальнейшей судьбе. По крайней мере, это то, что может сделать каждый из нас. –

Программа подготовлена по материалам Натальи Корольковой. В следующий раз мы продолжим эту тему. Программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. А пока мы будем ждать ваших писем. Наш адрес – программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Бриз-20, Беларусь. С Новым годом вас! С Рождеством Христовым!

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Приветствую вас, друзья. Иногда кажется, что жизнь не предоставляет нам выбора. А порой вариантов столько, что и затрудняешься, что избрать. А что делать верующему человеку, который знает волю Бога о себе и о своей судьбе, но жизнь, как мы сказали бы, предоставляет иные варианты? Что сделали бы вы, оказавшись в такой ситуации? Один библейский герой, оказавшись в таком искушении, решил проверить Бога и испытать. Что из этого вышло? Давайте посмотрим вместе.
3: Я думаю, всем нам хорошо знакомо, как бывает сложно выбрать что-то одно, когда предложения как минимум два. Все знают, как бывает сложно выбрать, и когда оба заманчивых предложения. А все почему? Потому что, когда мы избираем что-то, нам не хочется ошибиться. Никто не желает потом корить себя за сделанный выбор, не так ли, друзья? Мы хотим быть уверены в том, что избираем, хотим понимать, к чему наш выбор нас приведет. Никто не хочет огорчаться впоследствии и не хочет ошибиться при выборе. Священное Писание повествует нам интересную историю, историю двух людей, двух мужчин и их семей. Они были родственниками. И вот однажды перед ними стал выбор. Точнее, выбор был перед каждым в отдельности. Но вот как они своим правом, своей возможностью распорядились, этот выбор впоследствии оказался судьбоносным для их самих и их семей, для их имущества. Вот об этом давайте мы с вами сейчас прочитаем. Книга «Бытие», будем читать 13 главу, давайте прочтем с 1 стиха. Книга «Бытие», 13 глава, с 1 стиха. Начинается эта глава так. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат, скотом и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Такая вот интересная история. Перед нами два человека, Авраам и Лот, родственники. Лот был сыном умершего брата Авраама, был племянником его. По всей видимости, Авраам очень дорожил этим молодым человеком.

и с самыми бедными людьми, состоятельными, все было хорошо. Это как бы у них неплохая жизнь была. Но по какой-то причине Аран умирает. Писание нам не объясняет точно, почему это произошло. И остается вот сын Лот, внук Фары. Почему-то дальше Фара решает, мы не знаем почему, но он не хочет оставаться в этой земле. Он берет Авраама, он берет Лота, он берет семейства свои и выходит из Ура Халдейского, но далеко они не прошли, они останавливаются в Харане. С ними не пошел Нахор, или Фара его не взял, я не знаю. Но мы видим, что вот дальше этот человек, этот брат, еще один брат Авраама, теряется из его истории, вот из истории, которая нам представлена в Священном Писании. И вот уже живя в Харане, будучи вот таким вот уже обеспеченным, хорошим человеком, как-то так вот интересно складывается их судьба этого человека, что он попадает в Египет. И вот уже находясь в Египте, в какой-то момент он решает уйти оттуда, и вот опять он берет с собой Лота. Мы видим, что Лот очень тесно, ну, следует за Авраамом. Авраам заботится о нем, Авраам беспокоится о нем. Авраам иногда рискует ради него, и немалым рискует, для того, чтобы как-то защитить Лота. Какие-то очень тесные связи были у него с ним, с этим молодым человеком. Но вот когда встал вопрос выбора между... вот в этой ситуации, которую мы прочитали. Из этих двоих Авраам был явный лидер. И по возрасту, и по статусу, и по степени богатства, скорее всего, так можно прочитать, увидеть как бы между строк, мне так, ну я так понимаю, что он был более обеспеченным человеком, чем Лот. По всем признакам, за ним было право решать, идти налево или направо. По всем признакам, именно Авраам должен был и мог сказать, и Лот вряд ли бы спорил с этим, куда кто пойдет жить, если уже возник конфликт, когда они жили в одной местности. Но почему-то Авраам отказывается от этого права и предоставляет возможность избирать, решать, где жить своему племяннику. Почему так? Почему Авраам так поступает? Что мешало ему решительно сказать свое слово? Может быть, неуверенность, нерешительность? Может, какие-то другие причины? Давайте пока эти вопросы оставим. На них есть ответ, как мне кажется. Чуть позже я его скажу. Я хотел бы, чтобы мы сейчас обратили внимание на Лота. На вот этого человека, которого, можно сказать, по всем признакам, вот знаете, вот как по миру, вот если посмотреть, по житейским таким канонам, ему удача повернулась лицом. Ему предоставили право решать, в какую землю занимать. Если посмотреть на карту Древней Палестины, то вот окрестность Иорданская, долина Иорданская, это, ну, плодородная земля. Собственно, Лот это и увидел. Он говорит, что это, ну, это вот все было похоже на сад Господень. Это было похоже на лучшую землю. Это, ну, вот, все самое лучшее вот перед его глазами. Посмотреть на землю Ханаанскую, это более каменистая, холмистая местность. Хотя Писание нам говорит, что это земля, в которой течет молоко и мед, но по многим признакам, вот сравнивая одно и другое, Лот делал выбор правильный. Лот выбирал то, что лучше. И он, не раздумывая, воспользовался предоставившейся ему возможностью. Во всяком случае, многое говорило о том, как мне кажется ему, что судьба преподнесла ему подарок. И похоже, что ему легко было выбирать, потому что ему несложно было оценить, какая земля будет более благополучной, лучшей для его стад, для его семьи, для бизнеса, для его дела, для развития. Он понимал, что там, где вода, там всегда будет жизнь. Там, где естественные источники, там есть развитие. И он делал выбор. Это был выбор человека, обдуманный. Это был выбор человека, который смотрел вперед, смотрел в будущее, который думал о том, что ему делать самому дальше, как бизнесмену, как хозяйственнику. Его выбор был обдуманный. И похоже, что ему было несложно выбирать, потому что увидев лучшее, увидев не менее лучшее, он выбирает самое хорошее, как ему казалось. А вот что же Авраам? Давайте вернемся к нему. Неужели Авраам упустил свой шанс выбрать лучше? Это
Это сейчас.

0: Сейчас мы можем прочитать на несколько глав дальше и увидеть как бы всю картину, уже наверняка знаем ее полностью и знаем, что как бы то, что выбрал Лот, обернулось для него плохой перспективой, что люди, которые населяли ту землю, с которыми он хотел жить рядом, оказались людьми очень грешными, настолько грешными, что в какой-то момент Бог решается вообще всю эту, вот эту долину превратить в мертвое место. Это сейчас мы знаем, владеем этой информацией. И можем понимать, вот как удивительно все, да, что Авраам вот не выбрал, а Лот выбрал. Но тогда у них не было этой информации. Ни Лот, ни Авраам не знали, что будет Бог делать с Содомом и Гоморой. Чем же руководствовался Авраам в тот момент, когда отдавал инициативу в чужие руки, имея возможность, ну, выбрать действительно явно хорошую, лучшую землю для жизни собственной и своей семьи, имея возможность сделать лучший выбор? А вот ответ на этот вопрос, он кроется немножко глубже, он кроется во взаимоотношениях Авраама и Бога. И 12 глава нам повествует, вот история, когда мы читаем 11 главу, заканчивается, что Фара вывел Авраама, вывел Лота, их семейство, вывел из Ура Халдейского. Они дошли до Харана, там почему-то останавливаются, и мы читаем, что Фара умер. То есть умер отец Авраама. И вот в какой-то момент, когда Авраам уже жил в Харане, ему является Господь и говорит: «Пойди из этой земли», это 12 глава нам повествует, «и я покажу тебе землю, в которой тебе нужно жить». И удивительное дело, вот этот человек, ну, не глупый человек, он соглашается на предложение Бога, который к нему вот обращается. Я не знаю, насколько убедительный был этот разговор, нам здесь не описано. Мы не знаем, как Бог говорил и как Авраам понимал Бога, как он познавал его. Это для нас сокрыто. Главное – результат. Главное – результат. Авраам понял, что с ним говорит Бог, и он понял, что от него ожидает Бог и что Бог ему предлагает. И вот решение Авраама, что же он будет с этим делать? Он понял, а теперь что с этим делать? Он встает, собирает, но это же нелегкий процесс. Кто там, даже однокомнатную квартиру сложно перевести с места на место, не говоря уже стада, скот, имущество, шатры, палатки, все сдвинуть в путь, потому что Бог сказал. Он встает и идет. И вот если посмотреть 12 главу, можно прочесть 4 стиха. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь», и читаем дальше, «и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле этой до Сихема, до Дубравы море, и в этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я эту землю». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Интересный, получается, был процесс жизни такой вот Авраама, путь. Бог приводит Авраама в землю, который говорит: «Я дам эту землю тебе и твоему потомству, дам». Но смотрите, Авраам не остается там жить. Он прошелся по этой земле, часть этой земли увидел, поставил там жертвенник, как бы уже вот можно оставаться, жить уже. Но он по каким-то причинам для нас сокрытым не остается там, в этой земле. Он двинулся дальше. И вот он попадает в Египет. В Египте ему жилось интересно, если вы помните, там были приключения с его женой, с фараоном, были такие разные события. И вот уже из Египта он возвращается. И вот мы читаем, ситуация возникает между ним и Лотом, когда он предлагает Лоту возможность выбирать. Чем же руководствовался Авраам? Оказывается, Авраам, когда возникла необходимость решать, он уже знал, какую землю обещал ему Бог. Он уже знал, что ему обещал Бог. Он знал, что его земля Ханаан. Он знал, что это сказано Богом. Он в этой земле уже был. Его ноги там ходили, Лот там был. Он уже ставил там жертвенник. Он уже поклонялся в этой земле Богу, но не задержался в ней. И когда перед ним стоит выбор, что нужно разделиться со своим племянником, если бы он выбирал, что бы он должен был выбрать, как думаете, друзья? Что бы должен был выбрать человек, который знает, где стадам будет лучше, где скоту будет лучше, где более плодородная местность, где все условия для жизни более комфортные, видя долину Иорданскую и землю Ханаан, что должен выбрать человек? Выбор Лота нам об этом говорит. Лот выбрал то, что видели его глаза, что он мог оценить своим разумом, что он мог как бы наложить на свой опыт, на свое видение перспективы жизни. И он делает выбор, основываясь на этом. Авраам, отстраняясь от выбора, на самом деле делает очень интересный ход. Мне кажется, что он испытывал свое понимание водительства Бога. Может быть, в какой-то мере проверял даже и самого Бога, предоставляя возможность Лоту решать, где жить. Это было испытание. Это был путь веры Авраама, путь становления его как верующего человека. Возможно, это было в какой-то мере даже искушение. Это я уже размышляю. Видя глазами, что земля Иорданская, окрестность долина Иорданская, намного лучше для жизни, и понимая, что Бог тебе сказал жить в другом месте, тебе и твоему потомству. Что выбирать? Это выбор. Это нужно принимать решение. И Авраам делает очень мудрый шаг. Он как бы по-человечески не мог не понимать всех плюсов и минусов земли, которая перед ними открывалась. И он предлагает выбирать Лоту. Но на самом деле он не просто отдавал в руки человеческий этот выбор. Не отдавал этот выбор в руки своего племянника на волю случая. А он отдавал, как бы пред лицом Божьим этот шаг делал, проверяя его Божье водительство и Божий контроль над ситуацией. Позже мы видим, что Авраам очень сильно переживал за Лота, когда стала необходимость, стало для него понятно, известно, что земля Содомская и Гоморская будут уничтожены Богом за множество грехов живущих там людей. И смотрите, как смело поступает Авраам. До этого он не постеснялся пойти войной и вернуть из плена его, своего племянника. Не побоялся. Но он решается пред Богом замолвить слово за своего племянника. Он был уверен, что его племянник – это праведный человек. Само Писание говорит, что Лот, живя в этой земле, мучился в праведной душе своей, постоянно видя и слыша дела беззаконные. Ему было там некомфортно. Да, хорошо телу, хорошо животным, может быть, рабы хорошо там у него себя чувствовали. Все, бизнес процветал. А душе было плохо. Душа мучилась. И когда вот такие перспективы открывает Господь, что будет наказана эта земля и люди, которые там живут, Авраам вступается пред Богом в разговор за Лота и просит Бога пощадить эту землю ради праведников, если там найдется какое-то количество. И помните, как он снижалось это количество? С 50 до 10 дошел, и после 10 Бог перестал разговаривать с Авраамом. Он не захотел продолжать этот разговор. По сути своей, Авраама интересовал один праведник и его семья. Это Лот. Можно так сделать вывод. Авраам хотел, опять беспокоился и думал о Лоте. И Бог спасает Лота. Но смотрите, как интересно происходит. Лот приходит в окрестности Иорданскую богатым человеком, с серьезной перспективой, с имуществом очень серьезным. Наверняка влияние должно было быть у него в окружении, где он был. Какое-то влияние, ну, обязательно должно было быть. Мы видим, что он не мог оказать духовного влияния. Будучи праведным человеком, он не мог распространить праведность. Он не мог повлиять на образ жизни людей. Он был в этом бессилен. Он пытался защищать как-то тех, кто страдали от этих грешников, но он не мог изменить вот общего настроения, настроения этого общества. И вот этот человек, придя очень богатым в эту землю, уходит оттуда нищим. Уходит оттуда буквально с тем, что мог взять в свои руки. Я не знаю, что там у него поместилось и что он вообще брал и смог взять. Писание нам показывает, что они ушли оттуда пустые. И он потерял еще и жену свою при этом исходе. А какой хороший выбор изначально был, посмотрите. Как глаза рисовали какую картинку. Ты налево, я направо, говорит Авраам. Ты направо, я налево. И Лот, не задумываясь, он не вспоминает о жертвеннике, который Авраам почему-то поставил в земле Ханаанской. Он не вспоминает вообще в этом пути, обо всем этом не думает. У него загорелось перед глазами. Ему кажется, что вот она, его жар-птица, он ее ухватил за хвост. И делает свой выбор. На тот момент Авраам поступил очень правильно, не поддавшись искушению и очарованию Иорданской долины. Мне кажется, что в этом для нас есть некоторый урок, потому что перед выбором мы всегда, ну, с вами бываем, часто бываем перед выбором. Если выбирать нужно более чем из одного варианта, вот тут всегда есть уже искушение, переживания, проблемы, сомнения. И если выбирать глазами, это видимая составляющая выбора, то, что предлагает нам перспектива возможная, оно может быть очень хорошо выглядеть, очень заманчиво выглядеть, очень сулить большие дивиденды в будущем, открывать, рисовать картинку такую в сочных красках ясных, что все будет хорошо, и все в твоих руках, и все впереди, и вперед. Только вперед, перед тобой такая возможность. Я думаю, что об этом же думал и Авраам, глядя на эту землю. Но он не мог изгладить из своей памяти самого главного, своего разговора с Богом и обещание Бога, что именно в другой земле ты будешь жить. Не в той, которая сегодня кажется самой лучшей и красивой, а в другой земле будешь ты жить. И вот мы, когда сталкиваемся перед выбором, друзья, мы должны сделать правильный выбор. И вот чтобы его сделать правильным, мне кажется, чтобы выбор был таким, за который не будешь потом себя осуждать, нужно вот посмотреть на пример Авраама. У каждого из нас есть отношения с Богом. И свое понимание того будущего, которое открывает нам Господь, как верующим людям. И зачастую, на такие незримые чаши весов кладется перспектива, которую нам открывает этот мир, и жизнь здесь хорошо прожить, или же вот та перспектива, которую открывает Господь. Иногда они идут параллельно, одно другому не мешает, но бывает, что нужно выбирать или-или. И вот Авраам в такой ситуации опирается на то, что ему обещал Бог, а не на то, что ему диктует его опыт как земледельца и купца. И отказывается от этого вот соблазнительного выбора. Можно же было пойти в землю Иорданскую. Он же не остался в Ханаане сразу. Пошел куда-то на юг, потом пошел в Египет, еще пошел в землю Иорданскую. Но в какой-то момент он решает и вспоминает, и действует совсем по-другому. И вот после такого выбора Авраама, мы видим, что вот дальше, если прочитать 13 главу, Бог снова является ему, поддержать его в его решении, наверное. И расширяет ему границы понимания, что вообще ждет его и его потомство. Он говорит, что не только ты будешь жить со своим потомством на этой земле. Он говорит, навеки эта земля будет теперь ваша. Навсегда эта земля будет твоему народу принадлежать, твоему племени принадлежать. Более того, на фоне того, что мы читаем в 11 главе, что когда Фара еще выводил сына своего и племянника с их родством, читаем, что жена Сара была бездетна, неплодна была. Так оно и оставалось по сей час. Бог говорит, а потомство твое никто и сосчитать не сможет. Представляете, какие перспективы рисует Бог? Никто не сможет. Как земля, как песок на земле. Если кто-то найдется, способный сосчитать песчинки, тогда и твое потомство сосчитают. Вот такие перспективы вдруг открывает Господь Аврааму. После того, как Авраам прошел вот это испытание выбором, искушение выбором. И свои трудности выбора Авраам полностью полагается в этих трудностях на Господа. В отличие от Лота, который выбирал глазами и своим пониманием перспективы развития хорошего и плохого. Священное Писание очень часто нам затрагивает тему выбора и показывает о том, что наш выбор всегда имеет последствия. На примере Иисуса Христа, такой яркий пример, я хотел бы, чтобы мы посмотрели, какие последствия могут быть у выбора, даже правильного выбора. То есть в случае с Авраамом, мы видим немножко другая ситуация. Он предоставляет Лоту возможность выбирать, и потом и хорошо, что не пошел жить в Иордан, получается, потому что то, что ожидало Иорданию, нехорошая ситуация была. А бывает не совсем так все явно и ясно. Жизнь самого Иисуса Христа. Евангелист Матфей нам повествует это такое событие из его жизни, это 4 глава, повествует нам, когда он принял крещение, вышел на служение, Христос, Сын Божий, Он сталкивается с серьезным искушением. И вот одно из искушений, я частично прочитаю это с 8 стиха, прочту, Матфея 4 глава с 8 стиха. Мы читаем так. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Мы читаем, мы наверняка восхищаемся вот таким решительностью, мужеством, мудростью, посвящением, ну, глубиной, которой вот руководствовался здесь Христос, когда отвечал. Это было серьезное искушение. Он понимал, кто перед ним, он понимал, что ему предлагается. И он хорошо понимал, кто он, кто его отец, кому он служит, для чего он пришел. И выбор как бы делает правильный. А теперь давайте посмотрим, вот как бы, ну, чем заканчивается выбор по-человечески, да, человеческим взглядом мы смотрим сейчас. Вот как Лот смотрел по-человечески, Авраам с какой-то стороны по-человечески, но и не совсем тоже пытался это все понять и оценить. Чем заканчивается этот путь? А вот это уже Марк более емко так сжато повествует эту историю, 15 глава, я прочту с 22 стиха. Это тот же человек, тот же Бог, тот же Сын Человеческий, который так решительно отвечает сатане и говорит Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. В 22 стихе Марка, 15 главе мы читаем. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирное, но он не принял. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону его, и сбылось слово Писания, их злодеям причтен». По-человечески крах, крах жизни, вот учителя, служителя, позорная рабская смерть, их злодеям причтен, насмешка висит, царь иудейский, как вина, вот как бы за что тебя распяли, на что ты претендовал. По-человечески крах, но мы сейчас, как христиане, понимаем намного дальше, больше видим. И о чем это говорит? Это говорит о том, что даже если мы делаем правильный выбор, руководствуясь верными мотивами, верными ориентирами, Словом Божьим, не всегда при жизни своей мы можем увидеть результаты или дивиденды от этого выбора. И всем утереть нос и сказать, вот помните, я вам говорил или говорила, я вот выбрала и все, сегодня вот так все хорошо в моей жизни. Не всегда, к сожалению, так получится. Чаще бывает не так, как евреям написано, помните в послании к евреям, что те, которых весь мир был недостоин, они скитались, они были перепиливаемы, они были изгоняемы. Прожили очень сложную жизнь. Слово Божие говорит, что вообще мир их недостоин был, этих людей. Бог ведет особый учет, Он свою запись ведет вот как бы в нашему выбору. Вот наш выбор, это не только моя, это не только то, что касается лично меня. Меня самого, да, но за этим наблюдает Бог. И по сути своей мы выбираем между вечным и временным. Между желанным для плоти и полезным для духа. Между тем, что может ввергнуть в гиену огненную, и между тем, что может открыть Царство Небесное. Вход свободный в Царство Небесное. И этот выбор за мной. Конечно, когда мы сталкиваемся с подобного рода выбором, нам бывает сложно увидеть вот вечную перспективу. Потому что красота, вот скажем так, в кавычках Иорданской долины, способна очаровать, привлечь, завладеть вниманием, завладеть мыслями, сознанием, искушать очень серьезно способна. Вот как здесь быть? Очень интересно, мне кажется, здесь вот как ответ, как вариант, вот посмотреть на действия Авраама. Будучи человеком, он понимал, как я повторяюсь уже, плюсы Иордана, долины Иорданской и земли Ханаанской, все особенности, он тоже не мог не понимать. Он там был, он ее видел. И вот, так, находясь в такой ситуации, он отказывается от каких-то активных действий и предоставляет возможность выбирать Лоту. Друзья, когда не знаем, что выбирать, пусть выбирает Лот. У каждого есть свой Лот. Обязательно есть. Если нет, попросите Бога, чтобы Он послал вам его, этого Лота. И пусть Он за вас выберет. И обязательно увидите, что Бог через такие вот обстоятельства, когда вы вверяете не просто в руки человека какого-то, не просто на волю случая, а опираясь на обетование Божие, может быть, расписываясь в собственном как бы слабоверии даже, но просите помощи со стороны Бога, Он подкорректирует выбор. А когда мы горят глаза, и мы, забывая вечное, простираемся вперед, да, не забывая заднее, как говорит Павел, а забывая вечное, простираемся вперед, вот тут уже места Богу как бы и нет. Ну куда ему уже здесь? Мы сами все в свои руки взяли, все решили. Потом будем разгребать, как говорим. Авось пронесет, люди говорят. К сожалению, христиане иногда тоже таким же мотивами руководствуются. Сегодня мы имеем возможность научиться у Авраама, давшего Богу возможность управлять его судьбой, его выбором. И это было мудрое решение, которое избавило его от многих проблем в будущем. От проблем, которые в полной мере ощутил на себе его племянник Лот, который, выбирал глазами, ориентируясь только на то, что видит, не думая о том, что есть большее что-то, есть вечное что-то, есть что-то в воле Божьей. И да поможет нам Господь, когда мы стоим перед выбором, оценивать две составляющие выбора всегда. Видимую и невидимую, временную и вечную. И если вдруг одно противоречит другому, вот это вот самый важный выбор. Что выберу я, и что для себя сделаю важным, главным и первостепенным. И да поможет нам Господь не ошибиться в этом. Аминь. Давайте помолимся.
1: Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. Год уже заканчивается, но в этом слове мы имеем обетование и для наших поседевших друзей, а также для всех, к которым подкрался уже возраст. Если мы будем жить достаточно долго, мы все поседеем, вот поэтому в предведении веры возрадуемся этим обетованием. И тогда, когда мы состаримся, наш Бог постоянно и неизменно будет все тот же сущий. Седые волосы напоминают нам о том, что наши силы убывают, только Его сила никогда не убывает. Поэтому тогда, когда мы уже не сможем носить тяжестей и бремен, когда мы едва сможем носить самих себя, Он будет носить нас. Подобно тому, как в юности Он носил нас на своих руках, так Он поступит с нами и тогда, когда мы окажемся полностью немощными. Он даровал нам жизнь, Он и позаботится о нас. Когда мы превратимся в тяжесть для своих друзей и даже для нас самих, то и тогда наш Господь не стряхнет нас, но более чем когда-либо прежде будет поднимать, носить и держать нас. Очень часто Господь дарует своим рабам продолжительный и тихий торжественный закат. Они тяжело трудились весь день, они состарились в служении своему учителю, в этом служении они изнемогли, а поэтому Он и говорит им: «Теперь успокойтесь в предчувствии вечного дня покоя, который Я приготовил для вас. Не будем опасаться старости, но будем стареть, не теряя привлекательности, потому что Сам Господь будет с нами в полноте Своей благодати».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Затмение. Книга пророка Амоса, 9 глава, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние. Я приготовила темные очки, нашла идеальное место и испекла домашний лунный пирог. Вместе с миллионами людей в США наша семья наблюдала редкое явление – полное солнечное затмение. В ходе него Луна полностью закрывает собой диск Солнца. Затмение произвело необычную темноту среди яркого летнего дня. Это интересное событие напомнило о Божьей удивительной власти над творением. Однако на протяжении истории тьма среди ясного дня воспринималась как что-то аномальное и пугающее, знак того, что все идет не так, как должно. Так было с Амосом, пророком в древнем Израиле. Амос предупреждал жителей Северного царства, что если они отвернутся от Бога, то грядет разрушение. В качестве подтверждающего знамения Бог пообещал: «Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Но главным желанием и целью Господа было и остается исправить и восстановить. Несмотря на то, что народ должен был пойти в плен, Бог пообещал, что однажды вернет остаток Израиля в Иерусалим. «Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю». Даже если в жизни водворяется тьма, мы, подобно Израилю, можем найти утешение в том, что Бог обещает вернуть свет и надежду всем людям. Когда вы отвергали Бога и не повиновались Ему, как Бог принес свет в вашу темноту? Господь Иисус, благодарим Тебя, что, как сказано в книге Откровения, 21 глава, 23 стих, «Ты сияешь ярче солнца и прогоняешь тьму».
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Библия открывает нам волю Божью на всех своих страницах. Ветхозаветный закон – это воля Божья израильскому народу, а Новый Завет – это выражение воли Божьей Церкви Христа, в которую открыт доступ посредством крови Господа Иисуса Христа и евреям, и язычникам. В прошлых беседах было сказано о том, как воля Божья проявляется в деле спасения грешника, в деле возрождения, освящения, богопоклонения, приобретения смирения, чувства благодарения и так далее. Следует заметить, что все это говорит нам о всеобщей воле Божьей, касающейся всех. Но при всем этом следует не забывать, что Бог согласно своей благой воле предначертал план в личной жизни каждого верующего. А это значит, что мой жизненный путь под руководством Божьим не обязательно должен быть похож на путь другого верующего. К сожалению, о том, что Бог имеет план жизни для каждого верующего, не все знают или, зная, пренебрегают. Но ведь об этом ясно нам говорит Священное Писание. Например, в Псалме 31:8 сказано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Читая Священное Писание, мы видим, как планы в личной жизни мужей Божьих Ветхого и Нового Заветов, устрояемые волей Божьей, не были одинаковы. Давид был пастухом, но стал царем. Пророк Амос был пастухом и собирал сикоморы, но Господь по своему плану взял его от овец и сказал: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амоса 7 глава с 14 стиха по 15 стих. А возьмите план жизни, устрояемый Богом для апостола Павла. О том, что он призван Богом, Павел неоднократно указывал в своих посланиях, например, 1 Коринфянам 1 глава 1 стих, 1 Тимофею 1 глава 12 стих. Возьмите для примера евангелиста Филиппа, которому было указано пойти на полдень на дорогу, которая, как сказано, пуста, чтобы встретиться с эфиоплянином. Деяния апостолов 8:26. Итак, Бог устрояет план в жизни каждого верующего. И эти планы не могут быть одинаковы, ибо Господь знает, что нужно дать каждому человеку и как устроить личную жизнь чад Божьих. Отвержение Божьего благого плана в личной жизни. Апостол Петр под воздействием Святого Духа увещевает верующих жить по воле Божьей. 1 Петра 4 глава 2 стих. И это не только значит, что мы должны идти путем рождения свыше, путем обновления, освящения, духовного роста, путем исполнения Святым Духом, ибо в этом зиждется воля Божья, но чтобы дети Божьи не отвергали благой план Господен в личной жизни каждого верующего. Возможно, мы все это хорошо понимаем нашим умом, но на деле показываем обратное. Некто, наподобие Иова, хотел бы обладать теми материальными благами, которыми обладал Иов, 42 глава с 12 по 17 стих. А если желающие так страдать, как страдал Иов, часто хочется, чтобы план Божий был таковым, как, например, был он в жизни апостола Павла, известный апостол. А желаем ли плана Божия в нашей жизни, ведущий нас не к известности, а к уничижению, пренебрежению другими. Почему кто-то что-то имеет согласно воле Божьей, а я нет? Я что, хуже его? Ведь и он, и я дети Божьи. Вот как раз здесь и нарушается человеками план Божий в личной жизни. В Священном Писании много примеров, говорящих о том, как человек, отвергая в своей личной жизни Божий план, заменяет его своим планом, своей волей. Вот один из таких примеров. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Иакова 4, глава 13 стих. Конечно, Слово Божье побуждает нас к разумному планированию в нашей жизни. Бездеятельность не поощряется в Священном Писании. Оно говорит нам о мудром строителе. Оно говорит нам о наших некоторых планах или предпосылках что-то сделать. Но что будет, если наш план не совпадает с благим планом великого Бога, который Он учредил в нашей личной жизни? И в вышепрочитанном стихе звучит полнейшее отвержение плана Божия, ибо в своей надменности, приписывая славу тебе, эти люди так говорят: «Отправимся, проживем, будем торговать и получать». Всякое тщеславие — грех. А там, где есть грех, будет ли место плану Божию? Безрассудное отвержение плана Божия в личной жизни. Человек, надеющийся на свой план, безрассуден. Об этом и говорит нам апостол Яков. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся нам малое время, а потом исчезающий». Иакова 4, глава 14 стих. Кратковременность нашей жизни. Мудрый Соломон сказал: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Притчи 27.1. Жизнь человека кратковременна, подобно пару, и мы не знаем, когда она кончится. Она подобна траве, Псалом 102.15, тени, Псалом 101.11, дуновению, Иова 7.7. Как же человек может авторитетно заявлять, что отправится и проживет там один год? Да и полнота успеха в его деле не зависит от него. Таковые уподобляются богатому человеку, собравшему богатый урожай и желающему построить новые житницы, а позже есть, пить и веселиться. Луки 12, глава 16 по 21 стих. Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Ограниченность человеческого знания. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Таким путем охарактеризовано ограниченное знание человека. Наш мир, наша жизнь, обстоятельства, события в этом мире, явления, потери, приобретения, все это и многое-многое другое, что окружает человека, говорят нам о сложности человеческой жизни, которую нельзя разрешить ограниченным человеческим умом. Как же человек с ограниченным знанием может разрешать проблемы, превосходящие его ум? Зная свою ограниченность, человек часто при решении тех или иных дел бросает жребий. Это все, что он может сделать, ибо Слово Божье говорит нам ясно: в полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Притчи 16.33. Тенденция человека забывать о том, что он бытие с ограниченными знаниями, ярко отображена на страницах Священного Писания. Господь об этом напоминает Иову из бури. Читаем эти слова. «Где ты был, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Кто вложил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму?» Иова 38:4, 33:36. Выслушав речь Божью о величии Божьем и ограниченности человека, Иов в благоговении ответил: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Из книги Иова, 42 глава, с 5 стиха по 6 стих. Да, именно таковому человеку, ограниченному в своих познаниях, не предлагать свои планы Богу, а в смирении сказать: «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или иное». Послание апостола Иакова, 4 глава, 15 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Уважаемые радиослушатели, сегодняшняя передача под названием «Я знаю, говорит Господь».

Слава Господу, народ Божий! Я думаю, что каждый человек, который питается Богом, пребывает в Нем, которого Бог спас по Своей милости, невольно изнутри исходит хвала и благодарение Богу. Слава Ему! Дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы открыли Слово Господне. Это будет Иоанна, Евангелие от Иоанна, 14 глава. 16 стишком. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И 21 стишком. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». 25 стишка и ниже. «Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Христос возвещает своим ученикам о том, что придет день, и Он говорит о том, что «я умолю Отца и даст вам другого утешителя». И вы знаете, когда мы говорим «Дух Святой», мы можем вот по-богословски это все понимать и все это, как бы сказать, своим разумом воспринимать и говорить, да, это третья личность Божества, и Он здесь на земле пребывает Своей Церковью, и другие вещи, которые мы знаем о Нем. Но вот когда Христос говорит, что «пошлю вам другого утешителя», вот что это значит, как это на самом деле происходит, и вот когда мы это слышим, как это в нашей жизни, вот оно проявляется. Вот каким образом Дух Святой нас утешивает или дает нам успокоение. Может быть, кто-то скажет, это просто какое-то, может быть, сладостное такое притупление чувств, когда мы на молитве, или что-то это может быть иное. Каким образом вот приходит утешение от Духа Святого в нашу жизнь? Когда мы говорим «Дух Святой», мы понимаем, те, которые живем с Богом и уже ощутили, и Он уже не только с нами, но в нас уже пребывает, мы понимаем эти принципы, мы понимаем, как это все происходит. Я бы хотел просто, чтобы мы больше и глубже вникнули в это и переосмыслили, и оценили это более глубоко и понимали о том, что мы имеем, какую громадную силу от Бога. Он научит, Он наставит, Он будущее возвестит, Он есть защитник, утешитель, Дух премудрости, который будет учить. Это Дух Святой. Величайшая сила, которая когда-то по божественной воле, вот Бог сказал, и творилась планета, творился космос. Это Дух Божий, который творил это все. Когда мы выходим в природу и смотрим на творение Божье, мы видим божественный промысел, величайший Божий разум, превосходный. Когда мы смотрим на все, что окружает нас, мы невольно восторгаемся душой и говорим: «Господь, Ты велик!» И вот это все, что мы видим, планеты, галактики, море, океаны, горы и холмы, были созданы дуновением Бога, Духом Бога. И вы знаете, когда мы говорим, что мы есть сыны Его, когда мы говорим, что

Его, и Дух Божий обитает в нас. Это что-то необыкновенное. Мы бывает, даже не осознаем, насколько это велико, насколько это превосходно. Дух Божий пребывает с нами. Это дух премудрости, учения, друзья. Но я бы хотел бы опять возвратиться. Моя проповедь, я ее заглавил: «Я знаю, говорит Господь». Я бы хотел, чтобы мы повернули некоторые места из Писания. Это будет Матфея, 6 главою, 23 стишком. Здесь говорится о том, что не ищите этого земного, но и стремитесь к горнему. И 23 стишком интересные слова. «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Отец ваш Небесный знает. Мы прочитали, что «не оставлю вас сиротами, приду к вам». Отец Небесный знает. Друзья, вы знаете, бывают моменты в жизни, когда мы не можем понять, почему то или иное случается. Почему вот это или что-то иное приходит в нашу жизнь. И бывают такие моменты, как когда-то говорил Израиль Богу, это будет Исаия, 40 главою, 27 стишком. «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Бывают такие моменты, где человек не может всего понять. Его ограниченный разум не может все осознать, все принять, все перенести. И он начинает говорить, как когда-то говорил Иаков: «Путь мой забыт у Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Друзья, почему я это сегодня говорю? Почему я это говорю, друзья? Дух Божий положил мне это на это сердце, говорить об этом. «Я знаю, говорит Господь». Друзья, это величайшая сила Духа Бога, которая живет в нас, которая утешает нас каким образом? Она возвещает в наше сердце, что Бог все знает, что Он знает нашу ситуацию. Вы знаете, друзья, бывают такие моменты, когда люди встречаются, и вот кто-то кому-то начинает рассказывать свою боль, свои какие-то переживания. И вот человек начинает высказывать и говорить, вот допустим, у кого-то что-то болит, чем-то вот человек больной. И он начинает объяснять это человеку, который, ну, не имеет тех болей, не переживал это. И он только так махает головой, да, говорит, ну, бедный ты человек, мне тебя жалко. Ну, как-то больше этого не может сказать. Ну вот когда ты встречаешься, или когда, вот бывает, встречаются вот люди, которые то ли по сходности болезни, то ли по сходности каких-то обстоятельств, они с друг другом встречаются, и этот человек берет другого человека за руку и говорит: «Ты знаешь», смотрит ему в глаза и говорит: «Я знаю, я понимаю тебя, я понимаю, что ты сейчас вот переносишь, я тебя понимаю». Друзья, есть вещи, которые нельзя передать по причине того, что человек это не испытал в своей жизни. Господь говорит о том, что Он пошлет Духа Утешителя. Но как Он может утешать? Каким образом Он будет утешать свой народ? Давайте откроем место из Писания. Это будет Римлянам. 8 главой, 14 стишком. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить во страхе, но приняли духа усыновления, которым зываем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы есть дети Божьи». Вот здесь кроется и весь ответ на тот вопрос, каким образом Бог посредством Духа Святого говорит к нашим сердцам и утешает нас.
Когда-то Израиль переживал очень серьезные моменты. Когда он 400 лет находился в изгнании в Египте. Когда его угнетали. И народ израильский начал стенать. И вы знаете, что есть пещеры, в которых когда-то евреи выкапывали, это карьеры, откуда выкапывали эти камни. И сейчас археологи находят эти пещеры, и на многих стен этих пещер написано по-древнееврейски. Теслом они выбивали, и там написано «Эл», другими словами, «Элохим, услышь нас». То есть это было стенание народа, это был крик народа, это угнетение, это рабство, в котором находился Израиль. И они уже не могли этого уже больше переносить 400 лет. И Бог, как прошло 400 лет, этот момент жизни, этот момент или период, эта эпоха прошла. И Бог говорит Моисею, говорит, что я вижу свой народ. Я сейчас за неимением времени не буду зачитывать. Но Бог говорит, что я вижу, я слышу стенание народа моего, я вижу, что происходит. Я неравнодушен, твое дело не закрыто, твое дело не сокрыто от очи моих, я вижу. И вот когда Дух Божий приходит, когда бывают эти моменты, когда непонятно, когда бури, когда ладья наша начинает просто колыхаться, когда приходят моменты в жизни, когда мы не можем понять, когда болезни приходят, неизлечимые болезни, когда дети не слушаются и отходят от Бога, когда финансовое затруднение, и мы не видим просвета, и нет работы, и мы начинаем волноваться и говорить, почему, Господь, где ты? 400 лет уже, или может быть и год, и два, и три, и четыре, Господь, где ты? Почему нету ответа? И приходит вот этот дух от самой преисподней, дух разочарования, сомнения, который разбирает и разбивает нашу веру. И вы знаете, бывают такие моменты, что даже к христианам подходит сатана и говорит, сколько ты можешь, посмотри на свою жизнь. Знаю таких людей, что до такой степени, что люди говорили, что уже даже не знаю, они молятся о том, что Бог их забрал от земли, потому что не могут. Друзья, я говорил о той величайшей силе, которая присутствует в нас сегодня, Дух Святой. Дух Утешитель. Это громадная сила, которая, это превосходная, это ее нельзя соразмерить, как-то ее какие-то рамки поставить. Эта сила сегодня есть у тех, которые идут с Богом, в которые вселился Господь, которые любят Его заповеди, которые возлюбили Бога, и Бог вселился в них. Друзья, есть эта сила, от которой можно черпать, от которой можно извлекать громадные утешительные слова сегодня –

Я бы хотел, чтобы каждый человек, может быть, ты проходишь испытания, разочарования. Может быть, ты смотришь и ты говорил: «Господь, я тебе служил, и я старался пред тобой, и добросовестно старался, Господь, и почему это в моей жизни, и что это творится, я не могу понять». Но Господь говорит: «Я знаю». Господь видел Лавана, Господь видел Иакова. Господь говорит: «Я знаю, что делает с тобою Лаван, я вижу». Я вижу угнетение, я вижу, что происходит, я вижу твое состояние, я понимаю твое сердце. Мы не имеем такого первосвященника, который не может сострадать, но он может сострадать, потому что он был искушен во всем. У него есть вот это вот сострадание и сочувствие, соучастие к нам, он понимает. И ни один человек на земле не может сказать: «Господь, ты меня не можешь понять, потому что ты не проходил то, ты не ощущал то, что я ощущаю, ты не переходил те обстоятельства». Но Бог был искушен, испытаем во всем для того, чтобы нам не было вот это, вот как бы сказать, не было вот такого разрыва, чтобы было единение. Бог явился во плоти. Друзья, громадная сила от Святого Духа. Это когда мы встаем, когда мы закрываемся и не идем к людям. Потому что есть такие ситуации, и Бог в эти ситуации нас вводит, в эти острые углы, в эти острые моменты, когда это полоса жизни, где никто не может помочь, где не может ни один человек чем-то, как-то. Он может сесть с тобой и сказать: «Я за тебя помолюсь». Но и на этом все. А ты оставляешься и остаешься со своей бедою, со своими переживаниями, со своими какими-то волнениями, когда ты, может быть, ночью не можешь спать. Когда ты волнуешься, когда ты не знаешь, как встретить завтрашний день. Друзья, это встречается с людьми верующими. Это встречается с людьми, которые ходят за Богом. Бог не обещает жизнь без волнений, без испытаний. Но Бог говорит, что я с тобою не оставлю тебя сиротою. Пошлю Духа моего в твое сердце, который будет свидетельствовать тебе, что ты Сын Божий, что ты дочь Божья, что есть обетование, что есть вечная жизнь. Я бы хотел обратиться к труженикам, которые трудятся на Ниве Божьей. Бывают моменты, когда человек разочаруется, когда он смотрит на тех, которые ничем не занимаются, когда он смотрит на тех, которые совершенно, как бы сказать, на наш взгляд, погрязли в мир и мировыми какими-то прелестями обольстились. И потом этот человек смотрит на себя, и у него нет что показать: «Господь, я старался ради тебя, я делал, я жил для тебя, я ночи не досыпал, я дни, я ездил, я старался, я молился, я себя ущемлял. Но я смотрю на тех, на вот этих, и у них благословение, у них, как бы сказать, все нормально в жизни». И приходит дух разочарования. Приходит вот этот вот, как бы, состояние, когда человек не может понять. И как нужно в эти моменты приходить к Богу, черпать силу от Духа Святого. И потом ты слышишь эти слова от самого Бога, ты слышишь их, и Он говорит твоему сердцу: я знаю, но посмотри на конец их, посмотри, куда они идут, посмотри, что я уготовил для тебя. Для кого-то венцы, для кого-то будет встречать небо с радостью, а кто-то будет приходить с пустыми руками. Есть награда, есть возмездие. Будет возмездие тем, которые живут пред Ним свято, которые стараются ходить пред Ним, будет последний день. Вспомнит Бог труды твои и старания твои, и жизнь твою. Но мужайся, Господь победил. Иди вперед, Он знает. Он знает твои скорби, твои стенания. Он знает твои боли, может быть, ты старший человек, и ты происходит в твоей жизни, когда плоть твоя ветшает, и ты не можешь, может быть, спать по ночам. Бог знает. Когда дети твои тебя не слушают, когда они отворачиваются, а может быть, огрызаются с тобою, Господь знает. Господь видит. Когда бывают финансовые неблагополучия, видишь, как бы сказать, и не знаешь, как завтра платить, и что делать, и куда податься.
Господь знает. Господь знает. Друзья, но только те могут пройти, только те смогут преодолеть все эти трудности жизни, все эти моменты жизни, те, которые имеют неразрывный контакт с Ним и не оскорбляют и не угашают Святого Духа. Недавно я и шел, и говорил с Богом, и говорил: «Господь, сердце мое разрывается, видя отступление, видя то, что происходит в народе Господнем, да и на мировой арене. Господь, посмотри, что происходит, особенно в Твоей церкви. Да ладно за тех вот мирских, что мне до них? Но что в Твоей церкви делается, Господь? Ты говоришь, что Ты всемогущий, всесилен, что Ты можешь, и Твоя сила, она не ограничена. Господь, почему?» И вы знаете, почему? Бог начал говорить к моему сердцу. Это потому, что не дозволяют Святому Духу действовать. Не дозволяют. Не дают Ему места, а потом, когда приходят моменты жизни трудные, опасные и непонятные, говорит человек: «Господи, почему я здесь? А почему я упал?» А потому что ты не дозволял Ему владеть тобою. Ты не дозволял Духу Бога владеть и всецело водить, и быть водимым Богом. И вот почему ты не слышишь голос от Него и утешение от Святого Духа, это потому что Он угашен тебе, он не имеет той свободы действовать. А потом человек говорит: «Господи, почему я вот так вот? Почему моя жизнь — это непрерывные падения? Я встаю духовно и опять падаю, я встаю духовно и опять падаю». Особенно это присуще молодым людям. Это потому, что Дух Божий приходит и говорит: «Не делай». А человек делает. Дух Божий говорит: «Не говори». А человек отмахивается и говорит. А потом мы хотим силу иметь, а потом мы хотим иметь победоносную жизнь, но где-то сила, а ее нет, потому что она угашена в нас. Друзья, Господь желает, чтобы мы были очень чувствительны к Его Духу. Я говорю к самому себе. Потому что завтра мы пойдем на работы в колледжи. И вы знаете, какое сегодня разложение старшее поколение. Вы знаете, бывает мы так, что мы на работу, в церковь и не видим, но молодое поколение, оно стыкается с этим воочию, лицом к лицу, с этим миром. Недавно я был в даунтауне, и то, что я видел, меня потрясло до глубины моего сердца. Дух Божий начал стенать и начал просто, как бы сказать, скорбеть во мне, когда я видел, что происходит. Мы живем в последнее время, друзья. Век разложения, в эпоху глобализации и, как бы сказать, развития. Но это в кавычках. Сегодня такое и делается. Я видел процессию полуобнаженных людей и собрался весь даунтаун смотреть. Это просто было зрелище. Сегодня в наших даунтаунах есть клубы для различных однополых и другие вещи. Я не хочу эти даже говорить вещи. Я просто хочу, чтобы у нас была острость понимания. Развращение доходит до пика, до апогея. Господние шаги близки, Господь грядет. Сегодня церковь должна как никогда прежде давать Святому Духу место. О, как приятно это там находиться, где дают и позволяют Духу Божьему действовать. Где Ему дают дозволение и где Ему дают свободу. Я бывал в церквях, я думаю, вы бывали. Где в одной церкви ты чувствуешь свободу, потому что там Дух Божий, там, где Дух Божий, там свобода. А приходишь в другую церковь, смотришь, а там пустота. А там такая вот тягость внутренняя. Друзья, мы будем сейчас идти к молитве. Я бы хотел, чтобы мы молились молитвой покаяния пред Богом, особенно о том, чтобы Дух Божий не был в нашей жизни уничижен, оскорблен, потому что нам нужна сила к победе. Завтра, послезавтра, с нашими детьми, с нашими семьями, на работе, в обществе нам нужна сила от Бога, которая утешает, дает нам премудрость. Но если мы Ему не дозволяем действовать, Он не может. Он не тиран. Бог, Он дозволяет человеку делать выбор, собственно мыслить. Но Ему нравится. Ему это вожделенно, когда Его народ,
Он ищет его, а когда он дозволяет ему и дозволяет вот Богу действовать в своей жизни, это приятно Богу. Друзья, хотел бы оставить место из Писания для нас. Ибо знаем, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог знает. Мы сейчас будем нести наши просьбы, моления, нужды. Будем говорить с Духом Святым и дозволять Ему место, чтобы Он мог в нашей жизни, в наших семьях делать свою работу. Почему бывают такие моменты? Почему? Ученики плывут на лодке. Это будет Луки. 28 главой, 22 стишком. Они начали переплавляться, они плывут. Я не буду зачитывать. Они плывут, Христос заснул. Поднялась буря. Они начали утопать. И вот они подходят к Христу и говорят, будет. И его говорят, тебе что, дела нет? Посмотри на нас. Взгляни. Посмотри на нашу ситуацию. Мы в серьезной, экстренной нужде. Мы нуждаемся в тебе. Но почему Господь ввел? Почему их ввел в такую ситуацию? Почему? Какая причина была Христа? Потому что Бог ничего не делал просто так. У него было всегда с умыслом и с промыслом. Почему? Одна из причин – это чтобы показать славу свою. Чтобы они предстали пред Ним в ужасе, в страхе и в трепете, припавшие пред Ним, и сказали: «Истинно ты Бог». Это одна причина. Вторая причина – это чтобы была всегда зависимость от Бога. Всегда была эта взаимосвязь, потому что мы люди, мы очень, когда все нормально, мы отдаляемся от Бога. И Бог, бывает, вводит нас в эти серьезные обстоятельства, чтобы показать свою силу, чтобы показать, что ты человек, что ты плоть, и ты нуждаешься в Боге. Ты нуждаешься в Его силе, ты нуждаешься в Нем. Друзья, да поможет нам Господь. Если есть молитвенное служение, идем на молитвенное служение. Если пост в церкви, мы будем поститься, чтобы Бог имел в нашем сердце свободу. Жизнь наша будет переполнена счастьем, наполнена жизнью, красками, будет наполнена божественным елеем и водительством от самого Бога, призванным по Его изволению, поступающим по Его заповедям, живущим в свободе от духа, все содействует ко благу.

0: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги под названием «Юдиф».
1: Теперь для Юдифи настали тяжелые дни, дни сильных испытаний, искушений и гонений со всех сторон. Родители и Соломон прилагали все силы и употребляли всевозможные средства для отвращения ее от веры во Христа Иисуса. Были уговоры, приглашения в театр, на танцы и так далее. Но от всех этих раньше любимых развлечений она раз и навсегда наотрез отказалась. Она считала преступлением перед Богом пойти в театр или присутствовать на вечере с танцами. Она говорила:
2: «Мне нет места в тех местах, где нет Иисуса, моего Господа, и должна быть лишь там, где может быть Он».
1: Все уговоры родителей и Соломона оказались тщетными, и они все более теряли надежду, а вместе с ней всякую сдержанность и терпение. Несколько раз мать, оставшись с ней наедине, со слезами упрашивала Юдиф оставить свои убеждения и, раскаявшись, возвратиться к вере отцов. Эти мольбы и слезы любимой матери были самыми сильными и великим искушением и испытанием ее веры.
3: «Подумай, Юдиф, и о твоем будущем», — начала однажды ее мать. «Ведь ты совершенно оставляешь свой народ. Весь город смотрит на тебя, как на отступницу. Пожалей нас, разве ты не замечаешь, как страдают из-за тебя твои мать и отец? Твои подрастающие сестры тоже почти каждый день должны оплакивать твой поступок. Им тяжело показаться в нашем еврейском обществе из-за тебя, и на них смотрят с презрением и с насмешками. Вчера они пришли с вечера со слезами. Руф заявила, что она теперь никогда не покажется из дома. Все спрашивают, где Юдиф, и не хотим ли мы все перейти в христианство. Ах, Юдиф, неужели тебя не трогает наше страдание? Ах, посмотри на твоего Соломона, что ты с ним делаешь? Насмешки и укоры сыплются на него со всех сторон. Ты больше не идешь с ним ни в одно из увеселительных мест. И он тоже сидит все время дома. Если так будет продолжаться дальше, то он в конце концов откажется от тебя, кто захочет иметь своей женой отступницу, еретичку».
2: «Знаешь, мама, я все это вижу и знаю. Мое сердце болит за всех вас, за Соломона и за весь наш народ. Но, мама, не могу же я оставить Бога и Его повеление. Если бы я сделала теперь этот шаг, я бы была бы действительно отступницей, и мой грех перед Ним был бы тяжким, сознательно сделанным грехом. Этим я променяла бы вечное на временное и небесное на земное. Я всех вас люблю не меньше, но еще гораздо больше, чем раньше. Также я люблю и Соломона. Но ходить с ним по различным увеселительным местам я не могу. Все эти места противны моему Господу, моему небесному жениху. А я хочу быть его верной невестой, преданной ему больше, чем кому-либо из людей».
1: До сих пор госпожа Вейнберг слушала терпеливо свою дочь, но тут с гневом и задыхаясь от волнения, она закричала:
3: «Неверная еретичка, отступница, ты опозорила наше имя, наш народ. Ты являешься темным пятном нашего семейства и своего народа. Уйди с моих глаз, я не хочу больше тебя видеть».
1: С этими словами она, вскочив, выбежала из комнаты. После этой беседы с матерью произошел памятный нам, описанный в 3 главе, разговор между родителями Юдифи и Соломоном. После этого они решили пригласить раввина для беседы и увещевания Юдифи. Результатом беседы было лишь то, что Юдиф еще больше утвердилась в евангельской истине и в неправоте религиозных вождей еврейского народа, которые всеми силами держат людей в неведении относительно Иисуса Христа и его Евангелия. Часов в 11 дня раздался настойчивый стук в дверь комнаты Юдиф. В это время она сидела с рукоделием в руках. Последние дни она вообще очень мало могла выходить из дома. От счастья ей некуда было пойти. Старые друзья и знакомые отвернулись от нее. А за посещением верующих той общины, где она обратилась, зорко наблюдали родители и всеми силами старались препятствовать. Вообще, теперь следили за ее каждым шагом, и она предпочитала лучше оставаться дома. Услышав стук в дверь своей комнаты, она подумала, что, наверное, кто-либо из родителей или Соломон снова идут со своими просьбами, и попросила войти. Дверь открылась, и Юдив с удивлением увидела на пороге своей комнаты знакомого ей престарелого раввина. Она сразу поняла причину его прихода и, быстро пододвинув ему стул, предложила сесть.
4: «Знаешь, дочь моя, я пришел сегодня, чтобы кое-что узнать от тебя. Несколько времени тому назад я услышал, что ты изменила религии наших отцов, данной нам, самим Иеговой, и перешла в христианскую, или вернее сказать, языческую ересь. Но я все время не хотел верить, чтобы член славного рода Вейнбергов сделался отступником, пока, наконец, вчера вечером мне не пришлось услышать об этом от твоих родителей. Мне так жаль тебя, дочь моя, и я надеюсь, что ты возвратишься в лоно синагоги и к твоему народу. Твоя молодость и неопытность содействовали тому, чтобы ты вдруг подскользнулась на пути веры. Но наш народ и синагога ради твоих предков готовы простить тебе этот грех, если ты раскаешься, хотя бы ты действительно и совершила этот поступок. Я также готов помочь тебе выйти из создавшегося положения. Скажи же мне, дочь моя, открыто, правда ли то, что говорят о тебе? Если это так, то готова ли ты просить о прощении, раскаявшись в твоем тяжком согрешении?
2: О да, уважаемый Рави, я готова сказать вам все, что есть. Что касается измены, данной самим Иеговой религии, то этой измены с моей стороны не произошло. Относительно же моего перехода в христианскую, или, как вы называете, языческую ересь, то заявляю вам, уважаемый Рави, что о такой ереси я совершенно ничего не знаю.
4: Так как же это, дочь моя? Значит, все, что мне пришлось слышать, это правда? Неужели это только юношеская шалость с твоей стороны? Даже и это, дочь моя, очень нехорошо.
2: Нет, Рави, прошу вас, выслушайте меня до конца. Дело вот в чем. Давно, еще в детстве, я слышала, что существует христианская ересь, которая берет начало от одного еврея по имени Иешуа из Назарета. Меня тогда учили ненавидеть этого Иешуа, а его последователей считать за гоев. Когда я была еще ребенком, я верила всему этому и старалась так поступать, думая, что это требует Бог. Когда же я стала подрастать и научилась размышлять, то я сказала себе: «Если я кого-либо люблю, то должна знать, что люблю. Если же ненавижу, то должна знать также, за что я должна ненавидеть. Не так ли, уважаемый Рави? Вы мудрее меня и можете сказать мне, если мой вывод не совсем логичен».
4: «Это верно, дочь моя. Ты рассуждаешь очень правильно».
2: «Так вот, я решила применить это правило в данном случае, то есть относительно Иешуа. Я сказала себе, что должна знать, почему я должна его ненавидеть. Для этого я начала исследовать Тору и пророков, а потом и жизнь Иешуа через евангельские описания. При этом исследовании я все более и более убеждалась, что он не обманщик, как мне внушали его с детства, но обещанный Богом и пришедший к своему народу Мессия, Сын Благословенного, или другими словами, тот Иегова, который раньше открывался Израилю в различных видах и формах, принял в последовании плоть человека и пришел как Иешуа из Назарета. Этому, уважаемый Рави, я глубоко верю, а также прошу Господа, чтобы мои родители, вы и весь наш израильский народ не противился ему больше, а приняли его к своего Мессию. Я верю, Рави, что рано или поздно Израиль должен будет принять Иешуа. Он воззрит на него, которого пронзили, как говорит пророк Захария.
1: По мере того, как старый раввин слушал речь Юдифи, его ласковый взор все более и более изменялся. Сначала он сделался серьезен. Затем в нем появилась искра гнева, и, наконец, сверкая злобно глазами, раввин вскочил со стула и начал бегать по комнате, нервно теребя свою седую бороду. Он сделался совершенно неспособен к дальнейшей беседе, и вместо разумного увещевания или доказательства неправоты своей собеседницы, потеряв от гнева всякое самообладание и приличие, начал проклинать девушку, всех христиан и самого Иисуса.
4: «Да таких нужно совершенно искоренить из среди нашего народа! Она погибла безвозвратно. Сделать что-либо с ней совершенно невозможно. Жаль, что эти языческие законы страны, в которой мы живем, не позволяют нам выполнить свой обычай и побить ее камнями. Она истинно достойна этого. Я советую вам удалить ее из среды нашего общества и как можно скорее, дабы она не могла быть сетью для многих других евреев. Вы не должны иметь с ней никакого общения, как с еретичкой. Это воспрещает синагога».
1: Юдив в самом деле становилась все более опасной для еврейского общества. Несмотря на все преграды, она продолжала идти своим путем. Она старалась посещать христианские собрания, и где только бывала малейшая возможность, она свидетельствовала перед евреями, что Христос есть действительно Мессия Израиля и Спаситель мира. Родители и Соломон, испробовав все средства к отвращению ее от истины, теперь совершенно изменили свое отношение. Они сделались ее злейшими врагами и настоящими тиранами. С Соломоном у нее произошел окончательный разрыв. Этого требовала синагога и родители обоих сторон. Теперь в своей среде она была окружена ненавидевшими ее людьми. В последнее время ей запрещали выходить из дома. Когда же Вейнбергов посещал кто-либо из знакомых, то ее закрывали обыкновенно на ключ в ее комнате. Среди еврейского общества родители распространили слух, что их дочь психически больна. И когда гости спрашивали иногда, где Юдив, и желали ее видеть, то мать отвечала, что она делается буйной, и выпустить ее из комнаты или пойти к ней очень опасно. Юдив сама неоднократно слышала, как мать говорила о ней другим, как о помешанной. Ее сердце наполнялось в такие моменты еще сильнейшей болью. В этих случаях она всегда прибегала в молитве к своему Искупителю, который поддерживал ее во всех этих невыносимых для нее слабых сил испытаниях. Наконец, вскоре после посещения раввина, по его предложению, родители сочли за лучшее удалить ее совершенно из своего дома. Однажды отец и мать, оставшись с ней наедине, еще раз пробовали воздействовать на нее просьбами и, наконец, угрозами. Увидев бесполезность всех своих усилий, отец заявил ей:
5: «Все, что было доступно для нас, мы сделали для твоего спасения. Мы старались спасти тебя от совершенной погибели, но все оказалось напрасным. Вместо того, чтобы оставить эту ересь, ты, как мы теперь убедились, все больше и больше погрузилась в нее. Ты всеми силами стараешься заразить этой ересью своих сестер и всех нас, и с кем встречаешься. Дальше так продолжаться не может. Теперь избирай одну из двух. Или ты сегодня же должна отказаться от этой ереси, или же завтра оставишь дом и пойдешь куда хочешь. До завтрашнего дня ты должна окончательно решить этот вопрос. Это наше последнее слово».
1: Как мы видели, жизнь Юдифи в доме родителей становилась все более и более невыносимой. Но это последнее заявление их было для нее еще большим ударом. И когда она снова осталась одна в своей комнате, в ее душе происходила сильная борьба. Она видела, как пропасть между нею и всем, что ей было так мило и дорого, с каждым днем увеличивается.
4: Продолжение книги вы услышите в следующую пятницу.
6: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
7: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
6: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Здравствуйте, друзья! Я пастор из Молдовы. И, находясь в России однажды, был в поезде из Новокузнецка в Новосибирск. И в поезде познакомился с одним человеком. И когда я ему рассказал про мою семью, он рассказал мне про себя, и он сказал, что он находится в гражданском браке. Я тогда еще не понимал этот термин, впервые услышал гражданский брак, вот этот термин. И спросил: вы что имеете в виду, когда говорите гражданский брак? Он сказал: ну, мы не расписаны. О-о-о-о-о, нет, это не гражданский брак, это вообще не брак. Если и потом вижу уже столько... Это прошло много лет с тех пор, как я услышал первый раз. Может, 15 лет. И теперь слышу постоянно. Люди говорят, что они в гражданском браке. В гражданском браке. Это вообще не брак. Давайте объясню вам, почему. Бог... Я вот так делаю треугольник, потому что, знаете, Бог триедин. Отец, Сын и Дух Святой. Бог создал мужчину... И создал женщину. Конечно, не в юбке создал. Я тут так рисую, чтобы вы поняли, о чем идет речь, да? Чтобы понятно было. И Бог есть тот, который объединил их в браке. Бог сказал: нехорошо человеку быть одному. Сделай ему помощника соответственного. И создал женщину. Бог соединил их в браке. И Бог говорит, что то, что он соединил, человек да не разъединяет. Вот это есть брак. Брак – это институт Божий. Бог создал брак. Это не идея человека, не... это от Бога исходит. Бог создал этот институт. Это, кстати, первый институт, созданный Богом – брак. И Бог есть свидетель каждого брака. Бог объединяет людей в браке. Это есть завет. Каждый брак есть завет, который заключается перед Богом, и Бог свидетель этого. Половые отношения, сексуальные отношения позволительны только в этом союзе, который называется брак. Любые половые отношения вне этого союза, если женщина имеет половые отношения вне этого союза, или мужчина имеет половые отношения вне этого союза, это незаконно перед Богом. Это есть блуд. Помните, что Бог дал на двух скрижалях Моисею 10 заповедей. Так вот, седьмая из этих заповедей говорит: не прелюбодействуй. Это означает не иметь сексуальных отношений, не иметь половых отношений вне этого союза, вне брака. Не иметь половых отношений вне брака. Теперь что происходит? Значит, брак в христианстве... Брак заключается в церкви, да? Брак заключается в церкви, и очень многие годы во многих странах свидетельство о браке выдавалось в церкви. Так было и в царской России до революции 1917 года. Свидетельство о браке выдавалось в церкви. Поэтому было венчание, а венчание есть как раз... процессия, официальная процессия заключения этого завета перед Богом. Заключается брак перед Богом, перед видимыми, невидимыми свидетелями, но самое главное — перед Богом. И все, это есть брак. Узаканивается этот союз между мужчиной и женщиной. Раньше это делалось перед в церкви. И когда в 1917 году была революция, тогда коммунисты, большевики, которые пришли к власти, они пошли против церкви. И они Все, отменили это, чтобы больше не выдавала церковь это свидетельство. Это свидетельство. Церковь уже, то, что брак заключался в церкви, это уже не имело, не играло никакой роли, потому что свидетельство выдавалось в ЗАГСе. Я не помню точно, как пишется. ЗАГС. ЗАГС. В ЗАГСе. То есть государство выдавало это в ЗАГСе. Теперь, вот тогда это понятие гражданский брак начало иметь смысл, потому что здесь брак, который заключался в церкви, и государство считалось с ним, это церковный брак, да? И тогда все шло в одно. Теперь государство не считается с тем браком, который заключается в церкви.

тогда у них только гражданский брак, потому что они не венчались. И во времена Советского Союза было много таких, которые не венчались. И да, это есть брак. Это брак. Даже если они не признают это перед Богом, все люди знают, что это брак. Коммунисты отменили церковь, но не отменили институт, созданный Богом, брак. Они не отменили этого. Они считали, что этот брак считается только в ЗАГСе. Ну, вот это был гражданский брак. И этот брак, да, нормальный. Это брак. Это не прелюбодеяние, это брак. Если даже это было только в ЗАГСе, это брак. И все люди знали, что это есть брак, это не прелюбодеяние. Некоторые люди делали это, заключали в ЗАГСе, а потом они венчались в церкви, чтобы этот брак, этот было сделано перед Богом, потому что эти люди признавали, что Бог есть тот, который этот институт брака оставил, и они заключали завет перед Богом. А некоторые не делали это. Теперь же, что получается? Люди называют гражданским браком тогда, когда они просто сожительствуют друг с другом. Они не венчались в церкви. И, кстати, сейчас в каждой церкви, со времен, когда коммунисты это отменили, в каждой церкви не делают венчаний до тех пор, пока не будет заключен брак в ЗАГСе. Заключается брак в ЗАГСе, и потом делается венчание в церкви. И те, которые имеют страх Божий, они не имеют никаких половых отношений до тех пор, пока не заключается брак и в церкви. И вот после этого они уже все, муж и жена, и они могут иметь эти отношения. А теперь, значит, что происходит? Люди начали называть гражданским браком, и, наверное, вы называете гражданским браком. Возможно, вы находитесь в таком браке. Вы называете гражданским тогда, когда вы просто сожительствуете. Ваш брак не зарегистрирован в ЗАГСе. Вот это да, гражданский брак, если он зарегистрирован в ЗАГСе, а не было венчания в церкви. А то, что вы называете гражданским браком, это не брак. Это совсем не брак. Это даже не подходит под это слово брак. Это не брак. Потому что вы не заключили этот завет официально, перед законом, перед властями. Вы не делали это в церкви перед Богом, и вы называете это браком. Это не есть брак. Это есть блуд, прелюбодеяние. В послании к евреям, в Библии, в послании к евреям, в 11 главе, в 4 стихе, откройте и прочтите вы сами. Там написано так: брак, я вам показал, что такое брак. Там написано: брак да будет в чести, и ложе непорочно, потому что блудников и прелюбодеев Бог будет судить. Вот то, что вы называете браком, это не брак. Это блуд. И то, что вы это живете в блуде, да еще и называете это браком, это вы, как сказать, не в чести, как другое слово. Дайте мне другое слово, которое не в чести. Не-не-не. Позор, это никак, наоборот. Вы издевательство, вы просто издеваетесь над этим институтом Божьим. Вы называете браком. Почему издеваетесь? Потому что прелюбодеяние не прелюбодействует. Прелюбодеяние вы называете браком. Это не брак. Это прелюбодеяние. Бог говорит, чтобы брак был в чести. Содержан так, как Бог его оставил. Потому что блудников и прелюбодеев Бог будет судить. Поэтому, друзья, дорогие, если вы не знали всего этого, возможно, вы не знали, и вы думаете, живем в таком обществе, в котором люди стали брак, это блуд называть браком. И вы, возможно, только сейчас узнали об этом. И вы узнали, если вы считаетесь со Словом Божьим и понимаете серьезность того, что написано в Слове Божьем, я советую вам сделать следующее. Если вы теперь находитесь в гражданском браке, то, что вы называете, я имею в виду в этом блуде, который вы называете гражданский брак, перестаньте это делать. Приостановите ваши половые отношения, потому что это блуд. Приостановите. Вы должны узаконить это. Вы должны узаконить это перед Богом и перед государством, в котором вы живете. Если вы решили, что вы хотите создать семью, идите и регистрируйте ваш брак. Идите и венчайтесь, узаконьте это перед Богом. Если же вы не готовы на такой брак, перестаньте делать это. И узаконьте так,

0: чтобы вы больше не... как, не позорили, не издевались над этим институтом, потому что Бог говорит, брак да будет в чести и ложе непорочно. Еще что вам советую, наверное, вы боитесь брака, многие люди предпочитают жить в таком, сожительствовать так, жить в блуде, потому что они боятся брака, боятся ответственности, боятся регистрировать свой брак. Смотря вокруг, видя сколько разводов, сколько несостоявшихся браков. Поэтому я вам очень советую, чтобы вы взяли и изучили один такой курс. Как создать крепкую семью. Это короткий курс. Может, за время, когда, если вы живете в таком, то, что вы называете гражданский брак, возьмите и пройдите этот курс, чтобы вы поняли, какова ваша роль в браке, чтобы вы смогли создать хорошую семью. Еще один курс, который я вам очень советую, это «Однажды я вступлю в брак». Этот курс, библейский курс, который готовит людей, парней, девушек, мужчин, женщин, готовит их ко вступлению в брак. И это включает все аспекты, самые важные аспекты брака здесь включены и готовят человека к браку. Этот очень глубокий курс называется «Брак без сожалений». Здесь есть много уроков. Сейчас я посмотрю, где их... Ага, вот он. 16 уроков. А разница между мужчиной и женщиной, о роли женщины, о подчинении, роль мужчины, образцовый мужчина и образцовая женщина, проблемы общения, о любви, о интимных отношениях, о постоянстве в браке, о разводе и повторном браке, если у вас такой случай есть, о том, как администрировать свои деньги, о том, как воспитывать детей. Все это вы найдете в этом учебнике. Если вы желаете изучать эти учебники самостоятельно, дайте нам знать. Напишите нам по этому адресу info@precept. Вот так. .md. Это Молдова. Или позвоните нам по адресу +373 699 66 77 9. И мы вам поможем. Мы вам поможем, чтобы вы смогли приобрести эти учебники и изучать их самостоятельно. Также мы можем вас направить, чтобы вы изучали в группе эти учебники через Skype. Или, может, в вашем городе уже есть группа, где преподаватель ведет этот курс. И мы вас направим в эту группу, чтобы вы изучали этот курс. А если вы служитель Божий, если вы верующий, то приглашаю вас, чтобы вы поступили в институт по индуктивному изучению Библии, чтобы вы прошли подготовку и чтобы вы потом смогли преподавать эти курсы у вас, в вашей церкви, в вашей местности, преподавать людям, которые не знают этого, которые вместо того, чтобы радоваться и быть счастливыми в браке, они мучаются, потому что они не знают, как жить в этом союзе. Бог создал брак, и Бог дает мужчинам и женщинам, дает им всю мудрость, все знание того, как радоваться в этом союзе. Тогда, когда они пренебрегают Словом Божьим, пренебрегают Библией, не знают Библии, тогда они не могут радоваться этому. Да благословит вас Господь, и ждем от вас писем или звонков. И мы с удовольствием вам поможем. Да благословит вас Господь.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

Здравствуйте, ребята! Как живете? Как верите? Как любите? Я надеюсь, что вы крепко верите в Иисуса, что вы доверили Ему свою жизнь и очень любите Его. А если вы действительно любите Иисуса, то значит, любите и своих родителей, братиков и сестричек, своих друзей. Те детки, которые любят Иисуса Христа, веруют в Него, трудятся для Него, получат на небе награду.

Сейчас, ребята, послушайте рассказы, которые написала для вас Елизабет Эйнсли. Итак, рассказ «Чайки».

Раздался треск, и следом за ним стук по крыше сарая. Животные вздрогнули и переглянулись. Ветер сломал еще одну ветку. Давно уже не было такой грозы. Как хорошо, что все они в теплом и уютном сарае. Вспышка молнии осветила всех, когда в сарай, еле переводя дух, влетела чайка. «Прошу прощения», — запыхавшись, произнесла она, — «я не хотела вам мешать». «Добро пожаловать», — ответил ослик. «Присоединяйтесь к нам. Здесь все друзья. Мы собираемся здесь каждый вечер и рассказываем истории», — сказал пес. «Истории?» — воскликнула чайка. «Теперь я знаю, куда попала. В Галилее, где я живу, многие говорят о сарае, где рассказывают истории». «Это вы оттуда прилетели?» — вмешался самый маленький воробей. «Вообще-то я прилетела случайно», — смущенно сказала чайка. «Меня пригнала буря, но теперь я очень рада этому». И она радостно улыбнулась всем. В ответ со всех сторон послышались голоса. «Рады новому другу! Хорошо, что прилетели к нам! Садитесь сюда!» Это приглашение раздалось сверху, со стропил под крышей, от голубей, которые подвинулись, освобождая место чайки. Она взлетела к ним. «А скоро наступит время рассказов?» — спросила она. «Я бы с удовольствием послушала». Тут зверюшки пересказали чайке некоторые из своих историй. «Чья очередь рассказывать сегодня?» — спросил господин пес, когда наступила тишина. «По-моему, барашка», — ответил ежик, «но боюсь, что он не придет в такую погоду». «Я не осудил бы его», — промурлыкал кот, уютно свернувшийся в самом теплом уголке. «Знаете», — нерешительно промолвила чайка, все еще чувствуя себя неуверенно в новом окружении, «я могла бы рассказать свою историю вместо него, если вы не возражаете». «Конечно, не возражаем», — ответил ослик. «Мы с удовольствием послушаем вас». Оглянувшись вокруг, чайка убедилась, что все, улыбаясь, кивают ей в знак согласия. Ободренная их радушной поддержкой, чайка начала.

Сейчас гроза, и моя история тоже произошла во время бури. Это случилось на Галилейском море. Однажды, когда море было тихим, я отдыхала на волнах. Вдруг поднялся ветер, и начался сильный шторм. Мне стало страшно, потому что ураган был настолько сильным, что я не смогла бы добраться до берега. Я огляделась вокруг, надеясь увидеть какую-нибудь лодку. «Ну и как? Вы увидели лодку?» — спросил ежик, которому было страшно только от одной мысли оказаться в грозу на улице. «К счастью, да», — ответила чайка. «Мне удалось прорваться сквозь ветер к небольшой лодке, которую подбрасывала на волнах, и я изо всех сил уцепилась за снасти. Люди, которые находились в лодке, тоже были напуганы, понимая, в какой они опасности. Волны почти захлестывали лодку». Чайка вдруг улыбнулась своим воспоминаниям. «Вы не поверите», — продолжала она, — «но один из находившихся в лодке спал, несмотря на то, что она могла вот-вот утонуть». Чайка опять улыбнулась, вспоминая. Люди в лодке пробрались к спящему и разбудили его, говоря: «Учитель, неужели тебе безразлично, что мы погибаем?» Спящий — это был, конечно, Иисус. Встал в лодке, швыряемой волнами, и приказал ветру и морю утихнуть. И сразу настала тишина. Чайка покачала головой в изумлении, вновь удивляясь этому чуду. «Много раз я попадала в шторм, но никогда такого не видела». «Что же сказали на это ученики?» — спросила мышка. Она боялась бури, и этот рассказ напугал ее. Она была очень рада, что находится в безопасном темном сарае, а не на море во время ужасного шторма. Иисус спросил учеников, почему они так напугались. Разве у них так мало веры в Него? Но ученикам все еще было страшно, и я слышала, как они спрашивали друг друга: «Что за человек Иисус, если и ветер, и море подчиняются Ему?» «Да, удивительная история», — промолвил ежик. «Страшно даже слушать ее». Чайка улыбнулась ему. «Я должна признаться, что тоже была очень рада, когда Иисус утихомирил такой ужасный шторм». «Как же всемогущ наш Господь!» — задумчиво произнес ослик. «Ему подчиняются ветер и волны, молнии и гром». И он замолчал в изумлении. Через некоторое время господин пес подошел к двери, потянул носом чистый, свежий после грозы воздух и промолвил: «Люблю прогуляться после грозы. Все пахнет совершенно по-другому, намного лучше». Затем, глядя на чайку, добавил: «Спасибо за ваш рассказ. Надеюсь, вы будете посещать нас. Думаю, что теперь вы спокойно доберетесь до дома. Все тихо». «Я бы хотела прилететь сюда еще», — промолвила чайка. «Можно я возьму с собой в следующий раз свою подругу? Она тоже может рассказать интересный случай». «Мы будем очень рады», — отвечал ослик. Чайка улыбнулась всем, сказала «до свидания» и взмыла в небо. Зверьки вышли на свежий, душистый воздух, исполненные благоговения и изумления перед могуществом их любимого господина.

«Сегодня особенный день», — говорили голуби друг другу, порхая над сараем. «А почему особенный?» «Потому что сегодня была очередь голубей рассказывать свою историю». Они медленно кружили в воздухе, поглядывая на зверьков, которые собирались послушать их рассказ. Они ждали, пока соберутся все, потому что это был их день, и они хотели торжественно появиться к началу рассказа. Убедившись, что все в сборе, голуби все разом влетели в сарай и взмыли под крышу, взбивая воздух крыльями. «Мы здесь!» — объявили они, важно прохаживаясь по балкам. Сова подняла брови. «Мы успели это заметить», — с расстановкой произнесла она, подумав. «Какие же они зазнайки, эти голуби!» Но, будучи очень воспитанной, вслух не сказала больше ничего. Не таков был господин кот. Он не церемонился ни с кем. «Будем мы сегодня слушать ваш рассказ, или вы будете прогуливаться и важничать?» – произнес он. «В таком случае мне лучше пойти домой». И кот встал, потянулся и уже готов был прошествовать через сарай, когда голуби устремились вниз. «О, не уходите, господин кот!» — взмолились они. «Это отучит их задаваться в будущем», — подумал кот, направляясь к месту, где он обычно сидел. В сарае пронесся вздох облегчения, когда ослик произнес: «Ну, голуби, начинайте, наконец, свой рассказ». Голуби заметно раздулись от гордости, когда первый из них начал рассказывать. «Ваши истории, конечно, очень интересны, но вы все говорили только о том, что видели или слышали, а мы сами участвовали в событиях, о которых идет речь». При этом наполненные важностью голуби посмотрели друг на друга и закивали головками, полные гордости и важности. Ослик вздохнул и тихим голосом почти про себя печально произнес: «Неужели вы забыли мой рассказ и мое удивительное участие в тех событиях?» Все вновь беспокойно зашевелились, а господин кот подумал: «Придется, очевидно, еще разок проучить их». И, устремив суровый взгляд на голубей, начал вновь подниматься со своего места, когда второй голубь, почуяв неладное, торопливо подхватил рассказ. «Мы летали над городом, наблюдая, кто что делает, когда заметили, что к одному из домов со всех сторон направляются люди. Многие уже стояли снаружи, заглядывая в окна, другие пытались протолкаться внутрь. Мы раньше не видели ничего подобного, поэтому полетели туда и сели на крышу дома. Мы слышали, как кто-то говорил в доме, а другие задавали вопросы и восклицали в изумлении. «Расскажи, расскажи им, что мы сделали!» — вмешался третий голубь. «Подожди немного!» — возразил второй. «Я должен рассказать сначала о тех четверых!» И он продолжал свой рассказ. Сидя на крыше, я взглянул вниз на дорогу и увидел четверых людей, несущих парализованного человека на чем-то вроде одеяла. «Что значит парализованный?» – прошептала маленькая мышка. «Это означает, что человек не может ходить», – объяснила сова, чрезвычайно довольная тем, что могла показать свою мудрость. «Спасибо, госпожа сова», – поблагодарила мышка. Голубь вновь продолжил рассказ. «Эти четверо попытались пройти в дом», — продолжал голубь, «но это было невозможно». И тогда здесь он сделал значительную паузу. «Да, я расскажу», — вмешался опять третий голубь.
Другие два кивнули, видя его нетерпение. Прыгая в возбуждении с лапки на лапку, третий голубь рассказал, как эти четверо людей забрались на крышу, втащили туда парализованного человека и начали проделывать в крыше отверстие. «Вот тут-то мы и помогли», — гордо произнес голубь. «Мы тоже выдергивали солому и отбрасывали глину. Да, мы помогали по-настоящему». В сарае послышалось хихиканье. Все смотрели на голубей. Они так раздулись от гордости, что выглядели вдвое толще, чем были на самом деле. «Что же случилось дальше?» — послышался тихий голосок кролика, забравшегося в уголок. «Мы проделали большую дыру в крыше», — продолжал первый голубь. «И эти четверо опустили своего друга к Иисусу. А мы уцепились за край отверстия и могли все видеть и слышать. Мы услышали, как Иисус сказал больному, что его грехи прощаются». «О, как же были возмущены его словами учителя закона!» — вступил второй голубь. И птицы рассмеялись при этом воспоминании. «А что же больной? Встал?» — вновь раздался беспокойный голос кролика. «Да, Иисус приказал ему взять свою постель и пойти, и он пошел». «Все окружающие были потрясены», — заметил третий голубь, — «и мы тоже. Мы даже полетели следом за исцеленным человеком до его дома, все еще не веря своим глазам». «С тех пор мы часто видим его», — добавил второй голубь. «Он очень счастлив и славит Иисуса, который так изменил его жизнь». «Изменил жизнь», — тихо повторил ослик. «Как часто это случается и теперь, даже с нами, например». Все притихли, и каждый думал про себя. «Только Иисус может изменить нашу жизнь». И они очень сильно любили его за это.

ребята, очень любит вас. Он так много сделал для вас. У вас есть вкусная пища, красивая одежда. Вы спите в мягких кроватках. Ваши родители с любовью заботятся о вас. Но главное, что дает Иисус Христос, это спасение. Никто другой этого сделать не может. Спасение нельзя купить ни за какие деньги. Иисус дает его даром всем, кто к Нему приходит. Нужно только верить, что Он Сын Божий, и попросить у Него прощения за все плохое, что вы сделали. Он простит ваши грехи и больше никогда о них не вспомнит. Он сделает ваше сердце чистым, и вы с радостью пойдете за Ним. Иисус никого не прогоняет. Он очень любит деток и хочет, чтобы вы Ему служили. Чтобы жили так, как Он говорит. С Иисусом, ребята, вы будете счастливыми и здесь на земле, и в небе.

«Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15 глава, 7 стих.

Вы слушали детскую христианскую передачу «Утро жизни». Пишите нам по адресу: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес: Украина, почтовый индекс 343216, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья. Благословляю вас именем Иисуса.

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, поздравляю вас с радостным праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом. От души желаю вам великих благословений от Господа. Прочитаем с Евангелия от Иоанна с 3 главы стихи 16 и 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасен был через Него». Наша тема сегодня – «Что дашь Христу?». Что ты собираешься, дорогой друг, подарить Христу на Рождество? Занимает ли Христос первое место в твоих планах, какие ты делаешь для Рождества? Или они вращаются вокруг тебя самого? У тебя уже готовы планы о том, чем ты порадуешь своих друзей, как ты проведешь праздники своей семьей, как ты поделишься своей радостью с другими. Но имеешь ли ты какой план, как выразить Христу особенным образом твою любовь к Нему? Ведь ты будешь праздновать Его день рождения. Действительно ли ты имеешь серьезное желание доставить Ему радость в первую очередь? Или ты озабочен главным образом тем, чтобы доставить приятные моменты себе и своим друзьям? Посмотрим на подарок, который ты готовишь Христу по случаю предстоящего Рождества Его. Главное не то, что ты дашь для дела Его в церковь, но что ты дашь Христу самому лично. Ты поднесешь Ему, возможно, деньги. Деньги – это самое дешевое из всего, что ты можешь предложить Ему. Не старайся успокоить свою совесть денежным даянием. Самый ценный дар, какой ты можешь Ему преподнести, это твоя любовь. Чего Христос главным образом желает? Это не твои деньги, а тебя самого. Ты сам дорог в Его глазах. Он говорит: «Сын мой, отдай мне прежде всего сердце свое». Он жаждет твоей любви и ждет на тебя. Ничто из всего, принесено тобою, не доставит ему столько радости, как то, если ты дашь ему больше места в твоем сердце. А лучше всего отдай себя всецело Господу и посвяти свою жизнь ему, чтобы он был твоим господином в твоей жизни. Но как ты можешь дать ему свою любовь? Любовь дается посредством отдачи всецело само себя. Любовь дается, оставляя то, что его огорчает. Ведь он бесконечно свят. Любовь оставляет совершенно и навсегда все, что несет на себе малейшие следы нечистоты в мыслях или поступках. Все, что питает нашу гордость. Он бесконечно чист и полон любви и нежности. Любовь ненавидеть и совершенно оставляет всю собственную свою волю, всякое раздражение, и отдается полной отдаче ему в воле его единой. Если ты отдашь ему свое сердце, если дашь ему свою любовь, то отдашь ему и время свое, и все остальное. Если ты действительно хочешь показать ему на деле свою любовь, что ты ее любишь, ты часто будешь тогда искать уединенного общения с ним за запертой дверью. Ты охотнее будешь слушать его голос, нежели голос других. Охотнее будешь читать его слово и будешь иметь с ним общение в молитве. Ты лучше пожелаешь быть с ним посредством молитвы, нежели проводи свое время в гостях и развлечениях. Если ты действительно дашь ему свою любовь, твое сердце в течение дня снова и снова вознесется к нему с выражениями любви в молитве. О нем будет первая твоя мысль утром, просыпаясь, и последняя вечером, ложась на постель. Ты будешь жить жизнью нормальной и счастливой, но самым глубоким чувством твоим, самой великой радостью твоей будут те моменты, которые ты проведешь наедине с Ним, когда только
будет возможно. Христос преисполнит собою всю твою жизнь посредством своего присутствия и благословения в этом году, если ты посвятишь Ему целиком всю любовь свою на это Рождество. Ты не сможешь молчать тогда о том, кого ты любишь больше всех других. У тебя будет желание исповедовать имя Его пред друзьями твоими и знакомыми, передавать им последние слова, которые ты услышишь от Него. Ведь Христос предупреждает, кто постыдится Меня и Моих слов в этом роде грешном и прелюбодейном, того Я постыжусь, когда Я приду на эту землю. Вот проявление любви, какое к тебе, и ты должен проявлять к Нему взаимно. Имя Его и хвала будут постоянно в устах твоих, как самое естественное явление в мире. Господь спрашивает всех людей сегодня: если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Вот мерило, как можно определить, любим ли мы Господа или нет. С какой радостью будешь ты представлять Его твоим друзьям? Несомненно, в этом новом наступающем году многие другие пожелания познать Его, видя, насколько Он дорог тебе, видя, как ты счастлив в любви своей к Нему, убеждаясь на тебе, как невыразимо дивен Он. Это может быть самым радостным Рождеством твоей жизни. Новый год может быть самым благословенным для тебя. Ты можешь быть нас несказанно счастливым, всегда торжествуя над злом. Поэтому дай Христу всю любовь твоего сердца. Поставь Его в это Рождество на первое место в жизни твоей. Иисус, младенец, родившийся, кто первое Рождество будет твоим личным спасителем и Господом твоим, и Господином твоей жизни. На это Рождество отдай Ему всецело и полностью сердце твое. Преклони свои колени и поднеси Ему любовь твою более совершенным, необъемлющим образом, чем когда-либо до сих пор в жизни твоей было. Господь спрашивает сегодня у тебя, что дашь Ему? И Он отвечает: отдай Мне сердце твое прежде всего. Дорогие друзья, как обстоит этот весьма важный вопрос с вами? Господь любит вас и желает спасти, поэтому не противись голосу Духа Святого. Придите к Нему в молитве покаяния. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». День Господень.
2: Давайте откроем Слово Божие, первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, стихи с 1 по 11. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы свет застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Ключевое выражение этого отрывка какое? «День Господень». Это выражение, употребляемое Павлом, имеет ветхозаветное происхождение и описывает эсхатологические суды Бога над народами. В первую очередь, День Господень включает в себя семилетний период скорби, предваряющий второе пришествие Иисуса Христа для установления Его тысячелетнего царства. Также к Дню Господнему относится восстание сатаны и его сторонников после тысячелетнего царства и последующее за этим уничтожение огнем нынешнего мироздания. Итак, первый и самый ближайший к нам этап Дня Господнего – это семилетний период скорби. И как раз об этом периоде апостол Павел пишет Фессалоникийской общине. Нам известно, что уже в истории мира было немало мрачных страниц. Катаклизмы, эпидемии, войны случались в каждом столетии и уносили сотни и тысячи жизней, а в 20 веке десятки миллионов жизней. 20 век с его двумя мировыми войнами, с эпидемиями, невероятной жестокостью тиранов и диктаторов отличился. Однако худшее ждет человечество только в будущем. Самое худшее не в прошлом, самое худшее в будущем. Иисус говорил: «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Матфея 24:21. В книге Откровения, глава 6 и 19, детально представлены события этого страшного времени. Описывается излияние гнева Божьего, связанное с судами печатей, труб и чаш. Давайте поговорим об этом более подробно. Давайте картину Дня Господнего рассмотрим на основании книги Откровения. Первая печать не несет с собой никаких особых бедствий, и о ее действии мы поговорим позже. А вот со снятием второй печати начинается мировая война. И весь семилетний период скорби, война это будет то разгораться, то утихать и достигнет своей кульминации в битве Армагеддон. Третья печать – это голод. Ну, в этом нет ничего удивительного. Войны всегда приносят голод. Падает экономика, сельское хозяйство приходит в упадок, и наступает голод. Четвертая печать – это гибель четвертой части населения Земли. В современных условиях погибло бы немногим более 1 700 000 000 человек. Каждый четвертый из ваших знакомых должен был бы умереть, если бы это произошло сегодня. Пятая печать – это мольба мучеников, убитых за Слово Божие. Это указание на массовые репрессии, которые устроит Антихрист против людей, которые уверуют во Христа в дни скорби. Шестая печать принесет с собой землетрясение планетарного масштаба. Все горы и острова сдвинулись со своих мест. К этому добавляются изменения в космосе. Солнце меркнет, луна становится красной, как кровь. Метеориты засыпают землю, производя огромные разрушения. Вот такие бедствия, связанные с судами печати. Война, голод, эпидемии, гибель четверти населения Земли, природные катаклизмы. Все это вызовет невероятный страх у жителей Земли. Люди понимают, что сам Бог гневается на них и говорят: «Горам и камням, падите на нас, скройте нас от лица».

знаете, как бы увеличиваются по нарастающей. Первая труба – это уничтожение третьей части земной растительности вследствие пожара, вызванного падением огня и града с небес. Понятно, что последствия такого пожара ужасны. Люди задыхаются от смога, нависшего над планетой. В результате этого бедствия состав воздуха в атмосфере Земли изменится. Кислорода становится меньше, а углекислого газа больше. Физические упражнения делать трудно. Двигаться трудно, люди задыхаются. Вторая труба. Огромное небесное тело, метеорит или астероид, как сказано, гора, пылающая огнем, падает в мировой океан. И вследствие этого третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Ясно, что в результате такого суда голод и экономические проблемы на Земле усиливаются. Падение большого небесного тела вызывает цунами и ураганы небывалой силы. Третья труба – поражение третьей части источников пресной воды. Уже сейчас в мире наблюдается нехватка пресной воды. В дни скорби эта проблема станет намного более актуальной. И после употребления пораженной воды сказано, что многие из людей умерли. Четвертая труба – уменьшение интенсивности излучения Солнца и других небесных тел на треть. В результате этого на треть сокращается световой день. Наступает похолодание, изменяющее привычную прежде климатическую карту Земли. Сейчас беспокоятся все о потеплении, да? Тогда не будут беспокоиться, будет холодно. Там, где росли какие-то экзотические растения, вечно зеленые растения, станет холодно. А там, где было холодно, станет очень холодно. Реки, которые раньше не замерзали, замерзнут. Пятая труба. Вот между четвертой и пятой трубой происходит очень важное изменение. Все прежние суды, их можно было еще как-то списывать на природные бедствия. С пятой же трубой происходит что-то совершенно другое. Ведь не случайно сегодня герои комиксов и мультфильмов и фильмов — это кто? Это бесы, это драконы, это демоны, да? Не случайно они в фильмах сегодня везде. Это все, я уверен, дьявол готовит человечество к пятой трубе, когда уже будут не природные катаклизмы, а когда будут бесы мучить людей напрямую. Им позволено мучить людей напрямую. Вот сегодня они не могут напрямую нас мучить. Они через ложные учения, через кого-то, через что-то. И здесь с пятой трубой они напрямую приносят урон человеку. Из преисподней выходят заточенные бесы, которые, уподобляясь саранче, быстро распространяются по земле. Они жалят неверующих в Сына Божьего, доставляя им страдания, подобные тем, что вызывает укус скорпиона. Мучение от этого укуса продолжается 5 месяцев. И сказано, что в эти дни самой большой мечтой людей будет смерть. Покончить самоубийством – это счастье. Но, написано, смерть убежит от них. Каким-то образом эти же бесы, возможно, не будут давать людям умереть. Они будут мучить человека, а возможности покончить с собой не дадут. Шестая труба. Каким-то образом бесы уничтожают каждого третьего жителя Земли. То есть 5 месяцев прошло, мучения прошли, теперь они начинают убивать людей. Если четвертая печать уменьшила население Земли на 25%, шестая труба уменьшила еще на 1/3. Таким образом, только эти два суда уже уничтожили половину жителей Земли. Но и от других судов мы часто читаем: многие умерли, многие умерли. Таким образом, смерть придет в каждый дом, в каждый двор. Если смерти будут столь масштабны, то трупы должны лежать в домах, на улицах, потому что похоронить их быстро просто не получится. Седьмая труба – это предвестник окончательного излияния гнева Бога на царство Антихриста, проявленного в судах чаш. Суды труб превосходили суды печатей, но суды чаш будут еще хуже. Ужасное человечество уже пережило, но самое худшее впереди. Первая чаша – поклонники Антихриста, принявшие начертание, покрываются жестокими, отвратительными, гнойными ранами. Друзья,
Компромисс всегда трудный.

0: такой. Сначала люди идут на компромисс и принимают начертания Антихриста, потому что ну, без него ничего нельзя ни покупать, ни продавать. Да? Вроде бы решается проблема, но надо же как-то жить. Но плата за это ужасная. Через какое-то время все принявшие начертания покрываются ранами. Болезнь неизлечимая. Никакие лекарства, антибиотики не могут помочь страдающим. Антихрист ничем не может им помочь. Его обещания светлого будущего без Бога, без Христа превращаются в ничто. Вторая чаша. Воды мирового океана превращаются в густую и темную массу, как здесь сказано в 16 главе «Кровь мертвеца». Все живое в морях и океанах погибает. Представляете масштабы экологической катастрофы? Представляете себе, насколько еще усиливается голод? Третья чаша. Все источники пресной воды на земле обращены в кровь. Без воды человек может прожить всего несколько дней. Это говорит о том, что эти суды уже перед самым пришествием Христа происходят, в самом конце скорби, и они приносят смерть миллионам. Четвертая чаша. Солнце усиливает свое свечение, буквально жжет людей. Если шестая печать принесла холод, ослабив свечение солнца, то вот здесь четвертая чаша, наоборот, усиливает ее свечение. Люди страдают, особенно из-за недостатка воды. И если это происходит, то, конечно же, льды северного и южного полушария тают. И тогда уровень воды в мировом океане повышается на несколько десятков метров. Почти все прибрежные города под водой, многие государства под водой, которая стала как кровь мертвеца, это что-то страшное. Пятая чаша. Империя Антихриста погружается во тьму. И обратите внимание, насколько жестокое сердце человеческое. Ну, нам кажется, вот такие суды, когда происходят, ну, все уже должны покаяться. Перспективы нет. Жизненной перспективы нет. Все понимают, что жизнь закончена. Но покаяния нет. Без эффективного призвания и пробуждения от Духа люди способны только так реагировать. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и от яз своих, и не раскаялись в делах своих». Шестая чаша. Река Евфрат пересыхает и открывает путь огромной армии народов Востока к долине Армагеддон. Вторая печать – начало мировой войны. Шестая чаша – это ее кульминационный, заключительный момент. Вероятно, народы Востока будут как-то в стороне держаться до этого момента, но здесь они уже устали от Антихриста, от его влияния, они недовольны его политикой и, вероятно, идут для того, чтобы свергнуть его. Возможно, Антихрист сможет их переубедить и настроить на то, что не он источник проблем, а тот, кто придет с небес, сверху. Он источник проблемы, поэтому все армии мира соберутся в долине Армагеддон, они будут сражаться друг с другом, в конце концов обратят оружие свое против царя царей, и в этот момент придет Христос и поразит всех своих врагов. Седьмая чаша – это завершение излияния гнева Божьего. Поэтому от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». Вслед за этим произошло землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. В результате этого землетрясения разрушились все города мира, Иерусалим распался на три части. Горы опускаются, острова уходят под воду. В довершении ко всему, град весом 35-40 килограмм обрушивается на людей, что, несомненно, убивает и калечит также многих. «День Господень, — говорит Христос, — окажется настолько ужасным, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Луки 21:26. Издыхать — это переставать дышать. То есть от страха, от стресса люди будут терять сознание, падать в обморок, буквально умирать. Такой будет испуг. Размышляя над бедами эсхатологических судов, естественно, возникают вопросы. Можно ли предсказать, когда они начнутся? Время наступления Дня Господнего. Есть ли у человечества шанс избежать этого дня? Будет ли церковь избавлена от Дня Господнего? Каким образом знание об этом дне может уже сейчас влиять на мою жизнь, на жизнь христианина? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к наставлениям апостола Павла, которые он дал Фессалоникийской церкви относительно Дня Господнего. Прежде всего, рассмотрим стих 1-5 где говорится обо всем, что связано с наступлением этого дня. Наступление Дня Господнего, стих 1-5. Исследуя эти стихи, мы сможем выделить три истины относительно наступления Дня Господнего. Первая истина – непредсказуемость наступающего Дня Господнего. Стих 1-3а. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что День Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба». Писать также подробно о Дне Господнем, как Павел написал о восхищении церкви в конце 4 главы, он не считает нужным. Почему? Потому что, находясь в Фессалонике, Павел описывал День Господень. Я думаю, так же подробно, как я вам сейчас его описал, или, возможно, еще даже более подробно. Фессалоникийцы знали, что День Господень придет как тать ночью. Тать – это вор, который приходит не по приглашению, который приходит неожиданно, непредсказуемо. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Для большей части человечества суды Дня Господнего окажутся абсолютно, абсолютно неожиданными и непредсказуемыми. Почему? Потому что случатся они в самую безопасную с человеческой точки зрения эпоху. Семилетний период скорби начнется с того, что Антихрист, лидер одной из западных держав, какого-то подобия восстановленной Римской империи, заключит мирный договор с Израилем сроком на 7 лет. Благодаря этому договору на Ближнем Востоке, в центре террористической активности, нескончаемых военных действий, наконец наступит долгожданный мир. Этот мир окажет огромное успокаивающее влияние на все человечество, станет сулить окончание противостояния между представителями основных мировых религий – ислама, иудаизма, христианства. Наконец будет объявлено, что с религиозной враждой как основной причиной терроризма покончено. На земле наступит мир, на Ближнем Востоке наступит мир. Исламские фундаменталисты перестанут взрывать людей. Евреи и мусульмане как-то примирятся, успокоятся. Возможно, разговоры о безъядерном мире, которые ведутся сегодня, станут реальностью. Антихрист сделает великое и удивительное. Он наконец-то принесет мир на эту землю. Он успокоит людей, и люди скажут: ну вот, мы заживем безопасно. Не нужно тратить огромные средства на военные расходы. Можно сократить военные бюджеты мировых держав и в результате этого накормить всех голодных, позаботиться о всех нуждающихся, решить все социальные проблемы человечества. Золотой век как будто наступил. Так спокойно и счастливо люди еще никогда не жили. И вот именно в этот момент первая печать как раз несет с собой мир на землю, за который народы станут благодарить Антихриста, нового мирового лидера. Именно в этот самый лучший по-человечески момент истории внезапно постигнет их пагуба. Начнется мировая война, за которой последует голод, распространение смертельных болезней, разрушительные землетрясения, опасные изменения в космосе и многие-многие-многие другие бедствия Дня Господнего, о которых мы уже сегодня частично упомянули. Сейчас предсказать наступление этого дня невозможно. Но когда он произойдет, большая часть человечества будет застигнута врасплох. Этот день действительно придет неожиданно, как вор ночью. Вторая истина относительно наступления Дня Господнего – неизбежность наступающего Дня Господнего. Стих 3b. «Как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Человечеству никак не избежать периода скорби. Так же, как беременной женщине не избежать родовых схваток, которые начинаются неожиданно и часто в неподходящий момент. Вот эти слова «как мука родами постигнет имеющую во чреве», они указывают на две мысли. на непредсказуемость наступающего дня Господнего и на его неизбежность. Обещания президентов самых разных стран, руководителей международных организаций построить светлое будущее без войн, опасных болезней, социального неравенства не осуществятся. И даже сам Антихрист не сможет уберечь восхищающееся им человечество от судов Господних. И Павел говорит, и не избегнут, в греческом употреблено двойное отрицание, с помощью которого апостол усиливает сказанное им, подчеркивая абсолютную невозможность избежать драматических событий будущего. Хорошо, если предсказать наступление Дня Господнего нельзя, и если человечеству его никак не избежать, то можно ли надеяться, что хотя бы церковь будет избавлена от этих тяжких времен? Третья истина относительно Дня Господнего – избавление от наступающего Дня Господнего, стих 4-5. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». День Господень не застанет христиан, живущих во свете, врасплох, словно вор. Почему? Потому что церковь будет восхищена перед семилетним периодом скорби. Павел использует здесь образы, известные в иудаизме. Сыны света – это поклонники Бога, сыны тьмы – язычники. В христианском контексте сыны света – верующие в Сына Божьего, сыны тьмы – неверующие. Эсхатологические суды последнего времени – это ночь. Темная страница, мрачная страница человеческой истории. И логично, что она предназначена для сынов тьмы, для неверующих. Верующие же перешли из тьмы неверия, греха и заблуждений в царство света. Колоссянам 1.13. Это царство характеризуется святостью и истиной. Соответственно, сынам света предназначено славное, светлое будущее, близкое общение со Христом, а не прохождение через тьму карающего гнева Божьего, адресованного неверующим. Обратите внимание, это очень интересная деталь. Павел не включает себя и других христиан в число тех, кто застанет день Господень. Вот, например, когда апостол говорил о восхищении церкви, посмотрите на конец 4 главы, он включает и себя, и других верующих в число тех, кто восхитится. 4 глава, стих 15. «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня». 4 глава, стих 16. «Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе». Восхищение церкви, мы, говорит Павел. Но упоминая о периоде скорби, апостол исключает и себя, и фессалоникийцев. 5 глава, стих 3. «Внезапно постигнет их пагуба». Вообще, Библия поддерживает учение о восхищении церкви до Дня Господнего. Это соответствует характеру Бога. Перед массовым уничтожением нечестивых Бог всегда выводил, избавлял своих людей. Так перед потопом сначала Енох был вознесен в небеса, затем Ной со своей семьей вошел в ковчег. Перед уничтожением Содома и Гоморры Господь вывел Лота и некоторых его близких. Соответственно, избавление церкви от семилетнего периода скорби – это все в контексте всех деяний Божьих в прошлом, связанных с наказанием нечестивых. В книге Откровения Христос дает лидеру филадельфийской общины следующее обещание. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Откровение 3.10. Да, церковь проходит через скорби, она проходит через гонения, но година искушения, которая придет на всю вселенную, это что-то планетарного масштаба, это период скорби. И Господь говорит, я избавлю тебя от этого периода. Все библейские тексты, описывающие День Господень, никогда не упоминают о церкви. Писание учит, что церковь будет восхищена. Если бы церковь осталась на великую скорбь, я думаю, что в Библии были бы инструкции для церкви, как эту скорбь переживать. В книге Откровения о церкви говорится очень много в первых трех главах. Но при описании семилетия скорби, глава 6, 19, слово «церковь» не встречается ни одного раза. Неужели Иоанн так быстро поменял свой лексикон? Нет. Сказано, что Антихрист преследует евреев и тех, кто уверует в Иисуса в дни скорби. Но нигде не сказано, что он преследует церковь. Если бы церковь была на земле, Антихрист бы обрушился на нее с великой яростью. О церкви упоминается лишь при возвращении Христа на землю. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Откровение 19:7. Ясно, что церковь, невеста, теперь уже жена, будет присутствовать на браке в тысячелетнем царстве. Итак, церковь восхищена ко Христу перед скорбью и возвращается с ним через 7 лет для царствования на земле. Для мира наступление Дня Господнего окажется непредсказуемым и неизбежным, но церковь будет избавлена от него. И в заключение я хотел бы, чтобы мы задались вопросом, каким образом знание этих истин может повлиять на нашу сегодняшнюю жизнь. Коснемся стиха 6-11. Эти стихи отвечают на этот вопрос. Влияние Дня Господнего. Стих 6-11. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, и облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним, посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Неудивительно, что неверующие сыны тьмы, которых ожидает самая темная страница человеческой истории, День Господень, живут в соответствии со своей страшной перспективой, хотя и не осознают этого. Они спят, пребывают в полном безразличии к истинам Слова Божьего и предаются порокам, упиваются ночью, как здесь сказано. Все очень просто, все очень логично у Бога. Живешь в состоянии духовной тьмы, добро пожаловать в царство тьмы, в семилетнюю скорбь. Ты будешь застигнут ночью семилетней скорби. В полном контрасте с сынами тьмы находятся сыны света, истинные христиане. Они духовно бодрствуют, они трезвятся. Они ведут себя как духовные воины, облеченные в христианские добродетели, словно в доспехи. У них броня веры – это обетование Библии, которые защищают их от греха и ереси. Любовь укрепляет их взаимоотношения с Богом и Церковью. У них шлем спасения, который изгоняет страх, утверждая в учении о сохранении святых. Тьма греховной жизни ведет во тьму Дня Господнего. И наоборот, свет благочестия свидетельствует о том, что человек предопределен не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. В данном случае слово «гнев» относится к карательному гневу Божьему. Это не воспитывающий гнев Божий, который он использует для духовного роста верующих. Это карательный гнев, который в первую очередь связан с вечным осуждением нечестивых, а также с судами периода скорби. Если вы действительно избавлены от карательного гнева Божьего, если вас не ждет тьма периода скорби, то уже сейчас живите как сыны света в соответствии со своей будущей перспективой. Избавление от карающего гнева Божьего даровано верующим не благодаря собственным заслугам, а на основании искупительной смерти Христа. Благодаря этой смерти мы бодрствуем или спим, будем вечно жить с Господом. Что это означает «бодрствуем или спим»? На этот счет существует две точки зрения. Согласно первой точке зрения, бодрствующие – это духовно зрелые христиане, а спящие – это духовно слабые верующие. Независимо от того, сильный вы верующий или слабый, вы будете восхищены перед периодом скорби и всегда будете с Господом. Это первый взгляд, первое толкование данных слов. Согласно второй точке зрения, бодрствующие – это христиане, живущие на земле в момент возвращения Сына Божьего, а спящие – это умершие прежде. Неважно, доживете вы до восхищения или умрете раньше, Господь все равно восхитит вас, и вы вступите в вечное общение с Ним. Обе эти точки зрения согласуются с учением Нового Завета, но, на наш взгляд, в данном контексте Более предпочтителен второй вариант. Жизнь в свете учения о приближающемся дне Господнем не только побуждает нас к благочестию, но и положительно должна влиять на наши взаимоотношения друг с другом. Окрыленные перспективой восхищения Церкви, мы можем увещевать друг друга. Увещевайте от греческого паракалео, утешать, ободрять. Но опять же, здесь идея ободрения, и она может быть связана только с одной эсхатологической перспективой. Ободрение связано с восхищением до скорби, правильно? Я знаю церкви, я знаю пастырей, и многие из них очень благочестивые люди, которые учат церковь тому, что она останется на великую скорбь. Представьте, я вам описал великую скорбь и говорю, ну, готовьтесь. А потом я говорю вам, ободряйте друг друга этими словами. Это нельзя согласовать. Назидайте в греческом ойкодомео, стройте, воздвигайте. То есть, если вы занимаетесь библейским консультированием, представляйте людям картину Дня Господнего, рисуйте им эсхатологическую перспективу, говорите о восхищении Церкви. Люди в своем эгоизме склонны закапываться в своих проблемах, фокусироваться на каких-то мелких, незначительных вопросах своей жизни. Покажите им широту Божьего замысла. Дайте им возможность сравнить свои настоящие проблемы с проблемами людей Дня Скорби и поблагодарить Бога за чудное избавление. Наступление Дня Господнего непредсказуемо и неизбежно. Для христиан радость, утешение, ободрение в том, что они будут избавлены от этого дня. Понимание этих истин должно оказывать значимое влияние на нашу жизнь и служение. В жизни появляются дополнительные мотивы для благочестия, а в служении дополнительные мотивы для ободрения и назидания ближних. Аминь.
1: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать программу «Хвалите Господа».

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
2: Наша сегодняшняя тема звучит так.
1: Быть достойным Бога значит. Именно в этой передаче мы узнаем, а что же значит быть достойными Бога? Как можно нам, людям, быть достойным Всевышнего, который создал эту землю, который спас нас, как мы можем ему соответствовать? Что говорят люди? Например, встречается такое, да, выражение «быть достойным сыном своего отца». Это о каком сыне идет речь? О том, который не хочет слушать, что ему отец говорит? Который делает все наоборот? Который позорит, наконец, имя своего отца? Нет, ни в коем случае. Речь идет про другого человека. Быть достойным сыном своего отца, я говорю сейчас о хорошем смысле, это значит быть таким же человеком, как известен отец этого сына. Известен с хорошей стороны. И если этот человек, его сын, тоже хорошей стороны известен, то и говорят, это достойный сын своего отца. А какие дети у Бога? Дети Бога, искуплены Христом. Как нам быть достойным того, кто нас призвал? Давайте вначале мы прочитаем Колоссянам, 1 главу, 10 стих. Что от нас требует Бог? И там написано. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. С этого места мы начинаем рассуждение по Библии. Видите, что написано? Чтобы поступали достойно Бога. Если написано это, значит, можно поступать и недостойно Бога. Безусловно. Так же, как в обычной жизни, вот это пример, достойный сын отца. Так же и в обычной жизни мы можем поступать недостойно Бога. Но давайте об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. А сегодня поговорим о том, как поступать достойно Бога. Вот это хороший смысл, который в Библии заложен. Для нас, чтобы нам не позорить Бога, а наоборот Его прославлять. Ведь, поверив в Иисуса, мы стали детьми Божьими. Итак, что требуется, во-первых, чтобы жить достойно Бога? Деяния, 16 глава, 31 стих. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Веровать в Господа Иисуса Христа. Самый первый пункт. Быть достойным Бога. Почему это первый пункт? Потому что это пункт не только первый, но еще и главный. Без этого пункта нельзя быть достойным Бога. Если ты не веруешь в Иисуса Христа, ты недостоин Бога. Потому что кто не верит в Иисуса Христа, тот Бога выставляет лжецом. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. Верующий в Сына имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И вот это самый главный первый пункт. Как быть достойным Бога? Веровать в Иисуса Христа. Веровать. Потому что неверие и непринятие жертвы Христа и неверие в Него делает человека недостойным Бога. Хорошо, это первый пункт. Перейдем к пункту номер два. Как быть достойным Бога? 2 Тимофею, 2 глава, стих 15. Старайся представить себя, опять кем? Достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Старайся представить себя достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Кому пишет апостол Павел? Тимофею. Что он должен был делать, Тимофей? Делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Преподавать слово истины. Как это нас касается? А так, что мы все тоже преподаем слово истины. Каждый в своей роли. Не думайте, пожалуйста, что только в собрании, кто человек выходит за кафедру, преподает слово истины. Или кто ведет какую-то группу, или вы слушаете эту передачу, что я только веду. Нет, ничего подобного. Все дети Божьи по-своему преподают слово истины. Только каждый другому. Например, люди на работе встретились и говорят о чем-то. И кто-то, например, верующий какой-то говорит ему о Боге. Кто-то на лавочке, да, летом там встретился, или где-то отдыхали, там встретились с кем-то. Неважно. Любой человек может говорить о Боге. Но говорить это одно. Надо еще и говорить верно. Потому что неверное слово о Боге порождает неверное понимание Библии. И знаете, таких примеров очень много. Таких примеров, что люди говорят о чем-то, например, другим, и сами не до конца это понимают. Потом оказывается, что это неправда. Ну, какой пример можно привести? Помните, апостол Павел письмо Филимону, 1 глава 10 стих, там написано: «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, который я родил в узах моих». Это просто как пример я привожу. Без детального понимания этого вопроса, да, например, речь заходит там с кем-то, мы говорим, преподаем кому-то. Что может показаться? Вот так прочитал, и кто-то спрашивает: а чего, у апостола Павла дети, что ли, были, получается? И жена, наверное. Ну так, вот написано же о сыне Анисиме. Понимаете, в Библии, если не углубляться в понимание какой-то темы, множество тем, так на поверхности, если смотреть на них, можно трактовать неправильно.

Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Фактически мы уже святы в Иисусе Христе. Мы святы пред Богом. Но что касается нашей жизни. Наша жизнь свята? Какие дела мы делаем? Да? Что такое святость вообще в нашей жизни? Это процесс. Это процесс нашего освящения. Будьте святы, потому что я свят. То есть, что требуется от нас, чтобы быть достойным Бога? Постоянно стремиться к святости. Святости в чем? В мыслях, в делах, в словах. Что мы делаем? Это все должно быть у нас свято. Ведь если про нас сказано: «Господь познал своих, да отступят от всякой неправды те, кто исповедуют имя Господне». Господь познал своих. Его дети должны быть его достойны и постоянно стремиться к святости. Не надо думать, что если мы что-то делаем угодное Богу по Библии, вот сегодня, а завтра уже можно это не делать. Нет. Стремиться к святости, жить по Божьему Слову на постоянной основе, только все больше и больше совершенствоваться в этом, чтобы наша жизнь была изменена досконально, чтобы она перестала быть жизнью, какая была раньше, и стала жизнью совершенно другой. Жизнью, которая по-настоящему достойна Бога. Потому что эта жизнь всегда стремится к святости. Так, мы можем перейти к следующему пункту. Что значит быть достойным Бога? Галатам 5:25. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот что интересно, да, вот из предыдущего пункта вытекает. Стремитесь к святости, а теперь живите духом. Как можно стремиться к святости? Только жить духом. Вот здесь Галатам 5 глава сначала описываются дела плоти. Они суть известны. Супружеская неверность, блуд, нечистота, непотребство и так далее описывается. А 22 стиха: плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод духа. Вот эти чувства должны быть у нас. Эти качества, если мы живем достойны Бога, должны жить духом. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не на словах, что мы такие живем, говорим: мы поступаем по духу. Да, мы живем не по плоти, а точно по духу. А дела показывают, что что-то не так. Что-то не так, а мы живем так, как сказано о делах плоти. Такого быть не должно. Если мы хотим быть достойными Бога, то от нас требуется жить по духу, а не по плоти. Плоть — это то, что было в прежней жизни. Жизнь по духу — это то, что в жизни нового человека, который Бог создал в Иисусе Христе. Жизнь по духу — это тоже один из пунктов нашей темы. Быть достойным Бога значит жить духом. Задумайтесь, когда мы живем, какова наша жизнь? Какие в ней дела? Дела плоти или дела духа? Достойны ли мы действительно Бога через нашу жизнь? Посмотрим еще один пункт, что значит быть достойным Бога. Колоссянам 3 глава, стих 2. О небесном помышляйте, а не о земном. Видите? Такие противоположности. Жить по плоти и жить по духу. Достойные Бога должны жить по духу. А теперь другая противоположность. Думать о небесном или о земном. Достойные Бога должны думать больше. Мы не говорим, что должны думать всегда. А земном тоже надо думать, да, там, как нам жить. Но в меньшей степени. Больше думать о небесном. О небесном.

почему нам надо думать о небесном? А здесь же и сказано, Колоссян 3 глава. Дальше. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». О небесном. Небесная сфера. Это непостижимое для нас сегодня. Это то, о чем говорил апостол Павел. Да? Он был восхищен до третьего неба и слушал слова, неизреченные, которым людям нельзя пересказать. Небесная сфера. Именно там Бог создаст новую землю под новым небом. Это другая передача, которую вы найдете в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Новое небо и новая земля. Думать о небесном. Потому что то, что Бог обещает святым, не связано с землей, но связано с небом. Если мы думаем больше о небе, мы думаем больше о Боге, о Его Слове. Это тоже связано с небесным, а не земным. Этим мы показываем, что мы достойны Бога. Вот о чем мы говорили сегодня. Эту тему можно развивать и дальше. Еще, еще, еще. Как мы можем быть достойны Бога? Ну вот мы выделили некоторые моменты, насколько позволяет нам сделать это время. Итак, быть достойным Бога значит, во-первых, быть верующим в Иисуса Христа. Второе, верно преподносить неискаженное слово истины. Третье, постоянно стремиться к святости. Четвертое, жить духом. Пятое, больше думать о небесном, а не земном. Проверьте свою жизнь. А ваша жизнь достойна Бога? А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
1: Павел, великий апостол и миссионер, в конце своей жизни был арестован и посажен в тюрьму. Там он провел много лет, а затем его казнили, отрубили ему голову. Что же плохого сделал Павел? Он не был заключен за какое-либо преступление. Он сидел в тюрьме только за то, что, как и Стефан, говорил об Иисусе Христе. Те, кто ненавидел Бога, запрещали Павлу говорить об Иисусе, но он продолжал работу, которую ему доверил сам Иисус Христос. Из-за ненависти и обмана злых людей Павел попал в тюрьму. Как вы думаете, что он там делал? Отдыхал или скорбел о том, как несправедливо с ним поступили? Нет, он продолжал говорить об Иисусе Христе. Он свидетельствовал солдатам, которые его охраняли. Говорил людям, которые приходили его посетить. Там же Павел писал свои послания церквям. В них он давал советы, учил, как нужно жить для Иисуса и как радоваться в Нем. Павел не унывал в трудностях, а наоборот, говорил о себе так: «Что же касается меня, то меня уже приносят в жертву на алтаре, и время ухода моего настало. Я боролся доблестно, закончил состязание и сохранил веру. Теперь же ждет меня венец победителя, награда за жизнь праведную. Господь, судья справедливый, увенчает меня им в день тот». Как прекрасно быть Детем Божьим! Его дети радостны во всякое время. Даже если нас постигают страдания, мы утешаемся мыслью, что они временны. Мы ведь знаем, что болезни и трудности нам во благо. Наши мысли устремлены к вечному, туда, где Иисус Христос приготовил нам место. Павел знал, что он умрет, но он не боялся смерти. Он знал, что Господь Иисус любит его. Он был уверен, что пойдет на небо. Павел смотрел вперед на то, что ожидает его в небе, и радовался. И наши взоры должны быть направлены к вечному. Тогда сегодняшние временные страдания не отнимут у нас радости. Пусть не смущает нас бедность. В небе мы станем богатыми. Мы и здесь обладаем великим богатством, если приняли Иисуса Христа. Не столь важно, что мы больны. Придет день, когда болезнь не коснется нас. На небе нет ни болезни, ни слез, ни смерти. И что с того, если люди смеются над нами? Мы должны смотреть на вечную радость с Иисусом Христом в Его чудном Царстве. Бог сделал для нас столько прекрасного. Он открыл нам путь спасения в Иисусе Христе, но в вечности нас ждет нечто более лучшее и прекрасное. Мы даже не можем представить, что же Бог приготовил для нас в небе.

0: «Я и дом мой будем служить Господу». В одном большом доме жили родители, у которых было два сына. Старшего звали Франком, а младшего – Вильгельмом. В один из вечеров мать уложила своих детей спать.
1: «Мама, мы еще не молились»,
0: – напомнил ей Вильгельм. «Мы завтра помолимся», – ответила мама.
1: «Мама, давай сейчас помолимся»,
0: – просил Вильгельм. «В гостиной меня ждут гости, мне некогда сейчас, но завтра мы помолимся», – ответила она и погладила его по головке. Она поставила на стол свечу и оставила дверь полуоткрытой, но сквозняк из-за открытой двери потушил свечу.
1: «Давай мы еще раз встанем и помолимся»,
0: – прошептал Вильгельм своему брату. «Ах, здесь так холодно и темно», – ответил Франк.
1: «Это ничего, Бог видит нас и в темноте».
0: «Но ведь мама сказала, что мы завтра помолимся», – возразил Франк, но Вильгельм не унимался.
1: «А если Бог не захочет ждать, то завтра?»
0: В комнате было тихо, но вдруг Франк услышал тихий шорох. «Что ты делаешь?» – спросил он брата.
1: «Я склоняюсь у постели. Я помолюсь из-за тебя, Франк».
0: Когда Вильгельм снова залез под одеяло, Франк удивился. «И, какой ты холодный!»
1: «Ничего, я рад, что еще раз помолился Спасителю. Если я этой ночью умру, то буду в раю», —
0: сказал он, дрожа от холода. «Я хочу лучше остаться с папой и со своими игрушками».
1: «А на небе мы можем слушать, как поют ангелы. С ними тоже можно играться», —
0: ответил Вильгельм. Утром Франк вышел к завтраку один. «А где Вильгельм?» — спросила мама. «Он еще спит», — ответил Франк. «Ну хорошо, пусть спит сколько хочет. Мы поставим его завтрак на печку, чтобы он не остыл», — сказала мама. За столом мама обратилась к отцу. «Мне кажется, Вильгельм заболел. Вчера у него лицо горело. Я спросила его, что у него болит. Он сказал, что голова немного болит». В разговор вмешался Франк. «Мне сегодня приснился странный сон про Вильгельма». «Что же тебе приснилось?» – заинтересовался отец. Франк рассказал, как Вильгельм вечером молился и много говорил про небо и рай. А когда лег в постель, то был ужасно холодный. «Я видел его во сне, как он все еще молился, а я нет. Ярко светила луна, и вдруг неожиданно появились два ангела перед нашим окном. Они указывали на Вильгельма, и один сказал: „Этого мы должны вести в Царство Небесное, а другой должен еще научиться молиться“. В комнате стало очень светло. Вильгельм протянул обе ручонки к ангелу, и тот взял его на руки. Вильгельм крепко обнял ангела. Потом они понеслись, и я уже не мог их видеть. Проснувшись сегодня утром, я очень обрадовался, что Вильгельм лежал еще в кровати. Он спал еще очень крепко и был таким же холодным, как и вчера вечером, когда лег в постель. Я тихонько позвал его, но он не проснулся». Родителей это очень взволновало. Они поспешили в детскую. Вильгельм лежал с закрытыми глазами. Чудесная улыбка сияла на его лице. Коснувшись его, они поняли, что в постели лежало только его тело, а дух его был уже у Господа в раю. Тут мама заплакала. Она очень жалела, что не помолилась с ним в последний раз.
2: А теперь, ребята, давайте вместе совершим молитву. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты безмерно любишь нас. Помоги нам возрастать в послушании, чтобы уподобиться Тебе, и никогда не забывать молиться, особенно перед сном. Мы с радостью думаем о том прекрасном городе, который Ты приготовил для нас на небе.

Ребята, а вы знаете что? Люди, как правило, живут в домах, и это понятно. В домах есть двери, а у дверей петли, и это тоже понятно. Но знаете ли вы, что есть такой паук, который сделал для своего дома настоящую дверь, да еще и с петлями? Этот паук, который называется Немезия, роет в земле туннель, используя для этого похожий на гребень острые концы челюстей. Он штукатурит стенки туннеля слюной, смешанной с землей, а затем покрывает шелковыми обоями из паутинок. Затем Немезия делает для своего домика дверцу, точь-в-точь подходящую по размеру. Дверь закрывает вход очень плотно, открываясь и закрываясь на специальной петле, тоже сплетенной из шелка. Паук маскирует дверь снаружи, чтобы она совсем не отличалась от поверхности земли. Внутри такого уютного шелкового домика паук живет в полной безопасности несколько лет. Когда Немезия проголодается, она выскакивает из дверки и хватает пробегающее мимо насекомое. Но при первых признаках опасности она, сломя голову, бежит домой и захлопывает дверь. Кроме того, Немезия вокруг норки раскладывает специальные силки, чтобы ловить насекомых, не выходя из дома. По дрожанию паутиного силка Немезия может определить размер насекомого и не выходит из домика, если попалась какая-нибудь мелочь. Как паук научился рыть такую норку, покрывать ее стены шелковой обивкой, делать сверху дверь в виде люка даже с петлями? Как он узнал, что дверь нужно сделать того же цвета, что и почва вокруг, что ее нужно замаскировать? Откуда у него взялись гребешки на концах челюстей, чтобы вырыть себе норку? Пауки работают инстинктивно, а это значит, что они выполняют все операции, не задумываясь над тем, что делают. Когда паучок Немезия подрастает, он прекрасно знает, как строить себе домик. Никто его этому не учит. Итак, паук Немезия не может быть продуктом эволюции. Он не мог постепенно, стадия за стадией, обучиться тому, как строить свой собственный дом. Да это было бы и невозможно без особого строения челюстей. Он должен быть создан Богом таким, как он есть, со всеми его умениями, которые нужны были пауку с первого дня его существования.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация», и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы поговорим о проблеме греха и христианском учении о оправдании. Почему мы делаем то, что мы делаем? Ученые упорно трудятся, чтобы понять человеческую природу, и в особенности то, что теологи называют грехом. Откуда он приходит и почему мы грешим? В 2002 году Джеймс Воллер произвел тщательное психологическое исследование, названное «Преображаясь в зло. Как обычные люди совершают геноцид и массовые убийства». Работа Воллера зачаровывает тем, что он бросил вызов всеобщему предположению, что особое зло должно проявляться только как следствие какой-то аномалии в человеческом обществе. Такой общий взгляд на крайние проявления зла обычен среди тех из нас, кто нормальный. Так как это мнение поддерживает в нас мысль, что мы бы никогда не приняли участие в таких ужасных действиях, мы же не настолько плохи. Все же в исследованиях Воллера нас тревожит то, что он показывает как особое зло. На самом деле делают обычные люди, как я и вы. Реальность особого и обыденного зла – это непрестанная проблема, которую нелегко решить и нелегко игнорировать. Известный социальный психолог Филипп Зимбардо недавно написал книгу «Эффект Люцифера». Разберемся, как хорошие люди становятся злыми. Где он подчеркнул, что наше окружение – это главная проблема, вызывающая агрессивные действия. Нас портят враждебные или желчные ситуации, в которые мы попадаем. Зимбардо прав, когда подчеркивает значение окружения для формирования личности. Но он не прав, когда сводит нашу склонность к греху только ко внешним факторам. Что-то не так не только извне, но и внутри нас. Иеремия исследовал человеческое сердце и с горечью провозгласил: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Также и апостол Иаков не порицал Бога за наши искушения и грехи, а пришел к выводу: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Но почему же мы желаем того, что может быть так пагубно для других и настолько против воли Бога? Что-то не так с нашими сердцами. Во времена, когда ранняя церковь пыталась понять человеческую природу, не было более важного спора, чем спор между Пелагием и Августином. Ревностный Пелагий, по-видимому, разочарованный безжизненностью этических отношений, которые он видел вокруг, подчеркивал важность неуклонно морального поведения. Он противостоял той идее, которую мы зовем «первородный грех». То есть грех Адама и Евы оказал основополагающее влияние на все их потомство. После грехопадения люди рождаются с грешными желаниями, которые отворачивают их от Бога. Пелагий был с этим не согласен. Он верил, что мы не рождены грешными, но мы грешим, когда проявляем своеволие и поддаемся искушениям. Он также верил, что мы начинаем жизнь со способностью оставаться неподверженными греху, подобно Адаму и Еве, до того, как они поверили обману змея. Пелагий считал, что хотя первородного греха и нет, но мы все же грешим, поэтому все еще нуждаемся в Иисусе. Пелагий также считал, что нашим крещением во Христа все наши грехи прощаются, возвращая нас в состояние безгрешности. После этого крещенные верующие призваны следовать морально совершенному примеру Иисуса. Теоретически, пелагианский взгляд значит, что есть возможность для людей жить совершенной жизнью, без греха, пока они принимают правильные решения. Как пишет историк ранней церкви Макгаккин, Пелагий думал, что если ученик придерживается суровой дисциплины и молитвы, он может достичь состояния стабильности, при котором даже желание греха постепенно пропадет, состояние аскетического отсутствия желаний, апатии. То есть христианин мог бы жить совершенной жизнью, даже не искушаемый грехом. Разве это не заманчиво?
Разве это не выглядит многообещающе, может быть, даже вдохновляюще? Рукописи Пелагия были посланы епископу Августину. Епископ был втянут в дебаты, которых он не хотел, особенно потому, что Пелагий был известен как благочестивый человек, а сам Августин имел множество других забот. Но после того, как Августин тщательно изучил, как Пелагий принизил страшную опасность греха, он сразу понял, как проблематичны и разрушительны для паствы были эти воззрения. Так что Августину пришлось ответить. Погрузившись в Писание, особенно в письма Павла, Августин доказывал, что игнорирование распространенности и силы греха создаст неожиданные проблемы. Он был обеспокоен не только тем грехом, который удерживал нехристиан под Божьим судом, но он призывал к здравой оценке того греха, который оставался в верующих. Другими словами, одной из самых больших проблем с учением Пелагия было отсутствие удовлетворительного объяснения для настоящей и продолжающейся борьбы верующих со грехом в их жизнях. Просто верующие плохо стараются, плохо борются с этим грехом. Августин лучше понимал все это. Он постоянно подчеркивал Божью благодать от начала и до конца. Наша проблема не в том, что мы грешим время от времени. Наша проблема в том, что мы просто пропитаны грехом, рождены в нем и никогда полностью не избавлены от его присутствия, пока мы в этом мире. Августин подтвердил свое мнение строками из Библии. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» – Псалом 50, стих 7. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» – книга Иова, 14 глава, стих 4. «Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Притчи, 20 глава, стих 9. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание к Римлянам, глава 5, стих 12. «Ибо все мы много согрешаем». Послание Иакова, глава 3, стих 2. Августин процитировал даже великого ученого-библиолога Иеронима, чтобы поддержать свою точку зрения о происхождении греха. Иероним сказал: «Нет безгрешного, даже если прожил он всего один день». Проблема греха глубока и личностна. Мы все совершили то, о чем теперь сожалеем, что нас теперь расстраивает. Мы даже можем помнить, как украли шоколадку в магазине, или как накричали на детей, или что-то еще. Эти поступки неправильны и прискорбны. Но что может быть еще более беспокойным, так это начать видеть, как темная рука греха простерлась через весь наш внутренний мир. В тиши и темноте размышляем и начинаем удивляться сами себе. Работая со студентами колледжа, я иногда вижу, как они впервые заглядывают в глубину своего собственного греха. И во многих случаях это пугает их. Они все бы сказали, что они грешники, если бы были спрошены. Но по правде многие из них воспринимают себя, как будто они по сути хорошие. Потом что-нибудь случается. Они начинают понимать сложность своих собственных сердец. Они удивлены тем, насколько они могут быть завистливыми, насколько мощные у них вредные привычки, как они манипулируют и используют других людей, насколько их альтруизм уступает эгоизму. И однажды их пронизывает понимание, что-то ужасно неправильное, бесчестное наполняет их сердца. Они часто просто парализованы, когда начинают видеть, что даже их чистейшая любовь вырастает из сомнительных мотивов и темных желаний. Кажется, что лучше игнорировать такую реальность, чтобы никогда не видеть ее. Но разве это лучше? Когда наш грех открывается нам, это больно. Мы удивляемся, почему же грех остается такой неистовой явью в наших жизнях, создавая боль и разрушая связь с близкими. Мы встречаемся с двумя результатами греха – чувством вины и осквернением. Хотя христиане оправданы Христом и упоены Его любовью и милостью, свободны от вины греха, мы продолжаем сражаться с непрестанной реальностью греха –
постоянным осквернением, которое он приносит. Как только мы осознаем мрак наших собственных сердец, самое последнее, что нам может помочь, это призыв Пелагии – стараться сильнее. Мы пробовали, старались, боролись, но грех остается. Что так трудно для христиан, так это то, что наши греховные побуждения не уходят после спасения. Мы так и живем в свете трагедии первородного греха. И это влияет на нас не только каждый день, но и каждый миг. Неудивительно, что мы находим это унизительным. Понять наше отношение к греху, это заставляет нас исповедаться в том, что никто из нас не хочет признавать. Мы не являемся хорошими. Что-то не так не только с этим миром, но и внутри нас. Грех повлиял не только на нашу волю, но и на наш разум, наши эмоции, даже на наши тела. Но как это не парадоксально? Только когда мы понимаем нашу подчиненность греху, мы можем праздновать нашу свободу во Христе. В конце концов, ведь только когда мы со смирением и неподдельной честностью приходим к пониманию истинной природы греха, мы, наконец, можем с благоговением и изумлением смотреть на крест. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Августин пришел к выводу, что наше видение греха – это не просто дискуссия о человеческой природе, но в конечном счете дискуссия о Иисусе и Его смерти. Крест был не просто важен для нашего спасения, но Его реальность продолжает управлять и вести жизни Божьих детей. Это значит, что мы не просто спасены благодатью, но мы продолжаем зависеть от благодати всю нашу жизнь. С одной стороны, наш грех еще есть, но с другой стороны, мы взираем на великий, сделанный с любовью, и вседостаточный труд Христов. И это меняет все. Мы живем в парадоксе, который так хорошо понимал монах ордена августинцев Мартин Лютер. Он писал: «Христианин одновременно является и грешником, и праведным. Он грешник в действительности, однако праведен по твердому обещанию Божьему продолжать избавлять его от грехов до полного выздоровления. Поэтому в надеждах он совершенно здоров, однако в реальности он грешник. Христиане одновременно и оправданы, и все еще грешны. Вот так, пока мы продолжаем сражаться с грехом, мы также находим надежду и утешение, когда, подняв глаза, взираем на крест и продолжаем наш путь». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. В передаче использовались материалы Келли Капика «Оправданные и грешные одновременно». Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Храни вас Господь.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши дорогие друзья, добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. И как всегда мы приветствуем вас, мир вам, мир дому вашему. Время летит неудержимо, и так много Слова Божье говорит о неотвратимости конца нашей жизни. Но знает ли кто-нибудь, когда этот конец придет к нему? И вот что говорит Слово Божье. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стражи в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, днем цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Мы теряем лета наши, как звук. Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». Псалом 89. А теперь нам хочется только напомнить номер нашего телефона: 97-47-05-77. Как всегда, вы можете позвонить к нам в течение нашего эфирного часа. И начинаем мы нашу программу песней.